0: Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание, не запутывая обстоятельств, не смягчая их в свою пользу, не искажая фактов, не забывая малейшей подробности. Он рассказал до последней черты весь процесс убийства, разъяснил тайну заклада деревянной дощечки с металлической полоской, которая оказалась у убитой старухи в руках, рассказал подробно о том, как взял у убитой ключи, описал эти ключи, описал укладку и чем она была наполнена, даже исчислил некоторые из отдельных предметов, лежавших в ней, разъяснил загадку об убийстве Лизаветы, рассказал о том, как приходил и стучался Кох, а за ним студент, передав все, что они между собой говорили, как он, преступник, сбежал потом с лестницы и слышал визг Миколки и Митьки, как он прятался в пустой квартире, пришел домой и в заключение указал камень на дворе на Вознесенском проспекте под воротами, под которым найдены были вещи и кошелек. Одним словом, дело вышло ясное. Следователи и судьи очень удивлялись, между прочим, тому, что он спрятал кошелек и вещи под камень, не воспользовавшись ими, а пуще всего тому, что он не только не помнил в подробности всех вещей, собственно, им похищенных, но даже в числе их ошибся. То, собственно, обстоятельство, что он ни разу не открыл кошелька и не знал даже, сколько именно в нем лежит денег, показалось невероятным. В кошельке оказалось 317 рублей серебром и 3 двугривенных. От долгого лежания под камнем некоторые верхние, самые крупные бумажки, чрезвычайно попортились. Долго добивались разузнать, почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжет, тогда как во всем другом сознался добровольно и правдиво. Наконец, некоторые, особенно из психологов, допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелек, а потому и не знал, что в нем было, и, не зная, так и снес под камень. Но тут же из этого и заключали, что самое преступление не могло иначе случиться, как при некотором временном умопомешательстве, так сказать, при болезненной мономании убийства и грабежа, без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут, кстати, подоспела новейшая модная теория временного умопомешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же давнешнее ипохондрическое состояние Раскольникова было заявлено до точности многими свидетелями, доктором Зосимовым, прежними его товарищами, хозяйкой, прислугой. Все это сильно способствовало заключению, что Раскольников не совсем похож на обыкновенного убийцу, разбойника и грабителя, но что тут что-то другое. К величайшей досаде защищавших это мнение, сам преступник почти не пробовал защищать себя. На окончательные вопросы, что именно могло склонить его к смертоубийству и что побудило его совершить грабеж, он отвечал весьма ясно, с самую грубую точностью, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью, по крайней мере, 3000 рублей, которые он рассчитывал найти у убитой. Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного сверх того лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинную, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Все это было почти уже грубо. Приговор, однако же, оказался милостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению, и, может быть, именно потому, что преступник не только не хотел оправдываться, но даже как бы изъявлял желание сам еще более обвинить себя. Все странные и особенные обстоятельства дела были приняты во внимание. Болезненное и бедственное состояние преступника до совершения преступления не подвергалось ни малейшему сомнению. То, что он не воспользовался ограбленным, зачтено частью за действия пробудившегося раскаяния, частью за несовершенно здравое состояние умственных способностей во время совершения преступления. Обстоятельства нечаянного убийства Лизаветы даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение. Человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая. Наконец, явка с повинную, в то самое время, когда дело обыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом изувера Николая, и, кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось, Порфирий Петрович вполне сдержал слово, все это окончательно способствовало смягчению участи обвиненного. Объявились, кроме того, совершенно неожиданно и другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательство, что преступник Раскольников в бытность свою в университете из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища, который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с 13-летнего возраста. Поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его. Все эти сведения имели некоторое благоприятное влияние на решение судьбы Раскольникова. Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невесты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что когда они еще жили в другом доме у Пяти Углов, Раскольников во время пожара ночью вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух малолетних детей и был при этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе второго разряда на срок всего только 8 лет, во уважении явки с повинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увезти ее из Петербурга на все время суда. Разумихин выбрал город на железной дороге и в близком расстоянии от Петербурга, чтобы иметь возможность регулярно следить за всеми обстоятельствами процесса и в то же время как можно чаще видеться с Авдотьей Романовной. Болезнь Пульхерии Александровны была какая-то странная, нервная и сопровождалась чем-то вроде помешательства, если не совершенно, то, по крайней мере, отчасти. Дуня, воротившись с последнего свидания с братом, застала мать уже совсем больную, в жару и в бреду. В этот же вечер сговорилась она с Разумихиным, что именно отвечать матери на ее вопросы о брате, и даже выдумала вместе с ним для матери целую историю об отъезде Раскольникова куда-то далеко на границу России по одному частному поручению, которое доставит ему, наконец, и деньги, и известность. Но их поразило, что ни об чем об этом сама Пульхерия Александровна ни тогда, ни потом не расспрашивала. Напротив, у ней у самой оказалась целая история о внезапном отъезде сына. Она со слезами рассказывала, как он приходил к ней прощаться, давала при этом знать намеками, что только ей одной известны многие весьма важные и таинственные обстоятельства, и что у Роди много весьма сильных врагов, так что ему надо даже скрываться. Что же касается до будущей карьеры его, то она тоже казалась ей несомненную и блестящую, когда пройдут некоторые враждебные обстоятельства. Уверяла Разумихина, что сын ее будет со временем даже человеком государственным, что доказывает его статья и его блестящий литературный талант. Статью эту она читала беспрерывно, читала иногда даже вслух, чуть не спала вместе с нею, и все-таки где именно находится теперь Родя, почти не расспрашивала, несмотря даже на то, что с нею, видимо, избегали об этом разговаривать, что уже одно могло возбудить ее мнительность. Стали, наконец, бояться этого странного молчания Пульхерии Александровны насчет некоторых пунктов. Она, например, даже не жаловалась на то, что от него нет писем, тогда как прежде, живя в своем городке, только и жила одной надеждой и одним ожиданием получить поскорее письмо от возлюбленного роди. Последнее обстоятельство было уж слишком необъяснимо и сильно беспокоило Дуню. Ей приходили мысли, что мать, пожалуй, предчувствует что-нибудь ужасное в судьбе сына и боится расспрашивать, чтобы не узнать чего-нибудь еще ужаснее. Во всяком случае, Дуня ясно видела, что Пульхерия Александровна не в здравом состоянии рассудка. Раза два, впрочем, случилось, что она сама так завела разговор, что невозможно было, отвечая ей, не упомянуть о том, где именно находится теперь Родя. Когда же ответы поневоле должны были выйти неудовлетворительными и подозрительными, она стала вдруг чрезвычайно печальна, угрюма и молчалива, что продолжалось весьма долгое время. Дуня увидела, наконец, что трудно лгать и выдумывать, и пришла к окончательному заключению, что лучше уж совершенно молчать об известных пунктах. Но все более и более становилось ясно, до очевидности, что бедная мать подозревает что-то ужасное. Дуня припомнила, между прочим, слова брата, что мать вслушивалась в ее бред в ночь накануне того последнего рокового дня после сцены ее с Свидригайловым. Не расслышала ли она чего-нибудь тогда? Часто иногда после нескольких дней и даже недель угрюмого мрачного молчания и безмолвных слез больная как-то истерически оживлялась и начинала вдруг говорить вслух, почти не умолкая, о своем сыне, о своих надеждах, о будущем. Фантазии ее были иногда очень странны. Ее тешили, ей поддакивали, она сама, может быть, видела ясно, что ей поддакивают и только тешат ее, но она все-таки говорила. 5 месяцев спустя после явки преступника с повинную последовал его приговор. Разумихин виделся с ним в тюрьме, когда только это было возможно. Соня тоже. Наконец последовала и разлука. Дуня поклялась брату, что эта разлука не навеки. Разумихин тоже. В молодой и горячей голове Разумихина твердо укрепился проект положить в будущие 3-4 года по возможности хоть с начала будущего состояния скопить хоть несколько денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало. Там поселиться в том самом городе, где будет Родя, и всем вместе начать новую жизнь. Прощаясь, все плакали. Раскольников в самые последние дни был очень задумчив, много расспрашивал о матери, постоянно о ней беспокоился, даже уж очень о ней мучился, что тревожило Дуню. Узнав подробности о болезненном настроении матери, он стал очень мрачен. С Соней он был почему-то особенно неговорлив во все время. Соня с помощью денег, оставленных ей Свидригайловым, давно уже собралась и изготовилась последовать за партией арестантов, в которой будет отправлен и он. Об этом никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковым, но оба знали, что это так будет. В самое последнее прощание он странно улыбался на пламенные удостоверения сестры и Разумихина о счастливой их будущности, когда он выйдет из каторги, и предрек, что болезненное состояние матери кончится вскоре бедой. Он и Соня, наконец, отправились.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
0: 2 месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Из приглашенных был, впрочем, Порфирий Петрович и Зосимов. Но все последнее время Разумихин имел вид твердо решившегося человека. Дуня верила слепо, что он выполнит все свои намерения, да и не могла не верить. В этом человеке виднелась железная воля. Между прочим, он стал опять слушать университетские лекции, чтобы кончить курс. У них обоих составлялись поминутно планы будущего. Оба твердо рассчитывали через 5 лет, наверное, переселиться в Сибирь. До той же поры надеялись там на Соню. Пульхерия Александровна с радостью благословила дочь на брак с Разумихиным, но после этого брака стало как будто еще грустнее и озабоченнее. Чтобы доставить

беспрерывно говорила об этом, вступала в разговор и на улице, хотя Дуня постоянно сопровождала ее, в публичных каретах, в лавках, поймав хоть какого-нибудь слушателя, наводила разговор на своего сына, на его статью, как он помогал студенту, был обожжен на пожаре и прочее. Дунечка даже не знала, как удержать ее. Уж кроме опасности такого восторженного, болезненного настроения, одно уже то грозило бедой, что кто-нибудь мог припомнить фамилию Раскольникова по бывшему судебному делу и заговорить об этом. Пульхерия Александровна узнала даже адрес матери двух спасенных от пожара малюток и хотела непременно отправиться к ней. Наконец, беспокойство ее возросло до крайних пределов. Она иногда вдруг начинала плакать, часто заболевала и в жару бредила. Однажды поутру она объявила прямо, что, по ее расчетам, скоро должен прибыть Родя, что она помнит, как он, прощаясь с нею сам, упоминал, что именно через 9 месяцев надо ожидать его. Стала все прибирать в квартире, готовиться к встрече, стала отделывать назначавшуюся ему комнату, свою собственную, очищать мебель, мыть и надевать новые занавески и прочее. Дуня встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату к приему брата. После тревожного дня, проведенного в беспрерывных фантазиях, в радостных грезах и слезах, в ночь она заболела и наутро была уже в жару и в бреду. Открылась горячка. Через 2 недели она умерла. В бреду вырывались у ней слова, по которым можно было заключить, что она гораздо более подозревала в ужасной судьбе сына, чем даже предполагали. Раскольников долго не знал о смерти матери, хотя корреспонденция с Петербургом установилась еще с самого начала во дворении его в Сибири. Устроилась она через Соню, которая аккуратно каждый месяц писала в Петербург на имя Разумихина и аккуратно каждый месяц получала из Петербурга ответ. Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину как-то сухими и неудовлетворительными, но под конец оба они нашли, что и писать лучше невозможно, потому что и из этих писем в результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были наполняемы самую обыденную действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, ни описания собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайной подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно. Тут не могло быть и ошибок, потому что все были верные факты. Но мало отрадного могли вывести Дуня и муж ее по этим известиям, особенно в начале. Соня беспрерывно сообщала, что он постоянно угрюм, ни слова охотлив и даже почти нисколько не интересуется известиями, которые она ему сообщает каждый раз из получаемых ею писем, что он спрашивает иногда о матери. И когда она, видя, что он уже предугадывает истину, сообщила ему, наконец, об ее смерти, то, к удивлению ее, даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало. По крайней мере, так показалось ей с наружного вида. Она сообщала, между прочим, что, несмотря на то, что он, по-видимому, так углублен в самого себя и ото всех как бы заперся, к новой жизни своей он отнесся очень прямо и просто, что он ясно понимает свое положение, не ожидает вблизи ничего лучшего, не имеет никаких легкомысленных надежд, что так свойственно в его положении, и ничему почти не удивляется среди новой окружающей его обстановки, так мало похожей на что-нибудь прежнее. Сообщила она, что здоровье его удовлетворительно, он ходит на работы, от которых не уклоняется и на которые не напрашивается, к пище почти равнодушен,
Но что эта пища, кроме воскресных и праздничных дней, так дурна, что, наконец, он

с охотой принял от нее, Сони, несколько денег, чтобы завести у себя ежедневный чай. Насчет всего же остального просил ее не беспокоиться, уверяя, что все эти заботы о нем только досаждают ему. Далее Соня сообщала, что помещение его в остроге общее со всеми. Внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово, что он спит на нарах, подстилая под себя войлок, и другого ничего не хочет себе устроить. Но что живет он так грубо и бедно вовсе не по какому-нибудь предвзятому плану или намерению, а так просто от невнимания и наружного равнодушия к своей судьбе. Соня прямо писала, что он особенно вначале не только не интересовался ее посещениями, но даже почти досадовал на нее, был ни слова охотлив и даже груб с нею. Но что под конец эти свидания обратились у него в привычку и даже чуть не в потребность, так что он очень даже тосковал, когда она несколько дней была больна и не могла посещать его. Видится же она с ним по праздникам у Острожных ворот или в Кардегардии, куда его вызывают к ней на несколько минут, по будням же на работах, куда она заходит к нему, или в мастерских, или на кирпичных заводах, или в сараях на берегу Иртыша. Про себя Соня уведомляла, что ей удалось приобрести в городе даже некоторые знакомства и покровительства, что она занимается шитьем, и так как в городе почти нет модистки, то стала во многих домах даже необходимою. Не упоминала только, что через нее и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы и прочее. Наконец пришло известие. Дуня даже приметила некоторое особенное волнение и тревогу в ее последних письмах, что он всех чуждается, что во строге каторжные его не полюбили, что он молчит по целым дням и становится очень бледен. Вдруг в последнем письме Соня написала, что он заболел весьма серьезно и лежит в госпитале в арестантской палате,

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Он был болен уже давно. Но ни ужасы каторжной жизни, ни работы, ни пищи, ни бритая голова, ни лоскутное платье сломили его. О, что ему было до всех этих мук и истязаний! Напротив, он даже рад был работе. Измучившись на работе физически, он, по крайней мере, добывал себе несколько часов спокойного сна. А что значила для него пища, эти пустые щи с тараканами? Студентом во время прежней жизни он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе не чувствовал. Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но перед кем? Перед Соней? Соня боялась его, и перед ней ли было ему стыдиться? А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но небритой головой и кандалов он стыдился. Его гордость сильно была уязвлена. Он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя. Он бы снес тогда все, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо по какому-то приговору слепой судьбы и должен смириться и покориться пред бессмыслицей какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. Тревога беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна беспрерывная жертва, которую ничего не приобреталось. Вот что предстояло ему на свете. И что в том, что через 8 лет ему будет только 32 года, и можно снова начать еще жить? Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему. Он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он исчел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому. И хотя бы судьба послала ему раскаяние, жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние от ужасных мук, которого мерещится петля и омут, о, он бы обрадовался ему. Муки и слезы, ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении. По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь уже в остроге, на свободе, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время прежде. Чем, думал он, моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете с тех пор, как этот свет стоит. Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так странную. О, отрицатели и мудрецы, в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороги? Но чем мой поступок кажется им так безобразен, говорил он себе, тем, что он злодеяние? Что значит слово злодеяние? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление, конечно, нарушена буква закона и пролита кровь. Ну и возьмите за букву закона мою голову. И довольно. Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы. А я не вынес, и стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Вот в чем одном признавал он свое преступление, только в том, что не вынес его и сделал явку с повинную. Он страдал тоже от мысли, зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинную? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти. Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь. Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть за слабостью и ничтожностью. Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся, как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею. Именно ему показалось, что в остроге ее еще более любят и ценят, и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например, бродяги? Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года, и о свидании, с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? Всматриваясь дальше, он видел примеры еще более необъяснимые. В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза. Ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его. Он как-то поневоле стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения. Но никогда не допускал он прежде, чтоб эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и холопов и презирали их свысока. Но Раскольников не мог так смотреть. Он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ. Один бывший офицер и два семинариста. Раскольников ясно замечал и их ошибку. Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть. Почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее. «Ты барин», — говорили ему, — «тебе ли было с топором ходить? Не барское вовсе дело». На второй неделе Великого Поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими, из-за чего, он и сам не знал того, произошла однажды ссора. Все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник, ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника. Он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном исступлении. Раскольников ожидал его спокойно и молча. Бровь его не шевельнулась. Ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей. Не то пролилась бы кровь. Неразрешим был для него еще один вопрос. Почему все они так полюбили Соню? Она у них не заискивала. Встречали они ее редко. Иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее. Знали и то, что она за ним последовала. Знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только на Рождестве принесла она на весь острог подаяния, пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения. Она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли по указанию их в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, все снимали шапки, все кланялись. «Матушка Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная», говорили эти грубые, клейменные, каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее. Хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему угрезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда-никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем в одном и заключается истина. И мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить. Не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями. Но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя. Ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат, созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться. Остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод, все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей. Никто не слыхал их слова и голоса. Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустный, так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячечных грез. Шла уже вторая неделя после святой. Стояли теплые, ясные весенние дни. В арестантской палате отворили окна, решетчатые, под которыми ходил часовой. Соня во все время болезни его могла только два раза его навестить в палате. Каждый раз надо было и спрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный двор под окна, особенно под вечер. А иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды под вечер, уже совсем почти выздоровевший, Раскольников заснул. Проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдали у госпитальных ворот Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце. Он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила. На третий день тоже. Он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя во строк, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит. Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав, в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомляла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая легкая простуда, и что она скоро, очень скоро, придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
2: День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в 6, он отправился на работу на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебастра и где толкли его. Отправилось туда всего 3 работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом. Другой стал изготовлять дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега, чуть слышно, доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь. Мысль его переходила в грезы, в созерцание. Он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила. Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла, едва слышно, и села рядом с ним. Было еще очень рано. Утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни. Похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но по обыкновению робко протянула ему свою руку. Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались. Он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился. Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него, но тотчас же, в тот же миг, она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнений, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще 7 лет. А до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья. Но он воскрес, и он знал это. Чувствовал вполне всем обновившимся существом своим. А она ведь и жила только одною его жизнью. Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть. Разве не должно теперь все измениться? Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце. Вспомнил ее бледное, худенькое личико. Но его почти и не мучили теперь эти воспоминания. Он знал, какой бесконечной любовью искупит он теперь все ее страдания. Да и что такое эти все муки прошлого? Все, даже преступление его, даже приговоры ссылка казались ему теперь в первом порыве каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью. Да, он ничего бы и не разрешил теперь сознательно. Он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое. Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей. Была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но к величайшему его удивлению она ни разу не заговорила об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал. Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем. Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере. Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. 7 лет. Только 7 лет. В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти 7 лет, как на 7 дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь недаром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим будущим подвигом. Но тут уж начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новую, доселе совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа. Но теперешний рассказ наш окончен.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».

0: слушаете «Радиозвезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Рабочий костюм». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Вот, граждане, до чего дожили? Рабочий человек и в ресторан не пойди, не впускают. На рабочий костюм косятся. Грязный, дескать, очень для обстановки. На этом самом Василий Степанович Конопатов пострадал собственной персоной. Выперли, братцы, его из ресторана. Вот до чего дожили. Главное, Василий Степанович, как только в дверь вошел, так сразу почувствовал, будь то что-то не то, будь то швейцар как-то косо поглядел на его костюмчик. А костюмчик известно какой, рабочий, дрянь костюмчик, вроде прозодежды. Да не в этом сила. Уж очень Василию Степановичу до слез обидным показалось отношение. Он говорит швейцару: «Что?» — говорит, «косишься. Костюмчик не по вкусу, к манишечкам небось привыкши». А швейцар Василия Степановича цоп за локоть и не пущает. Василий Степанович в сторону, ах так, кричит: «Рабочего человека в ресторан не пущать, костюм неинтересный». Тут публика, конечно, собралась, смотрят, Василий Степанович кричит:
2: «Да, говорит, действительно, граждане, манишечки у меня нету, и галстуки, говорит, не болтаются. И, может быть, говорит, шею 3 месяца не мыл. Но, говорит, я, может, на производстве прею и потею. И, может, некогда мне костюмчики взад и вперед переодевать».
1: Тут пищевики наседать стали на Василия Степановича, под руки выводят. Швейцар с собакой прямо коленкой поднажимает, чтоб в дверях без задержки было. Василий Степанович Конопатов прямо в бешенство пришел, прямо рыдает человек. «Товарищи, — говорит, — молочные братья, да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишечки, — говорит, — человеку пожрать не дозволяют». Тут поднялась катавасия, потому народ видит, идеология нарушена. Стали пищевиков оттеснять в сторону, кто бутылкой махает, кто стулом. Хозяин кричит в 3 горла, дескать, теперь ведь заведение закрыть могут за допущение разврата. Тут кто-то с оркестра за милицией сбегал. Является милиция, берет родного голубчика Василия Степановича Конопатова и сажает его на извозчика. Василий Степанович и тут не утих. «Братцы, — кричит, — да что же это? Уж, говорит, раз милиция держит руку хозяйчика и за костюм человека выпирает, то, говорит, лучше мне к буржуям в Америку плыть, чем, говорит, такое действие выносить». И привезли Васю Конопатова в милицию и сунули в каталажку. Всю ночь родной голубчик Вася Конопатов глаз не смыкал, под утро только всхрапнул часочек. А утром его будят и ведут к начальнику. Начальник говорит: «Идите, — говорит, — товарищ». Вася говорит: «Личность оскорбили, а теперь идите. Рабочий, — говорит, — костюмчик не по вкусу. Я, — говорит, — может, сейчас сяду и поеду в малый совнарком жаловаться на действия». Начальник милиции говорит: «Брось, товарищ, трепаться. Пьяных, — говорит, — у нас правило в ресторан не допускать. А ты, — говорит, — даже на лестнице наблевал».
3: «Как это? — спрашивает Конопатов. — Значит, меня не за костюм выперли?» Тут будто что осенило Василия Степановича.
1: «А-а-а! Я, — говорит, — думал, что за костюмчик. Раз, — говорит, — по пьяной лавочке, то это я действительно понимаю. Сочувствую этому, не спорю». Пожал Вася Конопатов ручку начальнику, извинился за причиненное беспокойство и отбыл.
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Рабочий костюм».
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По данным Министерства обороны, штурмовые группы 245-го мотострелкового полка группировки «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед атакой небо очистили от украинских дронов, артиллерия и беспилотники нанесли удары по врагу, который укрывался в полуразрушенных домах. После захода в село российские бойцы начали зачищать здания и подвалы, добавили в оборонном ведомстве. МИД России снова призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы России будут продолжать наносить массированные удары возмездия, говорится в заявлении ведомства. Министерство напомнило, что ранее уже обращалось к иностранцам и дипломатам с призывом покинуть город, а к жителям Украины не приближаться к военным и административным объектам. Однако не все прислушались к этим предупреждениям. Посольства в Киеве продолжают работать, а на Украину прибывают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. Генеральная прокуратура Эмиратов назвала инцидент на рейсе Fly Dubai террористическим актом. У пилота ранее обнаружили экстремистские материалы. Теперь правоохранители выясняют, как он вообще оказался в экипаже. Если возникает конфликт между пилотами, то какой регламент существует? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал пилот первого класса Владимир Зюзин.
2: Основное правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого все отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. Но чтобы именно посадить самолет, нет, бортпроводников и стюардессы к этому не готовят. Но в случае какой-либо аварийной ситуации на борту, например, при потере сознания, например, одним из членов экипажа, предусмотрено, что бортпроводник может быть приглашен в кабину пилотов и может осуществлять, так сказать, некую помощь в подготовке и выполнении посадки.
1: Сейчас расследование продолжается, следователи выясняют мотивы нападавшего, его контакты и все обстоятельства происшествия. Минздрав подготовил новый порядок медосвидетельствования водителей. Он начнет действовать с марта. Так медицинские заключения будут оформляться исключительно в электронном виде и вноситься в защищенный реестр. Далее сведения автоматически передаются в МВД, что позволит ускорить обмен данными и снизить риск использования поддельных справок. Если в ходе диспансеризации или лечения у водителя выявят признаки заболевания, которое может мешать управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование. Пройти его необходимо в течение 3 месяца. В противном случае действие водительских прав может быть приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
3: Глава 11. Общей героиней романов была Александрин Корсакова, по-домашнему Саша, старшая из двух еще незамужних дочерей Марии Ивановны. Она была не только красавицей, как ее старшие сестры, но и самобытной натурой. Мать говорила о ней «Elle a du caractère». В 14 лет она все 6 недель поста упрямо ест только пустые щи и кашу, хотя все в доме едят и рыбу. Тогда же, наслушавшись рассказов иерусалимского патриарха, она в шутку заявляет, что уедет в Иерусалим, и мать, пересказывая эту шутку, в письме прибавляет «и уверена в Саше, если бы она твердо предприняла, верно бы сделала». А 2 года спустя, живя поздней осенью в деревне с дочерьми, Марья Ивановна писала оттуда Грише: «Скажу тебе об Саше. Достойная крестница своего крестного отца». Ее крестным отцом и был Григорий Александрович. 3-го дня после ужина вышли мы на крыльцо. Ночь бесподобная, светло, тихо. Говоря об разных разностях, зашел разговор об страхах. Я Саше пропозицию: «Дойдешь ли ты до церкви? Если дойдешь, я даю 100 рублей». «Иду. Право иду». Полно врать. Даете ли 100 рублей?
4: Даю.
3: Пошла, оделась.
4: Ну, маменька, я иду.
3: А чтобы мы знали, ты оставь на могиле платок. Я за ним пошлю. Мы прежде думали, что она шутит.
4: Отправилась наша Саша.
3: Акинфеев издали пошел смотреть. Я послала, погодя довольно время, Дугина и 100 рублей проигранных. Он ее встретил на половине дороги, пошел на погост, взял платок, на который она положила даже камушек, чтобы ветром не унесло. Марья Ивановна признается, что она ни за какие деньги не пошла бы ночью на кладбище. Я уверена, если б московские сочинители узнали бы храбрость 16-летней девчонки, то есть Жуковские, Шаликовы с братьей, верно бы написали балладу. В 1821 году, когда разыгрался первый роман Саши, ей было всего 18 лет. Но Марья Ивановна была рачительная мать, притом позднее девичество и, в конце концов, вовсе не блестящий брак Наташи предстояли тревожным предостережением. Поэтому можно поручиться, что Марья Ивановна при первой же возможности не положит охулки на руку, особенно если представится блестящая партия. Хотя она до сих пор и не имела большого счастья в уловлении женихов для своих дочерей, но она столько раз практиковала это искусство, что, конечно, приобрела в нем большую опытность. И вот случилось, что в конце 1821 года, то есть через несколько месяцев по возвращении Марьи Ивановны с дочерьми из-за границы, появился в московском свете самый блестящий из женихов, о каком только могла мечтать для своей дочери самая любящая из матерей типа Марьи Ивановны. Это был молодой граф Николай Александрович Самойлов, второй сын екатерининского генерал-прокурора. Он рано начал службу под начальством Ермолова, участвовал в его персидском посольстве 1817 года и затем несколько лет безвыездно оставался при Ермолове. Теперь, вернувшись с Кавказа, он только что, в августе этого 1821 года, был назначен флигель-адъютантом при государе. Красавец и кутила, алкивиад того времени, наследник громадного состояния, ему принадлежало, между прочим, местечко Смело, он был в жизни сущим младенцем и по врожденной мягкости характера легко поддавался чужим влияниям. Еще жива была его мать, по происхождению Трубецкая, женщина энергичная и жесткая в противоположность сыну. Его слабая воля была беспомощна пред непреклонной настойчивостью матери. Как раз теперь его сыновняя покорность подвергалась жестокому испытанию. Мать требовала, чтобы он женился на красивой и очень богатой девице Палин, которая ему не нравилась. В таком настроении Самойлов приехал в Москву и здесь влюбился в Александру Корсакову. Скажу заранее, что, несмотря на все усилия, приложенные Марьей Ивановной, усилий пламенные, героические, из этого романа ничего не вышло, что Самойлов, в конце концов, уступил-таки настояниям матери и женился на Палин, и что, наконец, этот брак был очень несчастлив, как и следовало ожидать. Внешний ход романа нам совсем не известен, зато сущность возникшей здесь драматической коллизии и психика действующих лиц изображены в одном из писем Марьи Ивановны с такой наглядностью экспрессии, которые сделали бы честь романисту. Она намеревалась только рассказать и попутно нарисовала художественные портреты, прежде всего самой себя, потом Самойлова и Саши. Можно сказать, что страстность хотения сделала ее поэтом. Письмо писано Григорию Александровичу 28 февраля 1822 года. Пишет Марья Ивановна из Ельца, куда она только что приехала с Сережей и обеими дочерьми, Сашей и Катей, чтобы погостить у Наташи, муж которой стоял здесь со своим полком. «Милый друг родной мой Гриша, я уверена в доброй твоей душе, что ты совершенно примешь участие в своей крестнице. Я все тебе теперь расскажу, как что было сначала и до конца. Ты верно тоже видел, что и я, что Самойлов Сашу отличал против других.
4: Это было очень ясно. Разве слепой Петр Иванович этого бы не приметил? Первое мое дело было, чтоб Саше дать всю мою доверенность. Я ей всякий день говорила и успела в ее откровенности ко мне. Она столько была благоразумна, чего бы я от нее не ожидала. Но что, милый друг Гриша, мне стоило слез втихомолку, это я одна знаю. Всякое утро я сама была не своя. Много мы с Самойловым говорили обиняками. Я понимала, что он мне говорил. Также и я ему отпускала порядочно, не в самую бровь, а в самый глаз. В понедельник вечером стоит он у камина после ужина. Саша тут, Самойлов стоит, повеси нос. «Граф, отчего вы так грустны?» «Ехать не хочется». «Мне кажется, что вы сами не знаете, чего вы хотите». «Граф, сколько раз я вам говорила быть верующим, а не неверующим? Я уверена, что вы такой, как я, еще в жизнь вашу не находили». «Это верно». «Послушайте, граф Самойлов, я хочу вам говорить с открытой душой. Пора нам снять с себя маски. Если я вынужден с вами говорить...» «Так вы же тому и причиной. Прилежание, которое вы имеете к моей дочери, доверие, которое вы мне внушили, дают мне право говорить с вами на чистоту. Я б хотела знать, чем это кончится». Саша в ту минуту ушла вон. Он стоит у камина, точно остолбенел. Слезы катятся, а я говорю дрожащим языком, сердце замирает, руки трясутся. Но как я увидела его слезы, его фигуру, это мне дало еще больше смелости с ним говорить. «Я полагала, что вы честный человек, человек с правилами. Какое же ваше намерение насчет моей дочери? Любовницей вашей она быть не может». «Мезальянса между вами и ей ни на волос нет», — Самойлов. «Вы знаете, что у меня есть мать. Мне надо к ней писать». «Я знаю, что ваша мать никогда на это не согласится, потому что она положила себе в голову вас женить на графине Паленше». «Не полагаете ли вы, что у моей матери нет никаких чувств? Я постараюсь ее растрогать». «Граф, вы должны бы были подумать, прежде чем действовать таким образом и не делать нашу семью несчастной. Я вам божу счастье моей дочери, что все это время я не знала дня себе покойного. Марья Ивановна, вы никогда еще так со мной не объяснялись. А сам стоит истинно точно истукан. Помилуйте, граф». «Что я плачу? Я женщина, вы-то мужчина!» «Самойлов, верьте мне, что я честный человек. Божусь вам, если я не имею правил честного человека, то я не достоин носить имя Самойлова. Время вам докажет, что я порядочный человек. Я вам очень верю».
5: «Послушайте, Марья Ивановна, если б была здесь моя мать, я бы сейчас женился».
4: «Да я от вас этого теперь не требую, а скажу вам, милый граф, что я вас вижу в последний раз. Мало сказать, что я в вас обманулась, знаю, что этого несчастья я век мой не оплачу. Я уж не говорю об себе, за что вы ее компрометировали».
5: «Нет, я бесчестным человеком никогда не был.
4: Я не знаю, что вы были, а что вы есть, то я знаю».
5: Ле рефрен плачет горько.
4: «Я встаю со своего стула. Прощайте, граф».
5: «Нет, Марья Ивановна, позвольте мне завтра у вас быть». Взял мою руку, плачет над ней. Опять села, опять поговорка.
4: «Что я выиграла вашим здешним присутствием? Вы уезжаете, оставляете мне все на плечах, вашу матушку, графиню Бобринскую, которая всех фельдъегерей выдумала, княгиню Гагарину. Как я на них буду смотреть? Вы сами войдите в мое положение».
5: «Марья Ивановна, что же вы думаете обо мне?»
4: «Граф, мне смерть грустна. Отроду со мной подобного несчастья не случалось. Я доказала, что я не интересантка. Трех дочерей выдала, не искала богатства, а желала им только совершенного счастья. И в доказательство божусь, что не знаю, что у вас есть. Что вы граф, меня это не удивляет, мне все равно. Только бы была она счастлива. Я вам сказал, больше говорить не могу. Если б моя мать была здесь, то завтра бы было все кончено. Не думайте обо мне так мерзко. Мне уж он стал жалок своими слезами. Божусь, никогда не видала человека эдак плакать. Стоит у камина, разливается. Право, пора уже спать, 3 часа. Обнялись мы с ним. Завтра вы мне позволите прийти? Приходите.
0: Радиозвезда. Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
4: Это было во вторник. Я хотела ехать в ночь в 5 часов. Он меня уговорил, и я поехала в среду утром. В Тулу я приехала в 9 часов вечера, в четверг, а он нас догнал в Туле в четверг в 12 часов ночи. Не видались, то есть ночью. Поутру в пятницу явился ко мне. «Вы мне позволите ехать с вами?» «Милый, послушайте, эта дорога нас еще больше сблизит. Если б мог, я бы ни на минуту с вами не расстался. Вы не забудьте, какую вы клятву дали Саше. Вы клялись прахом вашего отца. Но если вы не воротитесь так, как вы есть, что с вами делать? Мало меня на виселицу повесить». Он в Ельце остановился в собрании. Я у Акинфеева. Послала я Сережу за ним звать обедать. С понедельника до четверга он все так же был с утра до вечера у нас. Один день Саша была больна головой. Вечер весь была у себя в комнате. Надо было видеть, что был Самойлов. После ужина остаемся мы с ним двое. Он садится возле меня. «Скажите, Бога ради, что делается с Александрой Александровной?» Я ему сказала. «Ах, милый, куда тяжело расставаться. Скажите, милый, чистосердечно, я уверена, что вы писали к вашей матушке». «Писал». «Это все будет пустое. Граф Палин у ней сидит крепко в ее намерениях».
6: «Да разве я кукла или ребенок?»
4: «Нет, Марья Ивановна, я вам клянусь, как порядочный человек и всем, что не есть святого, с тех пор, как я жив, никогда не имел подобного чувства. Дайте вашу руку». Он мою взял, прижал и поцеловал. А тот день, что он поехал, 24 февраля, говорит он Саше, что он бы хотел с ней поговорить про свою мать. Но всего он не смеет. Несколько раз начнет и замолчит. Саша ему говорит: «Это право скучно, договорите». Наконец решился. «Моя мать непременно хотела, чтобы я женился на графине Палин. Я ей, бывши в Петербурге, сказал, что не хочу. Нельзя жениться, когда не имеешь никакого чувства к тому человеку. Я не хочу обманывать. Знаю, уверен, что она не согласится. Получая ее письмо, я сказал вашей маменьке, что я ей дам ответ. Если моя мать не будет согласна, то я буду просить генерала Ермолова, чтоб просить государя о позволении мне жениться. Я писал к своей матери, начал тем, что прошу позволения, а если она не будет на это согласна, то я ее извещал о своем намерении». После сего он ей и говорит: «Мадмуазель Александрина, вы моя? Странно об этом спрашивать. Вы сами должны бы это знать. Я уверен, что вы будете моей и ничьей другой». Как он прощался, отроду не видала никого, кто бы был так взволнован, как он, весь в слезах, в горючих, из комнаты не вышел, а вывалился вечером в 2 часа. Тем дело и кончилось. Самойлов возвращался на Кавказ, и Марья Ивановна имела все основания сомневаться в успехе своего дела. Мы узнаем еще, что, расставаясь, он Богом просил ее писать к нему, говорил, что будет стараться приехать как только можно скорее, даже будет проситься в курьер.

тебя чувствую. До сих пор не могу привыкнуть к мысли, что мы более не вместе, и часто, проснувшись вдруг, я спрашиваю у слуги, сидящего возле меня: «Марья Ивановна впереди?» На что он неизменно отвечает смехом, а я снова погружаюсь в мои печальные мысли, от которых меня отвлек было сладкий сон. Марья Ивановна была этому письму, мало сказать, что просто рада, а безмерно. Она пламенела не меньше его. Ее душа и сердце теперь заняты этим делом сверх головы. Она взвешивает шансы. Весь вопрос в согласии матери. Об остальных его родных, о его опекуне графе Литто, нечего беспокоиться. Дело можно решить и без них. О графе Литто она даже в шутку спрашивала Самойлова, и он подтвердил, что голос опекуна для него не будет иметь значения. Григорий Александрович в своих ответных письмах, по-видимому, упрекал мать, что дело с их стороны велось неправильно, что она и Саша делали слишком много авансов Самойлову и не сумели внушить ему доверие к себе. Марья Ивановна оправдывалась: «Это правда, что я ему начала говорить прежде, то есть первое. Я его в этом не совсем виню. Он после мне сам отдал справедливость, что я ему говорила, и что я ничего дурного в этом не сделала. И Саша ни в чем не виновата. Я знала все, что он ей говорил, она меня слушалась, все мои наставления исполняла в точности. А что он недоверчив, это правда. Он действительно все время присматривался к Саше, хотел ее узнать короче, и он сам говорил ей, Марье Ивановне, несколько раз, что он света совсем не знает, с людьми почти не жил, и это делает его недоверчивым. Раз мы с ним разговорились, скажите правду, Самойлов, что вы обо мне думаете? Я уверена, что вы не имеете никакого чувства касательно родства. Я одно вам скажу. С тех пор, как я на свете, вы первая, которая меня так балуете. Вот как я жил до сих пор. Родился необыкновенной величины. Только что начал говорить... Меня отдали в пансион. Я не знал почти ни отца, ни матери. После отдали меня в артиллерию. Потом попал к Ермолову, а теперь к вам. И это в первый раз в моей жизни, что я могу сказать, что я живу, и вы меня балуете. Не хочу скрывать, что я в первый раз себя чувствую счастливым, как никогда». Марья Ивановна признавалась, что она, может быть, чересчур баловала его. «Дуняшка мне говорит: Марья Ивановна, вы, право, больше влюблены в него, чем Саша». И она кается: «Признаюсь тебе в моей слабости к нему, ну, страх люблю». Впрочем, это не новое. Акинфеев не дал мне времени в себя влюбиться, а Волков, Ржевский в обоих так вляпалась, что по уши. Она влюблялась, вероятно, во всякого молодого человека, которого ей очень хотелось женить на своей дочери. Так преломлялась в ней страстность желания. Любопытно, что, обещав Самойлову держать в тайне свои интимные разговоры с ним, она не только немедленно и со всей подробностью сообщила и Грише, но точно такие же три письма, как приведенные выше, послала еще дочери Софье, сыну Сереже и своей любимой племяннице Марье Дмитриевне Раль, и объясняла свой поступок так: «Я обещала Самойлову, что все то, что мы говорили, останется между нами тремя. Мне бы должно точно молчать, давши честное слово ему, но не могу, потому что вы мне все равно, что я». И даже поручала Грише дать прочесть ее письмо ее любимой приживалке Марье Тимофеевне. «Я знаю, что это у нее умрет, а ей моя доверенность послужит вместо лекарства». Вот и все, что мы знаем об этом романе. Героине он, видимо, обошелся недешево. В начале октября Муханов писал своему приятелю, что Александрин Корсакова была отчаянно больна, нервическую горячкой, но теперь выздоравливает. Самойлов в 1825 году женился на Палин, прожил с нею лишь год и навсегда расстался. Он умер в 1842 году бездетным
и с ним угас род Самойловых.

0: Слушайте «Радио Звезда». Мы читаем книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».
1: Глава 12. Григорий Александрович вскоре по выходе в отставку уехал за границу надолго. Он вернулся домой только 3 года спустя, в 1826 году, благополучно проездив и заговор, и кару декабристов, которые верно не миновали бы его. Сережа тоже в ноябре 1822 года вышел в отставку с чином штабс-капитана и с этих пор жил при матери. Марья Ивановна по-прежнему жила легко и людно. По-прежнему к обеду Метакса и Башилов, по-прежнему балы и катания, и сумасшедшие траты, и беззаботные веселья в доме. В письмах современников за 1824-25 годы то и дело мелькает ее имя, и все в связи с разными увеселениями. «Кутит Марья Ивановна дым коромыслом, каталась и под Новинским, кататься ездит и в Петровское». В январе 1824 года на маскараде у Бобринской Саша и Катя Корсаковы одеты римлянками. Великолепные костюмы и бриллианты с головы до ног. В апреле 1825 года Марья Ивановна дает бал в честь гостившего в Москве Каннинга. Григорий Александрович уже вернулся в Москву из своего заграничного путешествия, когда явился в Москве Пушкин. По-видимому, они не были знакомы раньше. Но Пушкин слышал о семье Корсаковых давно. В апреле 1823 года он из Кишинева по чьей-то просьбе спрашивал Вяземского: «Где Мария Ивановна Корсакова? Что живет или жила против какого-то монастыря, Страстного, что ли? Жива ли она? Где она? Если умерла, чего, Боже упаси, то где ее дочери, замужем ли и за кем, девствуют ли или вдовствуют и прочее». Теперь, осенью 1826 года, Пушкин близко сошелся с Григорием Корсаковым, вероятно, через Вяземского, который был дружен с последним. Как известно, Пушкин провел в Москве осень этого года, сентябрь-октябрь, и почти всю следующую зиму, с 20 декабря до середины мая 1827 года. Много лет спустя Вяземский, рассказывая о Григории Александровиче, вспоминал: «Особенно памятна мне одна зима или две, когда не было бала в Москве, на который не приглашали бы его и меня. После пристал к нам и Пушкин. Знакомые и незнакомые зазывали нас и в немецкую слободу, и в Замоскворечье. Наш триумвират в отношении к балам отслуживал службу свою наподобие бригадиров и кавалеров святой Анны, непременных почетных гостей» и так далее. В это же время Пушкин начал бывать у Марьи Ивановны. Так удостоверено, что он был у нее 26 октября 1826 года, на вечере, который Марья Ивановна устроила специально для него и куда она назвала множество гостей. В мае 1827 года Марья Ивановна с обеими дочерьми уехала на Кавказские воды. Пушкин дал ей письмо к своему брату Льву, служившему тогда в Грузии. «Письмо мое доставит тебе Мария Ивановна Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею, да прошу не влюбиться в дочь». Разумеется, он намекал на красавицу Сашу. На Кавказе Корсаковы провели свыше года. 2 лечебных сезона на водах, промежуточную зиму в Ставрополе. Там у Марьи Ивановны были разные приключения. «У Корсаковой ни минуты без авантюров», как писал Булгаков брату. «Где-то на нее напали горцы и ограбили до рубашки. Потом какой-то мирной князь, уже не молодой, Тарковский Шамхал, пытался увести Сашу. И, не успев, стал свататься к ней, предлагая тотчас 300 тысяч рублей задатка в счет Колыма». В Москву Корсаковы вернулись в конце октября 1828 года, а в 10-х числах декабря приехал сюда и Пушкин. Тотчас после его приезда Вяземский пишет Тургеневу: «Вчера должен он, то есть Пушкин, был быть у Корсаковых. Не знаю еще, как была встреча». Эти последние слова останавливают на себе внимание. Значит, от прошлых отношений Пушкина к этому дому, то есть от зимы 1826-27 годов, осталось какое-то осложнение, и увидеться ему теперь с Корсаковыми было непросто. Месяц спустя, 9 января 1829 года, тот же Вяземский пишет о Пушкине. «Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, не угадать, что с ним было или чего не было. Mais il était pas en verve. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок. И в том, и в другом месте видел я его редко, но видел с теми и другими, и все не узнавал прежнего Пушкина». Впоследствии Вяземский дважды высказывал предположение, что в 52-й строфе 7 главы Онегина Пушкин воспел Александру Корсакову. Его свидетельство имеет в этом случае большой вес, как свидетельство очевидца. Во всяком случае, оно доказывает, что у Вяземского сохранилось воспоминание о влюбленности Пушкина в Корсакову. Вот эта строфа. Описывается бал в Московском собрании. «У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирую моею, как величавая луна средь жен и дев блестит одна. С какой гордостью небесной земли касается она, как нега и грудь ее полна, как томен взор ее чудесный, но полно-полно перестань, ты заплатил безумству дань». Важно отметить, что эта глава Онегина, 7-я, писана именно в годы знакомства Пушкина с Корсаковыми, 1827 и 1828. В донжуанском списке Пушкина указаны две Александры. Возможно, что одна из них — Александра Александровна Корсакова. Был ли точно Пушкин влюблен в Сашу Корсакову? Кажется, что да. Но наши сведения слишком скудны, чтобы можно было утверждать это положительно. Шли годы, Марья Ивановна старела, не стареясь. Еще на 7-м десятке она задавала тон в московских увеселениях. Александра Александровна долго оставалась в девушках. Уже и младшая ее сестра Екатерина успела выйти замуж в начале 1827 года за одного из сыновей Настасьи Дмитриевны Афросимовой, Андрея. Потом в 1828 году Сережа женился на Грибоедовой, а она все жила у матери. Янькова намекает, что жениха ей изловила Марья Ивановна. Этим женихом был племянник Яньковой, князь Александр Николаевич Вяземский, причастный к делу 14 декабря. 8 декабря 1831 года Пушкин из Москвы сообщал жене, что Александрин Корсакова выходит замуж за князя Вяземского. Янькова говорит: «По правде сказать, и с той, и с другой стороны партия была подходящая. Одно только, что невеста была немного постарше жениха и уж совсем не хозяйка для дома, ни о чем понятия не имела». Свадьба была 12 февраля 1832 года. Приглашали и с той, и с другой стороны одних родных и самых близких знакомых. Было, однако, людно и парадно. Александре Александровне шел уже 29-й год. Марья Ивановна умерла в 1833 году. Она похоронена в Николо-Пешножском монастыре Дмитровского уезда Московской губернии. Из ее детей раньше всех за нею последовала Наталья Акинфеева, умершая в 1848 году. В январе 1852 года умер холостой Григорий Александрович, друг Тучкова. О нем много говорит в своих воспоминаниях Огарева Тучкова. Остальные Корсаковы надолго пережили мать. Екатерина после смерти Афросимова вторично вышла замуж за известного композитора Алябьева. Александра умерла в 60-х годах, и муж ее еще вторично женился. Софья Волкова дожила до 80 лет, а Сергей Корсаков почти до 90. Он умер в 1883 году, а его жена кузина Грибоедова, только в 1886. Но еще долго после смерти Марьи Ивановны в ее доме против Страстного монастыря витал ее беззаботный веселый дух. В 1845 году здесь поселился Сергей Александрович и открыл ряд многолюдных и блестящих праздников. Старина ожила. Его дом, так вспоминал позднее современник, при его матери, приветливый и радушный, в продолжении стольких лет средоточие веселье столицы, еще раз оживился, в последний раз заблестел новым блеском и снова огласился радостными звуками. Опять осветились роскошные обширные залы и гостиные, наполнились многолюдную толпой посетителей, спешивших на призыв гостеприимных хозяев, живших в удовольствии других и веселившихся весельем каждого. В 40-х годах дом Корсакова был для Москвы тем же, чем когда-то бывали дома князя Юрия Владимировича Долгорукова, Праксина, Бутурлина и других хлебосолов Москвы. Каждую неделю по воскресеньям бывали вечера запросто, и съезжалось иногда более 100 человек и 2-3 большие бала в зиму. Но из всех балов особенно были замечательны два маскарада в 1845 и 1846 годах и ярмарка в 1847 году. Это были многолюдные блестящие праздники, подобных которым я не помню, и каких Москва, конечно, уже никогда более не увидит.

0: Радиозвезда. Михаил Гершинзон. Глава из книги «Грибоедовская Москва». Читает Станислав Федосов.
1: Один из присутствовавших на маскараде 1846 года под свежим впечатлением восторженно описал это праздненство в фельетоне «Северной пчелы». Мы с удивлением узнаем, что этот маскарад 7 февраля 1846 года был не просто увеселением, но должен был иллюстрировать и доказать некую философско-эстетическую идею. Спор между славянофилами и западниками был как раз в разгаре. Обе последние зимы внимание общества было всецело поглощено манифестациями обоих лагерей, публичными курсами Грановского и Шевырева, стихотворным памфлетом Языкова, диспутом Грановского и прочим. Маскарад должен был ad oculos разрешить вопрос, который страстно дебатировался в светской части славянофильского лагеря. Вопрос о том, может ли русская одежда быть введена в маскарадный костюм. По свидетельству корреспондента «Северной пчелы», маскарад Корсакова блистательно разрешил задачу в положительном смысле. Русское одеяние совершенно затмило все другие. Это был урок наглядного обучения, инсценированный с достодолжной убедительностью в присутствии 700 гостей. Маскарад открылся танцами в костюмах века Людовика XV и антично-мифологических. И когда очарованные взоры достаточно насытились этим роскошным иноземным зрелищем, ровно в полночь музыка умолкла, распахнулись двери, и под звуки русской хороводной песни в залу вступила национальная процессия. Впереди шел карлик, неся родную березку, на которой развивались разноцветные ленты с надписями из русских поговорок и пословиц. За ним князь и княгиня в праздничной одежде и 12 пар бояр с боярынями в богатых бархатных кафтанах и мурмолках, в парчевых душегрейках и жемчужных поднязях, потом боярышни с русыми косами в сарафанах и так далее. Шествие заключал хор из рынд, певцов и домочадцев. Он пел куплеты, написанные Страмиловым и положенные на музыку в русском стиле Алябьевым. «Собрались мы к боярину, хлебосолу-хозяину» и так далее. Но, кажется, еще великолепнее была ярмарка, устроенная в доме Сергея Александровича 24 января 1847 года и также описанная московским корреспондентом «Северной пчелы».

0: пчелы. Тут были в залах шатры и павильоны, приют флоры, булочные и вафельные лавочки, мордовская овощная и французская галантерейная лавка, множество подобных сюрпризов и чудо между всеми этими элегантными костюмированными красавицами-продавщицами большинство носило знакомые нам имена. Это имена тех людей, которые четверть века назад толпились на балах Марьи Ивановны. Это просто дети тех самых людей, все римские Корсаковы, Акинфиевы, Ржевские, Волковы, Ислиньевы, Башиловы. Тут внуки Марьи Ивановны, дочь Сергея Александровича, дочь Наташи и сын Софьи Волковой. Тут дочь Башилова, дочь Ржевского, сын Вяземского. В этом кругу московского общества в Грибоедовской Москве ничто не изменилось за 25 лет. Еще уцелели наследственные поместья и даже приумножились женитьбами, а чиновные, тогда молодые Башиловы и Акинфиевы, преуспели по службе и теперь сенаторы. Уцелели, не изменились нравы и вкусы, интересы и забавы, разве только модная идея, возникшая в другой, в мыслящей части Москвы, залетев сюда, дает повод к новому маскарадному сюрпризу в духе Марьи Ивановны. Князь Вяземский справедливо предостерегал некогда против отождествления Грибоедовской Москвы со всей Москвою. Это разве часть закоулок Москвы? Рядом или над этой выставленную Москвою была другая, светлая, образованная Москва. Она существовала и в те годы, когда устраивала свои бальные сюрпризы Марья Ивановна. Об этом не следует забывать, читая настоящую хронику. Но на всем протяжении времени оба эти круга жили раздельной жизнью, и Грибоедовская Москва, как сказано, осталась почти неизменной вплоть до Крымской войны или, может быть, даже до отмены крепостного права. Здесь, на рубеже новой эпохи, в последний раз ярко вспыхнула легкая кровь Марьи Ивановны в ее внуке. Еще одно последнее сказание и конец дворянской беспечности, а с нею и конец нашей хроники. Сын Сергея Римского-Корсакова Николай четырехлетним ребенком еще знал свою бабушку. Юношей 17-18 лет он блистал красотой и весельем на отцовских балах и ярмарках. Кончив Московский университет, он рано женился на богатой и обворожительной девице Миргасовой. Был выбран вяземским предводителем дворянства, но бросил и жену, и службу, и отправился на войну под Севастополь. Здесь он оказал чудеса доблести, получил два ордена за храбрость, из них один с мечами, а после войны перешел в гвардию в лейб-гусары. Богачий красавец, элегантный, остроумный и веселый, он был в числе первых львов Петербурга и Москвы, любимец света, душа балов и веселых затей. Его и его жену знал в Москве Лев Николаевич Толстой и вывел их под прозрачными именами в «Анне Карениной» в картине бала. Едва Кити вошла в залу, как уже ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемонимейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский, читай Николушка Корсаков. Тут же в левом углу зала, где сгруппировался цвет общества, сидит его жена, до невозможного обнаженной красавица Лиди. Корсунский говорит о себе: «Мы с женой, как белые волки, нас все знают». И кажется, подобно тому, как 35 лет назад Грибоедов с завистливым презрением смотрел на бальную развязность Афросимовых, точно так же неуклюжий и неловкий Толстой в 1857 или 1858 году смотрел, как Корсунский с спокойной уверенностью вальсировал, умеряя шаг прямо на толпу в левом углу зала, приговаривая «Пардон, медам», и лавируя между морем кружев, тюля и лент, и, не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму. Потом поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее к Анне Аркадьевне. Позднее Корсаков разошелся с женою. О ней рассказывает современник: жена его считалась не только петербургскую, но и европейскую красавицей. Блистая на заграничных водах, приморских купаниях, в Биарице и Остенде, а также и в Тюильри, в самый разгар безумной роскоши императрицы Евгении и блеска Наполеона III, Корсакова делила успехи свои между петербургским великим светом и французским двором, где ее звали «La Venus Tartar». Расставшись с мужем, она поселилась в Ницце, в прекрасной собственной вилле, где и жила до своей смерти. Николай Корсаков умер молодым в 1875 году. Его родители были еще живы. Кроме сына, у них была дочь Анастасия, замужем за Устиновым. Спустя год после смерти брата и она была похищена смертью. И остались старики одни, последний сын Марьи Ивановны, последний московский хлебосол и кузина Грибоедова, предполагаемый оригинал Софьи Фамусовой. Один из тех, кто молодым человеком веселился на их балах, итальянский продавец меловых бюстов на их ярмарке 1847 года, в 1877 году писал о них. «Немощные, престарелые родители пережили молодых и здоровых своих детей, которым казалось только еще впереди жизни и счастья. Грустно и жалко видеть одиноких и хилых стариков, переживших детей своих. Глядя на них со вздохом, повторяю я мысленно стихи: как лист осенний запоздалый, он жив, коль это значит жить, полусухой, полузавялый, он жив, чтоб помнить и грустить». Они пережили большее. На их глазах умерли не только их дети, не только их сверстники. Умер весь тот быт, который их вскормил и лелеял. На злачной почве крепостного труда пышным махровым цветом разрослась эта грешная жизнь, эта пустая жизнь, которую я изображал здесь. Не бросим камня в Марью Ивановну, виновна ли она в том, что она не знала. Но отрадно думать, что ее век кончился. Да едва ли и пристало нам гордиться пред нею. Я сильно опасаюсь, что какой-нибудь будущий историк в отдаленном поколении осудит нас тем же судом, каким мы судим Марью Ивановну, потому что ведь и наша жизнь содержит в себе еще слишком мало творческого труда и, стало быть, также, в свою очередь, неизбежно пуста и призрачна с точки зрения высшего сознания. Я не хочу сказать, что наш век равно так же плох, как тот век. Нет, он неизмеримо лучше, ближе к правде, существеннее. Но тот же яд сидит в нашей крови. И отрава также сказывается у нас, как у тех людей, пустотою и легкомыслием, только в других формах. Там балы и пикники, весь добросовестный и ребяческий разврат их быта, у нас дурная сложность и бесплодная утонченность настроений и идей.
1: Мы читали книгу Михаила Гершензона «Грибоедовская Москва».

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Голявкин. Рассказ «Серебряные туфли». Читает Глеб Гаврилов.
1: Я свою подметку каждый день по утрам пришивал, а к вечеру она у меня отваливалась. Как сапожник пришивает подошвы, что они долго не отлетают? Этот вопрос меня тогда очень интересовал. И ходить-то я старался осторожно, чтобы подошва эта раньше времени не отлетала. А когда в футбол играли, стоял только и смотрел. Да чего обидно. Но она все-таки отлетала, не дождавшись вечера, и хлопала, как выстрел при ходьбе. Если я издали видел знакомых, останавливался и стоял, чтобы чего доброго не заметили моей ужасной подошвы. Пришло лето, и я эти свои ботинки выкинул и шлепал босиком, раз лето, раз война, нужда, отец на фронте. Да мы, мальчишки, могли и без ботинок обойтись в такое-то время. Только в школу босиком не полагалось. Да я и в школу приходил. Когда учитель меня спросил, неужели у меня нет каких-нибудь старых ботинок, чтобы в приличном виде явиться в школу, я ему ответил: «Нет, Александр Никифорович». Он пожал плечами и сказал: «Ну, раз нет, значит нет». Так просто тогда было с этим делом. И вдруг Васька в своих серебряных туфлях появился во дворе. Вот это была картина. Самые настоящие долгоносики. Остренькие, длинные носы. А блестят-то как! А как они скрипели! Васька Котов вышел в этих своих серебряных потрясающих туфлях, а я открыл рот и долго не мог закрыть его. «Такие туфли носят только на балах и только в Аргентине», — сказал Васька. «Вовнутрь-то, вовнутрь посмотри». Он снял туфлю, и я ошалело смотрел внутрь туфли на аргентинское клеймо. А Васька стоял на одной ноге, держась за мое плечо, важный и довольный. Еще бы! Там, в далекой Аргентине, пляшут на балу аргентинцы в серебряных туфлях. А теперь в них будет ходить по нашим бакинским улицам Васька Котов. Собрались ребята, охали-ахали и трогали руками серебро. «Купили на толкучке», — рассказывал Васька. «Совершенно случайно. Абсолютно по дешевке достались. Просто-напросто повезло». Кто-то попросил померить, и Васька сразу ушел. Померить он никому не хотел давать. В этот вечер мы с ним пошли в оперетту. Я босиком, а он в своих долгоносиках. Некоторые оперетты мы раз 20 видели, а тут новую оперетту показывали. Честно говоря, мы только потому и ходили на эти спектакли, что через забор лазали. А так с гораздо большим удовольствием в кино пошли бы. Рядом с его серебряными туфлями нелепыми и безобразными казались мои собственные пыльные ноги, а пальцы, казалось, смешно топорщатся во все стороны. Да и другие мальчишки в оперетту босиком ходили. Никто на них особого внимания не обращал. Ничего такого в этом не было, тем более оперетта в летнем саду помещалась. Васька меня на забор подсадил, снял туфли и мне протянул. Ему в них на забор никак было не забраться, а мне с этими туфлями сидеть на заборе тоже неудобно. Одной рукой туфли держать, а другую ему протягивать. Кричу: «Давай скорее руку, а то свалюсь!» Он замешкался. Стал почему-то носки снимать, хотя и в носках можно было лезть спокойно. Как раз ребята подошли. Торопят, никому не охота в оперетту опаздывать. В общем, он мне руку подать не успел. Я не удержался и на ту сторону свалился вместе с туфлями. Хорошо еще удачно упал, ничего такого не приключилось. Только в рот земля попала. Я эту землю выплюнул, встал, отряхнулся и жду, когда Васька появится. Ребят-то там много, помогут ему на забор подняться. А он все не появляется. Мимо прогуливаются люди по широкой аллее в ожидании звонка и, как мне кажется, на меня поглядывают. Тогда я надеваю Васькины туфли на свои ноги и отхожу в более темное место. Но Васька все не появляется. Я еще немного постоял и пошел к выходу, а прямо мне навстречу милиционер ведет Ваську за руку. На одной ноге у него носок, а другим носком он вытирает слезы. Васька, как только увидел меня в своих туфлях, заорал не своим голосом на всю оперетту: «Свои грязные ноги засунул в мои туфли! А-а-а-а!» Даже милиционер растерялся.
2: «Ты мне смотри вырываться», — говорит. «Ишь ты, в одном носке в оперету собрался, да еще врывается!»
3: «Это правда, — кричу я, — на мне его туфли!»
2: «Не суйся не в свое дело, тоже мне защитник нашелся!»
3: Милиционер меня и слушать не хотел. Вокруг говорят: «Смотрите-ка, смотрите, у парнишки носок на одной ноге!» «А по-вашему, если бы он в двух носках явился сюда, было бы лучше?» «Ему бы на сцену в таком опереточном виде!» Я стал снимать туфли, чтобы Ваське отдать, но меня оттеснили. Ведут Ваську в пикет. Впереди большущая толпа, ну и дела. Пока Ваську вели, он все время оборачивался и повторял: «Снимай мои туфли! Снимай мои туфли!» Он только о туфлях и думал. Смелый все-таки человек. Совсем не думал о том, что попался. Я все старался в пикет пройти, но меня не пустили. И чего он о своих туфлях расстроился? Не мог же я их все это время в руках держать. Подумаешь, как будто бы их помыть нельзя. Я подхожу к фонтану и тщательно мою его туфли. Все старался поглубже засунуть руку в носок, чтобы как можно лучше вымыть. И вдруг замечаю, что эти прекрасные туфли расползаются, а блестящая серебряная краска слезает, как чешуя с рыбы. В это время из пикета выходит Васька и направляется ко мне. Подходит. Я стою, опустив голову, держу в каждой руке по туфле. Его лицо бледнеет при свете фонарей. «Ты стер мое аргентинское клеймо?» — вдруг кричит он сдавленным голосом. Васька Котов выхватывает у меня свои туфли. «А почему они мокрые?» — спрашивает он и бежит к фонарю. Там у фонаря он сразу замечает всю эту ужасную, непоправимую перемену со своими туфлями. «Это не мои туфли!» — кричит он. «Все смылось, смылось, смылось!» — твержу я. «Как это смылось?» — орет он визгливо. Распахнулись двери зала, народ хлынул из дверей и увлек нас к выходу. Я потерял в толпе Ваську, но при выходе он снова оказался рядом со мной и прошипел мне в самое ухо: «Отдавай мне новые туфли! Слышишь? Отдавай!» Я понимал его. «Какие были!» — заорал он. В это же самое время мне наступили на ногу, и я скорчился от боли и крикнул ему со злостью: «Пошел ты от меня со своими долгоносиками!» «Ах так!» — крикнул он и, рывком вырвавшись из толпы, помчался вверх по улице по направлению к дому, а я пошел за ним. Всю ночь мне снились танцующие аргентинцы в серебряных ботинках. А когда под утро мне стали сниться танцующие крокодилы в серебряных ботинках, я в ужасе проснулся. Пришел Васька. В каких он был рваных сандалиях! Трудно даже себе представить. Каким-то чудом эти сандалии держались на его ногах. «Мне нечего надеть», — сказал он тихо. Я смотрел на его сандалии, вздыхая и сочувствуя ему. «А те никак нельзя зашить?» — спросил я тихо. «Никак», — сказал он. «Неужели никак нельзя зашить? Они не настоящие», — сказал он, опустив голову. «Какие же они?» «Они картонные», — сказал Васька. «Как?» «Они театральные», — сказал Васька. «Все равно бы они развалились». «Как, то есть, театральные?» «Ну, специально для театра, на один раз. У них там делают такие туфли на один раз».
2: «Зачем же тебе их купили?»
3: «Случайно купили».
2: «Значит, они театральные?»
3: «Театральные», — сказал Васька. «Тогда черт с ними», — сказал я. «Черт с ними», — сказал Васька. «Это замечательно, что они театральные», — сказал я. Хотя ничего замечательного, конечно, в этом не было, но все равно это было замечательно. «Снимай сандалии», — сказал я. «Зачем тебе сандалии? Снимай их и пойдем в оперету».
0: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Серебряные туфли».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства в объединении к Великобритании в следующем году. Об этом заявил шерпа России в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов. Он также ответил на вопрос о возможном участии президента в саммите группы 20 в Майами.
2: На данный момент окончательное решение еще о том, примет глава государства участие в этом мероприятии в Майами или не примет, оно еще не сформулировано. Оно будет, безусловно, принято ближе к дате самого мероприятия. Понятно, что будет зависеть, наверное, от целой совокупности факторов, в том числе от содержательной подготовки мероприятия и, от общего геополитического контекста.
1: Дональд Трамп выразил поддержку участию российского коллеги в саммите, отметил Денис Агафонов. Россия, в свою очередь, разделяет стремление США сохранить основные приоритеты G20, направленные на решение финансовых и экономических вопросов. Роспотребнадзор подвел итоги работы обновленных пляжей Анапы за летний сезон. По словам главы ведомства Анны Поповой, за все время не поступило ни одной жалобы на качество песка и воды. Туристы, в том числе иностранцы, высоко оценили состояние побережья и чистоту морской воды. Отмечалось также отсутствие остатков нефтепродуктов на пляжах и в море, а также связанных с этим проблем со здоровьем у отдыхающих. Мониторинг на Черноморском побережье продолжается, и текущие данные подтверждают безопасность пляжей не только в Анапе, но и на других курортах региона, добавили в ведомстве. Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире серии «Челленджер» в Батуми, набрав по сумме короткой и произвольной программ более 204 баллов. Победительницей стала эстонка Нина Петрыкина. Она опередила российскую спортсменку менее чем на 2 балла. Бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Анна Фролова. Этот турнир стал для Аделии Петросян первым крупным стартом после ухода из группы Этери Тутберидзе. Италия, Польша, Испания, Венгрия и еще 13 стран потребовали сохранить финансирование аграрной политики и поддержки регионов в новом бюджете Евросоюза до 2034 года. В письме лидеры предупредили, что дальнейшие сокращения могут ослабить бюджет ЕС и подорвать общественную поддержку европейского проекта. Еврокомиссия предлагает бюджет почти на 2 триллиона евро с заметным усилением финансирования новых приоритетов, включая оборону и конкурентоспособность. Например, только новый фонд конкурентоспособности должен получить 400 миллиардов евро. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Монгольский мираж. Глава первая. Пржевальский сравнил жизнь монгольских кочевников, когда-то покоривших полмира, с потухшим очагом в юрте. Позже один из русских свидетелей пробуждения потомков Чингисхана и Хубилая заметил, что великий путешественник ошибался, как ошибся бы случайный путник, войдя в кибитку монгола и по отсутствию в ней огня заключивший, что очаг уже потух. Тот, кто живет среди кочевников, знает, стоит только умелой руке хозяйки, вооруженной щипцами, сделать 2-3 движения, как из-под золы появляется серый комок. Насыплет она на него зеленоватого порошка конского помета, подует на задымившийся порошок, и вспыхнет огонек. А если подбросить на очаг несколько кусков аргала, сухой навоз, то перед удивленным взором путника блеснет яркое ровное пламя, ласкающее дно чаши, в которой закипает чай. К началу 20 века сотни, а спустя десятилетия тысячи русских крестьян-колонистов, купцов и промышленников проживали в Халхе. Еще при первом императоре маньчжурской династии Цин, подпавший под власть Пекина. Халха, по-монгольски «щит» или «внешняя Монголия», Монголия в современных границах, в отличие от внутренней Монголии, лежащей к северу от Великой Китайской стены. Последняя до сих пор остается в составе КНР. Были проведены скотопрогонные тракты, возникли кожевенные заводы, ветеринарные пункты, шерстомойки, фактории. Сибирские ямщики стали полными хозяевами на 350-верстной дороге между русской Кяхтой и монгольской столицей Ургой. Но все это не шло ни в какое сравнение с масштабами китайской колонизации. Туземное население Халхи не достигало полумиллиона, и нарастающий с каждым годом поток ханьских переселенцев угрожал самим основам кочевой жизни. Здесь могла повториться трагедия внутренней Монголии, где распахивались пастбища, посевы чумизы и гауляна оттесняли кочевников в безводные пустыни, их стада гибли, а сами они превращались в грабителей и бродяг. В Халхи этот процесс только начался, зато грозил пойти ускоренными темпами. Хашунные князья лишались власти в пользу назначенных Пекином чиновников, их законные и, главное, незаконные поборы перешли все мыслимые пределы. Под лапами китайского дракона глохнет дух предприимчивости, убивается стремление возродить национальную культуру. Все обрекается мертвящему застою. В духе Владимира Соловьева, ненавидевшего всяческую китайщину, сетовал один из русских путешественников. По его мнению, лишь страхом немилосердного возмездия, каковое постигло поголовно истребленных джунгар, Пекину удается удерживать монголов в рабском повиновении. При торговых операциях китайским коммерсантам не составляло труда обмануть простодушных намадов. Русские коммерсанты вели себя не лучше. Профессора Томского университета Боголепов и Соболев, в 1912 году изучавшие в Урге перспективы русско-монгольской торговли, писали, что купцы-сибиряки дешевые зеркала всучивали монголам за десятки рублей, шомполы продавали по такой цене, будто они сделаны из серебра, а за пачку иголок брали годовалого бычка. Известна фаталистическая монгольская поговорка: «У купца искать правду, что у змеи ноги». Процветало ростовщичество. В русском дальневосточном жаргоне выражение «евреи Востока» было обычным обозначением китайцев. Фактически все монгольское население, от аймачного хана Чингизида до последнего бедняка Арата, оказалось в долговом рабстве у китайских фирм. Однако покорность монголов казалась безграничной, неспособность к сопротивлению фатальной, как у их любимейшего животного верблюда, который при нападении волка лишь кричит и плюется, хотя мог бы убить его одним ударом ноги. Пржевальский заметил, что всякая тварь может обидеть верблюда. Такое это несчастное создание. Даже птицы расклевывают ему натертые седлом ссадины между горбами, а он только жалобно кричит и крюком загибает хвост. Правда, еще в годы русско-японской войны во внутренней Монголии начал действовать отряд князя Токтохо Гуна. Петербургские и сибирские газеты именовали его людей партизанским, хотя от шайки хунхузов он отличался не больше, чем капер от пирата. Грабили преимущественно китайских поселенцев. Несколько удачных стычек с правительственными войсками мгновенно сделали Токтохо национальным героем со всеми присущими этому званию талантами, какими награждает своих любимцев народ, не разучившийся творить мифы, чудесной силой, вездесущностью, неуязвимостью для стрелы и пули. Россия тайно снабжала повстанцев ружьями устаревших систем, а после того, как Токтохо окончательно потерпел поражение, предоставила ему убежище в Забайкалье. Русские доброжелатели пафосно призывали монголов сбросить с себя маразм пасифизма, привитого им желтой религией, но мало кто верил, что это произойдет в сколько-нибудь обозримом будущем. Скрытый под золой огонь вспыхнул неожиданно даже для тех европейцев, кто годами жил в Халхе. Синьхайская революция в Китае свергла маньчжурскую династию, все императоры которой покровительствовали буддизму и сами считались перерождениями бодхисаттвы Маньчжушри. Как предсказывал Бадмаев, это повлекло за собой распад Поднебесной. Тибет и Монголия, объяснив свое подчинение Пекину унией лично с императором Канси и его преемниками, отказались признать власть Китайской республики. Буддизм стал знаменем национального возрождения. В декабре 1911 года князья внешней Монголии провозглашают ее независимость. Учреждается монархия, на престол торжественно восходит ургинский первосвященник Богдо Геген VIII Джебзун Дамба Хутухта. Со дня его коронации начинается новое летоисчисление. Халха вступает в эру многими возведенного, то есть всенародно избранного монарха Богдо Хана. Богдо Великий, Священный. В начале первого года этой эры Унгерн из Ревеля возвращается в Благовещенск. За событиями в Китае он внимательно следит по газетам. Республиканское правительство не готово смириться с утратой северной провинции. Китайцы перебрасывают на запад Халхи войска из соседнего Синьцзяна. Во внутренней Монголии разгорается повстанческое движение. Монгольские князья требуют восстановить в правах династию Цин. Тот же спекулятивно-легитимистский лозунг выдвигает и правительство Богдо Гегена в Урге. Россия сохраняет нейтралитет, но весьма и весьма благожелательный по отношению к молодой монархии. Иркутский военный округ безвозмездно поставляет монголам оружие, вместе с ним прибывают инструкторы из забайкальских казаков. В Урге основана военная школа со штатом русских преподавателей и офицеров. Унгерн подает рапорт с просьбой направить его в Монголию, но ему отказывают. Опасаясь, что и эта война, как русско-японская, закончится без его участия, он решает выйти в отставку и поступить в монгольскую армию как частное лицо. В июле 1913 года он пишет на высочайшее имя прошение об увольнении в запас. Подлинная причина не раскрывается. Ссылка на плохое состояние здоровья в возрасте 27 лет кажется ему неубедительной, к тому же требует медицинского освидетельствования, поэтому мотивировка выбрана обтекаемая. «Расстроенные домашние обстоятельства лишают меня возможности продолжать военную вашего императорского величества службу». Пока прошение совершает долгий путь по инстанциям, он добивается разрешения покинуть полк до официальной отставки. Приказ о зачислении сотника Унгерн-Штернберга в запас без мундира и пенсии приходит из Петербурга спустя 5 месяцев. К этому времени в Благовещенске его давно нет. В Монголии тогда действовала германская агентура, а поскольку Унгерн был немцем, необычные обстоятельства его увольнения в запас заинтересовали русскую военную разведку. В августе 1913 года молодой колонист Алексей Бурдуков, монгольский представитель одной крупной сибирской фирмы, должен был из Улясутая возвращаться в свою факторию на реке Хангельцик в Кобдовском округе на северо-западе Халхи. Когда перед отъездом он зашел в местное русское консульство, чтобы, как обычно, прихватить с собой пакеты с письмами и посылками в Кобдо, консул Вальтер попросил его немного задержаться, сказав, что даст ему в дорогу интересного спутника. Затем он не без улыбки, надо полагать, показал принадлежавшее этому человеку командировочное удостоверение. Его текст Бурдуков через много лет воспроизвел по памяти. «Такой-то полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик Роман Федорович Унгерн-Штернберг отправляется на Запад в поисках смелых подвигов». Скоро явился владелец этого оригинального удостоверения, как ни в чем не бывало, завизированного консульской печатью. Как выяснилось, он только что прискакал из Урги, более 700 верст, и рвался немедленно ехать дальше, в Кобда, еще 450. Он был поджарый, вспоминал Бурдуков, обтрепанный, неряшливый, обросший желтоватой растительностью на лице, с выцветшими застывшими глазами маньяка. По виду ему можно было дать лет около 30, хотя он в дороге и отрастил бородку. Военный костюм его был необычайно грязен, брюки протерты, голенища в дырах. Сбоку висела сабля, у пояса револьвер. Винтовку он попросил вести своего улачи, проводника. Вьюг его был пуст, болтался только дорожный брезентовый мешок, в одном углу которого виднелся какой-то маленький сверток. Русский офицер, скачущий с Амура через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, производил странное впечатление. К объясняющей цель его командировки экстравагантной формуле, с юмором, надо думать, употребленной теми, кто выдал ему такой документ, сам Унгер относился без всякой иронии. В дороге он сообщил Бурдукову, что едет в Кобда, дабы поступить на монгольскую службу, присоединиться к отряду Дамби Джанцана, о чем существование узнал из газет, и вместе с ним громить китайцев.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
4: Глава вторая. Дамби Джамцан Лама, чаще называемый просто Джаламой, фигура фантасмагорическая даже для Монголии начала 20 века, еще живущий в круговороте вечно повторяющихся событий в вечном настоящем, где спрессованы и неотличимы друг от друга слои разных исторических эпох. Разбойник и странствующий буддийский монах, знаток тантры и авантюрист с замашками тирана-реформатора, он всю жизнь балансировал на грани реальности, причем с неясно выраженным знаком по отношению к линии между светом и тьмой. Даже в 1929 году, через 6 лет после его смерти, монголы допытывались у Юрия Рериха, кем на самом деле являлся Джалама, святым Хубилганом-перерожденцем или Мангысом, злым духом. По одним сведениям, он астраханский калмык Амур-Санаев, по другим – Таргаут-Палден. Но обе версии его происхождения сходились в том, что родился Джалама в России. Рассказывали, что мальчиком он попал в один из монгольских монастырей. Оттуда в числе наиболее способных учеников был отправлен в Тибет и много лет провел в знаменитой обители Дрепунг близ Лхасы. Однажды в пылу богословского спора он случайно убил товарища по монашеской общине и бежал в Пекин. Благодаря знанию тибетского и монгольского языков ему удалось получить хорошо оплачиваемое место при Ямыне, где составлялись календари для окраинных провинций, служившие средством идеологической обработки национальных меньшинств, но оседлая жизнь скоро ему прискучила. Джалама оставил службу, бросил жену китаянку, сменил чиновничий халат на курму странствующего ламы и растворился в необозримых пространствах Центральной Азии. В 1900 году он прибился к экспедиции Козлова, по его поручению ездил в Лхасу, посетил Кобда и вновь бесследно исчез, чтобы объявиться через 12 лет, когда отряды ургинского правительства начали осаду удерживаемой китайцами Кобдасской крепости. До этого момента все варианты биографии Джаламы, включая вышеизложенный, носят апокрифический характер. Но теперь его жизнь приобретает свидетелей европейцев и становится достоянием писаной истории. Именно тогда он провозгласил себя не то правнуком ойратского князя Амурсаны, полтора века назад восставшего против маньчжуров, не то самим Амурсаной, вернее, его перерождением. В Монголии, как и в Тибете, новые воплощения разного рода подвижников и праведников никого не удивляли, что придавало особую окраску местному политическому самозванчеству. На Западе и в России самозванец обязательно должен был быть приближен во времени к тому лицу, чье имя он возлагал на себя и чья смерть объявлялась мнимой, но здесь проблемы временной совместимости не существовало. Не было нужды отрицать и гибель героя. Будущий спаситель Родины вполне мог физически умереть много столетий назад, а не заснуть волшебным сном, как в немецком предании спали в потаенной горной пещере рыцари Фридриха Барбароссы, а в чешском – короля Вацлава, чтобы пробудиться и прийти на помощь своему народу в трудный час его истории. Для ойратов, западных монголов, такой фигурой стал джунгарский князь Амурсана.

согласно легенде, у императора родился сын с красной полосой вокруг шеи. Это означало, что в нем возродился дух Шидрвана. Чтобы лишить его плотского пристанища, все тело младенца по кусочкам выщипали сквозь дырку в монете Чохи. Но когда спустя год императрица вновь родила сына, его кожа оказалась испещренной оставшимися от прежней казни шрамами. Воплотившийся в третий раз Шидрван был убит с помощью лам-чародеев и больше уже не возрождался. Но над умершим в России Амурсаной подобные заклинания не были произнесены. Он сохранил способность к новым перерождениям. Хотя реальный Амурсана сотрудничал с Пекином, искал поддержки императора Канси в борьбе за ханский престол, в легенде о нем все это было забыто. Верили, что рано или поздно он придет с севера во главе несметного войска, освободит народ от китайского владычества и создаст могучее царство на началах добра и справедливости. Для ойратов Амурсана стал чем-то вроде мессии, соединившим в себе идеального правителя с небесным мандатом и сказочного героя, умеющего ловить пули на лету или низводить на землю радугу и вешать на нее свои вещи. Весной, когда служащие сибирских скотопромышленных фирм, на зиму уезжавшие домой, возвращались в Халху, монголы интересовались у них, не слышно ли в России каких-нибудь известий об Амурсане. Наконец, в 1912 году этот долгожданный избавитель в образе Джаламы явился среди своего народа, чтобы, как пел ойратский рапсод Парчен Тульчи, собрать подданных и кочевать на своей основной родине. В то время монгольские отряды осаждали удерживаемый китайцами Кобда. Джалама возглавил один такой отряд, а после того, как город был взят, превратился в самого могущественного человека на северо-западе Халхи. Через год это уже не нищий бродячий лама, а владетельный князь. У него около 2000 семей данников, сотни солдат, многочисленная челядь. Его ставка близ монастыря Мунджик-Хуре отличалась необычайной правильностью планировки. В центре возвышалась огромная белая юрта самого Джаламы, которую в разобранном виде перевозили на 25 верблюдах. В ставке поддерживалась исключительная чистота. Запрещалось испражняться не только на зеленую траву, что не допускалось и монастырскими уставами, но даже на землю. Кочевники воспринимали это как шокирующее нововведение. Джалама не пил, не курил и сурово наказывал за пьянство. Лам, уличенных в этом грехе, он расстригал и принуждал поступать к нему в солдаты. В нем можно заметить черты восточного владыки, стремящегося к модернизации на западный манер. Своих цириков Джалама одевал в русскую военную форму, сам под монашеской курмой носил офицерский мундир, выписывал из России сельскохозяйственные машины, собираясь приучить часть данников к земледелию, при этом требовал поклонения, безусловной покорности и лично пытал врагов, сдирая у них полосы кожи со спины. Согласно древнему обычаю, после взятия Кобда его знамена были освящены кровью побежденных. Он собственноручно, по особому ритуалу, заживо вырезал сердца у пленных китайцев. Власть и влияние Джаламы отчасти основывались на мистическом страхе перед ним. Считалось, что ему покровительствуют духи, а он умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Бурдуков, живший вблизи Мунджик-Хуре и заезжавший к нему в гости, однажды по ошибке сфотографировал его на уже использованной пластине, где был заснят он сам. Два кадра совместились. При проявлении, снятый издали и, следовательно, маленький Бурдуков очутился на правом рукаве большого Джаламы, который позировал на близком расстоянии. Это истолковали как сотворенное Джаламой чудо. Спустя два года после того, как Бурдуков и Унгерн вместе ехали из Улясутая в Кобда, Джалама был арестован казаками
и увезен в

Россию. Но в Монголии, естественно, в это не верили. Венгр Йожеф Гелета, сидевший в лагере для военнопленных под Верхнеудинском и в 1922 году попавший в Ургу, со слов знакомых монголов, передает характерную, видимо, историю о попытке казаков захватить Джаламу, которого они в результате длительной погони прижали к берегу озера Сур-Нор. Перед ним была водная гладь, позади преследователи. Монголы из расположенного рядом небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джалама будет схвачен. Вдруг они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону, и вместо того, чтобы скакать к Джаламе, спокойно стоявшему в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. «Он там!» — кричали казаки. «Он там!» Но «там» означало разные места для каждого из них. Разделившись, они поскакали в разные стороны, затем вновь съехались и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. Каждому казалось, что он убивает Джаламу. Гелета честно признается, что не был свидетелем случившегося, но Оссендовский, имевший слабость вводить себя как действующее лицо в услышанные от других истории, будто бы собственными глазами видел, как Джалама ножом распорол грудь слуги, а тот оказался цел и невредим. Он же рассказывает, будто перед штурмом Кобда, чтобы поднять боевой дух осаждающих, Джалама с силой внушения развернул перед ними картину прекрасного будущего, освобожденной от китайцев Монголии, и воочию показал судьбу тех, кто падет в завтрашней битве. Якобы его таинственной властью цирики увидели шатер, наполненный ласкающим глаза светом. В нем на шелковых подушках восседали павшие при штурме крепости воины. Перед ними стояли блюда с дымящимся мясом, вино, чай, сушеный сыр, печенье, изюм и орехи. Герои курили золоченые трубки и беседовали друг с другом.

0: Радиозвезда.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава третья. Едва Бурдуков и его спутник отъехали от Улясутая, Унгерн, недовольный скоростью движения, принялся хлестать нагайкой проводника, требуя, чтобы тот гнал вскачь. Перепуганный Улачи припустил коней, и всадники лихо понеслись по Улясутайской долине. 15 станций Уртонов до Кобда миновали за трое суток. Почти на каждой станции Унгерн дрался с Улачами. Бурдукову было стыдно перед монголами, что в России такие невоспитанные офицеры, и он недобрым словом поминал консула, подсунувшего ему в попутчики этого сумасшедшего, сказать которому что-либо поперек было просто опасно. Бурдуков, крестьянский сын, мальчиком попал в Монголию, прожил здесь всю сознательную жизнь и относился к монголам как равный, без сантиментов, но с уважением. Знаменитый Пржевальский, однако, считал, что европейцу в Центральной Азии необходимы три проводника – деньги, винтовка и нагайка. Категоричность этой рекомендации он объяснял нравами населения, воспитанного в диком рабстве и признающего лишь грубую осязательную силу. В будущем Унгерн сохранит все составляющие этой идеологии, но сделает упор не на рабстве, а на преклонении перед силой, поставив это в заслугу монголам, в противовес европейцам, которые вместе с уважением к сильному потеряли одухотворяющее начало жизни. Барон оказался неутомимым наездником, но человеком до крайности молчаливым. Когда Бурдуков попытался разузнать у него, с какой целью он прибыл в Монголию, Унгерн кратко прокомментировал содержание своего командировочного удостоверения, сообщив, что ему нужны подвиги, что 18 поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел. На ночлегах, готовясь к службе у Джаламы, он записывал выученные за день монгольские слова и учился правильно их произносить. «Особенно запомнилось мне, — пишет Бурдуков, — ночная поездка от Джаргаланта до озера Хара-Уснур. По настоянию Унгерна мы выехали ночью. Сумасшедший барон в потемках пытался скакать карьером. Когда мы были в долине недалеко от озера, стало очень темно, и мы вскоре потеряли тропу. К тому же дорога проходила по болоту вблизи прибрежных камышей. Улачи остановился и отказался ехать дальше. Сколько ни бил его Унгерн, тот, укрыв голову, лежал без движения. Тогда Унгерн, спешившись, пошел вперед, скомандовав нам ехать за ним. С удивительной ловкостью отыскивая в кочках наиболее удобные места, он вел нас, кажется, около часу, часто попадая в воду выше колена и, в конце концов, вывел из болота. Но тропку найти не удалось. Унгерн долго стоял и жадно втягивал в себя воздух, желая по запаху дыма определить близость жилья. Наконец сказал, что станция близко. Мы поехали за ним, и действительно через некоторое время послышался вдали лай собак. Эта необыкновенная настойчивость, жестокость, инстинктивное чутье меня поразили. В сентябре 1921 года в Иркутске между пленным Унгерном и членом Реввоенсовета 5-й армии Мулиным состоялся следующий диалог. «Где ваш адъютант?» — вопрос Мулина. «Дня за два до начала мятежа в азиатской дивизии сбежал. Он оренбургский казак». «Это Бурдуков?» «Нет, Бурдуков скот пасет». Ошибки вроде той, что совершил Мулин, в годы гражданской войны стоили жизни многим несчастным по обе стороны фронта. Он перепутал скотопромышленника Бурдукова с унгерновским порученцем и экзекутором Бурдуковским. Однако показателен ответ барона. Он не только помнил давнего спутника по трехдневной поездке из Улья-Сутая в Кобда, но и знал, что тот жив, до сих пор живет в Монголии. Очевидно, история их знакомства не исчерпывалась этим мимолетным эпизодом. Бурдуков уверяет, будто последний раз в жизни видел Унгерна на следующий день по прибытии в Кобда, когда оба они явились в тамошнее русское консульство. На этот раз Унгерн был гладко выбрит и в чистом обмундировании, которое одолжил у старого приятеля, казачьего офицера Бориса Резухина, служившего в расквартированном здесь полку. Через 7 лет в Монголии генерал Резухин станет правой рукой Унгерна, командиром одной из двух бригад азиатской конной дивизии. Что касается одолженного мундира, возврату он не подлежал. Привычка барона заимствовать без отдачи была широко известна в узких кругах, но кредиторы не возражали, зная, что в обмен всегда смогут занять у него денег тоже без возврата. Свои воспоминания Бурдуков писал в Ленинграде на исходе 1920-х годов и по понятным причинам счел за лучшее умолчать о дальнейших контактах с кровавым бароном, если они имели место. Он лишь кратко сообщает, что и консул, и начальник русского гарнизона Кобда без энтузиазма отнеслись к намерению Унгерна поступить на службу к Джалами. Волонтерство было ему запрещено, и он вынужден был вернуться в Россию. К тому времени Джалама начал обнаруживать не только антикитайские, но и антирусские настроения. В 1914 году он был вывезен в Сибирь и некоторое время просидел в томской тюрьме, где его навещал основоположник сибирского областничества, путешественник, этнограф и собиратель монгольского фольклора Григорий Николаевич Потанин. Цель визита кажется странной. Как рассказывал сам Потанин, он хотел разузнать у Джаламы подробности очень почему-то интересовавших его монгольских легенд о людях с большими ушами. Создается впечатление, будто Унгерн тотчас же и уехал, хотя на самом деле он прожил в Кобда более полугода. Бурдуков, часто туда наезжавший, мог с ним встречаться, мог и свозить его в недальний Гурбо-Ценхар, ставку Джаламы, с которым состоял в доверительных отношениях. Не похоже, чтобы Унгерн упустил возможность повидать человека, о ком тогда говорила вся Монголия. Джалама являл собой тот тип азиатского лидера, напрямую связанного со сверхъестественными силами, каким Унгерн позже хотел бы видеть себя самого.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Стать императором Китая. Глава 1. В начале 1930-х годов Арвид Унгерн Штернберг начал собирать материалы для задуманной, но так и не написанной биографии своего знаменитого кузена. Он обратился к их общим родственникам с просьбой прислать воспоминания об Унгерне. В ответ последовало предостережение одного из них. Если писать биографию романа, опираясь только на достоверные факты, она будет бесцветной и скучной. При более художественном описании появляется опасность пополнить и без того большое количество рассказываемых о нем историй. Однако даже авторы, не претендовавшие на художественность, вставали перед загадкой внезапного превращения заурядного белого генерала в монгольского хана и бога войны. Истоки этой метаморфозы искали в его первой поездке в Монголию, расцвечивая ее совершенно фантастическими подробностями. Врангель писал, что в боях с китайцами он проявил чудеса храбрости, получил в награду княжеский титул и был назначен командующим всей монгольской кавалерией. Другие утверждали, будто барон с шайкой головорезов грабил караваны в Гоби. Третьи отсылали его к хунхузам. На самом деле, Поскольку служить у Джаламы ему запретили, он поступил сверхштатным офицером в Верхнеудинский казачий полк, частично расквартированный в Кобда, и жил здесь без особых приключений, надеясь, видимо, что затухающая война вспыхнет вновь. Этого, однако, не случилось. Военные действия прекратились. Под нажимом русской дипломатии дело шло к признанию Пекином автономии внешней Монголии. Весной 1914 года, получив из Благовещенска документы о своей отставке, Унгерн уехал в родной Ревель. Как пишет его кузен Арвид, уже тогда он приобрел обширные познания о стране и населяющих ее людях. По словам Князева, Унгерн услыхал голос подлинный, мистически привлекавший его Монголии, и до краев наполнился настроениями, которые вызывают ее причудливые храмы и зеленые ковры необъятных падий, и люди ее, как бы ожидающие могучего толчка, чтобы пробудиться от векового сна. Если отбросить красоты стиля и намек, что монголы дождались таки человека, давшего им этот могучий толчок, все примерно так и обстояло. Унгерн говорил, что еще во время первой поездки в Халху вера и обычаи монголов ему очень понравились. В Кобда он стал изучать монгольский язык, и хотя едва ли за полгода успел им овладеть, какие-то основы были заложены уже тогда. Впоследствии он будет вполне сносно на нем изъясняться. Писали, будто в те месяцы ему удалось завязать знакомство с князьями, гагенами и влиятельными ламами, но это маловероятно. Столь же сомнительно известие, будто в Кобда, не будучи ревностным сыном лютеранской церкви, он втайне принял ламаизм. Увлечение Унгерна буддизмом – вариант обычного для людей его типа интереса к мудрости Востока. Этот интерес разделял ставший вскоре известным философом граф Герман фон Кайзерлинг, земляк и дальний родственник Унгерна, по матери происходивший из рода Унгерн-Икскюлей. При пятилетней разнице в возрасте Кайзерлинг был старше. Они познакомились в детстве. Отец будущего философа и отчим Унгерна были соседями по имению и вместе с семьями навещали друг друга. В написанных под конец жизни мемуарах Кайзерлинг не раз упомянет о товарище детских лет, а его единственная дочь выйдет замуж за младшего брата Унгерна Константина. В 1911-1912 годах Кайзерлинг совершил кругосветное путешествие, посетил Японию, Корею, Китай, Индию, а по возвращении в Остляндию написал принесший ему славу двухтомный путевой дневник философа. По отклику, который эта книга вызвала у современников, ее можно сравнить лишь с закатом Европы Шпенглера. Из-за начавшейся вскоре Первой мировой войны она увидела свет только в 1919 году, но была закончена 5 годами раньше. Унгерн, вернувшись в Ревель из Кобда, мог читать ее в рукописи. «Я был тогда настолько одержим Востоком, что долго не мог представить себя западным человеком», — писал Кайзерлинг. В этом Унгерн был его двойником. Интерес к Монголии и Тибету мог пробудить в нем и Густав Маннергейм, будущий президент Финляндии. В 1906-1907 годах, побывавший на Тибете как русский разведчик, он, как и Кайзерлинг-старший, дружил с отчимом Унгерна Оскаром Хойнингенхюне и наверняка знал его пасынка. Унгерн не пробовал перенести на бумагу свои монгольские впечатления, но наверняка делился ими с братьями, сестрами и прочей ревельской родней. Восток был в моде, интерес слушателей подогревал и питал воображение. Как позже вспоминали кузены Унгерна, в родственном кругу бытовало мнение, что роман обладает богатой фантазией и сам верит в собственные вымыслы. Как правило, это свойство приписывают только тем, кому симпатизируют, заблуждаясь относительно степени самообмана, но оно предполагает общительность, горячность и увлеченность рассказчика. Обычно молчаливый, напряженный, замкнутый, Унгерн, значит, с близкими людьми бывал другим. Тогда же, обсуждая с кузеном Эрнстом политическую ситуацию на Дальнем Востоке, он заметил: отношения там складываются таким образом, что при удаче и определенной ловкости можно стать императором Китая. Эрнст Унгерн Штернберг должен был вспомнить этот разговор, узнав, что в 1919 году его кузен женился на маньчжурской принцессе. Скорее всего, имелся в виду генерал Юань Шикай, президент Китайской республики, пытавшийся основать собственную династию. Но слышится здесь и какая-то глубоко личная нота, иначе собеседник не запомнил бы эту фразу и не повторил бы ее два десятилетия спустя в разговоре с биографом Унгерна. Пример Юань Шикая показывал, что в разрушенных структурах власти путь к ее вершине может быть сказочно короток. «В Кобда», — говорил Унгерн, — он впервые задумался о возможности с помощью монголов восстановить в Китае маньчжурскую династию. В то время это было чистое умозрение, но в годы гражданской войны план реставрации цинов, чтобы мощью Поднебесной империи воздействовать на революционную Россию и буржуазную Европу, станет его навязчивой идеей. Умрет он в убеждении, что спасение мира должно произойти из Китая.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава вторая. Барон Альфред Мирбах, муж единоутробной сестры Унгерна, писал о нем, ссылаясь на мнение жены. Только люди, лично знавшие Романа, могут объективно оценить его. Одно можно сказать: он не как все. Схожее свидетельство оставил о нем живший в Монголии русский поселенец Иван Кряжев. Он помнил Унгерна по жизни в Кобда в 1913 году и рассказывал, что барон вел себя так отчужденно и с такими странностями, что офицерское общество хотело исключить его из своего состава, но не смогли найти за ним фактов, маравших честь мундира. И далее. Унгерн жил совершенно на особицу, ни с кем не водился, всегда пребывал в одиночестве. А вдруг ни с того ни с сего, в иную пору и ночью, соберет казаков и через весь город с гиканьем мчится с ними куда-то в степь, волков гонять, что ли? Толком не поймешь. Потом вернется, запрется у себя и сидит один, как сыч. Но, оборони бог, не пил, всегда был трезвый. Не любил разговаривать, все больше молчал. В то время Унгерн еще не отказался от алкоголя. Это произойдет много позже. На рассказ Кряжева, записанный в 1921 году, повлияли широко известные в Монголии истории о борьбе барона с пьянством. Рассказ Кряжева об Унгерне завершается точным и выразительным наблюдением. В нем будто бы чего-то не хватало. Ошибки тут нет. Не ему чего-то не хватало, а именно в нем. Эта пустотность выдавала себя в глазах. Бурдуков говорит о выцветших, застывших глазах маньяка. Другой мемуарист описывает их как бледные, третий — как бездушные, оловянные, четвертый вспоминает о водянистых, голубовато-серых, с ничего не говорящим выражением, каких-то безразличных. По-видимому, у их обладателя плохо развиты были окологлазные мышцы, чья игра придает взгляду бесконечное множество оттенков. Обычно этот физический дефект связан с недоразвитием эмоциональной сферы. «Сердце, милосердие в нем отсутствовали», отметил служивший под началом Унгерна полковник Тарновский. «Сирых и убогих не терпел». По словам современника, не однажды с ним встречавшегося, тот совершенно не заботился о производимом впечатлении. В нем не замечалось и тени какого-либо позерства. Это столько же говорит о силе характера, сколько об отсутствии потребностей в чисто человеческих связях. Унгерн не корректировал свое поведение реакции собеседника. Она его просто не интересовала. Эмоциональная блеклость позволяла не замечать чужие чувства, считать их незаслуживающими внимания, не имеющими ценности. Здесь же берет начало его странная для аристократа неопрятность. Нестриженные усы и волосы, грязная, а то и рваная одежда. Но тут не было и намека на вызов унылой мещанской аккуратности или условностям военной касты. Он неделями не менял белья и не отдавал его в стирку, а выбрасывал, когда оно превращалось в лохмотье. Комнаты, где он жил, содержались в ужасающем беспорядке и почти не имели мебели. Многие отмечали его умеренность в питье и пище, особенно в последней. Рассказывали, будто он, как монгол, питается бараниной и чаем, хотя не может обходиться без хороших папирос. Враги называли его кокаинистом и наркоманом, но прямых свидетельств об употреблении им наркотиков нет. Общеизвестна его неприхотливость, бессребреничество, отсутствие интереса к женщинам, но этот аскетизм тоже был формой мизантропии. Привязанность окружающих к земным благам и усладам оправдывала отношение к ним как к существам низшего порядка. В его небрежности в одежде для чуткого ума ясно звучали горделивые ноты сознания своего превосходства. Неуклюже, но проницательно, замечает Князев. Так Наполеон, уже возложив на себя императорскую корону, продолжал носить простой серый сюртук, не маскировавший, а напротив подчеркивавший обтянутый им животик. На вершине могущества Унгерн будет сравнивать себя с Николаем I и Фридрихом Великим. Другие найдут в нем сходство с Павлом I. Хотя куда больше он напоминает шведского Карла XII с его воинственностью и презрением к радостям плоти. Многие Унгерн-Штернберги служили шведской короне. Даго и Ревель – бывшие владения Швеции. Мальчики типа Унгерна – страстные читатели биографий великих полководцев. Он мог знать, что легендарный король-воитель был человеком высокообразованным, но отличался солдафонской грубостью манер, крайней неряшливостью в одежде, невзыскательностью в пище и абсолютным равнодушием к женщинам. Тот же набор воинских и одновременно монашеских добродетелей числился и за ним самим. Это не значит, что он сознательно подражал Карлу XII. Скорее представлял собой близкий тип личности, но какая-то память об оригинале, с которого снята копия, в нем, может быть, присутствовала. Своих солдат и офицеров Унгерн считал жалким подобием людей, толпой голодных кровожадных шакалов, рыскающих в поисках добычи. Но изредка попадавшихся среди них интеллигентов не любил еще больше. Неспособность подняться над предрассудками современной морали была для него не менее крупным недостатком, чем отсутствие моральных принципов. Унгерн постоянно жаловался, что окружен не теми людьми, каких ему хотелось бы видеть возле себя, но, похоже, таких, чтобы он ими удовлетворился, не существовало в природе. Возможно, его болезненная тяга к оккультизму была порождена еще и поисками опоры за пределами человеческого круга общения. Интимный контакт с обитателями иного мира мог восполнить ущербность отношений с людьми. Нет смысла противопоставлять жестокость Унгерна его бескорыстию или идеализму, как то делали современники, старательно сортируя его достоинства и пороки, раскладывая их на разные чаши весов, чтобы установить соотношение в нем добра и зла. Одно тут вытекает из другого и связано с важнейшей особенностью личности параноидального склада, каковой являлся Унгерн, сознанием собственной исключительности как объективного факта. Человек такого типа смотрит на себя как на единственно живого в окружении фантомов, применительно к которым позволено все, поскольку они лишь эманация неких сил и начал, а не такие же люди, как он сам. В 1913 или в 1914 году в Благовещенске или в Ревеле фотограф запечатлел Унгерна затянутым в парадный мундир. Молодой человек на этом снимке напоминает кузнечика. Длинные конечности, узкое тело, непропорционально маленькая голова. Вероятно, в ранней юности эти телесные особенности были выражены еще ярче. «Худой и изможденный с виду, но железного здоровья», — писал о нем Врангель. Не исключено, что необыкновенная выносливость и энергия были даны ему не от природы, а стали результатом сознательных усилий. Будучи не в состоянии изменить свою анатомию, Унгерн сумел приспособить ее к требованиям души. Лишь с голосом он так ничего и не смог поделать. Голос остался тонким, высоким, соответствующим физическому облику его обладателя. Порой кажется, что война Унгерна с погрязшим в хаосе и нечестии миром – продолжение борьбы с пороками собственного тела, которое он, видимо, в молодости отдал немало сил. Люди, встречавшиеся с ним в возрасте за 30, описывают его почти одинаково, но в зависимости от симпатии или антипатии к нему по-разному акцентируют одни и те же черты. Этот человек высокого роста и астенического сложения, держится очень прямо. У него короткое туловище и длинные ноги, кривые, как характеризуют их недоброжелатели, или кавалерийские, как предпочитают выражаться поклонники. Волосы на голове светлые, с рыжеватым оттенком, не слишком густые. Такого же цвета лохматые брови и довольно большие свисающие усы. Высокий выпуклый лоб, правильной формы нос. Между узкими губами, при молчании плотно сжатыми, в разговоре видны торчащие вперед верхние передние резцы. Впрочем, враг Унгерна может описать его нос как тупой, волосы как редкие, усы назвать желто-серыми, а зубы – гнилыми, лошадиными. Авторы билетризованных воспоминаний, рассчитанных на широкого читателя, рисовали портрет барона в согласии с представлениями о нем как о фигуре демонической. Колчаковский офицер Алешин при первой же короткой встрече с Унгерном успел отметить, что один его глаз выше другого, что их взгляд свидетельствует о зловещем безумии и опасной силе читать мысли людей. Шрам на лбу, который вовсе не бросался в глаза, Алешин описывает как ужасный, пульсирующий, налитыми кровью венами. Эмигрантский журналист, видевший Унгерна только на фотографиях, замечает, что такие лица, дышащие свирепостью и дикой волей, были у викингов, рубившихся на кровавых тризнах. Осендовский, напротив, говорит о лице, похожем на византийскую икону. Спокойный наблюдатель находит в нем родовые черты. Лицо достаточно ординарно, с сильно выраженным тевтонизмом остзейского типа, но отнюдь не прусского. Он же добавляет, походная жизнь и привычка повелевать, жизнь в условиях узковоенной среды, все это наложило на него отпечаток солдатчины, хотя и не очень заметный.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом «Новое Казачье» в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Потери противника превысили 250 боевиков. Подразделения группировки продолжают активные бои за населенные пункты Приколотное и Сосновый Бор в Харьковской области. В Доброполье за сутки под российский контроль перешли еще 70 зданий, сообщили в Министерстве обороны. Западнее Доброполья подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы. Министерство иностранных дел России призвало власти Индии освободить экипаж арестованного танкера «Юнити». Об этом заявил официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Нью-Дели и генконсульство в Калькутте активно взаимодействуют с индийскими властями, чтобы ускорить разрешение ситуации. Танкер под флагом Камеруна был задержан у берегов Индии в мае по причине конфликта между судовладельцем и местным поставщиком топлива. На судне находятся 23 человека. В Бурятии специалисты ликвидировали более 330 медведей, которые выходили к населенным пунктам и угрожали людям. Об этом сообщили в местном природнадзоре. Ситуация с выходами медведей в Бурятии остается сложной. В день поступает до 20 сообщений о таких случаях, сообщили в ведомстве. В операциях участвуют 24 бригады, в которых 81 охотник. Если жизни и здоровью людей угрожает опасность, принимается решение об отстреле. Однако не всегда подтверждаются факты выхода медведей после обследования территорий, отметили в ведомстве. Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год ни во внутреннем, ни в въездном туризме. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Подробности она озвучила в комментарии агентству ТАСС.
2: Горящее предложение – это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты. То, что мы видим сейчас, это либо очень сбалансировано, либо зачастую спрос превышает то предложение, которое стоит в объеме перевозок. Во внутреннем туризме вообще горящих туров практически не было за последние несколько лет, и вряд ли они появятся на Новый год.
1: Эксперт порекомендовала планирующим турпоездку россиянам не ждать появления выгодных предложений и бронировать туры заранее. Ближе к дате поездки цена будет выше, уточнила Майя Ламидзе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Проезд Соломенной сторожки. Небольшой проезд длиной всего 700 метров. По одной стороне пятиэтажки, родом из 60-х, по другой — советские панельные высотки, разбавленные современными престижными жилыми комплексами. На пересечении с Тимирязевской — ухоженный сквер и здание театра «Золотое кольцо». Чисто, аккуратно, тихо. Вот только название! Откуда оно такое странное? Проезд Соломенной сторожки.
1: Имя на карте.
2: Изначально эта территория была частью имения Петровско-Разумовское. В 1860 году землю выкупило государство, чтобы устроить здесь лесную и земледельческую академию, предшественницу сельхозакадемии имени Тимирязева. Покупка обошлась казне в приличную сумму. Поэтому часть денег решили, как бы сейчас сказали, отбить. Для чего южные территории начали сдавать в наем под дачи и огороды. А на границе академических владений, то есть дач и огородов, в 1865 году по проекту известного архитектора Александра Бенуа построили небольшой дом для сторожей. С глинобитными, с соломой стенами. В народе дом, а не какую-то там будку, быстро окрестили соломенной сторожкой. Несмотря на небольшие размеры, в сторожке были обустроены жилые комнаты дорожных рабочих и квартира полицмейстера. Кстати, в этом здании, в семье десятника по обслуживанию и строительству дорог Петровской академии, родился архитектор Константин Мельников, легенда советского архитектурного авангарда. По его проектам в 30-е годы были построены клубы московских заводов и фабрик «Каучук», «Буревестник», «Свобода», парк культуры и отдыха имени Горького. А еще это Мельников придумал полностью стеклянный саркофаг для Ленина в мавзолее. Воистину удивительное инженерное творение.
1: Имя на карте.
2: По воспоминаниям Мельникова, дом-сторожку окружал глухой забор. Во дворе находился сарай, коровник, а также стойло для лошадей и колодец. А за забором рос настоящий лес, ели, сосны, березы. Позже архитектор признавался.
3: Соломенная сторожка была парадом архитектуры моей жизни. Та самая сторожка, в честь которой назывались и станция, и остановка трамвайных линий. Ее самой уже нет. Но ее имя еще ароматнее звучит и носится в воздухе Петровского-Разумовского. Глинобитная крепость, созданная из глины и соломы. У нас ее русскую в своем отечестве считали иностранной. Что-то ей родное стояло на всех путях моих творческих дерзаний.
1: Имя на карте.
2: Сторожку разобрали после войны. В 1961 году на ее месте построили улучшенную хрущевку. И теперь уже ничто не напоминает о ней, кроме названия небольшого проезда до старого дачного поселка по соседству. Хотя в нулевых ходили слухи, что дом-сторожку могут восстановить. Но это были только слухи. Москва. Проезд Соломенной сторожки.
1: Имя на карте.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 1982 год. США. Лос-Анджелес. В особняке известной голливудской актрисы Мелани Гриффит раздается телефонный звонок. На том конце провода уверенный голос незнакомого юноши.
4: «Меня зовут Дэвид. Я сын кинорежиссера Сидни Пуатье. Миссис Мелани, вы работали с моим отцом, снимались в его фильмах. Вы с ним близкие друзья. Нужна ваша помощь. Сегодня я должен был улететь в Нью-Йорк, но опоздал на самолет. Вы не могли бы приютить меня на пару дней?»
3: Актриса, конечно же, соглашается, не подозревая, что всего через пару часов на пороге ее дома будет стоять опытный мошенник.
1: Плутовство.
3: Дэвид Хэмптон родился в 1964 году в Баффало в семье преуспевающего адвоката афроамериканского происхождения. Когда мальчику исполнилось 16, он сбежал из дома и отправился в Нью-Йорк, где мечтал стать профессиональным певцом. Однако ни в одну музыкальную студию темнокожего юношу не приняли. Деньги быстро закончились, и чтобы хоть как-то выжить в огромном мегаполисе, Дэвид решился на хитроумную авантюру.
5: Заходишь в дорогой ресторан и говоришь, что ты сын режиссера Сидни Пуатье. Якобы любимый папаша снимает кино где-то в Европе, а ты впервые в Нью-Йорке. В аэропорту потерялся весь твой багаж, а на улице тебя ограбили какие-то хулиганы. И знаете что? Эта история работала безотказно. Официанты кормили меня бесплатно, а бармены регулярно подкидывали деньжат. За пару месяцев скопилась приличная сумма, и я смог купить билет до Лос-Анджелеса.
3: В Беверли-Хиллз он действовал по той же проверенной схеме. Жертвами мошенника стали Кельвин Кляйн, Сильвестр Сталлоне и даже декан Колумбийского университета журналистики. Одним людям Хэмптон говорил, что он близкий друг их детей. Другим врал, что опоздал на самолет в Лос-Анджелесе. Третьих обманывал, говоря, что его ограбили. Ему давали деньги, он неделями жил в роскошных особняках, ездил на чужих и очень дорогих автомобилях. Удивительно, но факт. Никто ничего так и не заподозрил.
1: Плутовство.
3: Погубила авантюриста неосторожность. Однажды за превышение скорости его остановили полицейские. Дэвид Хэмптон предъявил фальшивое журналистское удостоверение и заявил, что едет на интервью с самим Биллом Гейтсом. Новая легенда не сработала. Афериста задержали, проверили документы и арестовали.
5: «Я сознался во всех грехах. Думал, меня отпустят. Ничего подобного. Дали 5 лет тюрьмы за мошенничество. А тут еще какой-то режиссеришка собрался снять про меня фильм под названием «Шесть степеней отчуждения». Наглость какая. Я так этого не оставлю».
3: Осенью 1991 года Дэвид Хэмптон вышел на свободу и тут же подал в суд на создателей картины с требованием выплатить $100 миллионов компенсации. Якобы в основе сценария лежит именно его биография. Разбирательство длилось несколько месяцев, но в конечном счете иск отклонили. Последняя афера в жизни опытного мошенника с треском провалилась.
1: Дэвид Хэмптон. Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
1: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
7: Не царское это имя!
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он дважды правил Византией, пережил чудовищную пытку, но нашел силы вернуться к жизни и вернуть престол. Последний представитель Ираклийской династии, Юстиниан II Безносый.
3: За что же он получил такое прозвище?
4: Византия VII века, эпоха дворцовых переворотов. Юстиниан II был известен умом и храбростью, а еще жестокостью и жадностью. Непопулярного императора сверг собственный полководец Леонтий. А чтобы низложенный монарх никогда не вернулся на трон, ему отсекли нос. По византийскому обычаю калека не мог править.
3: История одного прозвища.
4: Юстиниана сослали в Крым. Но однажды он сбежал из заточения и отправился к хазарам и болгарам за поддержкой. Спустя 10 лет свергнутый император вернул себе византийскую корону. Но теперь на его лице вместо носа красовался золотой протез. С тех пор его прозвали Юстиниан II Ренотмет, в переводе с греческого «безносый».
2: Не царское это имя. История одного прозвища.

0: «Особый случай». Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: У Савельевых сегодня выходной. Глава семейства хотел поспать подольше, но разбудила встревоженная жена. Говорит, запустила стиральную машину, а та вдруг задымилась. Звонить пожарным или в аварийную службу? А что, если проблема с проводкой? Савельев растерялся. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. Стиральная машина может задымиться по многим причинам. Коротнула проводку, вышел из строя нагревательный элемент или приводной ремень. Дым иногда появляется от трения барабана о резиновые элементы стиральной машины. Второе. Установить истинную причину может только мастер по ремонту. Правильным будет дождаться профессионала. А до этого момента обесточьте квартиру. Трогать саму машинку руками может быть небезопасно. Из-за поломки на полу может появиться влага. Если видите лужу, то не стоит даже подходить к технике. Третье. Отключите стиральную машину от розетки после того, как обесточили квартиру. Проверьте, нет ли процесса возгорания в технике. При любых сомнениях звоните в пожарную службу. Вызвать ее проще всего по номеру 112. Четвертое. Вызовите аварийную службу и электрика. Обычно их номер указан в подъезде на доске объявлений. Если нет, обратитесь в домовой чат или к старшему по подъезду. Если и тут неудача, звоните в вашу управляющую компанию. И не включайте электричество, пока к вам не приедет мастер. Подведем итоги. Стиральная машинка может задымиться по многим причинам. Установить их может только мастер по ремонту. Не подходите к сломавшейся технике, пока не обесточили квартиру. Проверьте, не образовалась ли лужа возле машинки. Отключите технику от розетки и вызовите аварийную службу. К счастью, у Савельевых все обошлось. Поломка оказалась незначительной и без последствий. Но если бы проблема была серьезной,

0: серьезнее, то наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Зависимость от иностранных систем спутниковой связи в Арктике усиливает риски для радионавигационной безопасности, заявил помощник президента Николай Патрушев. Правительство с морской коллегией разрабатывает комплексный проект развития арктической зоны. По словам Патрушева, нужно синхронизировать связь, энергетику и транспорт. Не меньшее значение имеет повышение доступности и оперативности предоставления информации о гидрометеорологической и ледовой обстановке. Археологи обнаружили около 100 ранее неизвестных поверхностей с наскальными рисунками в долине реки Пектымель на Чукотке. Памятник находится за полярным кругом в тысячах километров от других образцов наскального искусства. Об этом рассказала начальник петроглифической экспедиции Института археологии РАН Елена Ливанова.
2: Почему так далеко люди, зайдя почти на самый край света, такой потрясающий памятник создали? На нем мы видим несколько сюжетов, которые, казалось бы, не должны были соединиться в одном месте. С одной стороны, главный наш герой вот этих изображений – это северный олень. Но при этом есть и совсем другой сюжет, который связан с морской охотой. Хотя Пектымель находится в 60 километров от берега Восточно-Сибирского моря, все равно здесь много сюжетов, связанных с охотой на морских млекопитающих. И, то есть эти люди встречались и вот эти сюжеты в камне рассказывали.
1: По словам экспертов, петроглифы Пектымеля находятся под угрозой. Скалы разрушаются из-за природных процессов. Часть изображений уже утрачена. Проблемы с регулированием популяции медведей в России заложены еще в 80-х годах. Тогда ограничили охоту на бурого медведя. Сейчас радикальные зоозащитники лоббируют сохранение нынешних лимитов на добычу. Об этом заявил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко. По его словам, выходы медведей не связаны с сокращением лесов. Только в Красноярском крае численность медведей за последние годы выросла в 2.5 раза. Вулканологи предупредили о риске внезапного извержения подледного вулкана Катла на юге Исландии. Последний раз он извергался в 1918 году. За последнюю 1000 лет Катла пробуждался около 20 раз, в среднем каждые 50 лет. Главная угроза – мощный ледниковый паводок, который может достичь деревни Вик. Однако, по данным моделирования, времени на эвакуацию будет достаточно. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

сидят, и уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: Радиозвезда. История в звуке. Сегодня День космических войск России. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Водители неземной техники. 17 ноября 1970 года на поверхность Луны вступил первый в мире внеземной планетоход. Советский аппарат под названием «Луноход-1» исследовал поверхность планеты 11 лунных суток, что составляет 10,5 земных месяцев. Все это время луноходом управляли водители, которые находились за 380 тысяч километров от аппарата. Один из водителей лунохода Вячеслав Довгань вспоминал:
2: «Фотография, по которой мы ориентировались, шла с Луны почти 20 секунд. Луноход все это время движется. Приходит следующий кадр, а положение машины уже совсем другое. Так что мы научились управлять луноходом почти вслепую».
1: Секретный отряд водителей неземной техники. Личный состав – 7 человек. Управляемый аппарат – «Луноход-1». Масса – 756 килограмм. Длина – 4,5 метра. Ширина и высота – около 2 метров. Водители лунохода учились управлять машиной на специальном полигоне под Симферополем. Его создатели вдохновлялись панорамными изображениями Луны, полученными со спутников. Поверхность планеты была скопирована один в один. Камни, кратеры, лунная пыль. В отряд водителей неземной техники набрали людей, у которых не было никакого опыта управления машинами или мотоциклами. Вместо руля – джойстик, подобный ручке управления самолетом. 8 марта 1971 года водители лунохода решили оригинально поздравить женщин, работающих в центре управления полетами. Штурман Константин Давидовский написал колесами машины на лунном грунте цифру 8. В конце рабочего дня девушки получили фотографии огромной 100-метровой восьмерки, которая с этого времени красуется на Луне. За самоуправство молодые офицеры едва не попрощались с военной карьерой. Но их все же оставили на службе. Заменить сотрудников уникального подразделения, водителей луноходов, было некем.
0: Личный состав. Радиозвезда.
3: Год 1960. В Египте прошла торжественная церемония закладки Асуанской плотины. В строительстве объекта дружественному народу помогают советские инженеры. В том же 1960-м сразу 17 бывших африканских колоний обрели независимость, в том числе Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигерия и Сенегал. А еще этот год запомнится одной судьбоносной встречей. Летом 60-го года в Москве впервые познакомились главный конструктор конструкторского бюро номер один Сергей Королев и участник первого отряда космонавтов, старший лейтенант Юрий Гагарин. Меньше чем через год про них узнает весь мир. Соратники. Гагарин и Королев. Их знакомство началось с короткой фразы «Здравствуйте, орелики». Несмотря на громкий статус главного советского ракетостроителя, Королев со всеми общался без лишних формальностей. Кандидатов было 12. Каждый из них представлялся и рассказывал о себе. Когда очередь дошла до Гагарина, лицо Королева оживилось. Как потом вспоминали очевидцы, было видно, что они друг другу понравились. Гагарин быстро стал лидером отряда и проводником всех идей Королева. Сергей Павлович видел в Юрии Алексеевиче огромный потенциал и называл его олицетворением молодости нашей планеты. Между ними была солидная разница в возрасте – 27 лет. Но Королев всегда обращался к своему подопечному исключительно по имени-отчеству.
4: Соратники.
5: Кедр, я заря-1. Кедр, я заря-1.
3: 12 апреля 1961-го они уже будут называть друг друга иначе. Позывной Гагарина во время исторического полета – «Кедр». Королев в переговорах будет представляться «Заря-1». Уже после возвращения на Землю Гагарин сделает своему наставнику трогательный и символичный подарок. собственную фотографию в скафандре и подпись: «Дорогому Сергею Павловичу, моему космическому отцу». А спустя много лет выяснится еще одна любопытная деталь. Доклад о проблемах полета человека в стратосферу молодой инженер Сергей Королев написал 9 марта 1934-го. Ровно в тот же день в смоленской деревне Клушино родился и будущий покоритель стратосферы.
4: Гагарин и Королев. Соратники.
6: Дело техники. Спускаемая капсула.
7: Запуск космической ракеты всегда событие. Но чтобы к звездам смог полететь человек, нужно было решить еще одну задачу. И она оказалась не менее сложной. Как вернуться на Землю? Для этого придумали спускаемую капсулу. Чтобы вывести космический аппарат на орбиту, надо придать ему гигантскую скорость в 10 раз быстрее пули. При посадке эту же чудовищную скорость нужно снизить практически до нуля. Как это сделать? Хороший тормоз – земная атмосфера. Она отлично справляется с этой работой. Что подтверждают тысячи сгоревших в ней метеоров? Их огромная кинетическая энергия превращается в тепловую, и они испаряются. Но как защитить космонавтов внутри спускаемого аппарата? Ответ сумели найти советские ученые. Капсула покрыта материалом, который при высокой температуре плавится и испаряется, а его раскаленные капли и газы уносятся встречным потоком воздуха. И вместе с ними все избыточное тепло, которое иначе могло бы убить экипаж. Воздух так сильно тормозит капсулу, что пока она спускается со 100-километровой высоты до 30 километров, ее скорость уменьшается в 56 раз. Теперь уже можно выпускать небольшой стабилизирующий парашют. А на высоте 10 километров – основной, диаметром в несколько десятков метров. Все это время космонавты сидят в специальных креслах-ложементах, сделанных индивидуально, точно под их тело. Это позволяет им переносить огромные перегрузки. На обычном сиденье позвоночник и ребра просто бы не выдержали. После приземления или приводнения остается лишь дождаться спасательной команды на вертолетах, а остальное
6: – дело техники. Премьера на радио «Звезда».
8: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
9: «Человек с изюминкой»
8: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Михаил Глинка.
1: В начале 19 века это было в порядке вещей. Дворянского мальчика с детских лет опекал специально приставленный к нему на всю жизнь крепостной слуга. Таких называли дядьками. У Глинки это был бесконечно преданный ему дядька Яков Ульяныч.
0: На первый взгляд.
1: Портреты врут. Волнеющий седой мужчина с бородкой, так Глинка выглядел недолго, уже под конец жизни. В обществе его знали как невысокого, худого и очень болезненного человека. Настолько хрупкого здоровьем, что друзья прозывали его «мимозой».
0: В чем изюминка?
1: Без своего верного слуги Глинка был совершенно беспомощен. Ульяныч его обувал, одевал, кормил и даже заведовал всеми его финансами. Он совершенно слился со своим подопечным. Говоря о делах, употреблял слово «мы», а произведение гордо обозначал как «наш романс» или «наша опера». Однажды его разыграли. Знакомый рассказал при Якове Ульяныче, что известный журналист якобы готовит статью, в которой доказывает, что Глинка не сам пишет свои произведения, а с помощью своего слуги.
2: Видимо, громадного таланта человек. Не зря ведь говорит «наша опера».
1: Яков Ульяныч, услышав это, расстроился, расчувствовался и начал рваться немедленно в лицо сказать этому журналисту, что он мошенник и подлец. Еле успокоили. Однако правда. Кто знает, получилось бы у композитора спокойно творить, не будь у него надежного тыла в лице Ульяныча.
0: Михаил Глинка. Человек с изюминкой.
3: Радио «Звезда».
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
5: Заслонка для яркой лампы.
6: Мама до сих пор любит вязать под ним.
7: Уютный свет и покой.
4: Вот это вещь!
8: В давние времена пламя свечей и факелов прятали под металлический конус. С появлением керосиновых ламп изобрели стеклянный цилиндр. А когда зажглась электрическая лампа, навесили колпак из яркой ткани, украшенный бахромой. Абажур. С французского это слово переводится как «отражающий свет». В 17 веке на улицах Парижа зажглись масляные фонари. Чтобы рассеять освещение, фитиль помещали в колпак. Он и стал первым абажуром, буквально отражателем света. В 18 столетии итальянцы придумали заслонку полусферической формы. Новые плафоны направляли свет вниз, делая освещение более эффективным. Позднее на смену масляным пришли газовые лампы. Абажуры начали использовать не столько для рассеивания, сколько для ослабления света. Но от газовых фонарей быстро отказались. Слишком они опасны. В 1879 году загорелась первая электрическая лампа. Свет оказался настолько ярким, что потребовалась маскировка. В ход пошли чехлы из бумаги и ткани. К концу века аксессуар украсили бахромой, бисером и оборками. Шелковый плафон создавал в доме особенную атмосферу. В свете абажура мама чинила рубашку, папа читал книгу, а гости с удовольствием пили чай и вели неспешную беседу.
4: Вот это вещь!
8: На рубеже столетий американский художник Луис Тиффани, работавший с витражами, создал абажур из остатков стекла. Колпак из хрупкого материала быстро вошел в моду. Направление подхватил французский мастер Антонин Дон, заменивший цветные стекла на хрусталь. Кроме того, он применил технику «падювер», буквально «тесто из стекла». Теперь свет в абажурах дробился на множество оттенков, приводя в восторг состоятельных покупателей. В 1900 году компания француза получила гран-при на Всемирной выставке в Париже. В России абажуры стали символом семейного очага. Красные и оранжевые, они мягко разливали свет, умиротворяя и одновременно сплачивая находящихся в комнате. Противно, когда сдерут абажур с лампы. Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен, читаем в «Белой гвардии» у Михаила Булгакова. После революции на столах партийных работников появились светильники под зелеными колпаками. А все началось с фотографии Ленина в освещении лампы с зеленым плафоном. Правда, тренд оказался недолгим, а сам абажур стал признаком мещанства. Но спустя полвека интерес к нему возвращается. Из стекла и материи, пластика и металла он снова собирает семью и гостей на теплый разговор за чашкой чая.
4: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские бойцы освободили село Новое Казачье в Харьковской области. По данным Министерства обороны, штурмовые группы 245-го мотострелкового полка группировки «Север» действовали при поддержке батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Перед атакой небо очистили от украинских дронов, артиллерия и беспилотники нанесли удары по врагу, который укрывался в полуразрушенных домах. После захода в село российские бойцы начали зачищать здания и подвалы, добавили в оборонном ведомстве. МИД России снова призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы России будут продолжать наносить массированные удары возмездия, говорится в заявлении ведомства. Министерство напомнило, что ранее уже обращалось к иностранцам и дипломатам с призывом покинуть город, а к жителям Украины не приближаться к военным и административным объектам. Однако не все прислушались к этим предупреждениям. Посольства в Киеве продолжают работать, а на Украину прибывают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. Генеральная прокуратура Эмиратов назвала инцидент на рейсе Fly Dubai террористическим актом. У пилота ранее обнаружили экстремистские материалы. Теперь правоохранители выясняют, как он вообще оказался в экипаже. Если возникает конфликт между пилотами, то какой регламент существует? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал пилот первого класса Владимир Зюзин.
2: Основное правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого все отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, как таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. Но чтобы именно посадить самолет, нет, бортпроводников и стюардессы к этому не готовят. Но в случае какой-либо аварийной ситуации на борту, например, при потере сознания, например, одним из членов экипажа, предусмотрено, что бортпроводник может быть приглашен в кабину пилотов и может осуществлять, так сказать, некую помощь в подготовке и выполнении посадки.
1: Сейчас расследование продолжается, следователи выясняют мотивы нападавшего, его контакты и все обстоятельства происшествия. Минздрав подготовил новый порядок медосвидетельствования водителей. Он начнет действовать с марта. Так медицинские заключения будут оформляться исключительно в электронном виде и вноситься в защищенный реестр. Далее сведения автоматически передаются в МВД, что позволит ускорить обмен данными и снизить риск использования поддельных справок. Если в ходе диспансеризации или лечения у водителя выявят признаки заболевания, которое может мешать управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование. Пройти его необходимо в течение 3 месяцев. В противном случае действие водительских прав может быть приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День космических войск. А как в стране запускали первые спутники. Психологи связывают осеннюю апатию с перестройкой организма. Какие блюда добавят радости? Российский атлет придумал новый элемент в спортивной гимнастике. Сложно ли его повторить? Сегодня День космических войск. Праздник приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли, который был осуществлен 4 октября 1957 года. Это событие открыло новую веху в истории космонавтики, в том числе военной. Как человечество перестало просто смотреть на звезды, а из холодной пустоты впервые раздался знакомый нам всем сигнал, расскажет Анна Елисеева.
2: Именно так звучал радиосигнал ПС-1, простейшего спутника, который впервые в истории был выведен на орбиту Советским Союзом. Свои бип-бип аппарат передавал на частотах 20 и 40 МГц, а значит, услышать его могли почти на любом приемнике в любой точке мира. Это потом спутники начнут транслировать высокочастотные сигналы для телевидения, мобильной связи и GPS. А тогда, 4 октября 1957 года, короткие бипы позволяли на Земле следить за аппаратом, а еще изучать поведение радиоволн в верхних слоях ионосферы. Попутно ученые сделали еще одно любопытное открытие, отмечает популяризатор науки о космосе и астрономии, автор телеграм-канала «Я записал» Сергей Антонов.
3: Когда разные приемные станции принимали этот сигнал, они поняли, что идет сигнал с разными характеристиками. Немножко изменяется и задержка есть, как будто есть какое-то препятствие. Действительно, потом расчеты показали, что это из-за атмосферы. То есть атмосфера оказывается не настолько равномерной, монолитной, когда этого считалось.
2: Радиосигналы передавали 4 антенны, выраставшие из полуметрового в диаметре шара. Изготовленный из алюминиевых сплавов, он весил порядка 80 килограммов и открывался как 2 полусферы. Внутри датчики температуры и давления, аккумуляторы и, конечно, радиопередатчик. Полет на орбите продлился 92 дня. За это время спутник совершил почти 1500 витков вокруг Земли, а затем сгорел в атмосфере. Спроектировал аппарат Николай Кутыркин, а за ракетные вопросы отвечал руководитель проекта Сергей Королев. Это он предложил использовать в качестве носителя баллистическую ракету Р-7, продолжает Сергей Антонов.
3: Траектории полетов ракет подобного типа подразумевают, что они и так все равно полетят через космическое пространство. И учитывая достаточно большую грузоподъемность в базе этой ракеты, можно было очень быстро собирать аппараты, не думая над тем, какая у них будет масса, и их оперативно выводить. Поэтому мы от первого запуска спутника до первого запуска космического корабля с человеком на борту прошли путь всего лишь за 4 года.
2: Вторым искусственный спутник на своей версии баллистической ракеты запустили американцы. Их «Эксплорер-1» был выведен на среднюю орбиту в 1958 году, а спустя 6 лет США первыми в мире освоили геостационарную орбиту. На высоте 36 тысяч километров над экватором аппараты движутся синхронно с Землей, не меняя положение над нужной точкой. Это удобно для спутниковой связи, телевещания и прогнозирования погоды, рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН.
4: Все районы, которые находятся под этой точкой, обслуживаются вот этим спутником для ретрансляции сигнала. То есть потребители могут навести свои маленькие антенны на вот этот аппарат. Дальше он остается неподвижным, смотрит в одну точку, и в этой точке постоянно находится геостационар. То есть это очень удобно и дешево получается.
2: Рабочее поле низкоорбитальных спутников – это высота от 200 метров до 2000 километров. Их там эффективнее использовать в виде группировок. Такой формат впервые предложили в середине 60-х. В отличие от геостационара, спутники в созвездиях быстрее и точнее передают сигналы и важны для устойчивой связи. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером – упадок сил. Основная причина – нехватка солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит. Поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело. Или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
5: для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть, там, хотя бы 7 часов.
1: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
6: Морской рыбы побольше. Очень хорошо бы овощи, особенно такие, вот, как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов. Фрукты, ягоды очень хорошо. Орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, ну, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
1: А еще справиться с хандрой поможет древний метод аура-сома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового элемента на кольцах. Это подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Упражнение, выполненное Ильей на соревнованиях в Париже, отныне будет называться «Заика». Максим Петренко изучил другие виды спорта на предмет фирменных элементов россиян и узнал, что за уникальный бросок был у борца Карелина и почему в гимнастике запретили петлю корбут.
7: Начнем с греко-римской борьбы. Визитной карточкой трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина во время выступлений был бросок «Обратный пояс». Он обхватывал соперника поперек туловища и бросал через себя. Повторить подобное другие тяжеловесы, конечно, пытались, но убедительнее, чем у Карелина, ни у кого не получалось. Все благодаря его физической мощи и технике. В чем сложность элемента и что он дал нашему чемпиону, объясняет комментатор единоборств Роман Мазуров.
8: Ты должен быть физически очень развит. Как правило, этот прием делается из партера, то есть ты должен соперника подцепить захватом, да, удобно, и перевернуть его через себя. Ну, Сан Саныч это делал блестяще, и, собственно, благодаря этому приему он и стал впервые олимпийским чемпионом в Сеуле в 88 году, когда, проигрывая поединок очень опытному болгарину Рангелу Деровски, он его перевернул, одержал победу 5-3, и таким образом стал олимпийским чемпионом.
7: Легендарной в спортивной гимнастике стала петля корбут, элемент четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут. Это сальто назад с высокой перекладины с приходом обратно на эту же перекладину. Рискованное упражнение и получавшееся у нашей спортсменки еще и за счет ее невысокого роста в 152 сантиметра. В том числе этой петлей Корбут в 72-м на Мюнхенской Олимпиаде произвела фурор. Но сейчас элемент отменен. Но не из-за риска, а по причине новых требований к этому виду спорта, отмечает советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира, тренер по спортивной гимнастике и комментатор Лидия Иванова.
9: Он не располагает такой динамикой большой. Надо обязательно перед ним остановиться, сосредоточиться. А вообще сегодняшняя композиция на брусьях, она требует бесконечного движения, перелетов, залетов, поворотов. И самое отрицательное, там надо наступить на жердь. Этого сегодня неприемлемо в требованиях к этому снаряду.
7: Что касается фигурного катания, то придумать здесь какой-то новый прыжок уже почти невозможно. Использованы прыжки и из хода вперед, и из хода назад, с правой и с левой ноги, зубцовые, ребровые. Тем не менее, фигуристы все равно идут дальше, увеличивая количество оборотов в существующих прыжках. И тут история сохраняет имена наших первопроходцев. Продолжает мастер спорта по фигурному катанию участница чемпионатов мира Эмма Гаджиева.
10: Первый четверной Ридбергер среди женщин исполнила на соревнованиях наша Аделия Петросян. Первый четверной Луц на соревнованиях среди женщин в истории фигурного катания исполнила Анна Щербакова. Впервые в произвольной программе 5 четверных прыжков во время Олимпийских игр прыгнула Александра Трусова.
7: отечественные спортсмены отличаются тем, что, будучи новаторами во многих движениях, не бегут закреплять авторство за собой, потому что спортивный мир и так, как говорится, все понимает. Например, в смешанных единоборствах у Хабиба Нурмагомедова тоже был свой фирменный элемент с контролем ног противника. Он усаживался на них сверху и уже своими ногами их обвивал и держал так, что оппонент не мог встать. Многие бойцы и сейчас говорят просто «за Хабиб ноги», то есть «удержи их». Но так крепко сковать оппонента выходит далеко не у всех. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему пролив Шакальского считают ловушкой для кораблей, что помогает сделать современную экскурсию запоминающейся, какой овощ был главным в рационе россиян вплоть до 19 века.
0: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России. Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска – самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
11: 4 октября.
0: Этот день в истории. Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
11: Этот день в истории.
0: История награды.
12: Медаль за освоение целинных земель. 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут по московскому времени космическая капсула с Юрием Гагариным приземлилась в Саратовской области неподалеку от города Энгельса. Первыми, кто встретил героя на Земле, была жена лесника Анна Тахтарова и ее 6-летняя внучка Рита. Позже подтянулись и местные жители во главе с председателем колхоза. Он снял с груди и вручил Гагарину его первую космическую награду – медаль за освоение целинных земель. Медаль за освоение целинных земель была учреждена в 1956 году. Ей награждали строителей, колхозников, работников профсоюзных и комсомольских организаций за освоение земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. На лицевой стороне медали был изображен самоходный комбайн С-4 во время уборки урожая. На оборотной стороне размещался серп и молот, пшеничный колос и кукурузные початки. Понятное дело, медаль за освоение целинных земель никакого отношения к космосу не имела. Но после той истории в Саратовской области появилась особая традиция по возвращении из полета награждать этой медалью космонавтов. Эта награда есть у Германа Титова, Георгия Гречко, у Валентины Терешковой, Георгия Берегового. А вот летчик-космонавт Виктор Горбатко стал и вовсе заслуженным целинником. В 1969 и 1977 годах ему были вручены две медали за освоение целинных земель.
13: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Премьера

0: солдатский вещмешок. Заплечная, как правило, брезентовая, сумка цилиндрической формы с одной лямкой и завязкой на горловине. Она предназначалась для хранения и переноски личных вещей, боекомплекта и сухого пайка. Форма и содержание.
1: В русской императорской армии вещмешки появились в 1869 году при Александре II. Тогда их шили из пеньковой парусины. Со временем на заплечной сумке появились специальные петли, с помощью которых к ней крепились шинельная скатка и котелок.
0: Солдатский вещмешок.
1: В годы Великой Отечественной войны его делали из цельного куска прочной хлопчатобумажной ткани или палаточного полотна с водоотталкивающей пропиткой. В полной выкладке мешок весил не более 7 килограммов. Именно при такой нагрузке лямка не натирала плечи. Бойцы хранили в армейской сумке портянки, комплект чистого белья, сухой паёк на 2 дня, кружку, ложку, бритву, нож, мыло, а также оружейные принадлежности, маслёнку и ветошь для чистки автомата.

0: Мундирования.
1: На фронте солдатский вещмешок ценился особо. В полевых условиях, набитый листьями или травой, он использовался как подушка или мягкая подстилка. В нем можно было переносить воду или землю, когда бойцы рыли окопы. На войне случалось всякое. К примеру, многие красноармейцы не умели плавать. И вот тогда на помощь приходил именно вещмешок. Его использовали как поплавок. Набивали камышом, сеном и крепко завязывали. Получался эдакий пузырь. Солдат плыл вперед, держась за него руками. «Удобно и неприхотливо», утверждал Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин».
2: «Без мешка и без шинели, без коня и без колес, без того, чего уже ли мы б не вынесли в мороз».
3: Форма и содержание. Солдатский вещмешок.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. Вклад туризма в ВВП России превысил 3% по итогам прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Этот показатель оказался сопоставим с долей сельского хозяйства в экономике страны – 4%. Рост стал результатом реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Благодаря ему в России появляются новые курорты, гостиницы и туристические локации, отметил Чернышенко. Он добавил, что особое развитие получил научно-популярный и патриотический туризм. Представители туристического бизнеса Китая по итогам ознакомительной поездки во Владивосток, Бурятию и Иркутскую область выступили с инициативой разработать объединенные круглогодичные маршруты по регионам Дальнего Востока и Сибири. А вот нашим туристам не следует ездить в Китай круглогодично, рассказала в эфире «Радио Звезда» гид-переводчик Виктория Сун.
2: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября. Майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране, и их везде очень много. Всегда будет трудно с бронью билетов, а все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
1: Министерство экономического развития прогнозирует к концу года около 4,5 миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем. Россияне все чаще выбирают зарубежные направления для новогодних каникул, сообщили в Российском союзе туриндустрии. В числе самых востребованных стран – Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Наиболее популярный период для вылетов – с 28 декабря по 4 января. Согласно статистике туроператоров, Египет лидирует по объему новогодних бронирований. На него приходится более трети всех продаж. За ним следуют Таиланд, Эмираты и Вьетнам. Средний срок отдыха при таких поездках составляет до 10 дней, а средний чек сохраняется примерно на уровне прошлого года. Каждое четвертое обращение российских туристов за медицинской помощью за рубежом приходится на первые 3 дня поездки, заявляют страховые аналитики. Чаще всего путешественники сталкиваются с травмами. На них приходится 20% обращений по полисам страхования. На втором месте заболевания желудочно-кишечного тракта. Среди других распространенных причин – простуды и стоматологические проблемы. Эксперты отмечают, первые дни отдыха особенно рискованы, поскольку человек адаптируется к климату и часовому поясу, но уже активно отдыхает и может недооценивать вероятность травм. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-02-2022-го.
8: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
9: Thank you.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага Северная Земля. Как удалось совершить такой маневр? И какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике? Рассуждает историк флота Сергей Антонов.
9: Сама по себе это очень сложная акватория, поскольку там практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию, это высоченный риск на что-то там сесть, напороться, повредить корабль. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет как раз все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
10: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
9: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования. Это, прежде всего, аппараты «Арктика-М», «Электро-Л», весь Северный морской путь и все, что около него, каждые 3 дня данные по ним обновляются.
1: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводится с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
7: Утро на радио «Звезда».
1: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Министерстве экономического развития. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида, чем уникальны современные маршруты и как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях.
11: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связно представить все объекты маршрута. Рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид шляпки» Татьяна Василькова.
12: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
11: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы или листают редкие старинные книги, общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
13: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
11: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
13: На тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
11: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, непостроенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
1: В России разработают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультаций пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
14: «Щи да каша – пища наша». Эта пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря – холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, «Хлеб всему голова», рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
15: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
14: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладко и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в 15 веке, огурцы в 16. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале 18 столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
16: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине XIX века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу XIX века, к началу XX века.
14: В XIX веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять взбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу «Первое, второе и компот». Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
16: Это были все те же каши, все те же супы, но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки, там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то, потому что, разумеется, ни при Петре Первом, ни раньше такого не было.
14: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира, например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Утро на Радио «Звезда».
17: Через 15 минут вы узнаете, сколько дней продержался на орбите первый спутник Земли, как справиться с осенней хандрой, какие сложные элементы в спорте первыми исполнили наши атлеты.
7: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России. Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
17: 4 октября.
7: Этот день в истории. Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство Академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр Академии.
17: Этот день в истории.

0: радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Ученые из Международного общества неврологии выяснили, что за одну бессонную ночь мозг стареет минимум на один год. А что такое один год старения мозга?
2: Отвечает профессор и доктор биологических наук Виталий Фокин.
3: Старение мозга – это естественный процесс, который происходит с увеличением возраста. С возрастом мозг претерпевает целый ряд изменений, как в своей структуре, так и в функционировании. Некоторые из этих изменений связаны с нормальным старением, другие – с возрастными заболеваниями. Одним из наиболее значительных изменений, происходящих в стареющем мозге, является уменьшение объема мозга. Это связано с уменьшением количества нейронов, замедлением информационных процессов, а также с изменениями в структуре и функции этих клеток. Кроме того, может уменьшиться приток крови к мозгу, что может повлиять на память, восприятие, речь. Еще одним важным аспектом старения мозга – является накопление повреждений клеточных и молекулярных компонентов мозга. Это повреждение может происходить под воздействием различных факторов, включая действие активных форм кислорода, воспаление, воздействие токсинов. Накопление этих повреждений со временем может способствовать снижению умственных способностей и развитию возрастных заболеваний. Один год старения мозга связан с постепенным снижением некоторых когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, рабочая память и внимание. Это снижение является нормальной частью старения и может варьировать от человека к человеку. Важно отметить, что не все люди испытывают одинаковую степень старения мозга. Есть факторы, которые могут повлиять на скорость и тяжесть старения мозга, такие как выбор образа жизни, генетика, общее состояние здоровья. Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, здоровое питание и достаточный сон, участие в познавательной и социальной деятельности помогает укреплению здоровья мозга и замедлению процесса старения.
0: Очень важно.

0: Река истории. История реки. Хуопананкоски. В центральной Финляндии у деревни Хуопана есть небольшая, но стремительная речка, известная своими порогами. Собственно, большинство финнов так и называют ее – сплошные пороги – Хуопананкоски. На этих порогах с удовольствием ловил форель известный финский писатель Юхани Ахо. До начала 20 века Юхани Ахо был самым почитаемым, самым популярным писателем Финляндии. Почти как у нас Пушкин. Способствовал развитию литературного языка, работал в комитете по переводу Библии на финский, 4 раза номинировался на Нобелевскую премию. Все это никак не мешало Ахо быть мастером в ловле форели и даже получать за это призы. Его фанатичное пристрастие к рыбалке иной раз вызывало недоумение даже у сдержанных финнов. В 1911 году вся Финляндия собралась отметить 50-летие Юхани Ахо как национальный праздник. Но писатель на торжества имени себя не явился.
1: Я сегодня не в столице. Я на Хуопананкоске. Ловлю рыбу.
0: Иногда Ахо выбирался с удочками на озеро. Бывало, в этих поездках его сопровождал друг, известный композитор Ян Сибелиус. Сибелиус не любил рыбачить. Но, не переодеваясь, в сюртуке и цилиндре садился в лодку и с интересом наблюдал за процессом, покуривая сигару, попивая горячительное. Юхани Ахо умер зимой 1921 года от дифтерии. Вместе с телом в гроб торжественно положили его любимые рыболовные снасти. Хуопананкоски. Река истории. История реки.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ВСУ целенаправленно атаковали Белгород беспилотниками. Удары пришлись по жилым районам и центру города. Пострадали 6 человек, в том числе 3 детей. Все госпитализированы. Из-за детонации дронов загорелись квартира и 6 автомобилей. Пожары потушены. Повреждены 5 частных и 2 многоквартирных дома, сообщил губернатор Александр Шуваев. Россия и Иран развивают совместную деятельность в оборонной сфере и придают этому большое значение. Это рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью гостелерадио Исламской Республики.
2: Да, мы сотрудничаем в оборонной сфере к взаимной выгоде и считаем важным такое сотрудничество. Искусственный интеллект действительно это важнейшая сфера, и я уверен, мы здесь тоже можем быть друг другу полезными, поскольку в настоящее время наша страна относится, ну, где-то, наверное, к пятерке стран, где идут активные исследования в области искусственного интеллекта. Так что все названные вами области сотрудничества находятся, как принято говорить, на столе.
1: Кроме того, Медведев уточнил, что Россия оказывала прямую дипломатическую помощь Ирану в условиях конфликта с Соединенными Штатами. Поддержка, среди прочего, заключалась в блокировке резолюции Совета безопасности ООН. В космических войсках России создана единая система контроля ракетоопасных направлений и мониторинга космической обстановки. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Главные задачи поддержания готовности систем предупреждения о ракетном нападении, управления спутниками и запуске аппаратов. Войска также осваивают новую технику и выполняют пуски межконтинентальных баллистических ракет. Сегодня космические войска отмечают профессиональный праздник. КНДР провела учение с запуском гиперзвуковой ракеты средней дальности. Она пролетела 1000 километров и поразила цель в Японском море. За пуском наблюдал Ким Чен Ын. Он заявил, что такие испытания укрепляют ядерное сдерживание и демонстрируют готовность к ответному удару. В Южной Корее и Японии дальность полета оценили иначе, около 700 километров. В Пхеньяне это объяснили особенностями траектории. О погоде. В воскресенье в Москве ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13. Ночь на понедельник похолодает до плюс 6. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День космических войск. А как в стране запускали первые спутники. Психологи связывают осеннюю апатию с перестройкой организма. Какие блюда добавят радости? Российский атлет придумал новый элемент в спортивной гимнастике. Сложно ли его повторить? Сегодня День космических войск. Праздник приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли, который был осуществлен 4 октября 1957 года. Это событие открыло новую веху в истории космонавтики, в том числе военной. Как человечество перестало просто смотреть на звезды, а из холодной пустоты впервые раздался знакомый нам всем сигнал, расскажет Анна Елисеева.
2: Именно так звучал радиосигнал ПС-1, простейшего спутника, который впервые в истории был выведен на орбиту Советским Союзом. Свои бип-бип аппарат передавал на частотах 20 и 40 МГц, а значит, услышать его могли почти на любом приемнике в любой точке мира. Это потом спутники начнут транслировать высокочастотные сигналы для телевидения, мобильной связи и GPS. А тогда, 4 октября 1957 года, короткие бипы позволяли на Земле следить за аппаратом, а еще изучать поведение радиоволн в верхних слоях ионосферы. Попутно ученые сделали еще одно любопытное открытие, отмечает популяризатор науки о космосе и астрономии, автор телеграм-канала «Я записал» Сергей Антонов.
3: Когда разные приемные станции принимали этот сигнал, они поняли, что идет сигнал с разными характеристиками. Немножко изменяется и задержка есть, как будто есть какое-то препятствие. Действительно, потом расчеты показали, что это из-за атмосферы. То есть атмосфера оказывается не настолько равномерной, монолитной, когда этого считалось.
2: Радиосигналы передавали 4 антенны, выраставшие из полуметрового в диаметре шара. Изготовленный из алюминиевых сплавов, он весил порядка 80 килограммов и открывался как две полусферы. Внутри датчики температуры и давления, аккумуляторы и, конечно, радиопередатчик. Полет на орбите продлился 92 дня. За это время спутник совершил почти 1500 витков вокруг Земли, а затем сгорел в атмосфере. Спроектировал аппарат Николай Кутыркин, а за ракетные вопросы отвечал руководитель проекта Сергей Королев. Это он предложил использовать в качестве носителя баллистическую ракету Р-7, продолжает Сергей Антонов.
3: Траектории полетов ракет подобного типа подразумевают, что они и так все равно полетят через космическое пространство. И учитывая достаточно большую грузоподъемность в базе этой ракеты, можно было очень быстро собирать аппараты, не думая над тем, какая у них будет масса, и их оперативно выводить. Поэтому мы от первого запуска спутника до первого запуска космического корабля с человеком на борту прошли путь всего лишь за 4 года.
2: Вторым искусственный спутник на своей версии баллистической ракеты запустили американцы. Их «Эксплорер-1» был выведен на среднюю орбиту в 1958 году. А спустя 6 лет США первыми в мире освоили геостационарную орбиту. На высоте 36 тысяч километров над экватором аппараты движутся синхронно с Землей, не меняя положение над нужной точкой. Это удобно для спутниковой связи, телевещания и прогнозирования погоды, рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН.
4: Все районы, которые находятся под этой точкой, обслуживаются вот этим спутником для ретрансляции сигнала. То есть потребители могут навести свои маленькие антенны на вот этот аппарат. Дальше он остается неподвижным, смотрит в одну точку, и в этой точке постоянно находится геостационар. То есть это очень удобно и дешево получается.
2: Рабочее поле низкоорбитальных спутников – это высота от 200 метров до 2000 километров. Их там эффективнее использовать в виде группировок. Такой формат впервые предложили в середине 60-х. В отличие от геостационара, спутники в созвездиях быстрее и точнее передают сигналы и важны для устойчивой связи. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером – упадок сил. Основная причина – нехватка солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит. Поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело. Или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
5: для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть, там, хотя бы 7 часов.
1: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
6: Морской рыбы побольше. Очень хорошо бы овощи, особенно такие, вот как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов. Фрукты, ягоды очень хорошо. Орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, ну, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
1: А еще справиться с хандрой поможет древний метод аура-сома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового элемента на кольцах. Это подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Упражнение, выполненное Ильей на соревнованиях в Париже, отныне будет называться «Заика». Максим Петренко изучил другие виды спорта на предмет фирменных элементов россиян и узнал, что за уникальный бросок был у борца Карелина и почему в гимнастике запретили петлю корбут.
7: Начнем с греко-римской борьбы. Визитной карточкой трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина во время выступлений был бросок «Обратный пояс». Он обхватывал соперника поперек туловища и бросал через себя. Повторить подобное другие тяжеловесы, конечно, пытались, но убедительнее, чем у Карелина, ни у кого не получалось. Все благодаря его физической мощи и технике. В чем сложность элемента и что он дал нашему чемпиону, объясняет комментатор единоборств Роман Мазуров.
8: Ты должен быть физически очень развит. Как правило, этот прием делается из партера, то есть ты должен соперника подцепить захватом, да, удобно, и перевернуть его через себя. Ну, Сан Саныч это делал блестяще, и, собственно, благодаря этому приему он и стал впервые олимпийским чемпионом в Сеуле в 88 году, когда, проигрывая поединок очень опытному болгарину Рангелу Деровски, он его перевернул, одержал победу 5-3, и таким образом стал олимпийским чемпионом.
7: Легендарной в спортивной гимнастике стала петля корбут, элемент четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут. Это сальто назад с высокой перекладины с приходом обратно на эту же перекладину. Рискованное упражнение и получавшееся у нашей спортсменки еще и за счет ее невысокого роста в 152 сантиметра. В том числе этой петлей Корбут в 72-м на Мюнхенской Олимпиаде произвела фурор. Но сейчас элемент отменен. Но не из-за риска, а по причине новых требований к этому виду спорта, отмечает советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира, тренер по спортивной гимнастике и комментатор Лидия Иванова.
9: Он не располагает такой динамикой большой. Надо обязательно перед ним остановиться, сосредоточиться. А вообще сегодняшняя композиция на брусьях, она требует бесконечного движения, перелетов, залетов, поворотов. И самое отрицательное, там надо наступить на жердь. Этого сегодня неприемлемо в требованиях к этому снаряду.
7: Что касается фигурного катания, то придумать здесь какой-то новый прыжок уже почти невозможно. Использованы прыжки и из хода вперед, и из хода назад, с правой и с левой ноги, зубцовые, ребровые. Тем не менее, фигуристы все равно идут дальше, увеличивая количество оборотов в существующих прыжках. И тут история сохраняет имена наших первопроходцев. Продолжает мастер спорта по фигурному катанию участница чемпионатов мира Эмма Гаджиева.
10: Первый четверной Ридбергер среди женщин исполнила на соревнованиях наша Аделия Петросян. Первый четверной Луц на соревнованиях среди женщин в истории фигурного катания исполнила Анна Щербакова. Впервые в произвольной программе 5 четверных прыжков во время Олимпийских игр прыгнула Александра Трусова.
7: Отечественные спортсмены отличаются тем, что, будучи новаторами во многих движениях, не бегут закреплять авторство за собой, потому что спортивный мир и так, как говорится, все понимает. Например, в смешанных единоборствах у Хабиба Нурмагомедова тоже был свой фирменный элемент с контролем ног противника. Он усаживался на них сверху и уже своими ногами их обвивал и держал так, что оппонент не мог встать. Многие бойцы и сейчас говорят просто «за Хабиб ноги», то есть «удержи их». Но так крепко сковать оппонента выходит далеко не у всех. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему пролив Шакальского считают ловушкой для кораблей. Что помогает сделать современную экскурсию запоминающейся? Какой овощ был главным в рационе россиян вплоть до 19 века?
0: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России. Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска – самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении. Запуск космических аппаратов на орбиту. Управление и наблюдение за работой спутников.
11: 4 октября.
0: Этот день в истории. Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство Академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр Академии.
11: Этот день в истории.
0: Личный состав.
12: Первый отряд космонавтов. Весной 1959 года в Советском Союзе начался поиск будущих космонавтов. Из воспоминаний летчика-истребителя, члена первого отряда космонавтов Анатолия Карташова. Из 160 летчиков нашей дивизии на первую медкомиссию в Петрозаводск поехало только 20 человек. На последнем рубеже испытаний в барокамере нас осталось двое. На высоте 15 километров мой соперник, у которого было больше шансов, потерял сознание. В итоге до финиша дошел я один. Первый отряд космонавтов. Официальное название – группа ВВС номер один. Дата основания – 7 марта 1960 года. Личный состав – 20 человек. 9 летчиков ВВС, 6 летчиков ПВО и 5 летчиков морской авиации. Отбор в отряд космонавтов вела группа специалистов Института авиационной медицины. Критерии были строгими. Возраст до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, вес до 75 килограммов. Отличное здоровье. Были просмотрены медицинские книжки почти 3500 летчиков. По медицинским показателям, служебным характеристикам и по соответствию критериям для собеседования отобрали всего 347 человек. Барокамера была далеко не единственным испытанием для будущих космонавтов. Летчиков трясли на вибростенде, вращали в колесе, проверяли вегетативную систему на параллельных качелях. Такие испытания были способны выдержать только люди с феноменальным здоровьем. Но больше всего кандидатов в космонавты отсеялось при психологической проверке. Врачи старались исключить малейшие изъяны психики. Устойчивость к стрессам, быстрота реакции и память, способность к обучению и концентрация внимания, бесстрашие и чувство юмора – все это должно быть у космонавтов на самом высшем уровне. В итоге жесточайший отбор прошли только 20 человек. Именно они и составили первый отряд космонавтов. В дальнейшем – космос довелось слетать 12 из них.
0: Личный состав. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Реклама.
15: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Премьера на радио «Звезда».
18: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
19: «Человек с изюминкой».
18: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Фёдор Достоевский.
2: В юности, будучи студентом инженерного училища, Фёдор Михайлович был очень беден. Что еда? Денег часто не хватало даже на чай. А позже, уже с каторги, из Омского острога, он писал брату, что только чай помогал ему выживать. Вообще, с этим напитком у Федора Михайловича в жизни сложились непростые отношения.
1: На первый взгляд.
2: Достоевский писал по ночам и только в компании с черным чаем. Ходил по комнате и не просто бормотал про себя, размахивал руками, активно декламировал, менял интонации, говорил разными голосами. Останавливался, переводил дух, делал несколько глотков чая, и все начиналось снова.
1: В чем изюминка?
2: Федор Михайлович был настоящим увлеченным чаевником. Он считал чай напитком мира и взаимопонимания. Чай заваривал только сам. При этом он каждый раз требовал свою ложечку, которую домашние так и называли «папиной ложечкой». Иногда уносил стакан в кабинет, но позже возвращался.
3: «Нальешь чай? Кажется, хорош цветом. А вернешься в кабинет?» Нет, не тот цвет.
2: В среднем возрасте он боялся, что у него после очередной крепкой чашки подскочит давление. Бегал мерить пульс. В конце жизни, наоборот, заваривал суперкрепкий чай. Боялся впасть в летаргический сон.
1: Федор Достоевский. Человек с изюминкой.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: «Радио «Звезда»? Это аудиокниги,
5: важно отметить,
0: научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Пиш.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Силы ПВО сбили 9 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщили власти столицы ночью и утром в воскресенье. На месте падения обломков работают экстренные службы. Незадолго до этого временные ограничения вводили в аэропортах Домодедово и Внуково. К обычной работе они вернулись ранним утром. Сейчас аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Москва оказывала Ирану прямую дипломатическую помощь в конфликте с США. Это сообщил в интервью иранскому гостелерадио заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В том числе, сказал он, блокировали резолюции Совета безопасности ООН, которые могли бы узаконить удары по Исламской Республике. Он подчеркнул, что отношения России и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне, но это не военный блок. Министерство иностранных дел России осудило военную операцию США и Израиля против Ирана с первого дня. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Монумент установили в районе города Свидник. В церемонии участвовали министр сельского хозяйства Словакии, депутат Европарламента, посол России и представители Союза антифашистских борцов. Статую создал словацкий скульптор. Маршал Конев командовал Первым украинским фронтом, который участвовал в Карпатско-Дуклинской операции осенью 1944 года. Она положила начало освобождению Чехословакии от фашизма. В Словакии состоялись мероприятия по случаю 82-й годовщины этой операции. Европейцы начали активно интересоваться покупкой жилья в России. Об этом сообщила ТАСС, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, путешественники регулярно посещают Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Причем среди этих туристов большую долю составляют бывшие граждане Советского Союза или России.
2: Есть граждане Германии, которые довольно активно, ну, по сравнению, конечно, с гражданами других европейских стран и по сравнению с общей картиной въезда, довольно активно граждане Германии приезжают в Калининградскую область, например. И, судя по последним данным, на Балтийском туристическом форуме мы это обсуждали, есть даже кейсы, когда люди приезжают в качестве туристов, но при этом начинают интересоваться приобретением недвижимости.
1: Ранее на этой неделе в Ассоциации туроператоров России рассказали, что траты россиян на зарубежный отдых в мае-сентябре увеличились в среднем на 4-6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага «Северная земля». Как удалось совершить такой маневр и какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике, рассуждает историк флота Сергей Антонов.
4: Сама по себе это очень сложная акватория, поскольку там практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию, это высоченный риск на что-то там сесть, напороться, повредить корабль. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет как раз все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
5: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
4: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования. Это, прежде всего, аппараты «Арктика-М», «Электро-Л», весь Северный морской путь и все, что около него, каждые 3 дня данные по ним обновляются.
3: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводится с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
2: Утро на радио «Звезда».
3: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Министерстве экономического развития. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида, чем уникальны современные маршруты и как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях.
6: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связно представить все объекты маршрута, рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид-шляпки» Татьяна Василькова.
7: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
6: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы и листают редкие старинные книги, общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
8: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
6: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
8: На тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
6: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, непостроенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: В России разработают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультаций пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
9: «Щи да каша – пища наша» – это пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря – холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, хлеб всему голова, рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
10: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
9: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладкой и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в 15 веке, огурцы в 16. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале 18 столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
11: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине 19 века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу 19 века, к началу 20 века.
9: В 19 веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять взбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу: первое, второе и компот. Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
11: Это были все те же каши, все те же супы, но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки. Там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то, потому что, разумеется, ни при Петре Первом, ни раньше такого не было.
9: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира, например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, сколько дней продержался на орбите первый спутник Земли, как справиться с осенней хандрой, какие сложные элементы в спорте первыми исполнили наши атлеты.
2: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России. Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
12: 4 октября.
2: Этот день в истории. Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
12: Этот день в истории.
13: Ломоносов дошел до Москвы
14: пешком. Вообще сбрасывали детей.
15: Отравился рейс.
16: А викинги шлемы с рогами носили.
17: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: А что это за интересная манера письма была у Леонардо да Винчи?
8: Непонятно, но поговаривают, что он специально все свои трактаты зашифровал.
6: А вот и нет.
9: Особые шифры и тайные послания в текстах Леонардо – это выдумки литераторов и кинематографистов. На самом же деле гений Ренессанса лишь использовал зеркальное письмо, то есть писал он справа налево, а буквы изображал задом наперед. И прочесть его дневники можно, приложив к страницам зеркало.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: При этом, даже применяя зеркало, в трудах да Винчи некоторые символы можно не понять. Но ученые не видят в этом ничего сакрального. Леонардо просто порой использовал в записях придуманные знаки и сокращения для обозначения различных понятий.
7: А зачем все-таки этот итальянский художник и изобретатель так странно писал «справа налево»?
9: Есть разные предположения. И то, что левше Леонардо так было удобнее, левая рука с пером, движущаяся влево, не размазывала уже нанесенные чернила. По другой версии, таким нехитрым способом он ограждал себя от слишком пристального внимания современников к его новаторским идеям.
6: А вот и да. 1820 год. В подмосковном селе Мячково инженер Иван Эльманов построил первый в мире монорельс – надземную железную дорогу на лошадиной тяге. В Петербурге в том же году Пушкин заканчивает свою поэму «Руслан и Людмила». Впрочем, знаменитое вступление про Лукоморье родится лишь 4 года спустя. А на другом конце мира – все в том же 1820-м два русских корабля «Восток» и «Мирный» достигают берегов загадочного континента, который позже назовут Антарктидой. Уникальная экспедиция проходит под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
10: Соратники. Беллинсгаузен и Лазарев.
6: К моменту экспедиции оба мореплавателя – опытные командиры. За плечами Лазарева – марш-бросок из Кронштадта в австралийский Сидней, а Беллинсгаузен участвовал в кругосветном плавании. Задачу для их общей экспедиции обозначили кратко – продолжать изыскание до отдаленной широты, какой только можно достигнуть. На первый взгляд, биографии Беллинсгаузена и Лазарева слишком разные – первый – балтийский немец. Второй – уроженец нижегородской глубинки. Один вырос под крылом знаменитого Ивана Крузенштерна. Другого с малых лет опекал поэт Гавриил Державин. Но и тот, и другой с детства заболели кругосветкой. Оба поступили в морской кадетский корпус и довольно рано доросли до командиров корабля. Беллинсгаузен в 28, Лазарев в 25.
10: Соратники.
6: Идея отправить к Южному полюсу именно два корабля, а не один, была чисто практической. В случае проблем у одного шлюпа, путь мог бы продолжить другой. Но, несмотря на тяжелые условия, с задачей справились обе команды. За успешную экспедицию мореплавателей наградили. Беллинсгаузен получил чин капитан-командора, Лазарева произвели в капитаны второго ранга. Но главное, оба вошли в историю как первооткрыватели последнего шестого континента на Земле.
10: Беллинсгаузен и Лазарев.
6: Соратники.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам на Украине. Восточнее Одессы поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Беспилотники «Герань» уничтожили логистический центр «Новой почты» в Черноморске и дата-центр в Одессе. Кроме того, российская авиация нанесла удары по пункту управления дронами и местам дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области. Применялись управляемые ракеты и авиабомбы с модулями коррекции. Силы ПВО сбили 9 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщили власти столицы ночью и утром в воскресенье. На месте падения обломков работают экстренные службы. Незадолго до этого временное ограничение ввели в аэропортах Домодедово и Внуково. К обычной работе они вернулись ранним утром. Аэропорт Шереметьево также снова принимает и отправляет рейсы, сообщает Росавиация. Всего по данным Министерства обороны, за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 559 украинских беспилотников над регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Оружие, производимое в России, прежде всего необходимо для победы в специальной военной операции. На это указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью гостелерадио Исламской Республики Иран.
2: Россия находится в состоянии военных действий, проводит специальную военную операцию. Сражается огромное количество наших парней, находится на фронте. И даже то же самое оружие, которое мы производим, я лично этим в том числе занимаюсь, контролем над вот этой сферой, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом.
1: Медведев добавил, что для достижения устойчивого мира Украина должна принять нейтральный, неядерный статус, отказаться от националистического курса и признать российскими территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Монумент установили в районе города Свидник. В церемонии участвовал министр сельского хозяйства Словакии, депутат Европарламента, посол России и представители Союза антифашистских борцов. Статую создал словацкий скульптор. Маршал Конев командовал Первым украинским фронтом, который участвовал в Карпатско-Дуклинской операции осенью 1944 года. Она положила начало освобождению Чехословакии от фашизма. В Словакии состоялись мероприятия по случаю 82-й годовщины этой операции. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День космических войск. А как в стране запускали первые спутники. Психологи связывают осеннюю апатию с перестройкой организма. Какие блюда добавят радости? Российский атлет придумал новый элемент в спортивной гимнастике. Сложно ли его повторить? Сегодня День космических войск. Праздник приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли, который был осуществлен 4 октября 1957 года. Это событие открыло новую веху в истории космонавтики, в том числе военной. Как человечество перестало просто смотреть на звезды, а из холодной пустоты впервые раздался знакомый нам всем сигнал, расскажет Анна Елисеева.
3: Именно так звучал радиосигнал ПС-1, простейшего спутника, который впервые в истории был выведен на орбиту Советским Союзом. Свои бип-бип аппарат передавал на частотах 20 и 40 МГц, а значит, услышать его могли почти на любом приемнике в любой точке мира. Это потом спутники начнут транслировать высокочастотные сигналы для телевидения, мобильной связи и GPS. А тогда, 4 октября 1957 года, короткие бипы позволяли на Земле следить за аппаратом, а еще изучать поведение радиоволн в верхних слоях ионосферы. Попутно ученые сделали еще одно любопытное открытие, отмечает популяризатор науки о космосе и астрономии, автор телеграм-канала «Я записал» Сергей Антонов.
4: Когда разные приемные станции принимали этот сигнал, они поняли, что идет сигнал с разными характеристиками. Немножко изменяется и задержка есть, как будто есть какое-то препятствие. Действительно, потом расчеты показали, что это из-за атмосферы. То есть атмосфера оказывается не настолько равномерной, монолитной, как до этого считалось.
3: Радиосигналы передавали 4 антенны, выраставшие из полуметрового в диаметре шара. Изготовленный из алюминиевых сплавов, он весил порядка 80 килограммов и открывался как две полусферы. Внутри датчики температуры и давления, аккумуляторы и, конечно, радиопередатчик. Полет на орбите продлился 92 дня. За это время спутник совершил почти 1500 витков вокруг Земли, а затем сгорел в атмосфере. Спроектировал аппарат Николай Кутыркин, а за ракетные вопросы отвечал руководитель проекта Сергей Королев. Это он предложил использовать в качестве носителя баллистическую ракету Р-7, продолжает Сергей Антонов.
4: Траектории полетов ракет подобного типа подразумевают, что они и так все равно полетят через космическое пространство. И учитывая достаточно большую грузоподъемность в базе этой ракеты, можно было очень быстро собирать аппараты, не думая над тем, какая у них будет масса, и их оперативно выводить. Поэтому мы от первого запуска спутника до первого запуска космического корабля с человеком на борту прошли путь всего лишь за 4 года.
3: Вторым искусственный спутник на своей версии баллистической ракеты запустили американцы. Их «Эксплорер-1» был выведен на среднюю орбиту в 1958 году. А спустя 6 лет США первыми в мире освоили геостационарную орбиту. На высоте 36 тысяч километров над экватором аппараты движутся синхронно с Землей, не меняя положение над нужной точкой. Это удобно для спутниковой связи, телевещания и прогнозирования погоды, рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН.
5: Все районы, которые находятся под этой точкой, обслуживаются вот этим спутником для ретрансляции сигнала. То есть потребители могут навести свои маленькие антенны на вот этот аппарат. Дальше он остается неподвижным, смотрит в одну точку, и в этой точке постоянно находится геостационар. То есть это очень удобно и дешево получается.
3: Рабочее поле низкоорбитальных спутников – это высота от 200 метров до 2000 километров. Их там эффективнее использовать в виде группировок. Такой формат впервые предложили в середине 60-х. В отличие от геостационара, спутники в созвездиях быстрее и точнее передают сигналы и важны для устойчивой связи. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
2: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером – упадок сил. Основная причина – нехватка солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит. Поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело. Или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
6: Для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть там, хотя бы 7 часов.
2: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
7: Морской рыбы побольше. Очень хорошо бы овощи, особенно такие, как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов. Фрукты, ягоды очень хорошо. Орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, ну, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
2: А еще справиться с хандрой поможет древний метод аура-сома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом.
0: Утро на радио «Звезда».
2: Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового элемента на кольцах. Это подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Упражнение, выполненное Ильей на соревнованиях в Париже, отныне будет называться «Заика». Максим Петренко изучил другие виды спорта на предмет фирменных элементов россиян и узнал, что за уникальный бросок был у борца Карелина и почему в гимнастике запретили петлю корбут.
8: Начнем с греко-римской борьбы. Визитной карточкой трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина во время выступлений был бросок «Обратный пояс». Он обхватывал соперника поперек туловища и бросал через себя. Повторить подобное другие тяжеловесы, конечно, пытались, но убедительнее, чем у Карелина, ни у кого не получалось. Все благодаря его физической мощи и технике. В чем сложность элемента и что он дал нашему чемпиону, объясняет комментатор единоборств Роман Мазуров.
9: Ты должен быть физически очень развит. Как правило, этот прием делается из партера, то есть ты должен соперника подцепить захватом, да, удобно, и перевернуть его через себя. Ну, Сан Саныч это делал блестяще, и, собственно, благодаря этому приему он и стал впервые олимпийским чемпионом в Сеуле в 88 году, когда, проигрывая поединок очень опытному болгарину Рангелу Гировски, он его перевернул, одержал победу 5-3, и таким образом стал олимпийским чемпионом.
8: Легендарной в спортивной гимнастике стала петля корбут, элемент четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут. Это сальто назад с высокой перекладины с приходом обратно на эту же перекладину. Рискованное упражнение и получавшееся у нашей спортсменки еще и за счет ее невысокого роста в 152 сантиметра. В том числе этой петлей корбут в 72-м на Мюнхенской Олимпиаде произвела фурор. Но сейчас элемент отменен. Но не из-за риска, а по причине новых требований к этому виду спорта, отмечает советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира, тренер по спортивной гимнастике и комментатор Лидия Иванова.
10: Он не располагает такой динамикой большой. Надо обязательно перед ним остановиться, сосредоточиться. А вообще сегодняшняя композиция на брусьях, она требует бесконечного движения, перелетов, залетов, поворотов. И самое отрицательное, там надо наступить на жердь. Этого сегодня неприемлемо в требованиях к этому снаряду.
8: Что касается фигурного катания, то придумать здесь какой-то новый прыжок уже почти невозможно. Использованы прыжки и из хода вперед, и из хода назад, с правой и с левой ноги, зубцовые, ребровые. Тем не менее, фигуристы все равно идут дальше, увеличивая количество оборотов в существующих прыжках. И тут история сохраняет имена наших первопроходцев. Продолжает мастер спорта по фигурному катанию участница чемпионатов мира Эмма Гаджиева.
11: Первый четверной Ридбергер среди женщин исполнила на соревнованиях наша Аделия Петросян. Первый четверной Луц на соревнованиях среди женщин в истории фигурного катания исполнила Анна Щербакова. Впервые в произвольной программе 5 четверных прыжков во время Олимпийских игр прыгнула Александра Трусова.
8: Отечественные спортсмены отличаются тем, что, будучи новаторами во многих движениях, не бегут закреплять авторство за собой, потому что спортивный мир и так, как говорится, все понимает. Например, в смешанных единоборствах у Хабиба Нурмагомедова тоже был свой фирменный элемент с контролем ног противника. Он усаживался на них сверху и уже своими ногами их обвивал и держал так, что оппонент не мог встать. Многие бойцы и сейчас говорят просто «за Хабиб ноги», то есть «удержи их». Но так крепко сковать оппонента выходит далеко не у всех. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут вы узнаете, почему пролив Шакальского считают ловушкой для кораблей. Что помогает сделать современную экскурсию запоминающейся? Какой овощ был главным в рационе россиян вплоть до 19 века?
1: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
12: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении. Запуск космических аппаратов на орбиту. Управление и наблюдение за работой спутников.
1: 4 октября. Этот день в истории.
12: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство Академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр Академии.
1: Этот день в истории. История награды.
13: Медаль за освоение целинных земель. 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут по московскому времени космическая капсула с Юрием Гагариным приземлилась в Саратовской области неподалеку от города Энгельса. Первыми, кто встретил героя на Земле, была жена лесника Анна Тахтарова и ее 6-летняя внучка Рита. Позже подтянулись и местные жители во главе с председателем колхоза. Он снял с груди и вручил Гагарину его первую космическую награду – медаль за освоение целинных земель. Медаль за освоение целинных земель была учреждена в 1956 году. Ей награждали строителей, колхозников, работников профсоюзных и комсомольских организаций за освоение земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. На лицевой стороне медали был изображен самоходный комбайн С-4 во время уборки урожая. На оборотной стороне размещался серп и молот, пшеничный колос и кукурузные початки. Понятное дело, медаль за освоение целинных земель никакого отношения к космосу не имела. Но после той истории в Саратовской области появилась особая традиция по возвращении из полета награждать этой медалью космонавтов. Эта награда есть у Германа Титова, Георгия Гречка, у Валентины Терешковой, Георгия Берегового. А вот летчик-космонавт Виктор Горбатко стал и вовсе заслуженным целинником. В 1969 и 1977 годах ему были вручены две медали за освоение целинных земель.
14: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Реклама.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: В Китае изобрели умный чемодан, который сам катится за владельцем, объезжает препятствия и умеет находить хозяина в радиусе аж 50 метров. Как работает умный багаж и большая ли у него батарея?
3: Рассказывает исполнительный директор компании

и нет таких проблем с тем, чтобы обеспечить энергетикой его в виде батареек. Системы сами по себе, они достаточно известны. Это так называемые технологии «следуй за мной». Их часто применяют в робототехнике, особенно там наземной робототехнике. Да, в принципе, и в беспилоте в том же самом. Мы сейчас знаем, что есть целый ряд беспилотников, которые могут следовать за своим оператором, фиксировать его в виде картинки. И по наземным комплексам роботехническим часто и в тех же армейских системах стараются разработать те технологии, которые бы позволили следовать как за человеком, либо за какой-то машиной. На самом деле перспективы такой системы, они радужные, потому что целый ряд решений, когда перемещается какая-то головная машина, и могут перемещаться целая там колонна, допустим, беспилотников, где не требуется водитель, и они могут контролировать расстояние, ну и тому подобное.

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: Вы когда-нибудь задумывались над тем, как именно звучат колокола? Мы привыкли к их гулкому звону, но ведь за ним стоит целая наука. Звонарь XIX века, протоиерей Аристарх Александрович Израилев, знал толк в звуках, как никто другой в России. Он самостоятельно изучал акустику, измерял частоту колебаний колоколов Ростовского Кремля. При этом отец Аристарх был не просто теоретиком, а изобретателем-самоучкой. Израилев настраивал куранты, целые наборы колоколов. Их голоса разносились над Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом. В 1870-х он принялся конструировать акустические приборы для точного определения частоты колебаний. Его коллекция насчитывала 56 созданных вручную камертонов, настроенных с невероятной точностью. Они позволяли не только анализировать, но и записывать колокольные звоны музыкальным языком.
0: Ну ты кулибин.
1: Работы отца Аристарха получили международное признание. Он выставлял свои камертоны в Москве на политехнической выставке, на которой получил почетный адрес, а также на всемирных выставках в Вене и Париже, где его наградили медалями. Израилев любил говорить, что звук – это живая математика. Он верил, правильный тон рождает не просто музыку, а настроение, внутренний покой. Его труды помогли понять, что колокольный звон – не случайная вибрация металла, а тонко выверенная наука.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов космических войск с профессиональным праздником. Он отметил, что они решают ответственные задачи по защите безопасности России, обеспечивают связь и навигацию, предоставляют данные вооруженным силам, в том числе участникам СВО. Президент подчеркнул важность наращивания возможностей спутниковой группировки и разработки новых технологий. По его словам, благодаря труду нескольких поколений специалистов, Россия получила надежный ракетно-космический щит. ВСУ больше 140 раз атаковали Белгородскую область за сутки. Погибли 3 мирных жителя, еще 12 ранены. Силы ПВО сбили и подавили 182 беспилотника. Противник также наносил артиллерийские удары и сбрасывал взрывные устройства с дронов. Атаки затронули Белгород и 16 округов области, сообщил губернатор Александр Шуваев. Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам на Украине. Восточнее Одессы поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Беспилотники «Герань» уничтожили логистический центр «Новой почты» в Черноморске и дата-центр в Одессе. Кроме того, российская авиация нанесла удары по пункту управления дронами и местам дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области. Применялись управляемые ракеты и авиабомбы с модулями коррекции. КНДР провела учение с запуском гиперзвуковой ракеты средней дальности. Она пролетела 1000 километров и поразила цель в Японском море. Запуском наблюдал Ким Чен Ын. Он заявил, что такие испытания укрепляют ядерное сдерживание и демонстрируют готовность к ответному удару. В Южной Корее и Японии дальность полета оценили иначе, около 700 километров. В Пхеньяне это объяснили особенностями траектории. Почти 20% кличек кошек в Москве начинается на букву «М». Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
2: Да, это Муся, это Мурка, это Мурлыка. Можем наблюдать тенденцию ухода от англицизмов. Если раньше были достаточно популярные это Буся, это Боня, то сейчас уже больше уходят и более русские имена. Федор, это Дуся, Евдокия, Ефросинья.
1: Сауткин также рассказал, что примерно 5% обращений в госветклинике столицы исходит от хозяев экзотических животных, например, владельцев черепах, насекомых и пауков. По его словам, в этом году в городе появились 22 новые услуги, на которые можно записаться к ветеринарным специалистам. О погоде. В воскресенье в Москве ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13. Ночь на понедельник похолодает до плюс 6. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага Северная Земля. Как удалось совершить такой маневр? И какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике? Рассуждает историк флота Сергей Антонов.
6: Сама по себе это очень сложная акватория, поскольку там
3: практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию, это высоченный риск на что-то там сесть, напороться, повредить корабль. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет как раз все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
6: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
3: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования. Это, прежде всего, аппараты «Арктика-М», «Электро-Л», весь Северный морской путь и все, что около него, каждые 3 дня данные по ним обновляются.
5: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводится с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Министерстве экономического развития. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида, чем уникальны современные маршруты и как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях.
7: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связано представить все объекты маршрута, рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид-шляпки» Татьяна Василькова.
8: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
7: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы и листают редкие старинные книги. Общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
9: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
7: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ-гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
9: На тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
7: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, не построенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В России разработают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультаций пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
10: «Щи да каша – пища наша». Эта пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря – холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, хлеб всему голова, рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
11: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
10: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладкой и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С, благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в XV веке, огурцы в XVI. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале 18 столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
12: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине XIX века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу XIX века, к началу XX века.
10: В XIX веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять взбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу: первое, второе и компот. Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
12: Это были все те же каши, все те же супы. Но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки. Там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то. Потому что, разумеется, ни при Петре Первом, ни раньше такого не было.
10: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира. Например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, сколько дней продержался на орбите первый спутник Земли, как справиться с осенней хандрой, какие сложные элементы в спорте первыми исполнили наши атлеты.
4: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
13: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
4: 4 октября. Этот день в истории.
13: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр Академии.
4: Этот день в истории.

0: Стрелецкий кафтан. Длинная до щиколоток или середины голени. Распашная верхняя одежда с застежкой на пуговицы и отложным воротником. Кафтан считался базовым элементом служилого платья подразделений стрельцов, сформированных Иваном Грозным в 1550 году. Форма и содержание.
1: Кафтаны шили из плотной шерстяной ткани, сукна. Особой государевой страже, то есть московским стрельцам, на пошив армейской одежды, сукно выдавали 3 раза в год. А вот стрельцам городовым из отдаленных гарнизонов всего лишь раз в год. Цвет уставной одежды указывал на принадлежность к конкретному приказу, то есть полку. Поэтому кафтаны могли быть красными, желтыми, белыми, светло-зелеными и даже малиновыми. К примеру, у одного из смоленских стрелецких полков 17 века кафтаны в честь основного цвета полкового знамени были оранжевые –

0: обмундирования.
1: Стрелецкий кафтан.
2: Речь, конечно, о парадной форме. На каждый день или в боевые походы у царской стражи были совсем другие кафтаны практичных цветов. На войну стрельцы отправлялись в немарких и дешевых кафтанах – серых, коричневых или черных. В мирное время государева охрана несла в них регулярную гарнизонную службу и даже тушила пожары. Многие хорошо помнят фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, в этой картине есть небольшое историческое несоответствие. Пешее стрелецкое войско отправляется выбивать крымского хана с изюмского шляха при полном параде, в ярких красных кафтанах, чего в принципе быть не могло. Но это кино. Русский цвет армейской формы должен был мгновенно создать у зрителя устойчивый хрестоматийный образ царского войска. И Гайдай поставленной цели добился.
1: Форма и содержание. Стрелецкий кафтан. История с географией. Голландка.
3: Хорошо, когда на улице лютый мороз, а дома... Нет, батарея — это не романтично. Печка кирпичная, высокая, горячая, уютная. Прижаться к ней — настоящее блаженство. Конечно, русская тоже очень неплохо. Но для дачного домика великовато. А голландка в самый раз.
1: История с географией. Голландка.
3: Говорят, она появилась в России по велению царя Петра в начале 18 века. Во-первых, он такие видел в Голландии. Аккуратные, компактные, по-европейски функциональные, все в изразцах. Во-вторых, надоели монарху частые пожары в русских деревянных городах. В 1718 году издал он указ об обустройстве печей. И в указе том повелел прекратить топить в городах по-черному, а строить печи огнестойкие, кирпичные, с дымоходом. Так печь, простая, но эффективная, вошла в русский городской быт и культуру. С названием долго не мучились. Голландка.
1: История с географией.
3: В загородных усадьбах такие печи начали устанавливать со второй половины XIX века. Были они и круглые, и квадратные, богато украшенные изразцами. Не иду же в них разогревать. А так и глазу барскому приятно, и душе тепло. Крестьянам же такие печки не пригодились. Игрушки. По сравнению с русской-то. Второе рождение и в деревнях, и на дачных участках голландки обрели уже в советское время, когда для кулинарных нужд появились газовые плиты.
1: Голландка. История с географией.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни не осложнение. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
7: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ВСУ больше 140 раз атаковали Белгородскую область за сутки. Погибли 3 мирных жителя, еще 12 ранены. Силы ПВО сбили и подавили 182 беспилотника. Противник также наносил артиллерийские удары и сбрасывал взрывные устройства с дронов. Атаки затронули Белгород и 16 округов области, сообщил губернатор Александр Шуваев. В космических войсках России создана единая система контроля ракетоопасных направлений и мониторинга космической обстановки. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Главные задачи – поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении, управление спутниками и запуске аппаратов. Войска также осваивают новую технику и выполняют пуски межконтинентальных баллистических ракет. Сегодня космические войска отмечают профессиональный праздник. Президент направил поздравления военнослужащим и ветеранам этого рода войск. Москва оказывала Ирану прямую дипломатическую помощь в конфликте с США. Это сообщил в интервью иранскому гостелерадио заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В том числе, сказал он, блокировали резолюции Совета безопасности ООН, которые могли бы узаконить удары по Исламской республике. Он подчеркнул, что отношения России и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне, но это не военный блок. Министерство иностранных дел России осудило военную операцию США и Израиля против Ирана с первого дня. Дети-патриоты, которые имеют хорошее образование и достаток из полных семей, часто становятся жертвами дистанционных мошенников. Об этом агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Владимир Васенин.
2: В нашей работе мы выявили, к сожалению, такой не медицинский, конечно же, термин, это не диагноз, это понятие, которое является обывательским, так называемый синдром пионера, когда молодой человек, патриотически воспитанный, который нормально учится, он готов помогать государству, он любит нашу страну. Вот так называемый синдром, он начинает срабатывать при звонке мошенника. Когда ребенку говорят, мы из государственной структуры, там, из полиции, ты должен помочь задержать преступника, ты должен спасти свою страну, и под какими-то патриотическими историями его начинают вовлекать в дальнейшее совершение преступлений.
1: Ранее в МВД назвали признаки нахождения ребенка под влиянием мошенников. В ведомстве призвали обращать внимание на внезапную скрытность, новые контакты, удаление переписок, неожиданно появившиеся деньги, просьбу оформить банковскую карту. О погоде. В воскресенье в Москве ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. День космических войск. А как в стране запускали первые спутники. Психологи связывают осеннюю апатию с перестройкой организма. Какие блюда добавят радости? Российский атлет придумал новый элемент в спортивной гимнастике. Сложно ли его повторить? Сегодня День космических войск. Праздник приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли, который был осуществлен 4 октября 1957 года. Это событие открыло новую веху в истории космонавтики, в том числе военной. Как человечество перестало просто смотреть на звезды, а из холодной пустоты впервые раздался знакомый нам всем сигнал. расскажет Анна Елисеева.
5: Именно так звучал радиосигнал ПС-1, простейшего спутника, который впервые в истории был выведен на орбиту Советским Союзом. Свои бип-бип аппарат передавал на частотах 20 и 40 МГц, а значит, услышать его могли почти на любом приемнике в любой точке мира. Это потом спутники начнут транслировать высокочастотные сигналы для телевидения, мобильной связи и GPS. А тогда, 4 октября 1957 года, короткие бипы позволяли на Земле следить за аппаратом, а еще изучать поведение радиоволн в верхних слоях ионосферы. Попутно ученые сделали еще одно любопытное открытие, отмечает популяризатор науки о космосе и астрономии, автор телеграм-канала «Я записал» Сергей Антонов.
6: Когда разные приемные станции принимали этот сигнал, они поняли, что идет сигнал с разными характеристиками. Немножко изменяется и задержка есть, как будто есть какое-то препятствие. Действительно, потом расчеты показали, что это из-за атмосферы. То есть атмосфера оказывается не настолько равномерной, монолитной, когда этого считалось.
5: Радиосигналы передавали 4 антенны, выраставшие из полуметрового в диаметре шара. Изготовленный из алюминиевых сплавов, он весил порядка 80 килограммов и открывался как 2 полусферы. Внутри датчики температуры и давления, аккумуляторы и, конечно, радиопередатчик. Полет на орбите продлился 92 дня. За это время спутник совершил почти 1500 витков вокруг Земли, а затем сгорел в атмосфере. Спроектировал аппарат Николай Кутыркин, а за ракетные вопросы отвечал руководитель проекта Сергей Королев. Это он предложил использовать в качестве носителя баллистическую ракету Р-7, продолжает Сергей Антонов.
6: Траектории полетов ракет подобного типа подразумевают, что они и так все равно полетят через космическое пространство. И учитывая достаточно большую грузоподъемность в базе этой ракеты, можно было очень быстро собирать аппараты, не думая над тем, какая у них будет масса, и их оперативно выводить. Поэтому мы от первого запуска спутника до первого запуска космического корабля с человеком на борту прошли путь всего лишь за 4 года.
5: Вторым искусственный спутник на своей версии баллистической ракеты запустили американцы. Их «Эксплорер-1» был выведен на среднюю орбиту в 1958 году. А спустя 6 лет США первыми в мире освоили геостационарную орбиту. На высоте 36 тысяч километров над экватором аппараты движутся синхронно с Землей, не меняя положение над нужной точкой. Это удобно для спутниковой связи, телевещания и прогнозирования погоды, рассказывает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН.
7: Все районы, которые находятся под этой точкой, обслуживаются вот этим спутником для ретрансляции сигнала. То есть потребители могут навести свои маленькие антенны на вот этот аппарат. Дальше он остается неподвижным, смотрит в одну точку, и в этой точке постоянно находится геостационар. То есть это очень удобно и дешево получается.
5: Рабочее поле низкоорбитальных спутников – это высота от 200 метров до 2000 километров. Их там эффективнее использовать в виде группировок. Такой формат впервые предложили в середине 60-х. В отличие от геостационара, спутники в созвездиях быстрее и точнее передают сигналы и важны для устойчивой связи. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Наступление холодов и серые дни – главные виновники осенней апатии. Утром тяжело вставать, днем лень работать, а вечером – упадок сил. Основная причина – нехватка солнечного света, который нарушает работу гипоталамуса. Именно эта зона отвечает за сон и аппетит. Поэтому нужно запустить обратный механизм – воздействовать на мозг через собственное тело. Или, попросту говоря, больше двигаться, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.
8: Для большинства людей сезонные изменения – это все равно переходные периоды. Поэтому те, кто подвержен, в принципе, там, депрессиям или каким-то колебаниям настроения, здесь нужно быть просто готовым к переходному всегда периоду. Активность физическая должна быть достаточной для человека. Желательно, чтобы общеукрепляющие всякие вещи тоже использовал, да, прием витаминов, в частности, там, биологических каких-то добавок. Умственные нагрузки тоже должны быть. Но самое главное – это режимность, конечно. Достаточно сна должно быть там, хотя бы 7 часов.
4: Важно поддерживать и правильное питание. Нехватку солнечного витамина D восполнять рыбными блюдами, а недостаток серотонина – горьким шоколадом, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
9: морской рыбы побольше. Очень хорошо бы овощи, особенно такие, как томаты, морковь, тыква, где много антиоксидантов. Фрукты, ягоды очень хорошо. Орехи для стимуляции иммунитета и для поддержания тонуса головного мозга. Это приправы, ну, например, чеснок, лук, куркума, укроп и горький шоколад.
4: А еще справиться с хандрой поможет древний метод аура-сома – лечение цветом и ароматом. Нужно просто окружить себя теплыми оттенками и усилить эффект приятным запахом.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового элемента на кольцах. Это подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Упражнение, выполненное Ильей на соревнованиях в Париже, отныне будет называться «Заика». Максим Петренко изучил другие виды спорта на предмет фирменных элементов россиян и узнал, что за уникальный бросок был у борца Карелина и почему в гимнастике запретили петлю корбут.
10: Начнем с греко-римской борьбы. Визитной карточкой трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина во время выступлений был бросок «Обратный пояс». Он обхватывал соперника поперек туловища и бросал через себя. Повторить подобное другие тяжеловесы, конечно, пытались, но убедительнее, чем у Карелина, ни у кого не получалось. Все благодаря его физической мощи и технике. В чем сложность элемента и что он дал нашему чемпиону, объясняет комментатор единоборств Роман Мазуров.
11: Ты должен быть физически очень развит. Как правило, этот прием делается из партера, то есть ты должен соперника подцепить захватом, да, удобно, и перевернуть его через себя. Ну, Сан Саныч это делал блестяще, и, собственно, благодаря этому приему он и стал впервые олимпийским чемпионом в Сеуле в 88 году, когда, проигрывая поединок очень опытному болгарину Рангелу Гировски, он его перевернул, одержал победу 5-3, и таким образом стал олимпийским чемпионом.
10: Легендарной в спортивной гимнастике стала петля корбут, элемент четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут. Это сальто назад с высокой перекладины с приходом обратно на эту же перекладину. Рискованное упражнение и получавшееся у нашей спортсменки еще и за счет ее невысокого роста в 152 сантиметра. В том числе этой петлей корбут в 72-м на Мюнхенской Олимпиаде произвела фурор. Но сейчас элемент отменен. Но не из-за риска, а по причине новых требований к этому виду спорта, отмечает советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира, тренер по спортивной гимнастике и комментатор Лидия Иванова.
12: Он не располагает такой динамикой большой. Надо обязательно перед ним остановиться, сосредоточиться. А вообще сегодняшняя композиция на брусьях, она требует бесконечного движения, перелетов, залетов, поворотов. И самое отрицательное, там надо наступить на жердь. Этого сегодня неприемлемо в требованиях к этому снаряду.
10: Что касается фигурного катания, то придумать здесь какой-то новый прыжок уже почти невозможно. Использованы прыжки и из хода вперед, и из хода назад, с правой и с левой ноги, зубцовые, ребровые. Тем не менее, фигуристы все равно идут дальше, увеличивая количество оборотов в существующих прыжках. И тут история сохраняет имена наших первопроходцев. Продолжает мастер спорта по фигурному катанию, участница чемпионатов мира Эмма Гаджиева.
13: Первый четверной Ридбергер среди женщин исполнила на соревнованиях наша Аделия Петросян. Первый четверной Луц на соревнованиях среди женщин в истории фигурного катания исполнила Анна Щербакова. Впервые в произвольной программе 5 четверных прыжков во время Олимпийских игр прыгнула Александра Трусова.
10: Отечественные спортсмены отличаются тем, что, будучи новаторами во многих движениях, не бегут закреплять авторство за собой, потому что спортивный мир и так, как говорится, все понимает. Например, в смешанных единоборствах у Хабиба Нурмагомедова тоже был свой фирменный элемент с контролем ног противника. Он усаживался на них сверху и уже своими ногами их обвивал и держал так, что оппонент не мог встать. Многие бойцы и сейчас говорят просто «за Хабиб ноги», то есть «удержи их». Но так крепко сковать оппонента выходит далеко не у всех. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, почему пролив Шакальского считают ловушкой для кораблей. Что помогает сделать современную экскурсию запоминающейся? какой овощ был главным в рационе россиян вплоть до 19 века.
0: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
4: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи — наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
0: 4 октября. Этот день в истории.
4: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
0: Этот день в истории. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
14: Водители неземной техники. 17 ноября 1970 года на поверхность Луны вступил первый в мире внеземной планетоход. Советский аппарат под названием «Луноход-1» исследовал поверхность планеты 11 лунных суток, что составляет 10,5 земных месяцев. Все это время луноходом управляли водители, которые находились за 380 тысяч километров от аппарата. Один из водителей лунохода Вячеслав Довгань вспоминал.
15: «Фотография, по которой мы ориентировались, шла с Луны почти 20 секунд. Луноход все это время движется. Приходит следующий кадр, а положение машины уже совсем другое. Так что мы научились управлять луноходом почти вслепую».
14: Секретный отряд водителей неземной техники. Личный состав — 7 человек. Управляемый аппарат — «Луноход-1». Масса — 756 килограмм. Длина — 4,5 метра. Ширина и высота — около 2 метров. Водители лунохода учились управлять машиной на специальном полигоне под Симферополем. Его создатели вдохновлялись панорамными изображениями Луны, полученными со спутников. Поверхность планеты была скопирована один в один. Камни, кратеры, лунная пыль. В отряд водителей неземной техники набрали людей, у которых не было никакого опыта управления машинами или мотоциклами. Вместо руля — джойстик, подобный ручке управления самолетом. 8 марта 1971 года водители лунохода решили оригинально поздравить женщин, работающих в Центре управления полетами. Штурман Константин Давидовский написал колесами машины на лунном грунте цифру 8. В конце рабочего дня девушки получили фотографии огромной 100-метровой восьмерки, которая с этого времени красуется на Луне. За самоуправство молодые офицеры едва не попрощались с военной карьерой. Но их все же оставили на службе. Заменить сотрудников уникального подразделения, водителей луноходов, было некем.
0: Личный состав.
16: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Как вас звать, величать-то?
19: Не царское это имя!
20: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
19: Не царское это имя!
20: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Третий правитель Киевской Руси и единственный сын легендарного Рюрика. Отважный воин и талантливый полководец. Хронисты окрестили князя Игоря старым.
3: За что же его нарекли таким именем? И было ли оно обидным?
4: После смерти князя Олега киевский престол перешел к его племяннику Игорю Рюриковичу. По разным данным, наследнику на тот момент было хорошо за 30. Более чем зрелый возраст для начала правления. Да и вообще для жителей Руси X века.

0: Игоря. Ряд историков утверждают, что он сидел на Киевском престоле до 67 лет. Дольше него из династии Рюриков правили лишь княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Поистине Игорь Старый.
1: Не царское это имя. История одного прозвище. Дай пять. Пять удивительных фактов о костях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кости живые. Они кровоточат и болят, так как пронизаны кровеносными сосудами и нервами. Поэтому гипс накладывают не только для фиксации, но и для остановки внутреннего кровотечения.
1: Факт второй.
3: Число костей человеческого организма непостоянно. У младенцев их около 300. По мере взросления мелкие кости черепа, позвоночника и таза срастаются. К 25 годам скелет человека насчитывает примерно на 100 костей меньше, чем у ребенка.
1: Факт третий.
3: Кость помнит все. Кости хранят информацию о рахите, туберкулезе и даже голодании. Палеопатологи по скелетам могут определить, чем болел человек в течение всей жизни.
1: Факт четвертый.
3: На МКС за полгода космонавты теряют до 20% костной массы. В 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Без гравитации остеобласты, клетки-строители, перестают работать, а остеокласты, клетки-разрушители, не перестают разрушать.
1: Факт пятый.
3: За 70 лет жизни кости ног испытывают

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило об ударах по объектам на Украине. Восточнее Одессы поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Беспилотники «Герань» уничтожили логистический центр «Новой почты» в Черноморске и дата-центр в Одессе. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне. Это заявил у себя в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это будет означать уничтожение группировки, после чего американские спутники «Старлинг» посыпятся вниз. Медведев отметил, что космос – тесное место и нужно быть взаимно вежливыми. Так замглавы Совбеза прокомментировал просьбу Зеленского к американцам заблокировать работу российских спутников. Капитан рейса «Fly Dubai» рассказал, что его напарник молился перед нападением. По его словам, в это время он из деликатности не оглядывался, затем почувствовал сильный удар по голове. Поняв, что это нападение, лежа на полу в полусознательном состоянии, он смог дотянуться до двери и открыть ее в салон. Ранее сообщалось, что у нападавшего находили экстремистские материалы. Как действовать в ситуации, когда возникает конфликт между летчиками? Об этом «Радио «Звезда» рассказал пилот первого класса Владимир Зюзин.
3: Основное правило, что если командир воздушного судна в состоянии, он берет управление на себя и безопасно завершает полет. После этого все отношения выясняются уже на земле. Членов экипажа, таких как бортпроводники и стюардессы, конечно же, они готовятся к внештатным ситуациям. Но чтобы именно посадить самолет, нет, бортпроводников и стюардессы к этому не готовят. Но в случае какой-либо аварийной ситуации на борту, например, при потере сознания, например, одним из членов экипажа, предусмотрено, что бортпроводник может быть приглашен в кабину пилотов и может осуществлять, так сказать, некую помощь в подготовке и выполнении посадки.
2: Накануне Генпрокуратура Арабских Эмиратов назвала инцидент на борту самолета «Fly Dubai» терактом. В свою очередь, СМИ раскрыли личность террориста, предположительно, это 29-летний гражданин Омана. 30 сентября на рейсе «Дубай-Тель-Авив» злоумышленник направил самолет к земле, но пассажиры обезвредили его и выровняли курс. Лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. Число угонов автомобилей в России выросло на 41% с начала года. Это по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков. По их данным, половина всех случаев угонов пришлась на Москву. В числе опасных регионов – Краснодарский край, Архангельская, Свердловская, Рязанская области, а также Северный Кавказ. Треть угонов – это китайские автомобили. Самое опасное время – с полуночи до 6 утра. Тогда происходит 60% краж. Богдан Ходаченко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 3Z. Лицензия номер L-041-001-10-26.
4: от 32 2022 года.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Утро на радио «Звезда».
10: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Корабли Северного флота смогли преодолеть пролив Шакальского. В чем риск такого перехода? В туризме не хватает 20% специалистов. А где учат ремеслу экскурсовода? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Еще одна наша победа в Арктике. Корабли Северного флота впервые в истории прошли через пролив Шакальского и вышли в акваторию Карского моря. Узкое и опасное для судоходства место в районе архипелага Северная Земля. Как удалось совершить такой маневр и какие передовые средства помогают проходить сложные участки в Арктике? Рассуждает историк флота Сергей Антонов.
11: Сама по себе это очень сложная акватория, поскольку там практически весь год стоит либо обледенение, либо вот эта ледовая шуга, корка плавучая из снега и льда. Плюс огромное количество мелких островов, которые скрываются под этим льдом. Это все очень сильно осложняет навигацию, это высоченный риск на что-то там сесть, напороться, повредить корабль. Техническое оснащение нашего военно-морского флота позволяет как раз все эти вещи нивелировать и спокойно работать там, где работать раньше было нельзя.
12: А как меняется карта судоходства? Стало ли проще проходить опасные и сложные участки?
11: Если раньше можно было разведывать новые акватории, да и в целом следить за состоянием акватории с помощью океанографических судов, то сейчас, в наши дни, добавилось огромное количество средств слежения, в том числе и, например, спутниковых. У нас есть неплохая группировка спутников, которая позволяет вести как ледовую разведку, так и океанографические исследования. Это, прежде всего, аппараты «Арктика-М», «Электро-Л», весь Северный морской путь и все, что около него, каждые 3 дня в данные по ним обновляются.
10: Уникальный маневр в арктических широтах был выполнен под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Арктический поход проводится с целью обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России в Арктике.
9: Утро на радио «Звезда».
10: В российской туриндустрии жесткий дефицит кадров. Отрасли недостает порядка 20% сотрудников. А к 2030-му потребуется еще 300 тысяч человек, сообщили в Министерстве экономического развития. Анна Елисеева решила узнать, как получить профессию гида, чем уникальны современные маршруты и как добывают эксклюзивную информацию, которой удивляют порой на экскурсиях.
13: Назвался гидом, полезая в автобус. Теперь это не работает. Нужно предъявить диплом, а для его получения – пройти огонь и воду. Первый этап – собственно, сама переподготовка. В течение 3-6 месяцев вас научат, как правильно водить группы и как превращаться в супермена в нештатных ситуациях. Второй этап – уже госэкзамен. Он включает тестирование и практическую часть. Вживую или онлайн курсанты тянут билет и проводят экзаменаторам виртуальную экскурсию. Иногда это задание со звездочкой, когда нужно продемонстрировать не только эрудицию, но и смекалку. Например, связно представить все объекты маршрута, рассказывает гид-переводчик высшей категории, создатель проекта «Гид шляпки» Татьяна Василькова.
14: Лично у меня был вопрос, который касался объектов новой туристской инфраструктуры. Это означало, что я должна была представить фрагмент своей экскурсии, который бы содержал в качестве представления, например, участок какого-то современного виадука. И ты должен подумать, как представить этот объект, чтобы вписать его в контекст всей своей экскурсии, а также жизни города как культурный феномен.
13: Любопытно, что эта профессия зачастую пересекается с работой журналиста. В поиске эксклюзивной информации гиды изучают архивы и листают редкие старинные книги, общаются с театральными билетерами, музейными смотрителями и даже хранителями кладбищ. Ведущий канала «Прогулки по Москве» Александр Усольцев рассказывает, как в поиске разгадки одного барельефа обратился к старожилам дома и получил уникальные сведения.
4: В Денежном переулке в районе Арбата есть советский дом, на котором изображен спутник Земли. И нигде о нем не написано. И удалось разговориться со старожилом, и он рассказал, что жители этого дома были так вдохновлены тем, что их дом сдают в 1957 году, в год запуска первого спутника, что специально сложились и заказали в скульптурной мастерской барельеф с изображением первого спутника.
13: Умение подмечать детали, находить первоисточники и перепроверять информацию – все это первые шаги на пути к созданию оригинальной авторской программы. А дальше подключается фантазия, артистизм и талант собирать воедино мозаику культурного наследия. Например, вошедший в топ гидов планеты по версии британской газеты «Гардиан» Феликс Мальцев буквально оживляет историю Москвы комичными сценами и поэтическими строками. Причем стихи классиков он декламирует в собственном переводе на английский язык, раскрывая иностранцам тайны русской души. Эталоном профессии считаются и наши собеседники. Каждый из них идет в ногу со временем и следит за трендами. Москвовед Александр Усольцев отмечает тенденцию на мультиформатность и применение цифровых сервисов.
4: На тех же самых экскурсиях, вместо того, чтобы показывать картинки в распечатанном виде, сейчас многие уже рассылают их через мессенджеры. Делается специально под экскурсию канал. По QR-коду выдается всем на время экскурсии. И картинка появляется, когда мы подходим к тому или иному месту, у людей одновременно.
13: А еще с помощью VR-очков можно оживить прошлое прямо на улице. Увидеть исчезнувшие памятники или проекты, которые так и остались на бумаге. Например, непостроенный дворец Совета в Москве. Еще интереснее работают иммерсивные форматы, когда прогулки превращаются, например, в гастроэкскурсии, и тематические блюда помогают буквально распробовать историю района на вкус. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
10: А еще есть так называемые гиды-первопроходцы. Это проводники на Камчатке, Алтае и Кольском полуострове, которые совмещают специальности историка, биолога и спасателя МЧС.
9: Утро на радио «Звезда».
10: В России разработают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультаций пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
15: «Щи да каша – пища наша» – это пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря – холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, хлеб всему голова, рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
16: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
15: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладкой и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в XV веке, огурцы – в XVI. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале XVIII столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
17: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине XIX века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу XIX века, к началу XX века.
15: В XIX веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять сбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу «Первое, второе и компот». Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
18: Это были все те же каши, все те же супы, но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки, там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то, потому что, разумеется, ни при Петре Первом, ни раньше такого не было.
15: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира, например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
7: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня! Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России. Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска – самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
19: 4 октября. Этот день в истории.
7: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
19: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
20: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
19: «Человек с изюминкой»
20: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Екатерина Великая.
2: Повелительница огромной страны, женщина, перед которой трепетали министры и послы. Историки много пишут о ее реформах, воинах, любовниках. Но есть кое-что, о чем почти не говорят. О ее невероятной способности в одну секунду переломить ситуацию, не властью, словом, а иногда просто улыбкой.
1: На первый взгляд.
2: Она умела быть жесткой. Подавление пугачевского восстания, смертные приговоры, три раздела Польши. Но это дела государственные. Живая, умная, с острым чувством момента женщина, в личном общении она часто выбирала другой инструмент.
1: В чем изюминка?
2: Адмирал Василий Чичагов – единственный русский флотоводец, получивший орден Святого Георгия первой степени за победу над шведами. Настоящий вояка, позабывший придворный этикет и напыщенные речи. Попал на аудиенцию к императрице. Поначалу смущался. Потом начал рассказывать про сражение, увлекся, и его понесло. Размахивал руками, командовал, громко, с выражениями. Наконец очнулся, упал на колени. «Виноват, матушка, ваше величество, забылся». Екатерина могла нахмуриться, могла сделать вид, что оскорблена, хамство, позор, опала. Нет, она подошла к склонившемуся адмиралу и положила ладонь ему на голову.
3: «Ничего, ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я же все равно в вашей морской терминологии ничегошечки не понимаю».
2: Говорят, придворные вспоминали времена Екатерины с тоской. Из-за того, что при ней можно было так в порыве сказать что-то лишнее и остаться в живых.
1: Екатерина Великая. Человек с изюминкой.

0: Словарь современного города.
1: У. Универмаг. Бон-марше. По-русски «удачная покупка». Так назывался первый в мире универсальный магазин. Открылся он в середине 19 века в Париже. Это был проект француза Аристида Буссико. Рисковый человек, сумасшедший авантюрист, так его называли друзья. С ним отказались сотрудничать партнеры по бизнесу. Они не поняли его идею. Зато поддержала жена. И не зря. Парижанки часами ходили по новому универмагу, выбирая одежду и украшения. Это сейчас мы привыкли к ярким витринам, шелкам и разнообразию платьев, костюмов и обуви. А тогда даже бирок на товарах не было. Все это придумал Буссико. Рождественские распродажи – тоже его идея. После праздника магазин пустел, и снижение цен помогало вернуть покупателей. Об этом универмаге Эмиль Золя писал. Это был храм современной торговли, легкий и основательный, созданный для целых толп покупательниц. Казалось, магазин лопнул от множества товаров, и избыток их вылился на улицу. Магазин, придуманный Аристидом Буссико, работает до сих пор. А вот слово «универмаг» мы теперь почти не используем. Ходим в торговые центры, но и там покупаем все реже и реже. Сегодня куда удобнее выбирать товар в интернете. Новые маркетплейсы – это те же универмаги, только идти никуда не надо, и нет очередей, даже во время распродаж.
0: Словарь современного города.
2: По лётному полю посёлка в заполярном

Что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, то

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов космических войск с профессиональным праздником. Он отметил, что они решают ответственные задачи по защите безопасности России, обеспечивают связь и навигацию, предоставляют данные вооруженным силам, в том числе участникам СВО. Президент подчеркнул важность наращивания возможностей спутниковой группировки и разработки новых технологий. По его словам, благодаря труду нескольких поколений специалистов, Россия получила надежный ракетно-космический щит. Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» приведет к полноценной космической войне. Это заявил у себя в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это будет означать уничтожение группировки, после чего американские спутники Starlink посыпятся вниз. Так замглавы Совбеза прокомментировал просьбу Зеленского к американцам заблокировать работу российских спутников связи. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Монумент установили в районе города Свидник. В церемонии участвовали представители власти, Союз антифашистских борцов и посол России. Маршал Конев командовал Первым украинским фронтом, который участвовал в Карпатско-Дуклинской операции осенью 1944 года. Она положила начало освобождению Чехословакии от фашизма. В Словакии состоялись мероприятия по случаю 82-й годовщины этой операции. Красная кнопка для защиты от мошенника на госуслугах заработает уже в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи. Мера будет реализована в рамках системы «Антифрод». Есть два способа, как может работать инициатива, рассказал в эфире «Радио Звезда» эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
2: Вариант первый. По нажатию кнопки просто уходит уведомление в антифрод-систему, соответственно, уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения, и правоохранительные органы. А реагируют они на это, ну, в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи, могут заморозить карты, а правоохранительные органы фиксируют заявку, могут как-то связаться с человеком самостоятельно. Есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются считай карты человека, который эту кнопку нажал.
1: Сервис поможет пострадавшим от уловок мошенников. Значимые онлайн-операции будут заморожены при нажатии кнопки. Мошенник не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
3: Ландскнехты — слово, конечно, специфическое, немножко диковато звучащее для русского уха. Впрочем, те, кто интересуется военной историей, наверняка его слышали и не раз. В русском обиходе оно записывается через ДС, в том смысле, что это какие-то слуги земли или страны. Но на самом деле, скорее всего, это были слуги копья, в смысле ландскнехта. Это связано, собственно, с тем, что этот термин, строго говоря, один из веера терминов, которым называется немецкая пехота раннего нового времени. И чаще их именуют просто кнехтами, в смысле слугами. Термин этот возник, естественно, не в XVI веке отнюдь, а сильно раньше. Рыцарская организация предполагала, что рыцарь воюет не сам, а с ним еще есть оруженосец и группа слуг, которые ему помогают, в том числе в бою помогают, в том числе в пехоте помогают. И вот их-то называли кнехтами. По всей видимости, как это часто бывает, старый термин распространили на какое-то новое явление, и стали этими кнехтами именовать уже нечто совершенно иное. Оно быстро закрепилось в источниках, а от них переехало и к нам. Кто это, собственно, такие? В позднее Средневековье наблюдается возрождение пехоты на полях сражений. То есть если там Средневековье ассоциируется у нас с тяжелой конницей рыцарской, таранными ударами и вот этим всем, то уже где-то с начала XIV века множатся примеры того, как пехота вполне успешно сопротивляется рыцарям. Это и знаменитая там английская пехота, лучники, которые, значит, выигрывают при Креси. Это и ополчение нидерландских городов, которые выигрывают знаменитую битву Шпор при Куртре, когда они громят, значит, рыцарей, срубают с них шпоры, вешают их, значит, для демонстрации своего боевого умения с одной стороны и, значит, превосходства с другой стороны. Это и знаменитая швейцарская пехота. Швейцарская конфедерация с XIV века начинает бороться за свою независимость от Габсбургов в первую очередь, ну и вообще от всех, кто посягает на их территории. И швейцарцы стали теми, кто будет законодателями мод во многом, потому что они научились не только в обороне выигрывать, будучи пехотой массовой, как это часто бывало и до позднего Средневековья, они научились выигрывать в наступлении. Более того, они постепенно начинают внедрять тактику колонн-пикинеров, да, они начинают использовать большие массы пехоты в плотном строю, тяжелой пехоты, с длинным оружием, что, кстати, современники отметили как возрождение античных традиций, да, то есть мы помним про античную фалангу, помним там про фалангу македонцев с их очень длинными, значит, сарисами. И вот это все крайне начинает будоражить воображение, а у нас же возрождение, да, как раз в позднее Средневековье, раннее новое время разворачивается, и люди видят эти реминисценции, да, что вот снова на полях сражений пехота, эта пехота вновь начинает выигрывать и выигрывать уверенно. С одной стороны, вот этот культурный запрос на возрождение античности, с другой стороны, конкретно военный, на перенятие традиций и практик, которые в других странах есть, а у нас почему-то нет, и рождает феномен ландскнехтов. То есть понятно, что ландскнехты изначально были, выражаясь современным языком, косплеем на швейцарцев. То есть все видели, как, значит, швейцарская пехота, которая, собственно, особо по-крупному никому не проигрывала до начала 16 века, хотя, конечно, были сражения, где они не выигрывали, но швейцарцы будоражат умы немецких, в первую очередь, императоров, которые тоже хотят что-то по образцу. И не только императоров, кстати, например, в 1479 году город Нюрнберг, южногерманский, нанимает нескольких швейцарских ветеранов, чтобы те 150-200 человек в год обучали обращению с пиками в плотном строю, вот как воюют швейцарцы. Но, по большому счету, ключевую роль в создании ландскнехтов сыграл император Максимилиан I Габсбург, которого иногда называют там последним рыцарем Европы. Максимилиан действительно очень любил все, что связано с военным делом и боевым искусством и так далее. Он сам это активно практиковал, в турнирах участвовал, в военной кампании, разумеется, вел, и был и в личном боевом мастерстве, и в полководческом вполне себе успешен. И вот он-то как раз в том же, кстати, 1479 году поучаствовал в битве при Гинегате. Это, значит, одна из битв за наследство его жены. Он женился на Марии Бургундской. И вот эта самая Бургундия должна была перейти к нему, но его права решили оспорить французы, из-за этого началась военная кампания. И Максимилиан делает там интересную вещь, он не очень верит в собственную рыцарскую конницу, поэтому он во главе группы из 200 аристократов с пикой в руках встает в коробку фламандского ополчения.
2: Кто такие ланскнехты?
1: Область знаний.
3: И это был просто беспрецедентный шаг. Он воюет не в более элитной коннице, а в менее элитной пехоте. И воюет успешно, они выигрывают эту битву. Более того, именно об эту пехоту, собственно, сломалась знаменитая французская конница, которая была одной из лучших, если не вообще лучшей конницей своего времени. И это для многих стало символом и знаменем. Потом немецкая пехота будет вспоминать этот случай, именовать Максимилиана отцом ланскнехтов и вообще культивировать память о нем в песнях, в фольклоре и так далее, потому что для них это оказалось, ну, прям вот таким важным конституирующим моментом, что вот мы теперь не просто какая-то пехота, мы одна из лучших, самых успешных пехот, которую отметил сам император. Основной состав ланскнехтов – это, конечно, люди, выброшенные из социальной реальности по той или иной причине. По всей видимости, Максимилиан хотел полупрофессионалов, то есть он хотел, грубо говоря, ополчения, людей, которые, значит, занимаются каким-то делом, но иногда на войну их выдергивают, и они, вот, соответственно, воюют, после военной кампании возвращаются домой. Но благодаря тому, что в Германии конца 15-го, ну, вообще 15 века и там первой половины 16 века происходит масса социальных катаклизмов, которые приводят к жесточайшим там потрясениям. Реформация, наверное, у всех на слуху, как и Великая крестьянская война. А Великая крестьянская война – это, на секундочку, самое крупное крестьянское восстание до Великой французской революции в Европе. Действительно сложный социальный коктейль, который вынуждает людей искать какое-то место в жизни, и тут есть возможность, собственно, наняться, потому что пехота должна быть довольно многочисленной для применения, эффективного применения в вот этих плотных построениях. В силу чего все эти, значит, якобы изначально полупрофессионалы довольно быстро становятся профессионалами от войны и живут они только этим самым наймом. Как устроен этот найм? Найм устроен субподрядно. Вот императору, например, нужно сколько-то пехоты. Он говорит сколько и нанимает себе человека, который должен ему столько пехоты поставить, заключая с ним персональный договор. Тот, в свою очередь, ищет субподрядчиков, которые будут вербовать конкретные отряды. Соответственно, он будет полковником, они будут капитанами, там, хауптманами, которые соберут отдельные отряды, фонляйны, заключая уже договор о найме, но не персональный, а коллективный. С ланскнехтами. И вот это вот интересный момент, поскольку эти самые статейные грамоты, так называемые article brief, или там статейные письма, это протоуставы военные, потому что в них проговаривается, что получает со своей стороны ланскнехт, да, ланскнехты, и что получает наниматель. Конечно, обязательств у ланскнехтов там сильно больше. То есть наниматель в их адрес делает только две вещи. Он платит им определенные суммы на старте и в процессе за каждый месяц. Там устанавливается размер финансового месяца. Он не равен календарному. Стандарт – это 30 дней, то есть независимо от того, сколько у вас там в месяце дней, 30 – это стандарт. Но тут важно что? Что после любого штурма или любой битвы месяц заканчивается, уплачивается жалование, начинается новый. Стандартный срок найма – это 3 месяца, довольно коротко. По всей видимости, и это даже тяжело, финансово тяжело. По той простой причине, что войско ланскнехтов обходится, ну, невообразимо много для финансов любого территориального князя, да и императора тоже. То есть рекомендованная в трактатах численность ланскнехтских подразделений там 5000 человек. Конечно, в реальности собирается и больше, там 50 тысяч совершенно спокойно. Мы не берем солдат на двойном жаловании, они там были, мы не берем оплату командиров, у которых тоже побольше денег, естественно, просто вот всех чистоганом. Стоят они 4 рейнских гульдена в месяц. Соответственно, мы получаем сумму в 20 тысяч гульденов в месяц или в 60 тысяч гульденов за весь срок найма. Дело в том, что доходы годовые территориальных князей в Германии варьируются от 40 тысяч до 120 тысяч. Ни один территориальный князь просто не может себе позволить такую ораву пехоты, а это только пехота, мы не берем кавалерию, не берем артиллерию, он просто не может им заплатить. И с самого начала это всем понятно, и ланскнехтам это понятно, и их нанимателям это понятно. Отсюда берется с самого начала желание друг друга обмануть самыми разными способами. Ланскнехт, понимая, что, скорее всего, ему не заплатят, пытается урвать, что есть. Наниматель всякий раз, если можно, соответственно, ввязаться в какую-нибудь компанию, где ланскнехтов погибнет несколько больше, чем предполагалось, естественно, это делает, отправляя их на ненужный штурм или ставя в какое-то неприятное место в полевом сражении с тем, чтобы просто сократилась их численность. Солдата в целом никто не бережет. Соответственно, солдат тоже понимает, что беречь его никто не будет, поэтому он живет на полную катушку, как последний день. Отсюда, собственно, рождается крайне характерный для немецких ландскнехтов фатализм, который просто сквозит из их фольклора, и на гравюрах там постоит этот известный жанр ландскнехты смерть. О том, что вот, ну, как бы, от чего, собственно, упираться, если никто не знает, что с нами будет вообще буквально завтра, и уж, как бы, наши шансы умереть в этом походе просто колоссальные.
1: Область знаний.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
3: Почему обывателей будоражит образ ландскнехтов? Ну, то есть, ландскнехты не единственная и не лучшая пехота своего времени. Есть испанцы, которые вполне себе наравне, ну, уж точно не хуже воюют, а в каких-то моментах даже лучше. Например, у испанцев есть отдельные инженерные части. У ландскнехтов нет никаких инженерных частей, и сами, кстати, ландскнехты считают себя слишком ценными персонажами, чтобы вообще заниматься инженерным делом. Они очень любят полевые укрепления, но не любят их копать, поэтому за них это делают женщины или мальчики, которые находятся при войске. Соответственно, ландскнехт должен быть сыт, бодро отдохнувш, чтобы в сражение вступать, поэтому это не его дело копать все это, или там стены разбирать, или мосты наводить, или еще что-нибудь в этом духе делать. Есть те же швейцарцы, которые тоже никуда не делись, и которые тоже вполне себе эпичные, но ландскнехтов любят за именно вот эту вот разудалую какую-то веселость, да, которая, собственно, является проекцией их страха перед неизвестным будущим, смертью и неспособностью куда-либо вернуться к обычной жизни. Они фактически живут только этими наймами, да, они живут вот этими личными связями с командирами, друг с другом. Известно, что у ландскнехтов структура управления строится двояко, то есть она и сверху вниз строится от, соответственно, командира к командирам подразделений и далее, и снизу вверх через выборные должности, гемайны так называемые. Ландскнехты, собственно, знают людей и выбирают их на те или иные должности, и вообще каждый раз при каких-то бунтах требуют, чтобы все должности в отряде были выборные. То есть для них крайне важна вот эта вот корпоративная их связь, культура и так далее. Себя они именуют орденом ландскнехтов, то есть орденом, да, там они восходят к Максимилиану, у них есть характерное обращение друг к другу «брат», а к командиру «отец». Они все время стараются мыслить себя как какое-то замкнутое сообщество, которым они, по сути, являются, но на очень небольшой срок вот этого самого трехмесячного найма, после которого их распускают, и они занимаются, в общем-то, непонятно чем. Они не могут вернуться к мирной жизни, но и постоянно находиться в найме они тоже не могут, поэтому они разбредаются по кругам, начиная, значит, мелкими этими ватагами заниматься воровством, мародерством и прочим другим нехорошими вещами, с чем местные власти борются по мере сил. Понятно, что, значит, с точки зрения центральной власти ландскнехт должен возвращаться к мирному занятию. Возвращаться к мирному занятию ему, как правило, некуда. Очень часто это заканчивается, ну, вплоть до каких-то историй, когда их преследуют буквально. Известный случай, что Аугсбург нанял отряд конников, который занимается поиском таких вот ланскнехтских отрядов и истреблением их, потому что, естественно, никому не нравится, что у вас по территории гуляют группы вооруженных людей, которые занимаются рэкетом. Но если уж какой-то позитивной стороне ланскнехтской жизни возвращаться, то, значит, они взорвали мир европейской моды, поэтому их очень любят изображать. Пышные буфы, разрезы, яркие цвета в безумных сочетаниях, плюмажи с кучей перьев, цепи, кольца и куча украшений. То есть они выглядят так, мягко говоря, экстравагантно. Они меняют прически, они носят бороды и усы. То есть рыцари вообще там чаще брились. Но если там, не знаю, на какие-нибудь изображения святого Георгия, например, посмотреть, он будет там чисто выбрит. Тогда как ланскнехты, наоборот, гордятся бородами, усами и, в общем, отчасти напоминают современных хипстеров по внешнему виду. Они используют специфический жаргон. Это жаргон не только ланскнехтский, это вообще жаргон городского мира, ротвельш, городского дна, я бы даже сказал. Это жаргон воров, жуликов, мошенников, проституток и так далее. Он строится очень просто. Привычные слова используются в непривычном значении. Например, быть пьяным – это поймать обезьяну. Если ты знаешь это арго и умеешь на нем общаться, то ты будешь принят за своего, да, но сам факт того, что ланскнехты разговаривают на том же языке, на котором разговаривает социальное дно, уже много о чем говорит, собственно, касаемо ланскнехтов.
0: Кто такие ланскнехты?
1: Область знаний.
3: Очень много всяких споров идет по поводу дисциплины ланскнехтов, значит, вот они дисциплинированы или не дисциплинированы, всякие разные истории по этому поводу появляются. Тут надо понимать, что ланскнехты, с одной стороны, крайне дисциплинированные ребята в бою, потому что они понимают, что их сила только в том, что есть строй, который они держат, и до тех пор, пока этот строй существует, они более-менее имеют шансы выжить. Более того, если они побегут с поля боя, то значит, что в следующий раз их не наймут, ведь есть конкуренция в виде тех же швейцарцев. Шансы-то падают на следующий найм, а раз так, то отступать, совсем невыгодно. Поэтому истории, когда ланскнехты там уперлись, зарылись в землю и держали позицию до конца, в общем, их довольно много. С другой стороны, когда ланскнехты понимают, что им задерживают жалование, это происходило, естественно, регулярно, или не выплачивают, или начинается какой-то мухлёж, или еще что-нибудь, они, естественно, начинают там дезертировать, массово в том числе. Они, естественно, начинают заниматься несанкционированными грабежами, в том числе в тех территориях, которые непосредственно принадлежат их нанимателю. Просто потому, что им как-то надо компенсировать свои издержки. Они начинают игнорировать какие-то требования, которые к ним предъявляют. Например, в караулах перестают стоять или что-нибудь еще в этом духе. И все это создает вот такую вот очень странную, очень противоречивую, очень двойственную историю их бытования. Закончится это все всерьез после 30-летней войны, то есть 30-летняя война будет последним аккордом этих самых независимых профессионалов, которые нанимаются кому-то на службу. Но, по большому счету, уже со второй половины 16 века начинается активное наступление на эту ланскнехтскую вольницу. Ярким примером здесь будут реформы принцев Оранских, которые начинают войну за независимость Нидерландов. И вот в нидерландских требованиях, которые они предъявляют к солдатам, появляется жесткая

0: всякие наказания довольно суровые за дисциплинарные нарушения и всякое прочее. При этом, что важно понимать, то есть речь идет не просто о там, Нидерландах, для этих самых нидерландских пехотинцев в качестве инструкторов очень часто используют ланскнехтов опытных, что и понятно, то есть как в свое время для ланскнехтов использовали более опытных швейцарцев. Поэтому здесь все логично и закономерно. И, собственно, ланскнехты вполне впрягаются в эту тележку и начинают ее тащить просто потому, что это гарантирует им какое-то более стабильное будущее, нежели у них есть обычно. А обычно их будущее с высокой долей вероятности ланскнехт живет ярко и умирает молодым от голода или болезней, а это основные потери. То есть основные потери не боевые, это тоже надо хорошо себе понимать. То есть примерно две трети любого войска вымирает от небоевых потерь в ходе кампании. И ланскнехт вполне понимает эту вероятность и уж тем более стремится найти себе какое-то теплое местечко в городской или страже, или инструктором у принцев Оранских, или еще где-нибудь, или уж на худой конец, вернувшись из компании, сколотив какое-то состояние, оставить это ланскнехтское дело, заняться чем-нибудь другим. Но большинству из них этот путь, естественно, заказан. Конечно, часть из них богатеет, и они становятся хорошими примерами, как, например, Себастьян Шертлин фон Буртенбах, который, будучи городским юристом, сделал себе блестящую военную карьеру, купил поместье и, значит, занимался частными войнами с соседями для собственного развлечения. Но он, скорее, счастливое исключение от того, как это происходит. Большинство из них, конечно, столь головокружительных карьер не сделало. Но, тем не менее, коль скоро жили-то они ярко, вот эту яркую картинку легко считывает современный обыватель, который видит в ланскнехтах скорее воплощение боевого братства и мечты о красивой пехоте, ну, которой ланскнехты до некоторой степени и являются.
1: Рассказывал историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В космических войсках России создана единая система контроля ракетоопасных направлений и мониторинга космической обстановки. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Главной задачей — поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении, управление спутниками и запуске аппаратов. Войска также осваивают новую технику и выполняют пуски межконтинентальных баллистических ракет. Сегодня космические войска отмечают профессиональный праздник. Президент направил поздравления военнослужащим и ветеранам этого рода войск. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на дорожном полотне северного моста через Днепр. Образовалась большая воронка. Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении этого моста. Он использовался для переброски войск и военных грузов в ВСУ. Северный мост – один из ключевых транспортной инфраструктуры Киева. Его длина более 800 метров. Накануне там уже были взрывы. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики и главы оборонных компаний. Мерц представит пакет помощи – 1 000 000 000 евро на военную поддержку и 350 миллионов на ремонт энергообъектов. Ожидается соглашение о совместном производстве беспилотников. Канцлер заявил, что Украине потребуется вся поддержка Берлина. В Министерстве иностранных дел России уже назвали визит Мерца «возвращением убийц на место преступления». КНДР провела учения с запуском гиперзвуковой ракеты средней дальности. Она пролетела 1000 километров и поразила цель в Японском море. Запуском наблюдал Ким Чен Ын. Он заявил, что такие испытания укрепляют ядерное сдерживание и демонстрируют готовность к ответному удару. В Южной Корее и Японии дальность полета оценили иначе, около 700 километров. В Пхеньяне это объяснили особенностями траектории. Россияне и турбизнес ждут запуска прямых рейсов из России в Малайзию, а также увеличения числа рейсов в Индонезию. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Любая возможность куда-то уехать воспринимается нашими гражданами с невероятным энтузиазмом. Любые шансы тут же реализуются туристическими целями. И в этом контексте, накануне зимнего сезона, конечно, хочется подчеркнуть ожидания и чаяния наших туристов относительно Индонезии, Малайзии. То есть прямое авиасообщение с этими странами не то чтобы приветствовалось, это гарантированно обеспечило бы увеличение потока. Поэтому вот сейчас абсолютно очевидно, весь интерес сосредоточен в странах Юго-Восточной Азии.
1: Кроме того, российские туристы интересуются запуском прямых рейсов в Республику Корея и Японию. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
2: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи — наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
1: 4 октября. Этот день в истории.
2: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
1: Этот день в истории.
3: Июля 1975 года состоялась историческая стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» — советского и американского. Алексей Леонов в шлюзе приветствовал Томаса Стаффорда. Стаффорд ответил ему по-русски: «Привет, рад тебя видеть», и пожал Леонову руку. Два дня экипажи вместе работали на орбите. Три астронавта и два космонавта. 21 июля спускаемый аппарат корабля «Союз-19» совершил мягкую посадку в Казахстане. Через три дня в Тихом океане приводнился командный модуль корабля «Аполлон». Первая международная космическая миссия успешно завершилась.
4: Экипаж.
3: Программа «Союз-Аполлон» родилась в 70-м году. Заместитель директора НАСА Томас Пейн написал письмо президенту Академии наук СССР Мстиславу Келдышу. В итоге через пять лет американцы и русские встретились на околоземной орбите.
4: Техническая справка.
5: Основные цели программы «Союз-Аполлон» — испытание элементов совместимости системы сближения на орбите, испытание стыковочного модуля, создание перспективного универсального спасательного средства, отработка координации действий советского и американского центров управления полетами.
3: Универсальный стыковочный модуль разработали и произвели в СССР. Одну его половину установили на «Союз», вторую — на «Аполлон».
4: Экипаж. Командная работа.
3: Экипаж «Союз-19». На его борту в свои вторые полеты отправились командир корабля Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Американцы. Пилот командного модуля Вэнс Брандт, пилот стыковочного модуля Дональд Слейтон и командир, заслуженный астронавт Томас Стаффорд. Это был его четвертый космический полет. Они готовились к полету три года вместе в звездном городке. Центрифуги, перегрузки, бесконечные тренировки по управлению стыковочным модулем. До изнеможения, до автоматизма. Русские учили английский, американцы — русский. Стали понимать друг друга с полуслова, научились синхронно мыслить. Оттого и на орбите сработали четко и уверенно. Выполнили две тренировочные стыковки. В этом полете политика оказалась в тени более важных вещей. Совместных технических наработок и изобретений, многие из которых используются и по сей день. А сама программа «Союз-Аполлон» стала предтечей идеи создания МКС. После полетов Леонов и Стаффорд дружили 40 лет. Американец усыновил двух русских мальчиков-сирот, а когда стал дедом, внука попросил назвать Алексеем.
4: Экипаж.
0: Дело техники.
6: Космический манипулятор. Человек обладает удивительными манипуляторами, руками. Большой палец, противопоставленный остальным, и гибкие сочленения превращают наши руки в идеальный инструмент. Поэтому, когда космонавтам понадобилась помощь механических манипуляторов, их прототипом стали руки. В 2001 году к Международной космической станции отправился корабль с грузом необычайной важности. Основной задачей экипажа была доставка на МКС дистанционного манипулятора и его монтаж. Главная рука этой системы достигала 17,5 метров в длину и была оснащена 7 моторизированными суставами. При собственном весе около 2 тонн эта механическая рука могла перемещать груз массой до 116 тонн. Это стало возможным благодаря невесомости. Еще одна часть этой системы – двурукий телескопический манипулятор. Он появился на МКС значительно позже, в 2008 году. Внешне он напоминает большого безголового человека с руками длиной по 3 с небольшим метром. На концах рук установлены встроенные челюсти-хвататели, телекамеры и прожекторы. Они могут быть заменены другими инструментами, которые хранятся в туловище. Космические манипуляторы постоянно в работе. Они перемещают грузы различного размера, пристыковывают модули, переносят космонавтов с точки на точку. Для каждой функции служат различные инструменты насадки. Судя по последним тенденциям, уже через 10-15 лет МКС обрастет новыми манипуляторами, как еж иголками. Больше космических рук, хороших и разных. А остальное – дело техники.
2: Премьера на радио «Звезда».
7: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
2: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
3: отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы

0: кто же придумал такое жуткое изобретение, как гильотина?
1: Это был французский доктор Жозеф Гильотен. Его, кстати, самого потом и казнили на этой вот машине смерти.
2: А вот и нет.
3: Заслуга, так сказать, гильотена в появлении гильотины состоит в том, что он предложил ввести единый для всех вид казни. Европа без них в конце 18 века обойтись не могла. Но применяемые порой четвертование или сожжение считались уже негуманными. Гильотен выступал за быстрый способ – отсекать приговоренным к высшей мере голову и призвал создать соответствующий механизм. Его идею в 1792 году одобрила Национальная ассамблея Франции.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Теперь непосредственно о создателях гильотины. Хирург Антуан Луи придумал треугольную форму лезвия, а собрал конструкцию, работавший тогда в Париже, немецкий механик Тобиас Шмидт. К слову, похожие устройства уже существовали прежде в Шотландии, так что Франция здесь не первопроходец. Тем не менее, к орудию приклеилось именно имя гильотена.
0: А какова же судьба этого доктора?
3: Он умер своей смертью в преклонном возрасте. Казнь на одноименной машине – лишь легенда.
2: А вот и да.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
5: «Все, приплыли».
4: В США есть одна любопытная интеллектуальная игра. Всего за 6 минут необходимо назвать все Соединенные Штаты. Вернее так, 50 штатов и один федеральный округ. Пользоваться интернетом, заглядывать в географические карты запрещено. И что вы думали? Выпускники Оксфорда и Гарварда, те самые янки, которые считают, что у них самый высокий уровень IQ в мире, забывают как минимум один штат. Почему так происходит? Неужели это сложно? Взял да вспомнил, если знаешь, конечно. А дело оказывается вот в чем. Американцы попросту забывают, что у них, например, две Каролины. Южная и Северная. Две Дакоты. Южный штат и Северный. И вот тогда начинается блиц-опрос друзей или коллег по работе. «Джо, а ты откуда к нам в Нью-Йорк приехал?» «Из Колорадо». «Никакого толка от тебя, Джо. Колорадо я уже записал. И помощи ждать вроде бы неоткуда. А ведь она рядом. Помощь эта в резервации. Поскольку многие названия Соединенных Штатов взяты из языков аборигенов, индейцев. Например, Коннектикут. Переводится как «у большой бурной реки». Штат Айдахо или Айдахо – это драгоценный камень гор. Канзас – значит «люди южного ветра», а вот Кентукки на языке иракезов – «завтрашняя земля». Индейцы вообще много чего в США придумали. Манхэттен. Название это происходит от якобы индейского слова «манахэта» и означает «холмистый остров». Говорят, что именно так Манхэттен называлась еще и река, впоследствии переименованная в Гудзон, а также небольшое, но гордое племя краснокожих. Но есть и другие версии, например, для туристов. Вроде бы давным-давно именно здесь, в самом центре будущего Нью-Йорка, европейцы впервые угостили аборигенов виски, и остров индейцы стали называть Манхэттен или местом, где пьянее. Другая версия более правдоподобная. В 1626 году голландская Вест-Индская компания выкупила у иракезов весь остров в обмен на товары стоимостью всего 60 гульден. Индейцы пробовали выручить денег побольше, но их встретили мушкетами. Вдобавок ко всему, европейцы разрушили на острове все священные захоронения коренного народа, хотя обещали этого не делать. И вот тогда иракезы назвали остров Манхэттен. Знаете, как переводится? Там, где нас обманули. Манхэттен. Истории с географией.
5: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государство придумал проект о возможном продлении.
14: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950 название города Пермь.
16: Александр Флотовский, Константин Симонов.
17: Утро на радио «Звезда».
14: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Депутаты Европарламента направили в Еврокомиссию инициативу о передаче Украине замороженных российских активов на сумму свыше 200 миллиардов евро. Об этом сообщила газета «Les Echos». Средства предлагается вывести из бельгийского депозитария Euroclear и передать под контроль Еврокомиссии в качестве аванса к будущим репарациям. Инициативу письменно поддержали 122 политика. Ранее в Кремле заявили, что Россия будет юридически преследовать всех причастных к изъятию активов, задействовав все средства. МАГАТЭ соблюдает нейтралитет и не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность. Гросси отметил, что требования указать на виновных звучат и от Москвы, и от Киева, и от западных стран. МАГАТЭ намеренно сосредоточилась на технической миссии, а политические выводы оставляет государствам. Иран даст совершенно иной ответ в случае повторных атак со стороны США и Израиля, если для их нанесения будет использована территория соседних государств. Об этом заявили в иранском МИДе. Ранее Дмитрий Медведев в интервью гостелерадио Исламской Республики заявил, что Россия и Иран развивают совместную деятельность в оборонной сфере и придают этому большое значение.
2: Да, мы сотрудничаем в оборонной сфере к взаимной выгоде и считаем важным такое сотрудничество. Искусственный интеллект действительно это важнейшая сфера, и я уверен, мы здесь тоже можем быть друг другу полезными, поскольку в настоящее время наша страна относится, ну, где-то, наверное, к пятерке стран, где идут активные исследования в области искусственного интеллекта. Так что все названные вами области сотрудничества находятся, как принято говорить, на столе.
1: Кроме того, Медведев уточнил, что Россия оказывала прямую дипломатическую помощь Ирану в условиях конфликта с США. Ночью у западного побережья Норвегии во фьорде недалеко от города Олесунд столкнулись три крупных судна, два грузовых и нефтяной танкер. Все три получили повреждения, в один из корпусов поступила вода. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Два судна уже ошвартованы в порту, третье стоит на якоре во фьорде. Полиция проверяет экипажи на алкоголь и выясняет причины столкновения. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: В лето 6661 от сотворения мира, или в 1153 году от Рождества Христова, на Руси появился новый город. Неизвестный монах записал в летописи: «Князь Ростислав Ярославич Рязанской создал во имя свое град Ростиславль у Оки реки». Город стал крайним оборонным пунктом на северо-западе Рязанского княжества. Он был предназначен для сбора войск перед походами на соседей. Так, уже в 1183 году князь Владимир Суздальский Всеволод Большое Гнездо формировал здесь свою армию перед тем, как идти завоевывать Волжскую Булгарию. Постепенно Ростиславль рос. Расположение города было очень удобным на высоком холме у реки. В нем была крепость Детинец треугольной формы. На западе ее защищал крутой берег Оки. На востоке – глубокий овраг, а на юге – вал, идущий от оврага к реке. В валу располагались главные городские ворота с дозорной башней. Дополнительной защитой служил ров шириной 15 метров. Внутри крепости стояла укрепленная княжеская резиденция. К стенам крепости примыкал посад. В нем обитала большая часть жителей города. Они занимались ремеслами и сельским хозяйством. В городских усадьбах были сады и огороды, а рядом с городом – пашни и пастбища. В XIV веке значение города возросло. На несколько лет он даже стал столицей княжества. Это произошло при трагических обстоятельствах. В 1340 году рязанский князь Иван Долгопол убил и ограбил своего двоюродного брата, князя Александра Пронского, который шел в Орду с данью. Два года спустя сын убитого Ярослав получил от хана Джанибека ярлык на Рязанское княжество и отряд ордынцев. Он отомстил за смерть отца, взял столицу княжества Переславль-Рязанский, город разрушил, а жителей угнал в плен. Иван Долгопол бежал, и Ярослав занял его место. Но, опасаясь мести местных жителей, он не решился оставлять столицу в Переславле и перенес ее в Ростиславль. В 1521 году Рязанское княжество присоединилось к Москве, и Ростиславль утратил свое значение. Он больше не был приграничным городом. Его не раз разрушали сначала татары, потом поляки и литовцы. Жители умирали от эпидемий и уходили в другие города. Ростиславль пустел. К концу 17 века он уже был просто селом. А к середине 19-го в нем осталось лишь два десятка жителей и четыре двора. Его бывшая территория использовалась как пашня. В 20 веке на ней разбили яблоневый сад. Сегодня на месте, где когда-то стоял Ростиславль, шумит лес. И лишь высокие валы, сохранившиеся до наших дней, напоминают, что несколько столетий назад здесь была крепость. Ростиславль.
1: Старый город. История России.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
3: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: когда-нибудь.
1: Радиозвезда.
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: Савельев сегодня добирается до работы на общественном транспорте. Благо, рядом с домом автобусная остановка. Наш герой с трудом протиснулся в салон. Там все битком. К счастью, уже на следующей остановке многие вышли и стало чуточку комфортнее. Но вдруг неожиданно подошел контролер. А Савельев еще не успел приложить проездной билет к валидатору. Теперь ему грозят выписать штраф. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
3: Первое. Многое зависит от транспорта и правил его использования. Но чаще всего по правилам перевозок безбилетником считают того, кто обязан зарегистрировать свою поездку, то есть приложить карту и купить билет, но не сделал этого. Причем за определенное время. Обычно в течение одной остановки. Второе. Даже если у вас безлимитный проезд, вы все равно обязаны его предъявлять или прикладывать к специальному считывателю в транспорте. И даже тот факт, что вы не смогли это сделать, к примеру, было много пассажиров или просто забыли, не освобождает вас от ответственности. Третье. Бывает и так, что на проездном документе закончились деньги. Но и это не является для вас смягчающим обстоятельством. Сейчас даже в транспорте можно встретить специальные датчики, которые позволяют проверить баланс на вашем счету. Поэтому не поленитесь, убедитесь в наличии денег заранее. Четвертое. Если вам выписывают штраф, то, скорее всего, для этого есть основания. Но будьте внимательны. Вам должны выдать на руки как квитанцию об оплате самого штрафа, так и копию постановления об административном правонарушении. Если одного из документов не хватает, штраф можно признать недействительным, но для этого придется обращаться в суд. Подведем итоги. Оплатить проезд в автобусе вы должны в течение одной остановки. Вы обязаны приложить карту, даже если в салоне не протолкнуться. Проверяйте баланс транспортной карты заранее. На руки вам должны выдать квитанцию об оплате и постановление о нарушении. Савельеву не повезло. У него была возможность приложить транспортную карту, но он этого не сделал. Поэтому придется платить штраф. Но если в будущем ситуация повторится, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени. Нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
8: В уездном городе Н
0: было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть.
2: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
7: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: В 1964 году Никита Хрущев посмотрел французское кино о советских разведчиках и был крайне удивлен, когда ему сказали, что главный герой картины вовсе не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек. Хрущев приказал подготовить все материалы по этому делу и уже через несколько месяцев присвоил нашему резиденту в Японии звание Героя Советского Союза. Посмертно. В наградном листе стояла фамилия разведчика.
0: Рихард Зорге.
1: Во время Первой мировой осколок снаряда попал ему в руку, и еще три осколка изуродовали обе ноги. После операции одна нога стала короче на несколько сантиметров. Именно эти фронтовые шрамы помогли впоследствии опознать в братской могиле тело советского разведчика. Он стал разведчиком в 1929-м в Москве. Работал в Англии, Франции, Китае и Японии под псевдонимом Рамзай. Действовал быстро, четко, своевременно. Он регулярно отправлял в Москву секретные донесения о скором начале войны с Германией. Ему не поверили. Конкретной, точной даты разведчик не сообщал. А война все же началась. Зато когда Рамзай сообщил, что Япония пока не собирается нападать на Советский Союз, ему поверили все. Сталин тут же снял несколько дивизий на Дальнем Востоке и направил их под Москву, что во многом и решило исход битвы. И лишь немногие красные командиры знали, кто предупредил советское правительство, что войны на два фронта не будет.
0: Тайная война.
1: В Японии у него были помощники, несколько человек.

0: советский разведчик успел таки отправить в центр секретное донесение. Японцы собираются атаковать Перл-Харбор.
1: Удар будет внезапным и очень мощным. Необходимо предупредить союзников.
0: Почему столь важная информация не попала в США, неизвестно. На допросе он заявил откровенно: «Я советский разведчик». Но в Москве от него открестились. Не знаем такого. В списках не значится. Его могли обменять. В советском плену находился замминистра обороны Японии. Но из Москвы вновь и вновь приходили стандартные ответы. У нас таких нет. В 10 часов 20 минут утра 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме заключенному под псевдонимом Рамзай зачитали приговор.
2: Вы агент Коминтерна в Японии. Приговор – смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно, и от вас ожидают, что вы достойно встретите смерть.
0: Через несколько минут советский разведчик будет повешен на рояльной струне. Он был женат трижды. Последняя гражданская жена – японка. Именно она в 1949 году разыскала останки советского разведчика в тюремной братской могиле, кремировала и позже перезахоронила на кладбище в пригороде Токио. На могиле положили памятную плиту с надписью на японском и немецком языках. Всего два слова.
3: Рихард Зорге. Тайная война.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Строительство второй очереди экспериментальных станций синхотрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» может начаться в 2028 году. Запуск первой станции ожидается в 2031-2032 годах. Об этом сообщил замдиректора Центра коллективного использования СКИФ Андрей Бухтияр.

0: Сейчас разработано около 20 концептуальных проектов. До конца года выберут 10-12 приоритетных. В самой высокой степени готовности станция «Белок» для исследований фармацевтики и создания вакцин. Рельеф Земли меняется из-за вулканической деятельности и землетрясений. В результате появляются и исчезают острова. Это обычное явление, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. С 2015 года в Арктике открыто более 15 новых островов. Наиболее перспективны для их появления районы Новой Земли и Земли Франца Иосифа. Красников также отметил, что в России недоисследованы морские равнины и глубины, где сосредоточены колоссальные природные богатства. Особенно это касается Дальнего Востока. Люди в будущем смогут адаптироваться к невесомости и расселиться по космосу. Об этом заявила кандидат физико-математических наук Владислава Ананьева. Она подчеркнула, что с трудом представляет такой сценарий, но его не исключает. Рассматриваются разные варианты будущего.
1: Люди будут жить в космосе. Постепенно они будут переставать быть людьми. То есть они будут привыкать к невесомости, они будут привыкать к повышенному уровню радиации. Они будут, возможно, привыкнут переносить вакуум. Не совсем жить в вакууме, но, скажем так, можно представить какую-нибудь там чешую. Если генная инженерия пойдет такими же семимильными шагами, которые она идет сейчас, может быть, это не займет не тысячи лет, а сотни лет. И возможно, что через миллионы лет Земля нам будет особо уже не нужна.
0: Между тем, ученые из Гонконга разработали материал для строительства на Марсе. В его основу легли, как передают местные СМИ, генно-модифицированные дрожжи, желатин и песок. Ученые обнаружили почти 12 тысяч ранее неизвестных вирусов на дне Тихого океана. Речь идет о зоне разломов Клэрион-Клиппертон. Это огромная территория, богатая ценными металлами. Там уже выдано 17 контрактов на разведку полезных ископаемых. Вирусное сообщество оказалось уникальным и почти не пересекается с другими глубоководными экосистемами. По мнению исследователей, эти вирусы влияют на круговорот металлов и химических элементов. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый, математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
4: Где ж ты?

0: радиозвезда.
1: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
2: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
1: 4 октября. Этот день в истории.
2: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
1: Этот день в истории.
3: Год 1960. В Египте прошла торжественная церемония закладки Асуанской плотины. В строительстве объекта дружественному народу помогают советские инженеры. В том же 1960-м сразу 17 бывших африканских колоний обрели независимость, в том числе Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигерия и Сенегал. А еще этот год запомнится одной судьбоносной встречей. Летом 60-го года в Москве впервые познакомились главный конструктор конструкторского бюро номер один Сергей Королев и участник первого отряда космонавтов старший лейтенант Юрий Гагарин. Меньше чем через год про них узнает весь мир. Соратники. Гагарин и Королев. Их знакомство началось с короткой фразы «Здравствуйте, орелики». Несмотря на громкий статус главного советского ракетостроителя, Королев со всеми общался без лишних формальностей. Кандидатов было 12. Каждый из них представлялся и рассказывал о себе. Когда очередь дошла до Гагарина, лицо Королева оживилось. Как потом вспоминали очевидцы, было видно, что они друг другу понравились. Гагарин быстро стал лидером отряда и проводником всех идей Королева. Сергей Павлович видел в Юрии Алексеевиче огромный потенциал и называл его олицетворением молодости нашей планеты. Между ними была солидная разница в возрасте – 27 лет. Но Королев всегда обращался к своему подопечному исключительно по имени-отчеству.
1: Соратники.
4: Кедр, я заря один.
3: 12 апреля 1961-го они уже будут называть друг друга иначе. Позывной Гагарина во время исторического полета – Кедр. Королев в переговорах будет представляться Заря-1. Уже после возвращения на Землю Гагарин сделает своему наставнику трогательный и символичный подарок. Собственную фотографию в скафандре и подпись – дорогому Сергею Павловичу, моему космическому отцу. А спустя много лет выяснится еще одна любопытная деталь. Доклад о проблемах полета человека в стратосферу молодой инженер Сергей Королев написал 9 марта 1934-го. Ровно в тот же день в смоленской деревне Клушино родился и будущий покоритель стратосферы.
1: Гагарин и Королев. Соратники.
0: Операции операции специальных подразделений.
4: 15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. В тот же день с мыса Канаверал на орбиту отправился и экипаж «Аполло» в составе Томаса Стаффорда, Венса Бранта и Дональда Слейтера. Стыковка аппаратов произошла в точно намеченный срок – 17 июля. До этого космические корабли разных классов и из разных стран стыковок на орбите не проводили. Это произошло благодаря находчивости советских конструкторов.
5: И у «Союза», и у «Аполлона» стыковка идет по принципу «мама-папа». Ну, это по-вашему, по-современному. А космонавты говорят, специальный штырь входит в узел-воронку орбитальной станции. Ясно? И как же, скажете, стыковаться, если корабли однополые?
6: Даже не представляю. А позвольте угадаю. Кто-то стал мамой, а кто-то папой.
5: И кому, по-вашему, суждено было стать мамой? На самом деле мы не стали выдумывать велосипед. Предложили так называемый бесполый способ стыковки.
6: Так мы его в институте проходили.
5: О, вы проходили, а мы придумали и сделали, чтобы никому не было обидно. Ни тебе кораблей девочек, ни тебе кораблей...
6: мальчиков.
5: О, это была уникальная операция. Ювелирная работа.
6: Все. Признаю свое поражение. Матч завершился со счетом 1-0 в пользу спецподразделения ветеранов Роскосмоса. Ладно, пойду желез доделывать. Вечером посмотрю в сети про этот самый «Союз Аполлона».
4: Стыковка двух кораблей позволила специалистам проверить в деле новый бесполый стыковочный узел. Это было очень важно, так как после аварии «Аполлона-13» возникла острая необходимость в разработке системы спасения в космосе. После успешно проведенной операции стало ясно, что любой корабль, оснащенный такой техникой, способен прийти на помощь любому экипажу, терпящему бедствие. Проведение спасательных операций в космосе стало реальностью.
0: Радиограмма.
7: Космонавт Анатолий Соловьев – рекордсмен по количеству выходов в открытый космос. За 10 лет с 1988 по 1998 годы он совершил 5 космических полетов. За пределы орбитальной станции Анатолий Соловьев выходил 16 раз и провел в открытом космосе в общей сложности 82 часа 22 минуты.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
9: Не царское это имя!
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нечиславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
2: За что же его так нарекли современники?
4: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
3: История одного прозвища.
4: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как

0: Башлык. Остроконечный капюшон, как правило, из шерсти, с двумя длинными концами. Его надевали поверх уставного головного убора, фуражки или папахи. А концы обматывали вокруг шеи, как шарф, что защищало бойца от холода, ветра или осадков. Форма и содержание.
1: С давних времен башлык известен в России как предмет старинной национальной одежды горских народов. В 1862 году, в период Кавказской войны, его носили терские и донские казаки, а затем и другие части регулярных войск. Тогда армейский башлык делали из плотного верблюжьего сукна, чаще всего желтовато-серого или серо-коричневого цвета. Офицерский башлык отличался от солдатского лишь тем, что имел по швам тонкую оторочку золотым или серебряным галуном.

0: Мундирование.
1: Башлык.
2: В походном положении его носили на плечах, поверх шинели. При этом сам капюшон находился за спиной. А завязки пропускали под погоны, укладывали на груди крест-накрест и заправляли за ремень. Что ж, башлык прослужил в наших войсках очень долго, почти 80 лет. В Красной армии его отменили только в 1941 году. В советском кино армейский суконный капюшон был своеобразным маркером исторической эпохи. Первая мировая, гражданская война. Сегодня тот самый башлык можно увидеть в знаменитых картинах «Тихий Дон», «Чапаев», «Белое солнце пустыни». К слову, башлык часто встречается и в отечественной литературе. У Льва Толстого в «Хаджи Мурате», у Бориса Пастернака в «Докторе Живаго». А вот Михаил Лермонтов в своей поэме «Измаил Бей» написал такие строки.
3: Готовы кони, ночь темна, ревет река, свистит метель, черкесу бурка, колыбель, башлык, надежная стена.
1: Форма и содержание. Башлык.
4: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Минобороны ответила на заявление Зеленского, который пригрозил усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ответ российское военное ведомство напомнило, а удары по Киеву наносятся в ответ на действия киевского режима. Это попытки сорвать выборы в Госдуму, атаки на форум в Петербурге и удар по жилым кварталам Белгорода. После заявления Зеленского удары по военным и военно-промышленным объектам Украины будут усилены. Ответственность за это несет лично Зеленский. Комплекс противоэпидемических мероприятий организован и проведен в Иркутской области в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. У женщины выявлена пневмония неустановленной этиологии. Определен максимально широкий круг контактных лиц. По результатам лабораторных исследований возбудителей опасных инфекционных болезней не найдено. Ухудшение здоровья ни у кого из контактных лиц не зафиксировано. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове оценивается как стабильная. Космические войска России отмечают 69-летие. Сейчас эффективно функционирует их система по контролю ракетоопасных направлений. Создана система орбитального и радиолокационного контроля. Обеспечивается глобальный мониторинг космической обстановки, сообщили в Министерстве обороны. Главные задачи – предупреждение о ракетном нападении, контроль космоса, запуск и управление аппаратами. В числе приоритетов – пуски военных спутников и межконтинентальных баллистических ракет. Представители туристического бизнеса Китая по итогам ознакомительной поездки во Владивосток, Бурятию и Иркутскую область выступили с инициативой разработать объединенные круглогодичные маршруты по регионам Дальнего Востока и Сибири. А вот нашим туристам не следует ездить в Китай круглогодично, рассказала радио «Звезда» гид-переводчик Виктория Сун.
2: Никогда не едьте в Китай в праздники. В первую очередь это китайские праздники в начале октября, майские праздники и китайский Новый год. Вы точно об этом пожалеете. Все китайцы в это время путешествуют по своей стране, и их везде очень много. Всегда будет трудно с бронью билетов, все дорожает. Очень трудно будет попасть в какие-то достопримечательности, потому что будут нереальные очереди.
1: Минэкономразвитие прогнозирует к концу года около 4,5 миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сделал то, что не удавалось лучшим математикам планеты почти 200 лет. Для мировой науки это прорыв. Для него это просто работа. Ученый. Математик Иван Ремезов объясняет сложные уравнения простым языком. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: А это программа о людях, которые совершают открытия и достигают невозможного. О тех, кто ценит радость открытий выше привычного комфорта. И сегодня к нам в студию пришел как раз такой человек. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет. А он нашел. Друзья, приветствуем. Иван Ремезов. Ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы математика Высшей школы экономики Нижний Новгород. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Иван, сразу же первый вопрос. Что за уравнение? Что за открытие? Вот расскажите нам, не математикам, по-простому как-то. Какое открытие вы совершили?
3: Я нашел новый, но не самый первый способ решения одного полезного уравнения.
2: Так, а что за уравнение? Что уравниваете?
3: Тут смотрите, какое дело.
2: Или не математикам уже не понять.
3: Ну да, да, да. То есть я могу объяснять как-то через метафоры, через аналогии, но это все будет не очень точно. Да?
1: Вот. А нам пойдет.
3: Да, вот дайте вам анекдот расскажу.
2: Это объяснит уравнение хотя бы чуть-чуть?
3: Объяснит тщетность попыток объяснения. Встречаются двое советских граждан. Один говорит, ну что, как дела? Такое, ну не знаю, как-то что-то... Вот тебе нравится Битлз? Тот такой, мне нравится. А я вот понял, что мне совсем не нравится. А у тебя что, есть кассета Битлз? Да нет, нет. Мне знакомый один по телефону напел. Как бы, если вы не обладаете понятийным аппаратом для того, чтобы понимать слова хотя бы, да, из какой-то области знания, то любая аналогия, она будет неточной. Мне кажется, тут стоит сразу отказаться от попыток понять хотя бы частично. Потому что частичное понимание, если речь идет о математике, оно будет всегда неполным. Поэтому вот достаточно вот ровно того, что я сказал. Я нашел новый способ, но не самый первый способ, решать полезные уравнения в математике. Ну вот, молодец, как бы и хватит на этом. Вот так вот.
1: Хорошо, Иван. А вот умные люди пишут, то, что вам удалось сделать, радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики. Какой?
3: Ну, видимо, эти умные люди, я не столь умный, но могу предположить, они, наверное, имеют в виду теорию дифференциальных уравнений. Действительно, еще Исаак Ньютон первым стал использовать широко дифференциальные уравнения и отмечал, что полезно решать дифференциальные уравнения. И те уравнения, которые описывают небесную механику, например, это тоже дифференциальное уравнение второго порядка. Это примерно то, что я и решал.
1: Ну вот вы решили одно из таких дифференциальных уравнений.
3: Да.
2: Которое считалось нерешаемым.
3: Ну нет, это тут немножко неверное понимание. Смотрите, есть разные понимание того, что значит решить уравнение. Один из методов понимания, что значит решить уравнение, состоит в следующем. Мы говорим, что мы можем решить уравнение, если мы можем выразить его решение через его коэффициенты. Например, вот со школы известное квадратное уравнение, ax в квадрате плюс bx плюс c равно нулю, в нем x неизвестное, а, b, c неизвестное число, в нем a, b, c это известные числа. И в школе изучается формула, которую можно использовать, можно подставить туда эти числа ABC и получить число X. Иногда одно значение, иногда, может быть, два значения, иногда ни одного. Ну, вот как-то так. И было известно действительно много лет, что для дифференциальных уравнений не существует формул, которые выражают решение через коэффициенты, если использовать только конечное число элементарных функций и конечное число интегрирований. Ну, то есть, когда мы говорим о том, можно ли выразить или нельзя, то так как можно ли открыть замок ключом или нельзя, да, то мы должны разобраться, а что можно использовать. Потому что если можно использовать ключ, а еще там дрель, болгарку и плазморез, то можно открыть сейф.
1: То есть какие инструменты взять, да, для этого?
3: Да. И вот если только конечное число интегрирований и элементарных функций, то выразить нельзя. Это называется выражение в квадратурах. Поэтому про эти уравнения действительно там около 200 лет известно, что их в квадратурах решить нельзя.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А как так получилось? Вы в свободное время решали эти уравнения, и вдруг оно решилось? Или вдруг вы там проснулись, поняли, как это решить? Вот осенило вас. Как это было?
3: Черновскими аппроксимациями полугрупп операторов я занимаюсь лет 15. И вот эта задача, это, ну, одна из тех задач, которые, в принципе, можно решать этим методом.
2: И вы думали, как решать ее? Или нет?
3: Ну, да, но вот конкретно с этой задачей, вокруг которой какая-то невообразимая шумиха возникла, примерно в 22-м году, мне кажется, весной, я был в командировке в Челябинске, там очень сильная школа по полугруппам. Коллеги вообще молодцы. Ну, и я вот продумывал, как я буду читать курс по полугруппам в следующем году. И подумал, что надо вот один факт туда добавить. А потом я понял, что из этого факта можно вывести некое следствие, а из него еще некое следствие, и в результате получить вот это. Я подумал, ну, прикольно, надо будет написать статью. Ну, постепенно я это сделал, и все.
1: Что, и все? И решили уравнение таким образом?
3: Ну, да, но я очень долго погружался в эту область первоначально.
1: А почему именно это уравнение?
3: Потому что его получилось решить. То есть, смотрите, в науке есть, как мой научный руководитель Олег Георгиевич Смолянов, ныне покойный, к сожалению, заслуженный профессор МГУ, он говорил, что бывает два типа ученых-исследователей – взломщик и Буратино. Взломщик, он сидит около одного сейфа, хочет открыть именно его и подбирает разные ключи, разные методы решения задачи, пробует и в конце концов иногда находит. А есть другой тип ученых, Буратино, у которого есть золотой ключик, который ему очень нравится, и он с этим золотым ключиком бегает к разным сейфам, пробует этот ключ, откроет, не откроет, и в какой-то момент какой-то сейф открывается. И в конце концов, все ученые делают одно и то же, открывают сейфы, но кто-то отталкивается от любимого сейфа, а кто-то от любимого ключа. Вот я в этом смысле Буратино, и мой ключ – это теорема Чернова об аппроксимации полугрупп операторов. Ну, наверное, я не осилю это все объяснить, потому что надо...
1: На человеческом языке, на нашем.
3: Надо математику знать хорошо, чтобы это...
2: В общем, ваш ключ оказался золотым, да и был золотым.
3: Он и был золотым, да, и то, что я сделал, это очень, в русле. Это хороший результат, это не вот какой-то огромный. Я думаю, что весь этот хайп начался с того, что я где-то неаккуратно сказал, что вот уже очень давно известно, что эти уравнения в квадратурах разрешить нельзя. Я решил. Ну, не в квадратурах, конечно, я использовал чуть более сильные средства, там, предельный переход, но вот как-то да. Ну, и кому-то очень понравилась эта версия, что вот, уже там 200 лет не могли, а вот он сделал невозможное. Ну, и дальше каждый перепечатывает с еще большей такой какой-то долей всякого хорошего вымысла, что это все такое прекрасное.
1: Вы очень скромный человек, Иван.
3: Я не думаю, что такой склон, я просто, видел, как эти публикации размножались в СМИ, каждый раз становлясь все более невероятными. Я думаю, что главное дело тут вообще не во мне, а просто в таком социальном контексте. Мало хороших новостей. А тут, какая-то хорошая новость.
2: Открытие.
3: И каждый ее приукрашивает. На самом деле, это проблема. То есть, каким-то образом оказалось, что это проблема.
1: Иван, продолжая вопрос Дани. А вы помните свою, первую мысль или свою реакцию, когда вы нашли решение этого уравнения?
3: Я подумал, прикольно.
1: Это все?
3: Да.
1: Восторг, я не знаю.
3: Но потом оно как-то понемножку, ты что-то делаешь. Смотрите, я же опытный ученый, это далеко не первый какой-то мой научный результат. И для ученого совершать открытие – это будничность. Это то, чем ты занимаешься постоянно, это твоя работа. Примерно так же, как там, взять интервью какого-то известного человека. Да? Для кого-то это «Вау, ничего себе, он дал мне интервью, как круто, какой восторг». восторг. Да, для вас это будничность. Да, я далеко не самый известный человек, который сидел когда-либо на этом месте, правильно? Но вот как-то так.
2: И Иван такой, так, ну что, в прошлом месяце у меня было 3 открытия, в позапрошлом 4, а в этом всего 2. Нужно поднажать.
3: Да, но это на самом деле не ты считаешь, это начальство твое считает.
1: А меня интересует...
3: Смотрят на число опубликованных научных работ, смотрят, какова твоя публикационная активность. И кроме того, если ты состоишь в каких-то научных коллективов, которые получают финансирование целевое, где какой-то есть грант, типа вы должны сделать вот это. Ну и в конце ты пишешь какой-то отчет, сделал ты, не сделал. Так что... Ну и сам тоже, конечно, посматриваешь, да.
1: И совсем скоро мы узнаем, когда к ученому приходят гениальные мысли. Чаще утром или вечером, а может быть и ночью.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях ученый, математик, психолог Иван Ремезов. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет. Иван, так все-таки мой вопрос. Когда к ученому чаще приходят гениальные мысли? Утром, вечером, а может быть ночью?
3: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я должен быть исследователем в сфере научных исследований. То есть я должен быть тем ученым, который изучает, как совершаются открытия и как делаются исследования. То есть я должен быть ученым, там, не знаю, социологом, каким-то вот историком науки и все такое. Но я же просто математик.
1: Согласна.
3: Если я буду говорить о том, как это происходит у меня, то я не дам ответ на ваш вопрос. Это, ну, будет ошибка выжившего. То есть вот у меня был такой случай. Я шел каким-то таким путем, но это не значит, что все ученые идут так. И уж, конечно, это не значит, что все, кто пойдет так, получат то, что у меня.
2: Но у вас же есть друзья ученые, да. Вы с ними общаетесь. Как ты совершил открытие? Я вот так, вот тогда-то.
1: Мне приснилось, например.
3: Да, хорошо, это чуть побольше. Уже не лично мой опыт, а моих каких-то друзей. Но вы понимаете, что это все равно определенный информационный пузырь такой, как бы, ну, нерепрезентативный. Потому что те ученые, которые не имеют друзей, ну, как бы они не попадут в это общество никаким образом вообще. А их много. Много ученых, которые не поддерживают особых социальных связей или не разговаривают о том, как они свою науку делают.
2: Ну, давайте так, вы жаворонок или сова? Когда вы активнее?
3: Я голубь.
2: Как это?
3: Голуби – это те, кто не жаворонки, не совы, а что-то среднее. Я, ну, могу выстроить себе и такой режим дня, и такой режим дня. По моему опыту, лучше всего, конечно, когда темно спать, а когда светло бодрствовать. Потому что люди, они дневные животные, у людей плохо развито сумеречное зрение, ночного вообще почти нету.
2: То есть у вас основная активность днем, как у всех нормальных людей?
3: Ну да, да. Ну бывает как-то, что подвигается как-то моя активность в силу тех или иных причин.
1: Вернемся обратно к уравнению. Вот если подытожить, то сколько все-таки у вас ушло времени на его решение?
3: Я говорю, лет 15.
1: 15 лет.
3: Ну, то есть, вот когда я познакомился с этой тематикой, начал понемножку разбираться, и потом я понял, что вот это можно уравнение так решить, и вот оно решилось, то есть всего вот, ну, лет 15. Я с этой тематикой познакомился в аспирантуре уже, наверное, в конце второго года аспирантуры. Много менял темы, и вот это привело к тому, что у меня какой-то чуть более широкий кругозор, но зато я защитил кандидатскую диссертацию через 10 лет после поступления в аспирантуру, а нормативный срок через 3 года. Поэтому, ну, как бы, вот путь, он очень разный, может быть, у каждой диссертации, в частности, своя судьба. Кто-то так делает, кто-то иначе, и аспиранты зачастую переживают, что их путь отличается от того пути, который они себе нафантазировали, или от пути их товарищей, но у каждой диссертации своя судьба, у каждого открытия своя судьба.
2: Вот человек, способный к музыке, он же способен не только к одному музыкальному инструменту, в принципе, к музыке, и может освоить разные музыкальные инструменты. А ученый? Он ученый только в одной области, в математике, или это могут быть разные области науки?
3: Смотрите, тут есть ряд навыков и компетенций, которые относятся, ну, к характеру, так сказать, универсальных. Например, формулировать гипотезы, проверять гипотезы, выяснять, достаточно ли информации для того, чтобы аргументированный вывод сделать, или информацию надо еще поискать, проверять свои рассуждения, сверять с коллегами свои взгляды. Да, вот эти вещи делаются в любой области науки. В целом, понимание того, ты работаешь в прикладной, например, науке или фундаментальной, что ты хочешь создать. Это все очень важно, это есть в каждой области науки. Ну, а есть специфика.
2: И наработки в этой области.
3: И наработки, да. То есть я начинал с того, что как ученый работал в математике. Но в какой-то момент я заинтересовался психологией, стал как-то вот учиться, и смотрю, что у меня так очень хорошо это дело пошло вообще. Я увидел, что у меня прям получается талантливо сочетать разные методы, прям даже более талантливо, чем в математике. Я стал учиться еще больше и больше, и потом понял, что я хочу и научной работой заниматься в области психологии. И вот в этот момент мне, ну, сильно помогало то, что я знаю, а что это вообще значит быть ученым. Но конкретную квалификацию вот в новой предметной области, ну, конечно, да, освоить потребуется. То есть, короче говоря, отвечая на ваш вопрос, если ты переходишь из одной области в науке в другую, то это, как правило, легче, чем начинать сначала.
2: С нуля.
3: Да, то есть, как бы вторая научная область, как второй иностранный язык, дается легче. При этом ты все равно остаешься специалистом только в одной области, если ты занимаешься только одной областью, но у тебя есть универсальные такие метакомпетенции, которые помогут тебе заниматься наукой в любой области. Но в новой области все равно придется предметную специфику набрать, иначе не получится.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Иван, уравнение, которое вы решили, не решалось с 1834 года. Как я понимаю, потому что...
3: Так.
1: Использовал... Не так?
3: Не так, нет, я же говорю, я придумал новый, но не самый первый способ решения этого уравнения.
1: Хорошо, но использовались какие-то определенные алгоритмы, вот устоявшиеся алгоритмы, я это к чему? Мне показалось, что вы...

0: я, если хочу решить какую-то конкретную задачу, я смотрю, а кто пытался ее решить, какие у них результаты, насколько далеко они продвинулись, и самое главное, какие методы они использовали. Ну и вообще, насколько это грамотные люди. И те методы, которые пытались использовать грамотные люди, я не использую. Потому что, ну, если грамотные люди используют какие-то продвинутые методы, у них все равно не получилось задачу полностью решить, ну, я что, умнее их, что ли, зачем мне это делать? Они уже попытались этими методами решить задачу.
1: И вы находите другие методы,
0: поэтому
1: да,
0: я должен попробовать что-то другое, да-да-да.
1: Вот это нестандартное такое мышление.
0: Ну, тут, на самом деле, когда эта нестандартность становится привычной, она становится стандартной. Ведь сама мысль-то, она не очень сложная. Изучи, какими ключами люди пытались открыть эту дверь, и не бери в руки эти ключи, потеряешь время. Это же очень простая мысль, правда?
1: Ну, мне показалось, что вы больше мыслите как не как математик, а как поэт.
0: О, это еще Вейерштрасс же сказал, что нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом. Так что...
2: А вы себя относите к поэтам?
0: Когда-то относил. Я даже написал несколько стихотворений, но как-то, в общем, они мне не очень нравились, и я уже давно ничего не писал.
1: А вы всегда себя видели именно математиком, а не в гуманитарных, например, науках?
0: Ой, слушайте, вот это прямо вот вопрос не в бровь, а в глаз. Мне кажется, с тем, чем я хочу заниматься, я определился, ну вот только когда уже поучился на психолога и начал немножко консультировать и увидел, что у меня получается. Вот тогда у меня было прям, вот сложилось, это было, вот, наверное, где-то вот в 22-м году. Примерно, кстати, в то же время, что вот я придумал, как эту задачу решать.
2: А до этого вы занимались только математикой?
0: До этого я занимался разными всякими вещами. Я не был доволен, как у меня получается ни одна из них, но математика получалась чуть лучше, и поэтому я все-таки уделял больше время математики, но время от времени и другими какими-то вещами тоже занимался. А вот после того, как у меня стало что-то получаться в психологии, я понял, что, ну, все ясно, как бы. Теперь меня устраивает. Я нашел свой талант, которым я доволен.
1: У нас сегодня в гостях Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда».
4: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в
9: наших.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Совместный российско-китайский рок-фестиваль будет проводиться 2 раза в год, поочередно в Китае и России. Об этом сообщила директор Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева. Первый фестиваль открылся в Пекине и проходил 3-4 октября. На сцену вышли 9 групп из России и Китая. В следующий раз мероприятие планируют провести в Москве на ВДНХ. Российские группы также приглашены на большой фестиваль в КНР по случаю китайского Нового года. Российские археологи обнаружили в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями 10-14 веков. По предварительным оценкам, это крупнейшая подобная находка на северо-западе России. Клад найден на памятнике Тиверский городок. Его вес превышает 2 килограмма. Среди предметов медальоны, гривна, перстень, фибула и кожаное ожерелье. Особый интерес

0: вызвали три монеты. Старшая – арабский дирхем, датируемый 907-12 годами. Две другие – уникальные шведские брактиаты. В мире их известно всего четыре, два из них теперь в этом кладе. Также найден медальон с языческим изображением ворона Одина, что пока остается загадкой для ученых. Современные технологии позволяют сделать цирковые представления эффективнее и расширяют возможности артистов. Об этом рассказал художественный руководитель московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. По его словам, техническая часть при этом не должна отвлекать внимание зрителей от самого исполнителя.
1: Каждый год две проводятся очень большие салоны, вот где демонстрируется новый свет, звук, сценическое оборудование и прочее. Мои ребята туда летают, это в Китае и в Германии. Возвращаются такими глазами, говорят, давайте это, давайте то. Ну, во-первых, дорого, безумно. А потом начинаешь разбираться, а надо? Да, красиво, но это все будет отвлекать. Сейчас целое шоу в Лас-Вегасе есть, которое на всех этих последних достижениях, 3D там и прочее. Во-первых, с первого раза впечатляет, с второго раза уже посмотришь, ну да, это уже понятно. Потом, ну это интересно, это красиво, но это не искусство, это техника, это достижение, то же самое искусство.
0: Никулин также добавила, что он нормально относится к искусственному интеллекту, тем более, что он не может заменить цирк. Но, по его словам, цирк – это реальное искусство, которое происходит здесь и сейчас. Министр культуры Ирана Аббас Салихи заявил, что иранский зритель заинтересован в российском кино. По его словам, российские фильмы хорошо известны в Иране и их смотрят. Заявление прозвучало на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Организатором выступил фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России и Минкультуры. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-852-2022 года.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях человек, который сделал то, что не удавалось лучшим умам планеты больше 100 лет. Иван Ремезов – ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы «Математика» Высшей школы экономики Нижний Новгород. Иван, после того, как вы решили это нерешаемое почти 200 лет уравнение, дальше как идет процесс? Вам нужно его опубликовать. Собирается экспертный совет, который говорит, да, это он решил. Сколько на это требуется времени?
2: Так, ну, во-первых, каждый ученый решает то, что до него никто не решал. В этом вся суть научной работы. Задача ученого – это получать от предшественников, создавать самому и передавать потомкам знания. То, что, вот как вы говорите, 200 лет никак не решалось, ну, решалось. Ну,
1: мы уже это поняли.
2: Другими методами решалось. Я предложил новый метод, но не самый первый. Тем не менее, он новый.
3: Дальше? Вы поняли, да, все, открыт новый метод.
2: Да,
3: что вы делаете дальше?
2: Все происходит вот в соответствии с тем, как я говорю, получать от предшественников, создавать самому и передавать дальше знания. Когда я понимаю, что я являюсь обладателем нового знания, я должен его передать дальше. Как это делается? Ученый пишет научную статью, рукопись, отправляет ее в научный журнал. В научном журнале редколлегия сперва рассматривает эту статью на предмет того, соответствует ли тематика тематике журнала, кажется ли им, что здесь вообще есть что-то интересное для них или нет, полезное или нет. И либо они возвращают рукопись сразу, это называется desk rejection, либо они понимают, что ладно, вроде более-менее ничего, надо отправить рецензентам, чтобы они разобрались. Редакторы подбирают каких-то людей, которые имеют научные публикации в этой области, и предлагают им прорецензировать эту статью, то есть прочитать, понять и высказать свое мнение. Ну и вот редакция обращается к таким людям, они отказываются, говорят, я слишком занят, я сейчас не могу.
3: Зачем им это надо?
2: Да это бесплатно, разумеется. Вот. В конце концов, редакция находит рецензентов. Рецензенты читают статью и ничего не делают. Редакция начинает им писать, типа, а когда вы пришлете вашу рецензию, мы очень ждем. Ну и через какое-то время в итоге редколлегия получает там одну или там две рецензии. И, читая эти рецензии, принимает решение, стоит это публиковать или нет. В каждой рецензии обязательно в конце рецензент рекомендует эту работу к публикации или не рекомендует ее к публикации. Может рекомендовать с доработками. Типа, результаты хорошие, но требуется там улучшить изложение в таких-то вопросах, ну, и не знаю, что угодно. Если рукопись принимается без доработок, редколлегия говорит автору, что ваша статья принята. Если у рецензентов есть замечания, он направляет, это журнал, отправляет автору эти рецензии и предлагает ему внести исправление. Ну, в принципе, автор может отказаться это сделать и просто забрать статью из журнала. Но, как правило, он вносит исправление, потому что они обычно полезные, отправляет обратно исправленную рукопись в журнал, и журнал после этого принимает ее к печати. Потом статья ждет некую очередь, потому что у статей есть очередь, да? Журнал же должен систематически издаваться, поэтому должен быть такой бэклог, да, портфель. Вот. Ну и потом она выходит из печати. Поскольку этот процесс не быстрый, то существуют сервисы препринтов. В математике это сервис архив.орг. Туда можно выложить статью сразу после написания. Поэтому многие, я тоже так и делают. Написал рукопись, выложил ее на архив и отправил в журнал. Те коллеги, кому интересна эта тематика, уже могут ознакомиться с твоими результатами и ссылаться на этот препринт. Препринт – это значит публикация перед печатью. Ну, а потом статья уже выходит в рецензируемом научном журнале. И потом ты ездишь на конференции и рассказываешь про эти результаты, чтобы люди узнали.
1: Как узнает мир-то об этом?
2: Ты смотришь, какие есть в мире конференции по твоей научной тематике, смотришь, когда они проходят, когда срок подачи тезисов.
1: То все ты сам делаешь?
2: Пишешь тезисы доклада, отправляешь. Оргкомитет рассматривает, нужен нам такой доклад или нет. Если нужен, они говорят, ваши тезисы приняты, ваш доклад включен в программу.
3: А бывало такое, что статью напечатали, а потом какой-то коллега читает, говорит, а выводы-то в ней ошибочные?
2: Да, бывает такое. Ну, не часто, но бывает.
3: А у вас было такое в практике? Ну, или что-то похожее?
2: Ну, вот с этой, кстати, формулой, да, поскольку...
3: Нашлись те, кто считает, что она спорная.
2: Ну, да-да-да, там вот коллеги такие, типа, а вот...
3: Точно
2: вот,
3: ли так?
2: Нет, ну, типа, вот там кажется, что тут вот не так на самом деле. И я говорю, ну, а где не так-то? Как бы, скажите, может, там опечатка или еще что-то. Вот, и они не сказали. Типа, ну, каждый должен сам нести ответственность за свою работу. Ну,
3: завидуют, вот, возможно.
2: Да, ну, не знаю, нет, они, в принципе, правы. Как бы привыкли просто к формулам другого вида, у них была другая интуиция. Они привыкли, что оно по-другому обычно выглядит, а не как у меня. Вот.
3: Иван, а вот ваше открытие, ваш способ решения этого уравнения, этой задачи на обычный мир, на мир простых людей, он как-то повлияет, он скажется как-то на, вот, благодаря этому открытию? Или мы не заметим даже этого? Это только научные люди заметят.
2: Это невозможно предсказать заранее, поскольку, разумеется, наука очень сильно влияет на человечество. Но когда сыграет конкретное то или иное открытие, ну, это неизвестно, оно может ждать очень много. И поскольку здесь речь идет о фундаментальной математике, то, ну, здесь, наверное, ждать придется все-таки дольше. Но у меня есть открытие, которое может изменить
3: мир.
2: Жизни миллионов людей по всему миру уже сегодня вечером. Если они о нем узнают, если они воспользуются им, то вот без преувеличения это так.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: А теперь нам очень интересно, что же это за открытие.
2: Смотрите, есть такая большая проблема, называется бессонница. Когда человек... ложится спать, он убирает книги, убирает там телефон, выключает свет, никак не может все равно заснуть, несмотря на то, что принял решение уснуть, тогда мы говорим, что человек страдает от бессонницы. Бессонница является частым симптомом очень многих психических расстройств. Кроме того, нарушенный сон, он сам по себе может вызывать психические расстройства. Ну, существует двунаправленная взаимосвязь между нарушениями сна и психическими расстройствами. Кроме того, вот этот недостаток сна очень плохо влияет на сердце, на мозг, на весь организм в целом. И это огромная проблема, которая касается реально миллионов людей по всему миру.
1: Вы нашли решение?
2: Да, я нашел решение. Я разработал метод, который помогает человеку облегчить засыпание.
3: Но это не подсчет овец.
2: Это не подсчет овец, хотя подсчет овец тоже неплохо. Если он у вас работает, и вы засыпаете в течение там, 10-15 минут, используйте любой метод, какой угодно. Но если не получается заснуть легко за 10-15 минут, можно попробовать мой метод. Он называется «Одеяло сна». Я выступал на научных конференциях по психологии, где рассказывал про этот метод. Более того, летом 2025 года я провел 4 недели в психиатрической больнице в Донецке. Там я работал исключительно с мирным населением, консультировал пациентов, немножко консультировал персонал и проводил научные исследования. Собрал материал на 4 научных статьи, одна из которых уже опубликована. И она посвящена как раз вот этому методу засыпания. Я провел небольшую клиническую апробацию. Собрал пациентов, рассказал им, что делать, предложил им вечером перед сном, если они захотят, попробовать применить этот метод. А потом на утро я спросил, пробовали или не пробовали, и было ли эту ночь по сравнению с предыдущей заснуть легче так же или тяжелее. Вот. Ну и оказалось, что те, кто не пробовал, у них все примерно так же, а те, кто попробовал, они эту ночь заснули гораздо легче, чем предыдущую. Я показал определенный психический процесс, определенное такое визуально-интеллектуальное, эмоциональное упражнение, которое, если делать, то засыпание произойдет прямо во время этого упражнения. То есть эта практика прямо направлена на наступление состояния сна.
3: А почему? У вас были проблемы со сном? Почему вот вы вдруг этой проблемой тоже занялись?
2: У меня были проблемы со сном в детстве. Я в детстве, ну, много с этим всякого делал. Не успею сейчас подробно рассказать. И тогда вот, ну, на самом деле и проявился мой талант в психологии впервые. Я только сейчас понимаю, сколько я классных штук тогда напридумывал.
3: Вы какой-то невероятный человек.
2: Все мы невероятные.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать». на радио «Звезда».
1: Иван, мне очень понравилось, как вы в одном из интервью описали цель, к которой идет человек, и поиск. С помощью математических неизвестных, я бы так назвала, да, какого-то как математического уравнения, есть три фактора, которые влияют на то, чтобы человек достиг той или иной цели. Вот вы, когда ставите себе какую-то цель, на какой из этих трех факторов, я прошу вас их напомнить, больше всего ориентируетесь? Какой вам из них больше всего помогает?
2: Когда мы хотим что-то сделать, достичь какой-то цели, куда-то прийти, во-первых, важно, а куда мы сами прикладываем усилия, в какую сторону мы стараемся сдвинуть ситуацию из себя. Во-вторых, важно, а куда эта вся среда, она двигалась и без нас, какие вот факторы, другие люди, что-то еще.
1: Внешние факторы,
2: куда они подталкивают нас и ситуацию. И третье – это случайные факторы, неучтенные, которые не имеют никакой мистической природы, просто ну, их совсем очень сложно как-то учесть, поэтому мы считаем их случайными.
1: Вы называли это везением, невезением, удача,
2: ну, да,
1: неудача.
2: Да, если нас подталкивает туда, куда надо, значит, случайный фактор сработал в плюс, можно это рассматривать как везение. Если наоборот, от нашей цели, можно рассматривать это как невезение. И вот эта картина, что три компоненты важны, она очень помогает сохранять трезвость, потому что человек бывает, делает все правильно, но цели не достигает своей и разочаровывается в своих действиях, хотя действия-то были правильные, просто окружение повлияло недостаточно полезно, да, или случайность распорядилась как-то вот неудачно. Либо наоборот, человек действует вообще все неправильно, но его вытаскивает среда, и ему везет, и он достигает результата, и он снова делает неверный вывод, что действия мои были правильные. Очень важно сойти с эгоцентричной картины мира, когда все зависит от меня, и вот как я оцениваю свои труды по результату. Да? Вот надо понимать, что в результат не только ты вносишь вклад. И поэтому желательно бы как поступить? Поставить цель, которую ты хочешь достичь, потом подумать, а какое окружение, какие факторы будут помогать, какие у меня вообще есть самого таланты, способности, выбрать подходящее окружение, в нем реализовать свои таланты, способности и повторять это достаточно много раз, чтобы случайные факторы усреднились и ну, особо не влияли. Когда ты много-много раз пробуешь, то иногда тебе везет, иногда тебе не везет, но в среднем случайные факторы ну, вносят нулевой вклад. На то они и случайные. Плюс или минус, если много раз. Вот. Так что много попыток, понимание своей цели важно, выбор окружения и выбор своих действий. Вот. Что касается ну, меня самого, какие факторы...
1: Вот вы делаете, вы сказали, делаете много открытий, как ученый. Все они, все три вот складываются факторы для вас благополучным образом.
2: Я подумаю сейчас, это интересный вопрос. Мне кажется, что в моем случае, наверное, наибольшая роль – это мои собственные усилия, среда и вот опять-таки та самая настойчивость, которая помогает сгладить везение или невезение. Почему так? Потому что, ну, у меня есть устойчивые результаты. То есть, если бы у меня была какая-то вот одна только научная статья опубликована какая-то с результатом, то, ну, сложно сказать, повезло, может, или как там. А когда уже, ну, много чего-то, то настойчивость очень важна. Это всем ученым очень важна настойчивость, кстати говоря. Я тут не какой-то особенный.
1: Если можно, заключительный вопрос и коротко. Что дальше? То есть... Есть ли у вас в запасе какая-нибудь загадка, которую вы очень хотите разгадать?
2: Ну, из того, что прям совсем дальше, это надо тот же метод применить для решения других уравнений, эллиптических уравнений с частными производными, решаться будет так же. А если что-то вот, ну, такое большое, я хочу развить теорию в области дифференциальной геометрии плоских кривых. Это очень такая классическая область, и несколько лет назад я придумал там вот метод получения новых кривых. Что касается черновских аппроксимаций, надо научиться вычислять их побыстрее, потому что они пока слишком медленно считаются. Формулы хорошие, но считать по ним медленно. И здесь тоже, ну, как бы есть задумки, что можно сделать.
1: Здорово. Иван, спасибо вам большое, что вы
3: спасибо.
1: К нам пришли. Желаем вам новых поисков и новых открытий.
2: Желаем вам тоже новых поисков и новых открытий.
3: Спасибо. Спасибо, Иван.
1: Напомню, что у нас сегодня в гостях был Иван Ремезов, ученый, математик, психолог, преподаватель образовательной программы математика Высшей школы экономики Нижний Новгород. Человек, который нашел способ решить то, что оставалось нерешенным почти 200 лет. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».
0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда». Премьера на радио «Звезда».
4: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
0: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Очень важные вопросы.
6: Услышала в новостях, что искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
7: Отвечает IT-специалист Юрий Коноплев.
8: Искусственный интеллект, алгоритм искусственного интеллекта, это огромный сборник различных подходов, алгоритмов, берущих свое начало из нашего представления о том, как мы думаем, как устроены простые и сложные нейросистемы, о том, как устроено сознание, о том, как мы совершаем логический вывод, о генетике, о том, как мы принимаем решения. В общем, из всех этих областей есть различные теории, часть из этих теорий перекладывается на программирование, и в итоге это называется искусственным интеллектом. И чем удобен искусственный интеллект? Тем, что мы можем, запрограммировав, допустим, какую-то комбинацию алгоритмов, взглянуть на все имеющиеся данные по данной теме с помощью вот наших написанных алгоритмов. Это удобно, поскольку мы можем найти новые закономерности, построить новые гипотезы и прийти к новым выводам. И в этом смысле у нас по генетике у нас много есть результатов, наверное, по конкретным заболеваниям особенно много, по каким-то больше, по каким-то меньше. И по тем, по которым у нас собрано много данных, мы можем вот объять необъятное, что ли, взглянуть на все данные с позиции такого интеллектуального анализа, который был бы сложен для отдельно взятого человека, потому что все результаты просто-напросто уже не посмотреть. Слишком много статей, слишком много результатов. Но если добавить искусственный интеллект, дать человеку возможность использовать, то он может просматривать все результаты на предмет своих гипотез.
5: Очень важные вопросы.
0: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России. Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска – самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
5: 4 октября. Этот день в истории.
0: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
5: Этот день в истории.
9: Что вы говорите?
10: Каждый раз, когда какая-то работа сделана зря, впустую или вообще не получилось, мы говорим: ну вот, день прошел насмарку. Обидно, конечно, но не то чтобы очень страшно. Просто придется еще раз потратить силы и время. Из школьного курса русского языка мы помним, что наречие – это неизменяемые слова. Насмарку – тоже наречие, но появилось оно в результате слияния предлога «на» и существительного «смарка», которое в наши дни в языке не сохранилось. Но кое-какие его следы мы все же попробуем найти. Давайте-ка вспомним, что говорят учителя, когда ребенок сделал контрольную работу вроде бы и без ошибок, но до пятерки не дотянул. Они объясняют: у тебя много помарок и исправлений, а значит, урок выучен недостаточно хорошо. Помарка и смарка – слова родственники. Но если первое означает исправление, внесенное в готовый текст от руки, то второе – это что-то стертое. «Что делать с написанным на доске?» – спрашивали когда-то ученики у преподавателя. А тот отвечал: «Насмарку, стираем». Со временем предлог и существительное превратились в одно слово. И получилось наречие, смысл которого вышел далеко за пределы школы. Насмарку – это что-то сделанное без ожидаемого результата. Стереть и забыть.
9: «Да что вы говорите?»
11: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. «Стоп-кадр» на самом интересном месте. Слушайте сегодня в 14:00 на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на новую угрозу Зеленского, предупредили в Министерстве обороны. Там отметили, что население Украины винить за это следует только главу киевского режима. В военном ведомстве добавили, что именно Зеленский несет за это полную личную политическую ответственность. Накануне он пригрозил усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее Зеленский уже открыто объявлял, что цель ударов по НПЗ – нанесение ущерба российской экономике. На это последовал зеркальный ответ. Удары по объектам важны для украинской экономики, и теперь эта страна осталась без металлургической промышленности. МАГАТЭ соблюдает нейтралитет и не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность. Гросси отметил, что требования указать на виновных звучат и от Москвы, и от Киева, и от западных стран. МАГАТЭ намеренно сосредоточилась на технической миссии, а политические выводы оставляет государствам. Депутаты Европарламента направили в Еврокомиссию инициативу о передаче Украине замороженных российских активов на сумму свыше 200 миллиардов евро, сообщила газета «Les Echos». Средства предлагается вывести из бельгийского депозитария «Евроклир» и передать под контроль Еврокомиссии в качестве аванса к будущим репарациям. Инициативу письменно поддержали 122 политика. Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет юридически преследовать всех причастных к изъятию активов, задействовав все средства. Минцифры предлагает разрешить СМС-рассылки только операторам связи. Сейчас эта деятельность находится в серой зоне, что создает угрозу для пользователей, заявили в ведомстве. Как новые правила сделают нашу жизнь безопаснее, радио «Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: И вот есть мысль как раз, видимо, вернуть некое доверие. То есть мы точно знаем, что это проверенный контакт, потому что идет рассылка от оператора связи. Вот. Ну и тем более будет проще контролировать всякие договорные истории, откуда пришло, что за текст, проверить этот текст. Ну, в общем, мне видится вот эта вот единая точка входа. Это всегда чуть лучший контроль. Ну и также, вероятно, повысит лояльность получателей данной информации.
1: Инициатива попала в пакет мер по борьбе с интернет-преступниками и телефонными мошенниками. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Роль под градусом. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Роль под градусом.
2: В стране советов пьянство не поощрялось. Периодически власти начинали антиалкогольные кампании. Как правило, безуспешные. В ответ на все попытки ввести нормы трезвой жизни народ сплачивался, дружными рядами вставал в длиннющие очереди к винным магазинам и поддерживал свой боевой дух речевками типа «Нас указом не убить, пили, пьем и будем пить». То, что распитие горячительных напитков – национальная традиция, косвенно подтверждает огромное количество пьяных эпизодов в самом массовом виде искусства в советском кино. И не секрет, что экранные алкоголики всегда пользовались огромной зрительской симпатией. Например, трио из фильма «Пес Барбос» и «Необычный кросс» в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.
3: Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход,
4: между прочим, круглый год.
1: Гайдаевская троица.
2: А как с этим делом было у актеров, так правдоподобно воплотивших в жизнь образы обаятельных, неблагонадежных типов? Вицин не пил вообще. Георгий Михайлович был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Режиссеры привыкли и не особо возмущались, что даже на съемках артист во главу угла ставил свои занятия йогой, независимо от того, что происходило вокруг. Нередко даже после священной для всех актеров команды «Мотор» Вицин, посмотрев на часы, как всегда вежливо и тихо, но очень твердо заявлял коллегам:
5: «Извините, мне надо 7 минут постоять на одной ноге и посидеть в позе лотоса».
2: Правда, один раз он изменил своим принципам ради профессии. Но это был уникальный случай.
1: «А хорошо жить еще лучше».
2: Речь идет об известном эпизоде из комедии Гайдая «Кавказская пленница», где знаменитая троица попивает пивко и блаженно обменивается репликами.
6: «Жить, как говорится, хорошо.
7: А хорошо жить еще лучше.
8: Точно».
2: Зная привычки исполнителя роли труса, реквизиторы налили ему настой шиповника. Но напиток не пенился и очень отличался от содержимого кружек в руках напарников. Те-то не возражали пропустить посреди рабочего дня кружечку другую пива. Всей съемочной площадкой думали, что бы такое предпринять, чтобы появилась пена. Ничего не получалось. Но после того, как кто-то предложил положить сверху шиповникового напитка вату, которую Вицину пришлось бы проглотить, тот сдался и согласился на пиво. Логично. Уж лучше пригубить настоящий хмельной напиток, чем давиться ватой. После этого дубля прозвучала заветная команда «Снято». К великой, надо сказать, печали Моргунова и Никулина. Они, в принципе, остались не в накладе. По 6 кружек пенного каждому из них в эту съемочную смену досталось. Но, повторимся, для Вицина это был единичный случай. Ни до, ни после «Кавказской пленницы» в его бокалах не оказывалось ничего, кроме подкрашенной, если герой пьет вино, или чистой, если водку, воды. Тем более, что актер был искренне убежден, что талантливо сыграть алкаша может только не пьющий. Мысль, честно говоря, спорная, ибо его пьющим коллегам образы забулдык давались тоже весьма неплохо. Но, так или иначе, Вицину приходилось выезжать на чистом таланте. Хотя, если честно, по молодости Георгий Михайлович употреблял, как все нормальные люди. Но после того, как однажды, встретив Новый год по-людски, 1 января готов был в петлю лезть, Вицин сказал себе:
5: «Если на утро хочется удавиться, лучше не надо пить».
2: С тех пор действительно не пил. До самой смерти.
1: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Пьяный белый попугай. С
2: Справедливости ради скажем, что Никулин тоже был не фанат выпивки. Сам пил немного. Больше любил угощать друзей. Так об отношениях приятеля с алкоголем рассказывал актер Александр Панкратов-Черный, часто оказывавшийся с Юрием Владимировичем в одной компании.
0: Мы снимали в его цирке фильм «Зимний вечер в Гаграх». Только объявляли перерыв, мой партнер Евгений Александрович Евстигнеев звал: «Санька, пошли к Юрке!» У Никулина в кабинете стоял огромный дореволюционный сейф. «Женька, — говорил он Евстигнееву, — этот сейф можешь вскрыть только ты. Для остальных я потерял ключи». Там хранились подаренные поклонниками вина и коньяки. А это было время Горбачевской антиалкогольной кампании. Сам Никулин к своему стратегическому запасу был равнодушен. Он почти не пил, но для друзей — пожалуйста.

0: Фронтовая дружба.
1: Единственный день, когда Юрий Владимирович выпивал обязательно, это День Победы. Ведь он прошел две войны. На финской обморозил ноги сильно. Врачи боялись, что он вообще не сможет ходить. Но обошлось. Вылечился. И в Великую Отечественную снова оказался на передовой, где получил контузию. У Никулина был фронтовой друг. Военные годы соединяли ветеранов навсегда. Они оставались близкими людьми до конца жизни. В мирное время приятель актера сделал стремительную карьеру и дослужился до должности директора водочного завода. Представляете, что это за величина была в стране тотального дефицита? С ним, кстати сказать, связана одна забавная история, которую в свое время журналистам рассказал тот же Панкратов Черный.
2: Однажды очередной выпуск «Белого попугая» была такая телепрограмма, которую вел Никулин. Юрий Владимирович придумал провести в разливочном цехе водочного завода в честь дня рождения своего друга. Кого там только не было. Аркаш Арканов, Саша Ширвинт, Толя Ромашин, Мишка Боярский из Петербурга приехал. И, конечно, мы там все перепились в этом цехе. Программа в итоге не вышла в эфир. Но Никулину главное было подарок сделать другу, познакомить с артистами.
0: Шампанское по утрам пьют аристократы или...
1: Пересматривая сотый раз любимую гайдаевскую комедию «Бриллиантовая рука», замечаешь, что бутылки мелькают на экране очень часто. Сначала в кадре появился армянский коньяк. Помните сцену, когда капитан корабля предложил главному герою выпить?
3: Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды.
1: Потом в ход пошло шампанское с культовым папановским.
4: Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.
1: Далее на столах оказывались водка и пиво. В общем, алкоголь лился рекой. И трудно представить, что при таком сценарии актеры не позволяли себе время от времени пропустить по маленькой. Исключительно для легкости импровизации в кадре.
0: Либо пить, либо петь.
1: Запись музыки к комедии проходила 12 часов. С 5 вечера до 5 утра следующего дня. Сначала Андрей Миронов совершенно на трезвую голову записал песню «Остров невезения». Потом пришла очередь Никулина с легендарной песней про зайцев. Был ли к тому моменту актер слегка под шофе, история умалчивает. По крайней мере, популярная в те годы певица Аида Ведищева, которая записывала танго «Вулкан страстей», вспоминает, что в эту ночь в студии было жарко. Ведищева только в первом часу ночи вернулась с гастролей. И едва успела зайти домой, телефонный звонок. На другом конце провода композитор Александр Зацепин.
5: Аида куда-то исчезла. Надо срочно записать песню для новой комедии Гайдая. Никаких не могу. Сейчас же приезжай на Мосфильм.
1: Вот как об этом вечере вспоминает певица.
6: Вхожу в студию, и передо мной открывается такая картина. Прямо на полу сидят Леонид Гайдай, Андрей Миронов и Юрий Никулин. Сидят и распивают на троих бутылочку. Увидев меня, сразу же закричали: «Давай, Аида, присоединяйся!» А я и говорю: «Знаете, надо делать что-то одно. Либо пить, либо петь». И, короче, я их не поддержала.
7: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Запретить как пропаганду пьянства.
1: Гайдай не единственный режиссер, у которого горячительные напитки становились сюжетообразующим фактором. В немного хулиганской и до невозможности смешной комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» пьянство тоже существует как непрерывный фон развития истории. Невозможно сейчас представить, что прокатная судьба фильма висела на волоске. Меньшов буквально отвоевал его у властей. А причина, по которой фильм мог попасть в опалу, все та же распроклятая пьянка. Дело в том, что у киноначальников всегда с чувством юмора было не очень. Поэтому стёб, сатиру, пародию они сплошь и рядом принимали за чистую монету и с легкостью наклеивали различные грозные ярлыки. «Любовь и голуби» получили клеймо «Пропаганда пьянства». Фильм попал под горбачевскую антиалкогольную кампанию. Старательные чинуши обвинили его, кроме романтизации алкоголизма, в несоблюдении норм русского языка за выражения типа «Ёшкин кот», «Людка, Людк», и вообще в общей и безнадежной аморальности. Неразрешимая проблема-то была в поразительной достоверности экранных образов. Кроме смешных и очень жизненных диалогов, потрясающе органичных актеров, на славу потрудились и гримеры, и реквизиторы.
11: Местные жители действительно иногда принимали артистов за алкашей. Однажды, во время обеденного перерыва, Юрского не пустили в кафе. Официанты решили, что это местный пьянчушка, которого нельзя пускать в приличное место. Дело спас режиссер, рассказав персоналу, что на самом деле это известный актер в гриме.
10: Строгий выговор с занесением.
1: Учитывая все эти особенности картины, непонятно, как Меньшову вообще удалось ее отстоять. Огромное количество остроумных сцен вырезали, и они пропали безвозвратно. Копии первоначального режиссерского монтажа фильма, увы, не сохранилось. Пленка была уничтожена, негативы смыты. Линию дяди Мити, кстати, хотели почти свести на нет. Меньшов заортачился, его даже на какое-то время отстранили от работы и влепили строгий выговор с занесением в личное дело. С горем пополам картину дали закончить. Судите сами, что это были бы за «Любовь и голуби», если б Меньшов дал слабину. Без дяди Митиной бутылки портвейна, разбившейся в рукомойнике, а без его же листа неотрывного календаря в поисках повода, ну вот, день взятия Бастилии впустую прошел. И без сцены распития пивка на пристани под французскую цыганочку Высоцкого все тем же дядей Митей и Василием. Кстати сказать, пивко-то на площадке было настоящее. Не коричневая водичка с мыльной пеной. Натуральное, разливное. В общем, найдя компромисс и частично урезав пьяные сцены, он сохранил самое ценное, и получился фильм на многие десятилетия.
10: Много вас тут, таких артистов.
1: Не обошла алкогольная тема еще одного мэтра отечественного кино – Георгия Данелию. До сих пор на просторах интернета идут споры, трезвыми играли актеры в фильме «Афоня» или пьяными. За Бориславом Брандуковым, экранным собутыльником Куравлева, вообще закрепилась слава за булдыги, что с возмущением опровергала его жена Екатерина Петровна Брандукова.
12: Он всегда держал себя в форме. Железной дисциплине его научил Евгений Леонов. Он говорил Боре, что алкоголика должен играть абсолютно трезвый артист. В костюме и гриме Боря был настолько органичным, что когда во время съемок в ресторане он вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел пускать его обратно. Брундуков объяснял, что он актер, что без него съемки сорвутся. Швейцар не верил, говорил: «Много вас тут таких артистов». Брундуков настаивал. Швейцар пригрозил, что вызовет милицию. И вызвал бы. Но тут на улицу выглянул кто-то из съемочной группы.

0: Что? Кадр. На радио «Звезда». Главный алкоголик страны.
1: Название главного алкоголика страны долгие годы принадлежало Жене Лукашину, главному герою рязановской «Иронии судьбы» или «С легким паром». И, как водится, качество Лукашина, который, как вы помните, и сам не был горьким пьяницей, проецировали на исполнителя этой роли, то есть на Андрея Мягкова. Имя его обросло мифами и легендами сродни древнегреческим. В каждой второй компании находился очевидец или, на худой конец, приятель очевидца того, как Мягков, и поехали плести небылицы. Это сильно расстраивало актера.
2: До сих пор, куда бы мы ни приехали на гастроли, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями. Смотри, алкоголик приехал. Поначалу я просто не знал, куда деваться. Потом постепенно привык, но до сих пор досадно. Почему многие разглядели в моем герое только алкоголика, каковым на самом деле он не являлся? В общем, баню с тех пор терпеть не могу.
0: «С легким паром».
1: Кстати, знаменитую сцену в бане снимали совсем не в Сандунах, да и вообще не в бане, а на цокольном этаже Мосфильма, где нашлось подходящее помещение со стенами из стеклоблоков. Антураж бани на скорую руку собрали по сусекам в реквизиторском цеху студии. Даже скамейки нашли именно там. Из бани взяли на прокат только полотенце с простынями. И еще пальмы для достоверности. Только вот пар взять не удалось. В полутехническом помещении, которое зимой почти не отапливалось, холод был нещадным. Не пьянство ради, а здоровье для, кто-то из актеров предложил заменить бутафорские напитки настоящими, причем крепкими.
0: Очевидцы в показаниях расходятся.
1: Самое забавное, что против был только Бурков. Ну, это тот, кто никогда не пьянеет. Георгий Иванович был в завязке и прекрасно понимал, чем закончится такой способ согреться. Но он оказался в меньшинстве и вынужден был подчиниться воле коллектива. В результате показания о дальнейшем ходе событий предсказуемо расходятся. Рязанов и Ширвиндт рассказывали эту байку совершенно по-разному, и оба настаивали на точности своего варианта. Хотя, скорее всего, действие развивалось по какому-то третьему сценарию, который никто из участников уже не помнит. Так или иначе, но именно эта сцена принесла Мягкову почетное звание главного алкоголика страны.

0: актерском зале.
1: И еще один великий артист с большой буквы не раз выходил к зрителям в образе алкоголиков. Речь идет о старшем Райкине. Помните его героя Забулдыгу в греческом зале, в греческом зале? Самое удивительное, что Аркадий Исакович не просто не пил. Он патологически не переносил пьющих людей и категорически не прощал этого порока окружающим. Если актер хоть раз позволял себе появиться в театре навеселе, его неминуемо ждало увольнение, причем позорное. О театре «Миниатюр» тех лет говорили:
2: «Это единственный театр, который твердо стоит на ногах.
0: Губит людей вода».
1: Но не бывает правил без исключений. Из уст в уста передавали такую историю. Молодого актера только приняли в театр, и все у него шло хорошо, пока не выяснилось, что тот закладывает за воротник. Аркадий Исакович испытывал смешанные чувства, привычное бешенство и непонятную ему самому жалость. Прислушавшись к себе, он понял, что не хочет увольнять прощелыгу. Уж больно тот был хорош на сцене. Руководитель театра дал новобранцу еще один шанс. И каково же было его изумление, когда он увидел, что штрафнику прямо у всех на глазах из буфета несут стакан водки. «Это что?» — спросил Райкин у пойманного за руку буфетчика. «Вода?» — испуганно пробормотал тот. «Очень хорошо. Меня как раз мучает жажда. Взял и выпил весь стакан водки, как воду, маленькими глотками. Такое и пьющему-то не всегда по силам, а уж тому, кто терпеть не может сей живительный напиток». В общем, пойманный с поличным молодой актер был пристыжен и больше никогда себе не позволял близко подходить к театру даже с легким амбре, не то что поддатым. Ну а Райкин пришел в свой кабинет, рухнул на диван и уснул, как убитый. Но чего не сделает настоящий артист ради искусства.
3: Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии ведут наступление в северной и центральной частях, сообщили в Министерстве обороны. Морские пехотинцы завершили очистку жилых кварталов в восточных районах и продолжили продвижение на север. За сутки подразделения группировки войск «Центр» освободили от украинских боевиков 53 здания в городе. В свою очередь подразделения группировки войск «Север» в кольце окружения формирований ВСУ ведут бои за 4 населенных пункта на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Производимое Россией оружие прежде всего направляется для достижения победы в специальной военной операции. Об этом зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью гостелерадио Ирана.
2: Россия находится в состоянии военных действий, проводит специальную военную операцию, сражается. Огромное количество наших парней находится на фронте. И даже то же самое оружие, которое мы производим, я лично этим в том числе занимаюсь, контролем над вот этой сферой, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом.
1: Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что к началу спецоперации в России было плохо развито производство беспилотников. Однако за несколько лет мы получили совершенно другую отрасль. В Кремле началась подготовка к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь.

0: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При обработке обращений граждан будет активно использоваться искусственный интеллект. Песков отметил, что нейросеть Сбербанка за год существенно повзрослела, что позволит обрабатывать еще больше вопросов. Точная дата мероприятия пока не объявлена. В прошлом году прямая линия прошла 19 декабря. Она длилась 4,5 часа. Первый вице-премьер Денис Мантуров поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что отрасль всегда была и остается одной из основ технологического развития России. От ее результатов зависят наука, медицина, транспорт, энергетика и связь. Мантуров подчеркнул, что достижение целей возможно без глубоких знаний и высокой квалификации специалистов. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет пасмурно, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем 10-13 градусов. Сейчас в столице плюс 11. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
1: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
2: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
1: 4 октября. Этот день в истории.
2: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
1: Этот день в истории. 5 апреля 1975 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-18». Экипаж — командир Василий Лазарев и бортинженер Олег Макаров. Для обоих это был второй полет. В 1973 году они уже побывали на станции «Салют». Тогда космонавты провели на орбите двое суток. В этот раз на 261-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя. Сработала автоматическая система отделения спускаемого аппарата. Полет завершился в аварийном режиме спустя 21 минуту 27 секунд на территории Горного Алтая. Космонавты остались живы.
3: Экипаж.
1: В соответствии с традицией, так называемые «чистые номера» без буквенного дополнения присваивались «Союзам», запуск которых прошел в штатном режиме. Неудачный полет Олега Макарова и Василия Лазарева остался в архивах как полет «Союза-18А».
3: Техническая справка.
4: Космический корабль «Союз-18А». Ракета-носитель «Союз-11А-511». Стартовая площадка «Байконур-1». Максимальная высота полета 192 километра. Экипаж 2 человека. Позывной «Урал».
1: Позже установили, что причиной аварии стал неправильно открывшийся стык между второй и третьей ступенью. Вектор тяги отклонился от расчетного направления движения и ракету закрутило. Умная автоматика восприняла это как угрозу для жизни космонавтов, увела корабль в сторону от носителя и отстрелила спускаемый аппарат. Высота 192 километра. Бешено вращаясь, капсула понеслась к Земле. Бортовой компьютер никак не мог дать правильную команду двигателям, чтобы остановить вращение, иначе не сработает парашютная система.
3: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
1: Перегрузки росли с каждой секундой. 10G. При 12G тело человека весит примерно тонну. 15G. 21G. Сценарий грозил обернуться гибелью космонавтов. При такой огромной перегрузке, чтобы не терять сознание, рекомендуется кричать. И они кричали изо всех сил, так им казалось. Из динамиков в центре управления полетом слышался только сдавленный хрип. В какой-то момент космонавты потеряли зрение и были в шаге от полной остановки сердца. Но тут, наконец, сработала парашютная система.
0: Приземлившись, спасательная капсула подпрыгнула и неожиданно покатилась. Потом зацепилась парашютной стропой за дерево, росшее на склоне горы Теремок-3 в нескольких метрах от пропасти. Они выжили. Олег Макаров еще дважды слетал в космос. Василий Лазарев после злополучного полета также готовился к новым полетам на станцию «Союз-6», но как-то не срослось.
3: Экипаж.
6: Дело техники. Центрифуга.
7: Центрифуга – один из самых сложных тренажеров для летчиков и космонавтов. Напоминает он гигантскую карусель. Человек внутри испытывает перегрузки, очень похожие на те, что возникают во время управления космическими и сверхзвуковыми летательными аппаратами. Выдержать перегрузки мало. Во время тренировки надо еще выполнять различные команды и задачи. Например, нужно запомнить, в какой последовательности на мониторе загораются цветные кольца. Перед полетом на кораблях «Аполлон» американские астронавты проводили в центрифуге до 10 часов в день. Тяжелейшие испытания, но необходимые. Одна из самых совершенных центрифуг в мире – CF-18. Находится она в центре подготовки космонавтов имени Гагарина и способна развивать перегрузки до 30G, а также имитировать разгерметизацию кабины и менять температуру внутри от плюс 5 до плюс 55 градусов Цельсия. Это настоящий гигант. Ее плечо около 18 метров. Зачем же помимо человека крутить еще и 305 тонн металла? Оказывается, при таком длинном радиусе вращения человек уже не замечает, что его крутят. Ему кажется, что он летит по прямой. Такая перегрузка максимально похожа на реальную. Во время тренировки у испытуемого в руках всегда находится специальный прибор – тангента. Если человек теряет сознание, он разжимает руку, отпускает кнопку, и тут же загорается красная лампочка. Это сигнал остановить центрифугу. Остальное уже дело техники.
8: Ростов, тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «Р». Рыбинск.
8: Ха, Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
13: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы и выясните, почему в городе так любят лягушек.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Керенов. А Ликинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А кто первым доказал то, что Земля круглая?
6: Так это сделал Колумб.
4: А вот и нет.
7: Это заблуждение, которое попало в ряд учебников, возникло в 19 веке. Тогда было модным представлять Средневековье темной эпохой, где все якобы считали нашу планету плоской, и герой Колумб доказал невеждам обратное. Однако идеи о шарообразности Земли высказывали еще до нашей эры – Пифагор, Аристотель и Эратосфен. Последний по углам падения солнечных лучей в разных городах даже смог довольно точно подсчитать длину окружности планеты – 40 тысяч километров.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Сам Христофор Колумб, как и многие образованные люди 15 века, не сомневался в том, что Земля круглая. Да и цель у него, вообще-то, была другой. Он намеревался отыскать на Западе путь в Азию. Спорил мореплаватель с учеными лишь о размерах планеты, настаивая, что она гораздо меньше, чем насчитал Эратосфен. Колумб ошибался, но зато поплыл. Зная реальные размеры, может, и не решился бы.
6: Дальше понятно. Вместо Азии Колумб доплыл до Америки.
7: Да, и до конца жизни считал, что это какой-то азиатский берег. Позже уже экспедиция Магеллана докажет, что, обогнув планету, можно вернуться к точке начала путешествия.
4: А вот и да.
8: Кто так строит?
9: Энциклопедия «Домов мира». Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
10: Шорцы или казацкие татары. Малый народ Западной Сибири.
9: Что?
10: Сенек. Жилище из бревенчатого сруба с двускатной крышей. Изначальное название этой хижины можно примерно перевести как «место огня».
9: Где?
10: Шорцы издавна жили на территории современной Кемеровской области. В отличие от большинства местных народов, они вели оседлый образ жизни. Занимались охотой и сельским хозяйством. Впервые их обнаружили во времена освоения Сибири еще в 16 столетии. Главным жилищем шорцев веками было некое подобие шалаша. Но когда по соседству появились русские поселения, они по достоинству оценили избы. Теплые и зимой, и летом. И ко второй половине 19 века народ шорцев полностью переселился в бревенчатые хижины, которые они стали называть сенеками.
9: Как?
10: Прямо на земле, без какого-либо фундамента, ставится обычный четырехугольный сруб. На высоте около 1,5–2 метров торцевые стены начинают сужаться к центру, образуя треугольную основу для продольных кровельных балок. Получившаяся конструкция укрывается широкой двускатной крышей. Вначале ее выкладывают толстым слоем бересты для тепла и сухости, а сверху бревнами, распиленными вдоль пополам. Один скат крыши шел внахлест с другим, чтобы защитить стык от дождя и снега. В сенеках не было ни потолка, ни отверстия для печной трубы. Дым выходил через дверь, как в курной избе. Очаг обустраивали напротив входа в глубокой глиняной яме, а над ним подвешивали крюк с котелком.
9: А что теперь?
10: Традиция строить сенеки просуществовала не больше 2 веков. Уже в советские годы шорцы все чаще стали использовать их не для жилья, а скорее как летнюю кухню. Сейчас же этнографы считают, что шорцкая культура исчезает. Почти все казацкие татары переселились в города и отказались от жизненного уклада предков. На свете осталась лишь пара-тройка сенеков, да и те в музеях-заповедниках и национальных парках. Но эти избушки всего лишь макеты. Ведь они никогда не знали ни плотницкой руки, ни тепла домашнего очага, ни шорских легенд, песен или сказок. Сенек.
8: Кто так строит?
0: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Проект нового федерального бюджета России на следующие три года построен на принципах финансовой устойчивости и стабильности. Об этом заявила замглавы администрации президента Максим Орешкин в комментарии журналисту Павлу Зарубину. По его словам, опасаться рисковых сценариев не стоит. Бюджет уже внесен в Госдуму. При его формировании заложены низкие цены на нефть и консервативный подход. На вопрос, хватит ли экономических сил противостоять стремлению Европы воевать с Россией, Орешкин подчеркнул, что с силами у России все хорошо. Комплекса противоэпидемических мероприятий проведен в Иркутской области в связи со случаем заболевания сотрудницы противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. У женщины выявлена пневмония неустановленной этиологии. По результатам лабораторных исследований возбудителей опасных инфекционных болезней у контактных лиц не найдено. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелихове оценивается как стабильная. 7 стран ОПЕК+ решили сохранить квоты на добычу нефти в ноябре. В их числе Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Квоты останутся на уровне сентября и октября. Страны подтвердили приверженность декларации о сотрудничестве. Следующая встреча назначена на 1 ноября. Напомню, ОПЕК+ полностью завершила выход из добровольных сокращений добычи. С мая формат работает без Арабских Эмиратов. Европейцы начали активно интересоваться покупкой жилья в нашей стране. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В комментарии агентству ТАСС она добавила, что иностранные путешественники регулярно посещают Москву, Санкт-Петербург и Калининград.
2: Есть граждане Германии, которые довольно активно, ну, по сравнению, конечно, с гражданами других европейских стран и по сравнению с общей картиной въезда, довольно активно граждане Германии приезжают в Калининградскую область, например. И, судя по последним данным, на Балтийском туристическом форуме мы это обсуждали, есть даже кейсы, когда люди приезжают в качестве туристов, но при этом начинают интересоваться приобретением недвижимости.
1: Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что траты россиян на зарубежный отдых в мае-сентябре увеличились в среднем на 4-6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Самые лучшие – случайные. Самые неудачные – на паспорт. Самые бесценные – семейные.
3: Фотографии. Застывшие мгновения. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о фотографии. Два древнегреческих слова в одном. Фото – свет и граф – рисую или пишу. Получается, рисование светом или светопись. Точнее, не скажешь, ведь любой снимок – это и есть возможность создания и сохранения некоего изображения при помощи светочувствительного материала – матрицы. Сложновато на слух, но именно так звучит современная технически правильная формулировка. А вот наши предки говорили иначе – застывшее мгновение. На протяжении всей своей истории – человек стремился как можно более точно передать видимые образы и предметы при помощи камня, угля или красок. Получалось не очень. Вспомните хотя бы первобытные наскальные рисунки или геоглифы. Но однажды нам повезло. Кто-то заметил, что луч солнца, проникая в темное помещение сквозь небольшое отверстие, оставляет на поверхности, на стене, к примеру, забавные световые рисунки. То есть предметы внешнего мира. Дома, горы, деревья. Они отображались в точных пропорциях, правда, в меньших размерах и в перевернутом виде. Оставалось только обвести контур, то есть скопировать его, и рисунок готов. Так был придуман прототип современного фотоаппарата. Камера обскура или темная комната. Принцип ее действия изучал еще Аристотель, а затем Леонардо да Винчи и Микеланджело. В те далекие времена процесс использования камеры обскуры выглядел очень странным и пугающим. Многих ученых и художников обвиняли в колдовстве. Но все обошлось.
4: Исторические заметки.
5: Прошло много лет, и только в 1826 году француз Жозеф Ниепс смог сделать первый в истории фотоснимок. На оловянной пластине, покрытой тонким слоем асфальта, он запечатлел вид из своего окна. На все про все у него ушло 8 часов. А вот первым в мире снимком с человеком в кадре стала фотография «Бульвар Тампль» еще одного француза Луи Дагера, сделанная 13 лет спустя. Экспозиция длилась около 10 минут. Большинство людей, быстро идущих по оживленной улице, зафиксировать не удалось. Все они получились расплывчатыми. Однако одного человека снять все же получилось. Им оказался мужчина, который стоял неподвижно, поскольку ему в это время полировали ботинки. После этого знаменательного события фотографии стали необычайно популярными. В первой половине 19 века каждый уважающий себя обыватель считал своим долгом обзавестись личной карточкой-портретом. Себе на память или в качестве подарка друзьям. Так фотография стала частью нашей повседневной жизни.
6: Глафира Семеновна переменила платье и отправилась к тетке доктора. Она решила попросить старуху сходить с ней к фотографу. Она решила с себя снять несколько кабинетных портретов. «Поклонники мои начнут просить мои фотографии, и у меня нечего им дать». «Да и для себя на память о Биарице у меня нет портретов», — рассуждала она. Она решила сняться в парижской высокой шляпке и черной кружевной пелерине на белом платье. Но по пути к Закрепиной у нее мелькнула мысль. «А что? Не снятся ли мне, кроме того, и в купальном костюме? Должна же я оставить при себе память о моем фуроре. Ведь это же прямо фурор!» Придя к Закрепиной, она тотчас же сообщила ей об этом и спросила ее мнение.
7: «А как же вы, милые, будете позировать перед фотографом-то? Ведь он мужчина», — сказала старуха Закрепина.
6: «А что же из этого? Ведь я буду в купальном костюме. А ведь в этом костюме купалась же я перед мужской публикой», — возразила ей Глафира Семеновна. Мне всего 3-4 оттиска для себя на память о Биарице. Ну, мужу подарю. Ведь все эти фотографы-любители, которые снимали с меня моментальные фотографии, не дадут мне своих снимков. Генерал Квасищев, правда, обещал, но какой это будет снимок? Я знаю любительские фотографии. Не то пробка какая-то выходит, не то словно слон брюхом по бумаге ползал. А тут уж будет настоящая фотография.
7: Делайте, как знаете, друг мой. А я готов вам сопутствовать к фотографу, сказал Закрепин. Кстати, я и со своего Бобки сниму карточки. Давно уж я с него не снимала.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первыми широко известными фотопортретами были одиночные или семейные снимки на память. 200 лет назад камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего кадра люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Получалось далеко не у всех. Со взрослыми еще можно было хоть как-то справиться, а вот с гиперподвижными детьми не всегда. Пришлось фотографам пойти на хитрость. Для того, чтобы на групповом снимке все непоседливые ребятишки дружно и не отрываясь смотрели в объектив, хозяин ателье громко говорил: «Внимание, друзья, сейчас вылетит птичка». Эта самая птичка была вполне реальной. Правда, не живой, а латунной. Чтобы привлечь внимание клиентов, ассистент фотографа в нужный момент поднимал вверх красивую блестящую игрушку. Мало того, что небольшая фигурка на длинной ножке тут же привлекала внимание малышей, так она еще издавала пронзительный свист, схожий с пением настоящих птиц. Вспышка, и снимок готов. Однако маленькие клиенты — это еще полбеды. Вы даже не представляете, на что приходилось идти фотографам прошлого, чтобы получить действительно хороший кадр.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: Зимой 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыл с официальным визитом в Канаду. В Оттаве он встретился с парламентариями, после чего его пригласили в небольшую комнатку для фотосессии. Съемка для Черчилля стала неприятной неожиданностью.
10: Он буквально зарычал. «Что это? Что это такое, я вас спрашиваю?» Я шагнул вперед и представился. «Сэр, меня зовут Юсуф Карш. Я фотограф и надеюсь, что мне посчастливится сделать портрет, достойный этого исторического события».
9: Черчилль недовольно фыркнул, уселся в кресло, достал сигару и закурил. «У вас 2 минуты». Табачный дым фотографу мешал, а сигара не вписывалась в концепцию снимка.
10: Я ждал. Он продолжал пыхтеть. Потом я подошел к нему с пепельницей. Но он-то от сигары не избавился. Тогда я пробормотал: «Простите меня, сэр», и вырвал сигару у него изо рта.
8: История одной фотографии.
9: Неслыханная дерзость. Черчилль вскочил с места, правой рукой схватился за спинку стула, левой распахнул свой пиджак и вцепился в собственный бок. От негодования вены на его висках надулись и пульсировали с невероятной скоростью. Пока он находился в таком состоянии, Юсуф Карш успел добежать до фотокамеры.
10: К тому моменту он выглядел настолько воинственно, что, наверное, готов был уничтожить меня. Даже стало немного не по себе.
9: Но тут Черчилль внезапно оттаял и улыбнулся. Вспышка и еще один кадр. Все та же поза, только теперь в ней ни капли агрессии. Одна обстановка, один герой, 2 совершенно разных снимка.
11: Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать свою работу.
9: Первую фотографию назвали «Рычащий лев». В 1945 году она попала на обложку журнала «Life» и стала самым узнаваемым портретом Уинстона Черчилля. А второй снимок не публиковался нигде. он бережно хранился в домашней коллекции фотографа Юсуфа Карша.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Кто-то скажет: да что может быть безопаснее работы фотографа? Никакой физической нагрузки, никаких опасных моментов. Ходи себе, снимай да радуйся. Но это только на первый взгляд. Фотограф – профессия, которая находится в зоне риска. Я сейчас говорю о тех, кто трудится в горячих точках и рискует своей жизнью каждую минуту. И даже пресловутые папарацци нет-нет, но попадают в неприятные ситуации и время от времени получают, грубо говоря, по шапке. А что поделать? Настоящий профессионал сделает все ради результата. И не всегда это безопасно. И вот тому пример. В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного на северо-западе США. Фотограф Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся катастрофе, решил запечатлеть это уникальное природное явление лично. Когда все началось, он был в нескольких километрах от вершины и понял по быстро приближающемуся облаку дыма, что спастись уже не успеет. Безо всякой паники Ландсбург продолжил делать снимки. Затем спокойно упаковал камеру в рюкзак и накрыл его своим телом, которое, под слоем пепла, обнаружили только через 17 дней. С аппаратурой ничего не случилось, а сохранившиеся кадры помогли геологам составить полное документальное описание извержения. Вот такая печальная и в то же время показательная история.
14: Исторические заметки.
5: Известный фотограф-фронтовик Евгений Халдей утверждал, иногда ради только одного единственного снимка ему нередко приходилось рисковать собственной жизнью.
15: Проблем на фронте было две. Где взять пленку и как передать негативы в редакцию. Но пленкой еще можно было запастись впрок. А вот доставить фотографии в редакцию – задача потруднее. Сделать это можно было только одним способом – передать негатив из рук в руки. А уж кто поедет, решал корреспондент. Мог сам, мог отправить с попутчиками. А уж в Москве найти фотохронику ТАСС не представляло никакого труда. Адрес, кажется, мог подсказать кто угодно. Рисковать приходилось всем фотографам. И в атаку ходили, и сидели под обстрелами в окопах. Но это как раз понятно. А вот чтобы сделать хорошую фотографию с борта самолета, мне пришлось забираться в бомболюк. Дальше все зависело от мастерства летчиков. Однажды, когда я сидел под брюхом бомбардировщика, пилоты посадили машину чуть рисковато. Земля и вырванная с корнем трава с такой силой полетели мне в лицо. Почти контузия. Весь процесс создания снимка мне казался чем-то вроде магии. Щелкнул затвором, промыл негативы, отпечатал и готово. Вот она, родная улица, знакомое лицо, весенние цветы. Лишь со временем я осознал: это не волшебство, это застывшее на мгновение история.
14: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Современная аппаратура может делать за секунду с десяток фотографий. В былые времена каждый щелчок затвора – это целая операция. Пленку подтянуть, резкость навести, проверить выдержку и диафрагму, а потом ждать удачного момента. А что получилось, можно было узнать только после проявки негативов. Но главное – это, конечно, содержание снимка.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: В марте 1908 года Лев Толстой получил очень любопытное письмо.
16: Моя фамилия Прокудин-Горский. Основная специальность — фотография в натуральных цветах. Недавно я проявлял одну пластину, на которую кто-то вас снял. Результат получился плохой, ибо снимавший, видимо, плохо знаком с делом. Мои же проекции известны как в Европе, так и в России. Думается, что, воспроизводя вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может.
9: Неожиданное предложение. Лев Толстой на фотосессию согласился. И уже в мае 1908 года известный русский химик, изобретатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский отправился в Ясную Поляну на целых 3 дня.
16: Мы долго беседовали и решили, что лучше всего работать на природе, где больше красок, где ярче палитра. Нашли уютную аллею среди живописных, могучих деревьев. Для съемки Толстой выбрал сапоги мягкой кожи, серо-коричневые штаны и голубого цвета рубаху. Из дома принесли удобное плечёное кресло. Лев Николаевич сел, закинул ногу на ногу и посмотрел в мою сторону. Гениально! Принял именно ту позу, о которой я только собирался его попросить. А он все сделал сам. Я же говорю, гений! Экспозиция заняла у меня всего 6 секунд, включая время, потребное для передвижения очень большой кассеты.
8: История одной фотографии.
9: Ох, лукавил господин Прокудин-Горский. Он собирался не только сделать портрет великого писателя, но и напечатать его в журнале «Записки императорского русского технического общества» в качестве особого подарка грядущему 80-летию Льва Николаевича. Так и вышло. А та самая первая и единственная цветная фотография Толстого стала популярной не только в нашей стране, но и во всем мире.
8: Человек в кадре.
14: Исторические заметки.
5: В конце 18-го, начале 19 века в России была популярна та самая доисторическая камера-обскура, носившая название «Махина для снимания перспектив». С ее помощью фотографировали виды Петербурга, Кронштадта, Петергофа и других русских городов. За рубежом происходило практически то же самое, поэтому наших туристов трудно было чем-то удивить. Хотя случалось всякое.
6: На пляже делалось все многолюднее и многолюднее. Появились гуляющие с ящиками для моментальных фотографий. Они держали их на груди, перекинутыми на ремнях через шею. «Сейчас купаться начнут?» — прервал молчание доктор. «А вот эти вот фотографы-любители начнут снимать с них фотографии. Здесь этот спорт чрезвычайно распространен. Кроме купающихся снимают, что попало. Плачущих ребят, дерущихся собак. Тут как-то поссорился один из приезжих русских со своей птитфам, с которой познакомился здесь, в казино. И поссорился в самом уединенном месте, где-то в кустах, на скамейке. Она замахнулась на него зонтиком и сшибла с него шляпу. Им казалось, что никого ни вокруг, ни около их не было, а между тем с них сняли фотографию. И теперь она ходит здесь по рукам».
17: «Да что вы!» — удивился Николай Иванович. «Глаша, слышишь?»
6: — отнесся он к жене. «Верно, верно», — подтвердил доктор. «Я сам видел. Этот приезжий, мой знакомый, фотографии удивительно схожие. Поразительно удачно вышло. Здесь фотографический спорт до того распространен, — продолжал он, — до того распространен, особенно между приезжими англичанами, что во многих гостиницах есть уже темные комнаты для проявления фотографий. Этими темными комнатами заманивают к себе в гостиницу путешественников, раскидывая и развешивая объявления по станциям железных дорог. Глафира Семеновна слушала и сказала: «После этого, что вы рассказываете, здесь небезопасно купаться». «Отчего?» — спросил доктор. «Да вдруг снимут фотографию». «Так что же?»

0: да вы сейчас сами увидите.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Ученые отметили, что россияне стали говорить быстрее представителей прошлых поколений. Причина в том, что гласные звуки стали короче. По мнению специалистов, именно из-за сокращения гласных звуков старшему поколению кажется, что внуки говорят слишком быстро. Почему так происходит, радиозвезда рассказала лингвист Мария Равинская.
2: Наша жизнь становится быстрее, поэтому и речь тоже становится быстрее. Изменился не только темп речи, но и организация этой самой речи. У нас стали меньше, короче, паузы, у нас появилась невероятная компрессия, мы сжимаем смыслы в самые компактные формы. Не говоря уже о молодежи, которая вместо «человек» произносит «чел», вместо «ресторана» «рест» и так далее, появляются даже вот такие вот слова.
1: По мнению ученых, в русском языке система гласных упрощается, а система согласных усложняется. Поскольку гласных осталось довольно мало, сокращать их количество и дальше не представляется возможным, поэтому начало меняться качество звуков. Российские зоологи обнаружили новые виды ракообразных в галечных отложениях под руслами крымских рек. Найдены редкие амфиподы. Ранее считалось, что некоторые из них обитают только в пещерах и подземных водах. Ученые описали два новых для науки вида. Анализ показал, их родственные линии разделились миллионы лет назад. Специалисты предупреждают, расчистка русел и добыча гравия могут уничтожить эти уникальные экосистемы. Рельеф Земли меняется из-за вулканической деятельности и землетрясений. В результате появляются и исчезают острова. Это обычное явление, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. С 2015 года в Арктике открыто более 15 новых островов. Наиболее перспективные для их появления районы Новой Земли и Земли Франца Иосифа. Американские ученые выяснили, что напряжение в разломах Сан-Андреас и Сан-Хасинто в Южной Калифорнии достигло максимума за 1000 лет.

0: Особое внимание ученые уделили перевалу Кахон, так называемым сейсмическим воротам, которые могут либо блокировать разрыв, либо пропускать его между двумя разломами. Высокое напряжение не позволяет предсказать дату землетрясения, но указывает на критическое состояние системы. Сценарий с разрывом обоих разломов затронет Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и густо населенные районы. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Большинство людей фотографируют, глядя прямо перед собой. Хотя есть много способов сделать снимок намного лучше. Например, изменить угол обзора, встав на лестницу, стул, опустившись на колени. Отличные кадры можно сделать даже лежа на животе. Другое дело, что снимать? Где найти подходящий сюжет нужного героя? Все очень просто. Ищите вдохновение. Его источники повсюду. Иногда достаточно просто оглянуться.
1: Где добро, там тепло. Америка, штат Висконсин, на северо-западе страны. Каждый день 49-летний житель небольшого провинциального городка Джон Ангер совершает прогулки со своим любимым псом по кличке Шеп. Они медленно огибают местное озеро, а потом вместе с разбега прыгают в воду.
4: Моей собаке уже 19 лет. Она старенькая, и у нее артрит. Мы регулярно посещаем ветеринарную клинику, где проходим особый курс лечения. Но полностью вылечить Шепа все равно не удается. Терапия приносит лишь временное облегчение. Зато простая озерная вода.
1: Оказалось, что регулярные купания помогают собаке намного больше, чем любое врачебное вмешательство. Но самостоятельно она не может долго находиться в воде. Поэтому Джон Ангер всегда плавает со своим любимцем для подстраховки.
4: Я переворачиваюсь на спину, а Шеп кладет свою голову мне на грудь и тут же засыпает. Я держу его на руках. В воде он становится почти невесомым. Я делаю ему массаж, разминаю лапы, плечи. Боль уходит.
1: Однажды на озере за ними наблюдала американский фотограф Ханна Стоун Хадсон.
5: Невероятная история крепкой мужской дружбы покорила меня своей простотой. Это очень жизненная ситуация. Она про любовь. Но не только про любовь человека и собаки. Эта история универсальна. Каждый из нас должен быть готовым прийти на помощь другому, понимаете? Это и есть добро.
1: Где добро, там тепло.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: У большинства профессиональных фотографов есть свои особые правила, которым они неизменно следуют во время работы. И вот некоторые из них. Это интересно. Подумайте, как вы сможете вызвать искреннюю улыбку на лице модели. Естественно, изображать жизнерадостность по команде умеют далеко не все. Заготовленная заранее шутка – не преступление. Наоборот, это хороший инструмент, нужный фотографу. Старайтесь быть благодарным. В особенности, если снимаете в другой стране. Если вас попросили вдруг позировать, согласитесь. Вы ведь тоже используете окружающих в своих кадрах. Доверяйте не только технике, но и своим глазам. Используйте так называемое «время золотых часов». Два раза в день. Час до восхода и час после заката. В эти моменты тени становятся интересными. Лица мягко подсвечены, а портреты и пейзажи получаются очень красивыми. И последнее. Перед тем, как снимать людей, обязательно просите разрешения. Особенно, если находитесь в незнакомой стране. В некоторых культурах к этому относятся болезненно, и съемка без спроса может закончиться никому не нужной ссорой и даже дракой. И это не шутка. Всякое может произойти.
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
6: «1951 год. США. Город Принстон. На календаре 14 марта. В этот день Альберту Эйнштейну исполнилось 72. На праздничный ужин пригласили опытного фотографа. Он должен был сделать несколько постановочных кадров для семейного альбома.
7: Я, конечно же, знал, что известный физик сниматься не любит. Просто ненавидит камеру. Но у меня, как назло, эту самую камеру заело. Один щелчок, второй, и все вхолостую. Затвор не срабатывал. Эйнштейн рассердился и отвернулся от объектива. Я умолял его дать мне хотя бы еще один шанс. И вдруг он резко обернулся в мою сторону и показал язык. В ту же секунду аппарат сработал.
6: Так якобы появилась знаменитая фотография Альберта Эйнштейна. Якобы потому, что в этой истории ни слова правды. 14 марта 1951-го. Эйнштейну действительно исполняется 72 года. По этому случаю в Принстонском университете, где и преподавал ученый, закатили банкет. Что-то вроде закрытой вечеринки, только для своих. Но папарацци все равно дежурили у главного входа. Как только Эйнштейн вместе с друзьями вышел на улицу и сел в автомобиль, началось настоящее безумие. Фотографы буквально облепили машину. Кто-то бесцеремонно распахнул заднюю дверь и начал снимать. Одна вспышка, вторая, третья. Корреспондент Артур Сасс вспоминал.
8: Сначала Эйнштейн реагировал совершенно спокойно. Никаких эмоций. И тут я крикнул: «Мистер ученый, у вас же день рождения, улыбнитесь!» А он взял и показал мне язык. Я успел нажать кнопку.
1: История одной фотографии.
6: Получилась групповая фотография. Слева от Эйнштейна в машине сидел его коллега мистер Эйдлот. Справа расположилась миссис Эйдлот. Впоследствии двух попутчиков из кадра вырезали. Так появился знаменитый портрет. Говорят, что убрать друзей со снимка попросил лично Эйнштейн и чуть ли не сам ножницами кромсал оригинал. Ученому действительно очень понравился его новый портрет с языком. Эйнштейн даже заказал 9 его копий для подарков друзьям. Одну такую фотографию он вручил своему любимому телеведущему Говарду Смиту. На оборотной стороне была сделана надпись: «Вам понравился этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».
1: Человек в кадре.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о фотографии. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: пройдут столетия, наши праздники.
10: И каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-то ждут.
12: Пред нами огромные разнообразные работы.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
13: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
3: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
2: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
1: В чем изюминка?
2: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца, но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
3: «Юноша, молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день».
2: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
1: Петр Столыпин. Человек с изюминкой. Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
4: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска – самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
1: 4 октября. Этот день в истории.
4: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
1: Этот день в истории.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Стол-трансформер.
7: Бандура тяжеленная, не поднимешь.
8: У нас там кот прячется.
5: Вот это вещь!
9: Почти год он стоит в углу, изображая массивную тумбу.
0: А 31 декабря распахивает столешницы, расправляет ноги и превращается в скатерть-самобранку. Конечно, поводов для застолья случается больше, но не каждый подойдет, чтобы решиться сдвинуть такой груз. Стол, книжка. История тяжеловеса началась в середине 18 века. В Англии для завтрака раскладывали стол бабочку. По одной из версий, конструкцию придумал гвардейский офицер и личный друг короля Георга II, граф Пемброк. В жизни он прослыл не только блистательным царедворцем, но и гениальным архитектором. Небольшой трансформер с откидными столешницами получил его имя – Пемброкский стол. Интересно, что у стола аристократа были колесики. Кто знаком с советской тумбой, оценил бы это преимущество. Стол Пемброк собирали из красного дерева, оснащали элегантными ящиками, инкрустировали серебром и золотом и украшали вензелями.
5: Вот это вещь!
0: Современный стол-книжку разработал шведский дизайнер Бруно Матсон. Это уже 30-е годы прошлого века, а в 60-е похожую модель начали выпускать на советских фабриках. Массовое производство диктовало свои правила. Дорогие породы дерева сменили на фанеру и древесно-стружечные плиты. Столешницы ламинировались, и готовые изделия отправлялись на продажу. В советском быту стол-трансформер ценился своей функциональностью. В сложенном виде небольшая тумба, куда можно складывать всякую всячину, с разложенной столешницей просторный письменный стол. А если поднять обе половинки, пышное застолье. По расцарапанному паркету легко было определить, куда возвращать мебель после банкета. По этому случаю вокруг стола собирались соседи помочь перенести эту бандуру на место. Многие помнят прищемленные пальцы и синяки на ногах. Зато для жителей многоэтажек стол-книжка стал почти духовной скрепой.
5: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
1: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Драбарополье Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии ведут наступление в северной и центральной частях, сообщили в Министерстве обороны. Морские пехотинцы завершили очистку жилых кварталов в восточных районах и продолжили продвижение на север. За сутки подразделения группировки войск «Центр» освободили от украинских боевиков 53 здания в городе. В свою очередь, подразделения группировки войск из севера в кольце окружения формирований ВСУ ведут бои за 4 населенных пункта на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В Кремле началась подготовка к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При обработке обращений граждан будет активно использоваться искусственный интеллект. Песков отметил, что нейросеть Сбербанка за год существенно повзрослела, что позволит обрабатывать еще больше вопросов. Точная дата мероприятия пока не объявлена. В прошлом году прямая линия прошла 19 декабря. Она длилась 4,5 часа. В ОПЕК Плюс обеспокоены атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушениями международных морских перевозок. Об этом заявил Александр Новак. Вице-премьер озвучил опасения в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Важным составляющим нашего диалога будет проведение в Ариаде 12 октября Международного нефтяного конгресса, на полях которого мы также обсудим и текущую ситуацию на рынке, и в целом прогнозы по окончанию 26 года и прогнозы на 2027 год.
1: Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Об этом шла речь на недавней встрече Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, добавил вице-премьер. Илон Маск поддержал указ Дональда Трампа о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Американские госорганы теперь должны использовать термин SI вместо AI. Маск написал в соцсети X: «Никакого больше ИИ, Си. Так лучше». Предприниматель также назвал SpaceX компанией суперинтеллекта и согласился переименовать SpaceX AI в SpaceX SI. Пользователи X отреагировали негативно. Многие просят вернуть привычную аббревиатуру. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: 時だろう。
1: Радиозвезда.
2: Сегодня День космических войск России.
3: Личный состав.
4: Первый отряд космонавтов. Весной 1959 года в Советском Союзе начался поиск будущих космонавтов. Из воспоминаний летчика-истребителя, члена первого отряда космонавтов Анатолия Карташова. Из 160 летчиков нашей дивизии на первую медкомиссию в Петрозаводск поехало только 20 человек. На последнем рубеже испытаний в Баракамере нас осталось двое. На высоте 15 километров мой соперник, у которого было больше шансов, потерял сознание. В итоге до финиша дошел я один. Первый отряд космонавтов. Официальное название – группа ВВС номер один. Дата основания – 7 марта 1960 года. Личный состав – 20 человек, 9 летчиков ВВС, 6 летчиков ПВО и 5 летчиков морской авиации. Отбор в отряд космонавтов вела группа специалистов Института авиационной медицины. Критерии были строгими. Возраст до 35 лет, рост не более 175 сантиметров, вес до 75 килограммов, отличное здоровье. Были просмотрены медицинские книжки почти 3500 летчиков. По медицинским показателям, служебным характеристикам и по соответствию критериям для собеседования отобрали всего 347 человек. Баракамера была далеко не единственным испытанием для будущих космонавтов. Летчиков трясли на вибростенде, вращали в колесе, проверяли вегетативную систему на параллельных качелях. Такие испытания были способны выдержать только люди с феноменальным здоровьем. Но больше всего кандидатов в космонавты отсеялось при психологической проверке. Врачи старались исключить малейшие изъяны психики. Устойчивость к стрессам, быстрота реакции и память, способность к обучению и концентрация внимания, бесстрашие и чувство юмора – все это должно быть у космонавтов на самом высшем уровне. В итоге жесточайший отбор прошли только 20 человек. Именно они и составили первый отряд космонавтов. В дальнейшем в космос довелось слетать 12 из них.
3: Личный состав. История награды.
5: Медаль за освоение целинных земель. 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут по московскому времени космическая капсула с Юрием Гагариным приземлилась в Саратовской области неподалеку от города Энгельса. Первыми, кто встретил героя на Земле, была жена лесника Анна Тахтарова и ее 6-летняя внучка Рита. Позже подтянулись и местные жители во главе с председателем колхоза. Он снял с груди и вручил Гагарину его первую космическую награду – медаль за освоение целинных земель. Медаль за освоение целинных земель была учреждена в 1956 году. Ей награждали строителей, колхозников, работников профсоюзных и комсомольских организаций за освоение земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. На лицевой стороне медали был изображен самоходный комбайн С-4 во время уборки урожая. На оборотной стороне размещался серп и молот, пшеничный колос и кукурузные початки. Понятное дело, медаль за освоение целинных земель никакого отношения к космосу не имела. Но после той истории в Саратовской области появилась особая традиция по возвращении из полета награждать этой медалью космонавтов. Эта награда есть у Германа Титова, Георгия Гречко, у Валентины Терешковой, Георгия Берегового. А вот летчик-космонавт Виктор Горбатко стал и вовсе заслуженным целинником. В 1969 и 1977 годах ему были вручены две медали за освоение целинных земель.
2: Июля 1975 года состоялась историческая стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» — советского и американского. Алексей Леонов в шлюзе приветствовал Томаса Стаффорда. Стаффорд ответил ему по-русски «Привет, рад тебя видеть» и пожал Леонову руку. Два дня экипажи вместе работали на орбите. 3 астронавта и 2 космонавта. 21 июля спускаемый аппарат корабля «Союз-19» совершил мягкую посадку в Казахстане. Через 3 дня в Тихом океане приводнился командный модуль корабля «Аполлон». Первая международная космическая миссия успешно завершилась.
1: Экипаж.
2: Программа «Союз-Аполлон» родилась в 70-м году. Заместитель директора НАСА Томас Пейн написал письмо президенту Академии наук СССР Мстиславу Келдышу. В итоге через 5 лет американцы и русские встретились на околоземной орбите.
1: Техническая справка. Основные цели программы «Союз-Аполлон». Испытание элементов совместимости системы сближения на орбите. Испытание стыковочного модуля. Создание перспективного универсального спасательного средства. Отработка координации действий советского и американского центров управления полетами.
2: Универсальный стыковочный модуль разработали и произвели в СССР. Одну его половину установили на «Союз», вторую на «Аполлон».
1: Экипаж. Командная работа.
2: Экипаж «Союз-19». На его борту в свои вторые полеты отправились командир корабля Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов. Американцы. Пилот командного модуля Вэнс Брандт. Пилот стыковочного модуля Дональд Слейтон и командир – заслуженный астронавт Томас Стаффорд. Это был его 4-й космический полет. Они готовились к полету 3 года вместе в звездном городке. Центрифуги, перегрузки, бесконечные тренировки по управлению стыковочным модулем. До изнеможения, до автоматизма. Русские учили английский, американцы – русский. Стали понимать друг друга с полуслова, научились синхронно мыслить. Оттого и на орбите сработали четко и уверенно. Выполнили 2 тренировочные стыковки. В этом полете политика оказалась в тени более важных вещей. Совместных технических наработок и изобретений, многие из которых используются и по сей день. А сама программа «Союз-Аполлон» стала предтечей идеи создания МКС. После полетов Леонов и Стаффорд дружили 40 лет. Американец усыновил 2 русских мальчиков-сирот, а когда стал дедом, внука попросил назвать Алексеем.
1: Экипаж.
6: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

про себя шепчу. Я тебя

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
1: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
0: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
1: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас сделали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
0: Артиллерийское вооружение. Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
1: Увы, генерал-инспектор Главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет «суррогатом», а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
0: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
2: Радиозвезда.
3: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: Отечественная война 1812 года. В штаб авангарда русской армии под командованием князя Петра Багратиона прибывает предводитель летучего партизанского отряда Денис Давыдов. Прямо с порога отважный гусар докладывает: «Главнокомандующий Кутузов приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу и просит вас немедленно отступить». Багратион внимательно смотрит на Давыдова. «Неприятель у нас на носу? На чьем? Ежели на вашем, так он близко. А коли на моем длинном грузинском, так мы еще успеем отобедать. Прошу к столу, сегодня у нас суп Багратион». Князь Петр Иванович Багратион был не только талантливым тактиком и стратегом, но и большим гурманом. В его личном обозе всегда были свежее мясо, куропатки, овощи, фрукты, соленья и, конечно же, великолепное грузинское вино. Традиционные русские каши – ячменную, манную, овсяную – полководец откровенно недолюбливал. Зато просто обожал наши супы, борщи, солянку, окрошку. Зная, о кулинарных пристрастиях командира, личный повар князя Петра изобрел для него совершенно новый рецепт – суп «Багратион». Готовили его в 4 этапа. В одном котелке варили бульон из костей, в другом котелке варили 100 граммов куриного мяса с овощами, морковью и сельдереем. Затем морковь доставали, она еще пригодится. А вот курицу и сельдерей мелко нарезали, добавляли к ним яичный желток, немного бульона из костей, и все это два раза протирали через сито. В третьем по счету котелке варили 100 граммов говядины и добавляли туда 50 граммов мадеры. В готовую говядину добавляли ту же самую, уже готовую морковь, и все это вновь протирали через сито. На последнем этапе, в четвертом котелке, кипятили сначала куриное пюре с сельдереем, затем добавляли пюре говядины с морковью и еще 3 столовые ложки мадеры. Суп вторично доводили до кипения. Подавали к столу в суповой чашке. А тогда, в 1812 году, князь Петр Иванович

0: Багратион точно знал, что...
1: Война войной, а обед по распорядку.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
2: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Обменные мероприятия России и КНДР помогут укрепить взаимопонимание между народами двух стран. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова на церемонии открытия первой корейской кинонедели в Москве. Показы позволят российским зрителям лучше узнать киноискусство КНДР. Любимова подчеркнула, что Россию и Корейскую республику объединяет общая история, взаимное уважение и дружба. Культура остается важным мостом, связывающим народы двух стран, сохраняющим память о прошлом и вдохновляющим на новые творческие проекты. Кинонеделя организована Роскино при поддержке Министерства культуры России. Министр культуры Ирана Аббас Салихи отметил, что иранские зрители ценят российское кино. По его словам, российские фильмы пользуются популярностью в Иране. Это заявление он сделал на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Форум организовал фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России и Министерства культуры. Современные технологии позволяют сделать цирковые представления эффектнее, расширяют возможности артистов. Об этом рассказал художественный руководитель московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. По его словам, при этом техническая часть не должна отвлекать внимание зрителей от самого исполнителя.
2: Каждый год две проводятся очень большие салоны, вот где демонстрируется новый свет, звук, сценическое оборудование и прочее. Мои ребята туда летают, это в Китае и в Германии. Возвращаются такими глазами, говорят, давайте это, давайте то. Ну, во-первых, дорого, безумно. А потом начинаешь разбираться, а надо? Да, красиво, но это все будет отвлекать. Сейчас целое шоу в Лас-Вегасе есть, которое на всех этих последних достижениях, 3D там и прочее. Во-первых, это с первого раза впечатляет, с второго раза уже посмотришь, ну да, это уже понятно. Потом, ну это интересно, это красиво, но это не искусство, это техника, это достижение. То же самое искусство.
1: Максим Никулин также добавил, что нормально относится к искусственному интеллекту. Технология не сможет заменить цирк, убежден артист. Во Владивостоке открылась выставка «Человек. Наука. Океан». Экспозиция разместилась в главном корпусе Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Выставка открылась в преддверии года географии, который страна отметит в следующем году. Посетители смогут узнать о достижениях морской науки и вкладе дальневосточных ученых в изучение мирового океана. В основе выставки редкие фотодокументы об экспедициях, исследованиях и работе лабораторий. Выставка будет работать 2 недели. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в

0: армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова. Отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ОТЗ, лицензия номер L-01-01-10-26-005-891-65-1-02-2022 года.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Чье призвание у тебя?

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
2: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
1: 4 октября. Этот день в истории.
2: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
1: Этот день в истории.
3: Год 1960. В Египте прошла торжественная церемония закладки Асуанской плотины. В строительстве объекта дружественному народу помогают советские инженеры. В том же 1960-м сразу 17 бывших африканских колоний обрели независимость, в том числе Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигерия и Сенегал. А еще этот год запомнится одной судьбоносной встречей. Летом 60-го года в Москве впервые познакомились главный конструктор конструкторского бюро номер один Сергей Королев и участник первого отряда космонавтов старший лейтенант Юрий Гагарин. Меньше чем через год про них узнает весь мир. Соратники. Гагарин и Королев. Их знакомство началось с короткой фразы «Здравствуйте, орелики». Несмотря на громкий статус главного советского ракетостроителя, Королев со всеми общался без лишних формальностей. Кандидатов было 12. Каждый из них представлялся и рассказывал о себе. Когда очередь дошла до Гагарина, лицо Королева оживилось. Как потом вспоминали очевидцы, было видно, что они друг другу понравились. Гагарин быстро стал лидером отряда и проводником всех идей Королева. Сергей Павлович видел в Юрии Алексеевиче огромный потенциал и называл его олицетворением молодости нашей планеты. Между ними была солидная разница в возрасте – 27 лет. Но Королев всегда обращался к своему подопечному исключительно по имени-отчеству.
4: Соратники.
5: Кедр, я заря один.
3: 12 апреля 1961-го они уже будут называть друг друга иначе. Позывной Гагарина во время исторического полета – «Кедр». Королев в переговорах будет представляться «Заря-1». Уже после возвращения на Землю Гагарин сделает своему наставнику трогательный и символичный подарок. Собственную фотографию в скафандре и подпись – дорогому Сергею Павловичу, моему космическому отцу. А спустя много лет выяснится еще одна любопытная деталь. Доклад о проблемах полета человека в стратосферу молодой инженер Сергей Королев написал 9 марта 1934-го. Ровно в тот же день в смоленской деревне Клушино родился и будущий покоритель стратосферы.
4: Гагарин и Королев. Соратники.
1: Радиограмма.
0: Ракета-носитель «Спутник», использовавшаяся для вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли, была модификацией межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.
1: Дело техники. Стартовая площадка.
4: Чем меньше ракета, тем проще стартовая площадка для нее. На заре ракетостроения весь стартовый комплекс состоял из ровной бетонной площадки, опоры для ракеты и простенькой башни обслуживания. Современный стартовый стол для тяжелых ракет – сооружение гигантское и сложное. Одна из важнейших его частей – огневое кольцо. Чтобы оторвать, например, ракету-носитель «Союз» с массой в 300 тонн от Земли, двигатели сжигают десятки тонн топлива. Реактивная струя – 1000 градусов. Это мощное пламя и уходит в огневое кольцо – сложную систему, которая расположена в глубине стартовой площадки. До старта ракета удерживается в вертикальном положении опорными фермами. Когда двигатели набирают тягу, фермы раскрываются подобно бутону цветка и отпускают ракету. Заправляют ракеты тоже на стартовом столе с помощью мощных насосов. Кроме того, стоящий на старте носитель многократно перепроверяют. Поэтому ракета, как строительными лесами, окружена башнями обслуживания. Нужны контрольные приборы, испытательное оборудование, помещение для персонала, подземный бункер. Все это делает стартовую площадку самым дорогим объектом космодрома. Но самое обидное, пройдет десяток лет, появится новая ракета. И что же, придется строить для нее свою особую стартовую площадку. Увы, универсальный стартовый стол существует лишь в мечтах. Космодромы, готовьте место для нового старта. А остальное
1: – дело техники.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «Р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы и выясните, почему в городе так любят лягушек.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
3: Во время ареста он назвался чужим именем, чтобы в Москве как можно быстрее узнали, советская резидентура в США провалена. ФБР он не сказал больше ни слова и был приговорен к 32 годам тюрьмы. Талантливый шпион, опытный диверсант, легенда отечественной разведки
1: Вильям Фишер.
4: Наши парни ловили этого человека долгих 10 лет. И вот, наконец-то, свершилось. Но что толку? Кто он на самом деле? Немец? Русский? Англичанин? Литовец? Американец? Латыш? На кого в действительности работает? На Советский Союз? А где доказательства?
3: Об этом летом 1957 года сообщили все американские газеты, когда в Нью-Йорке задержали некоего иностранного шпиона по фамилии Рудольф Абель. Больше никаких сведений ФБР не предоставило. Не предоставило, потому что их не было. Он родился в Англии, в Ньюкасле. Отец немец, мать русская эмигрантка. Простые работяги, никаких перспектив. Семья переехала в Советскую Россию в 1920-м в поисках лучшей жизни. Вильям Фишер-младший обучался в Московском институте востоковедения, но окончить его так и не успел. Призвали в Красную армию. Служил он в первом радиотелеграфном полку и считался лучшим военным радистом округа. Способности молодого специалиста по достоинству оценили в иностранном отделе ОГПУ, куда Вильям Фишер и был переведен как подающий надежды талантливый переводчик. Какие там языки? Бросьте, это всего лишь прикрытие. Сбор, обработка, анализ секретных материалов – вот чем занимался он на самом деле. А еще Вильям Фишер вербовал нужных людей для советской нелегальной работы за границей. Среди его учеников, в частности, легендарный разведчик Рихард Зорге. В годы Второй мировой войны майор Вильям Фишер готовил под Самарой военных радистов для разведывательно-диверсионных групп. Участвовал в распространении дезинформации на оккупированных территориях. Обеспечивал связь с нашей резидентурой в Англии и Норвегии.
5: Мы получали важные сведения отовсюду. Из Рима, Лондона, Токио, Осло и Берлина. Код знал только я один. Так спокойнее. Когда тайну знают двое, это уже и не тайна.
3: Пророческие слова.
1: Тайная война.
3: 1957 год. Нью-Йорк. Вот уже больше 10 лет опытный советский резидент Вильям Фишер передает в Центр секретные материалы обо всех американских военных разработках и боевых операциях США на Ближнем Востоке. Неожиданно из Москвы поступает срочная шифрограмма.
6: Вас предали. Свои предали. Вы под колпаком. Уходите. План эвакуации предоставим позже.
3: Он тут же покинул конспиративную квартиру, но потом, когда стало ясно, что хвоста за ним нет, вернулся, чтобы уничтожить компрометирующие материалы. Зря вернулся. Его ждали. Во время ареста Фишер назвался чужим именем – Рудольфом Абелем. Так звали его погибшего друга. Это был особый сигнал на Лубянку. Буду молчать и все отрицать. Ему дали 32 года тюрьмы. Он отсидел 5 лет. В феврале 1962-го Рудольфа Абеля, ФБР, кстати, так и не узнало его настоящего имени, обменяли на пилота сбитого самолета-разведчика Фрэнсиса Пауэрса и обвиненного в шпионаже американского студента Фредерика Прайора. Обмен произошел в Германии. А в 2015 году в прокат вышел фильм «Шпионский мост». Одну из главных ролей сыграл известный актер Том Хэнкс.
5: Когда я прочитал сценарий, то сразу понял – соглашусь. Я хотел лично поучаствовать в истории, которая рассказывает об одном из лучших разведчиков своего времени. И сегодня я совершенно точно знаю его настоящую фамилию.
1: Вильям Фишер.
6: Да.
2: Тайная война.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска усилят удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса в ответ на угрозы Зеленского, сообщили в Министерстве обороны. Ведомстве подчеркнули, что ответственность за происходящее полностью лежит на главе киевского режима. Накануне Зеленский пригрозил увеличить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее он открыто заявлял, что целью таких ударов является нанесение ущерба российской экономике. В ответ Россия начала атаковать объекты, важные для украинской экономики, что привело к проблемам в металлургической отрасли Украины. В Кремле начали готовиться к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для обработки и обращения граждан активно используют искусственный интеллект. Песков подчеркнул, что нейросеть Сбербанка за год значительно улучшилась, что позволит обрабатывать больше вопросов. Точную дату мероприятия пока не объявили. В прошлом году прямая линия с президентом состоялась 19 декабря и длилась 4,5 часа. Ситуация на мировых рынках нефти остается напряженной. Есть дефицит предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Россия-24».
2: Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК+. В стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках. Уверен, что и текущий кризис, который сегодня мы наблюдаем на мировых нефтяных рынках, он будет преодолен.
1: Александр Новак добавил, что в ОПЕК+, также обеспокоены атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушениями международных морских перевозок. В Иркутской области провели комплекс противоэпидемических мероприятий по причине случая заболевания сотрудницы противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. У женщины обнаружили пневмонию неустановленной природы. Лабораторные исследования контактных лиц не выявили возбудителей опасных инфекций. Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске, а также в близлежащих регионах остается стабильной. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Наполеон в России. От триумфа до позора. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать. И сегодня наша беседа посвящена императору французов Наполеону Бонапарту, а именно его походу в Россию, который задумывался как триумфальное шествие, а в итоге обернулся позором и крахом для всей Наполеоновской империи. Стоит отметить, что Наполеон давно обращал внимание на Российскую империю. Более того, еще даже до того, как случилась французская революция, еще до того, как события вынесли его на верхушку власти, Наполеон мог сам оказаться в Российской империи. В середине 1780-х годов, когда он еще был молодым, подающим надежды артиллеристом, ему пришло приглашение присоединиться к русской императорской армии. В частности, это было в 1788 году, когда шла очередная русско-турецкая война. Это эпоха Екатерины II, это времена победоносных войн, особенно на юге, это выход к Черному морю, присоединение Крыма, создание Черноморского флота. И, конечно же, в это время русской императорской армии требовалось большое количество новобранцев, и нередко это были, конечно, иностранные специалисты. Тем более, что в Екатерининской армии прилично платили по тем временам. И Наполеон рассматривал такой вариант, опять же, в силу не только своего честолюбия, но и для того, чтобы поправить материальное положение. Но всего одна деталь решила вопрос по-другому. А именно, Наполеон узнал, что перевестись в русскую императорскую армию он может только с понижением в чине. То есть на одну ступеньку вниз. Это, конечно, его не устраивало. Поэтому в Россию он не поехал. Кто знает, вся история могла бы пойти совершенно по другому сценарию. Может быть, мы знали бы русского генерала Наполеона Бонапарта, ну или просто крупного деятеля. Но Наполеон остался тогда дома во Франции, но, тем не менее, на Россию все равно обращал внимание. Тем более, что ему придется схлестнуться с Россией во время итальянских походов. Он воюет непосредственно с Австрией, но австрийцы приглашают в качестве союзников Россию, и император Павел I отправляет свои войска во главе с прославленным Суворовым, чтобы воевать в Альпах. При том, что в это время Наполеон взял остров Мальта, которому Павел оказывал покровительство, будучи гроссмейстером Мальтийского ордена, и, конечно, императору всероссийскому это не понравилось. Но, тем не менее, Наполеон в то время почти не сталкивался непосредственно с русской армией, то есть война идет в основном с австрийцами, которые воюют довольно-таки плохо и в основном проигрывают. В конечном итоге Наполеон предпочитает идти не на конфронтацию, а даже на союз с Россией. И это нравится императору Павлу. Ведь англичане, взяв Мальту и освободив ее от французов, тут же присоединили ее к своим владениям. Да и в целом и австрийцы вели себя не очень-то по-союзнически, довольно-таки серьезно предав русские войска. Поэтому император Павел I решил переменить союз. Вышел из отношений с Великобританией и Австрией и попытался заключить союз с Наполеоном. Идея у них была общая. Павел и Наполеон хотели дойти до Британской Индии и ее завоевать. И более того, Павел даже отправил своих казаков, атамана Платова, в соответствующем направлении. Но этого не произошло. Император Павел I был убит, по всей видимости, не без участия англичан. Судя по всему, они участвовали в заговоре против Павла. И не случайно Наполеон, когда узнал об убийстве русского монарха, воскликнул: «Они промахнулись по мне в Париже, но попали в Петербурге». До этого Наполеона пытались застрелить в Париже неудачно, но гибель Павла, конечно, была серьезным ударом для Наполеона. Так что союз вскоре был отменен, совместного похода в Индию не случилось. В дальнейшем Россия будет сражаться на стороне антифранцузской коалиции в первое десятилетие XIX века и будет противницей Наполеона до поры до времени. Но, тем не менее, тогда, во многом из-за действий союзников, Россия не встречает успеха во время наполеоновских войн, однако и нельзя сказать, что она потерпела поражение. Заключен знаменитый Тильзитский мир в 1807 году. В местечке Тильзит. Сегодня это Советск, сегодня это город в Калининградской области России, а тогда это часть Пруссии, тогда это город Тильзит, прямо на реке Неман, то есть сегодня это русско-литовская граница, и ведутся соответствующие переговоры.
2: Наполеон в России. От триумфа до позора.
1: Область знаний.
3: У нас очень часто в историографии любят писать, что, мол, этот мир был позорным для России, что он был очень плох, что это было чуть ли не унижение. Это, мягко говоря, неправда. Потому что на самом-то деле Россия ничего не потеряла согласно этому миру. У других противников Наполеон забирал обширнейшие земли. У австрийцев, у германских княжеств, в Италии, на Балканах и так далее. Здесь Наполеон по полной программе присоединял земли к своей империи. У Российской империи он не забрал ровным счетом ничего. Даже наоборот, помог России получить город Тарнополь, сегодняшний украинский Тернополь, в состав Российской империи. К сожалению, потом, после окончания всех наполеоновских войн по Венскому конгрессу, Тернополь пришлось вернуть обратно австрийцам. И вот это тот случай, когда прошлое аукается в настоящем. Тернополь вместе со Львовом станет одним из центров как раз русофобии и, в общем-то, сохранит этот статус до наших дней. Увы, возможно, если бы он тогда остался в составе России, все было бы совершенно иначе. Но, увы. Так что Наполеон тогда ничего не отнял у России. Просто Россия обязалась не воевать больше против Наполеона. Были установлены дружественные отношения, и Россия присоединилась к континентальной блокаде против Великобритании. Ну, чтобы подавить британские острова экономическими санкциями. Это, правда, было проблемно для самой России, потому что с Англией были очень тесные экономические связи. Многие русские купцы с нее напрямую торговали. Да, здесь были проблемы, но далеко не такие катастрофические, как часто об этом пишут и как это себе представляют. То есть, в общем и целом, Тильзитский мир был неплохой для России. Наполеон считал скорее мирно сосуществовать с Россией в этот момент. В то же время тогда многие говорили, что это затишье перед бурей, что Наполеон скорее желает сконцентрировать силы для нового рывка в России. Но в это время действительно появилась возможность перевооружить русскую армию, появилась возможность закончить некоторые старые конфликты. Шла война с Турцией в Молдавии в это время. Потом еще будет война со Швецией, в результате которой Россия получит Финляндию. Тоже при молчаливом согласии Наполеона. Здесь он совершенно не собирался противоречить. Но в 1812 году ситуация меняется. У Наполеона есть ряд европейских союзников, которые сами не прочь поживиться за счет России. Особенно Польша, особенно поляки. Ведь еще в конце 18 века Речь Посполитая, польско-литовское государство было уничтожено, разделили его между Россией, Пруссией и Австрией, но Наполеон создал на осколках Польши, ну, такой кусочек сердцевину, скажем так, Великое герцогство Варшавское. С Варшавой и некоторыми другими городами, но это далеко не вся прежняя Польша, причем составил он это Великое герцогство только из владений Австрии и Пруссии. Опять же, что интересно, у России он ничего тогда не забрал для этого образования. Но в 1812 году поляки – ближайшие союзники Наполеона, и они, конечно, мечтают о восстановлении Речи Посполитой, о том, чтобы вернуть себе земли, то есть это Западная Белоруссия, часть Западной Украины, некоторые другие земли, то есть восстановить Речь Посполитую, как было раньше, до всех разделов. Поэтому, конечно, они поход в Россию буквально жаждут, чтобы он произошел. У Наполеона и были свои также интересы. Когда он объявлял поход в Россию, ну, во-первых, он желал отторгнуть часть западных рубежей, это вот Прибалтика, Западная Белоруссия, Западная Украина, некоторые другие земли, возможно, кое-что на Черном море, но главное было для него даже не это. Он по-прежнему грезил походом в Индию, чтобы там нейтрализовать англичан, чтобы ударить в них с тыла. А Александр I своего разрешения на проход наполеоновских войск, разумеется, не давал через территорию России. По-другому попасть уже невозможно. До этого Наполеон пробовал через Египет это сделать, а кончилось все это неудачей. И тогда Наполеон в результате и объявляет войну России. В июне 1812 года он форсирует Неман, и начинается то, что мы называем Отечественной войной 1812 года. Сами французы ее по-разному называют. Для французов это часть наполеоновских войн, по сути, оказывается. Но для нас это действительно Отечественная война. Это не просто война за присоединение земель, не просто какой-то мелкий пограничный конфликт, как раньше бывало. Это именно война за независимость, за свободу своей страны. Не случайно она и получит такое название. Война, на которую, конечно, жестко ответит и сам народ партизанской борьбой, знаменитая дубина народной войны, то, о чем писал Толстой. Война, которая будет вестись весьма специфически и очень необычно для Наполеона. Он-то мечтал, что он въедет триумфально в эти земли. Более того, он рассчитывал поступить, ну, примерно как во Франции. Ведь дал он французам кодекс Наполеона, дал новое, очень либеральное законодательство и тем самым привлек на свою сторону много новых союзников. Вот он и мечтал. Приеду, мол, в Россию, отменю крепостное право, русские крестьяне тут же меня полюбят.
1: Область знаний.
0: Реклама. детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Алиса, включи радио «Звезда».
5: Салют, включи радио «Звезда».
6: Маруся, включи радио «Звезда».
7: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Наполеон в России. От триумфа до позора. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.
8: Ничего из этого не случилось. Крестьяне не думали присягать Наполеону и совершенно не собирались его любить. Воспринимали именно как иностранного захватчика. Он пытался привлечь на свою сторону дворянство, сплошь говорившее по-французски. Тоже неудачно, тоже все выбрали именно патриотическую позицию. То есть в России Наполеону не на кого было опереться. В отличие от ряда германских государств, он быстро находил себе союзников и тех, кто готов был перейти на его сторону. А здесь в России получилось примерно как в Испании. Испанцы начали герилью, то есть кровавую партизанскую борьбу против Наполеона. И то же самое он встречает в России, только в еще больших масштабах соответственно. Но самое главное даже не это. Главное то, что Наполеон привык, что города ему покоряются торжественно, что к нему выходят депутации с ключами, что ему кланяются в ножки, что называется. В общем, он привык именно чувствовать себя победителем. Ничего этого в России не будет. Более того, города ему оставляют, ну, фактически на разграбление, но именно такого склонения с ключами от города не будет ни в коем случае, и Наполеону никак не дают генерального сражения. То, чем он был шокирован, прямо скажем, потому что он привык, что есть определенная решающая битва, как, скажем, было под Аустерлицем, которая и решает исход войны в одну или другую пользу. А тут ему не дают этого сражения. Его заманивают все глубже и глубже. Тактика, которую многие в России-то не понимали. Но тем более она в дальнейшем оказалась как раз-таки выигрышной, и она станет залогом будущей победы. Наполеон еще не понимал, что это начало конца для него. Он пробирался все глубже, глубже, завоевывал один город за другим, естественно, грабил местные города, местное население, разорил Смоленскую дорогу, по которой он двигался в центр России. И он отправился не на Петербург, а именно на Москву. Он был убежден, что это важнейший военный узел, это центр торговли, что, в общем-то, было действительно так, и полагал, что нейтрализуя Москву, он сможет склонить императора уже к заключению мира. Именно поэтому он следует сюда, и именно поэтому он так легко заходит в эту ловушку. Хотя знаменитый совет в Филях, ну, то, что было запечатлено на картине, то, что, опять же, хорошо изображено Толстым в «Войне и мире», совет в Филях оказался очень непростым. Конечно, было тяжело принять это решение об оставлении Москвы, но, опять же, как мы знаем, это оказалось решением правильным. Наполеон действительно ожидал ключей возле Поклонной горы и с удивлением услышал донесение своего человека о том, что Москва пуста, в Москве никого не осталось. Поэтому он въехал действительно в опустевший город, жителей в нем почти что не осталось, зато остались поджигатели. И вот тут-то Наполеон начинает все-таки осознавать, что дело принимает опасный оборот. На дворе уже осень. Времени на завоевание России у него все меньше и меньше остается. Он-то рассчитывал, ну, как бы мы сегодня сказали, провести блицкриг, быструю молниеносную войну и закончить до наступления зимы, чтобы не оставаться на зимних квартирах. А тут у него ничего не получается. Он понимает, что скоро зима, и зимовать в России ему никак нельзя. Поэтому он остается в Москве. 40 дней будет продолжаться французская оккупация Москвы. Что-то поджигали партизаны, что-то загоралось из-за небрежного отношения с огнем. Но в конечном итоге Москва действительно серьезно пострадала от пожара. Москва не сгорела 100%, как многие полагают. Но, тем не менее, около 2/3 города были в значительной степени сожжены. Более того, тогда не пострадали только отдельные кварталы, например, армянский квартал Москвы в районе нынешнего Армянского переулка рядом с Покровкой, потому что армянская диаспора Москвы быстро выяснила, что телохранитель Наполеона по имени Рустам является армянином. Нашли с ним контакты, попросили о помощи, и через своего телохранителя Наполеон предоставил армянской диаспоре целый батальон в защиту территории. Заодно соседние переулки, ну, сегодняшние Потаповские, Сверчков и так далее, почему так много сохранилось старинных древних палат и вообще старой застройки? Потому что все это не сгорело в 1812 году. Но в целом, опять же, питаться в Москве нечем, запасы фуража быстро заканчиваются, французы, кроме того, грабят именитые дома, церкви, в Успенском соборе, например, вообще устроили конюшню, разграбили Новодевичий монастырь, многие другие обители. Это тяжелейший удар был по православным храмам и монастырям Москвы. Но в конечном итоге Наполеон вынужден покинуть город. Он сам несколько раз меняет место своего жительства, спасаясь от пожара. Самая знаменитая его точка в Москве – это Петровский путевой дворец, сохранившийся до наших дней близ станции метро «Динамо». То, что изобразил Александр Сергеевич Пушкин в своих стихотворениях, в своем творчестве, о том, как Наполеон как раз с ужасом наблюдает за пожаром Москвы и тщетно ждет покорения от русского населения.
2: Наполеон в России. От триумфа до позора.
1: Область знаний.
8: Он пытается вести переговоры с императором и направляет из Москвы человека с письмом для Александра I в Петербург. Это был Иван Яковлев, отец Александра Ивановича Герцена, который родился как раз в это время, в 1812 году. Но Яковлев привез это письмо в Петербург, действительно, тем самым спасся от гибели в Москве, но Александр даже не стал на него отвечать. Заявил, что война будет продолжаться. Наполеон вынужден покинуть Москву, и он желает ее уничтожить, но подвела его любовь к эффектным символам и шагам. А именно, он предложил запалить на достаточно длинные шнуры так, чтобы наблюдать за взрывом и пожаром Москвы на расстоянии. Поэтому пока французы выходили, устанавливались бочки с порохом, делались вот эти длинные шнуры, их поджигали, но как только французы вышли из города, горожане быстро стали топтать эти шнуры, плюс к тому вмешалась природа. Пошел сильный дождь, который значительную часть этих шнуров просто-напросто загасил. В том же Новодевичьем монастыре что-то загасил дождь, а остальное загасили сами монахини, которые, увидев, что французы уехали, быстро побежали за водой. Вот тем самым Москва все-таки не была взорвана, хотя предполагалось уничтожить и храм Василия Блаженного, и весь Кремль, и тот же Новодевичий монастырь, и многое другое. Взорвали только часть колокольни Иван Великий, ну, храм Иоанна Лествичника. Так что, в общем и целом, тогда этот эффектный жест Наполеона не удался. Он пытается маневрировать и далее, но становится ясно, что армия уже не так способна, как раньше. Боевой дух ее значительно упал, начинается голод. Потом произойдет знаменитый Тарутинский маневр, в результате которого Наполеон не может отступать по неразоренной дороге. Ведь он как предполагал, что он уходит из России на время наступления зимы, перезимует в Европе, а потом со свежими силами вернется обратно. Для этого великую армию, как он называл, ее нужно было вывести по неразоренной Калужской дороге. Но тут ему преграждают путь войска Кутузова, и он уже ничего не может с этим поделать. Он вынужден отступать по разоренной Смоленской дороге, где поживиться уже нечем. Вот это будет поистине страшная с человеческой точки зрения история для великой армии. Нашествие 12 языков, как это ранее называли, окончится полным крахом. Почему так называли? Потому что в составе армии Наполеона были отнюдь не одни французы. Там почти все европейские народы были. И немцы, и хорваты, и итальянцы, и даже испанцы, и много кто еще, не говоря уже про поляков с литовцами. Так что, действительно, почти все народы Европы тогда участвовали в походе против России. И значительная часть их тогда полегла как раз на русских просторах. В конце бегство наполеоновской армии превратится просто в настоящую катастрофу. Это будет не отступление, а именно что бегство. В битве на реке Березина Наполеона едва не взяли в плен. И только из-за оплошности одного из генералов этого тогда не произошло. Наполеон вынужден бросить великую армию в Россию и уехать из расположения действующей армии как можно скорее в Париж. Когда его спросили по приезде, где же армия, Наполеон сокрушенно ответил: армии больше нет. Это было действительно так. То есть ожидавшийся триумф сменился настоящим позором и истинным крахом, который довольно долго еще будут помнить в Европе.
2: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
1: Область знаний.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войск и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате удара были повреждены проезжие части и теплотрасса. Движение по мосту временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, вооруженные силы России сегодня поразили два сухогруза в северо-западной части Черного моря, которые доставляли военное имущество в порт Одессы, а также склад лекарств в Сумах. Производимое Россией оружие прежде всего направляется для достижения победы в специальной военной операции. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета безопасности озвучил подробности в интервью гостелерадио Исламской Республики Иран.
2: Россия находится в состоянии военных действий. Проводит специальную военную операцию. Сражается. Огромное количество наших парней находится на фронте. И даже то же самое оружие, которое мы производим, я лично этим в том числе занимаюсь, контролем над вот этой сферой, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом.
1: Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что за последние годы оборонная промышленность России очень сильно изменилась. По его словам, к моменту начала спецоперации в стране было плохо развито производство беспилотников. Однако за несколько лет мы получили совершенно другую отрасль. В Кремле начали готовиться к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для обработки обращений граждан активно используют искусственный интеллект. Песков подчеркнул, что нейросеть Сбербанка за год значительно улучшилась, и это позволит обрабатывать больше вопросов. Точную дату мероприятия пока не объявили. В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась 4,5 часа. Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери оказался 47-летним фитнес-тренером, уроженцем Грузии. Он проводил персональные тренировки, силовые и функциональные занятия, а также консультировал по питанию. Мужчину задержали в Воронежской области и доставят в Москву на допрос в Следственный комитет. Его подозревают в убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери. Вместе с подозреваемым задержали 40-летнюю женщину, которую проверяют на причастность к преступлению. В гараже задержанного нашли целый арсенал оружия, автомата «Калашников», ручные подствольные гранатометы, гранаты, запалы и пистолет Макарова. Также там обнаружили тротиловые шашки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
3: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний.

0: Лекция на радио «Звезда».
1: Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
0: Область знаний.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, я рад вас приветствовать. И сегодня мы говорим об императоре французов Наполеоне Бонапарте, а точнее о его последних годах жизни и крахе. Поскольку после кампании в России, которая начиналась как триумфальная, а закончилась полным позором и бегством из страны, Наполеон еще рассчитывал завоевать реванш и рассчитывал на своих союзников в Европе. Но эти мечты оказались совершенно тщетными. Увидев, что Наполеона можно победить, другие европейские народы постепенно стали отказываться от его поддержки. Если до этого многочисленные германские государства склоняли перед ним голову, кто-то в результате военных действий, а кто-то и совершенно добровольно, и оказывали ему всяческую поддержку, в том числе и денежную, и живой силы, отправив своих людей в поход в Россию в рамках Великой армии, то теперь ситуация поменялась с точностью до наоборот. По сути, целый ряд немецких князей и правителей тогда действовали по принципу «вовремя предать, значит предвидеть». Так оно и получалось. Наполеон лишается одного за другим своих союзников, и точно так же, кстати, поступают и его деятели в Париже. Но самый известный пример – Шарль Морис Талейран, который за свою жизнь кого только не предавал. Вот уж для кого этот принцип предательства был, можно сказать, девизом по жизни. Он верой и правдой служил королевской власти, точно так же потом прославлял республику, потом занял позицию в поддержку Наполеона и точно так же легко предал Наполеона, чтобы снова служить бурбонам. Хитрая леса французской политики, о котором немало написано. Есть блестящий труд академика Торле, который всем рекомендую прочитать, очень увлекательное чтение. И Талейран одним из первых начнет готовить почву для свержения Наполеона уже во Франции. Потом Наполеона предаст его министр внутренних дел и глава полиции Фуше, и уже далее это будет по принципу домино. Наполеоновская армия проиграет битву народов под Лейпцигом в 1813 году, где позднее, кстати говоря, уже незадолго до Первой мировой войны, будет построен огромный православный храм. Но это уже в начале 20 века, к столетию событий в 1913 году. Так что Наполеон с остатками своих сил бежит обратно во Францию, но и здесь уже поддержки у него никакой не будет. В 1814 году, после целой череды предательств, загнанный в угол Наполеон вынужден отречься от престола формально в пользу своего сына. Ведь у него долгое время не было наследника, из-за этого он развелся со своей возлюбленной Жозефиной, женился на Марии Луизе, дочери австрийского императора, хотя и совершенно не хотелось замуж за императора французов, но деваться было некуда. Она родила ему ребенка, который провозглашен римским королем, и вот теперь в его пользу Наполеон и отрекается от престола. Формально этого ребенка будут называть Наполеон II. Но в реальности ребенок никогда ни единого дня не правил. Через несколько дней после его формального восшествия на престол новое сформированное в Париже правительство объявляет о низложении династии Бонапартов, и вскоре фактически французская империя отменена. Теперь Наполеона официально именуют и в парижской прессе, и в политическом языке того года не иначе, как корсиканское чудовище. Общество, которое до этого носило своего императора на руках, теперь его налево и направо проклинает. В результате в Париж входит русская армия и довольно-таки надолго там задерживается. Русская армия наводит там свои порядки, но при этом нельзя сказать, что они как-то бесчинствовали, грабили. Бывали разные ситуации, но в целом сосуществовали достаточно мирно. Более того, француженки довольно-таки быстро освоили казаков и полюбили с ними хорошо проводить время. И, конечно же, появилось такое знаменитое французское понятие, как «бистро», от русского слова «быстро». Это все тоже благодаря русским солдатам, которые воевали тогда во Франции. Одним словом, участь Наполеона была решена. Теперь он не правитель государства, он вскоре арестован англичанами, но решено обойтись с ним поначалу более-менее гуманно. Его разлучили, правда, с любимой Жозефиной, которая вскоре умерла в мае 1814 года. Но самому Наполеону в качестве места ссылки назначен остров Эльба. Это Европа, это недалеко от берегов Италии. Более того, его туда отправляют не просто как ссыльного, как преступника, а фактически как местного губернатора. Ну, такая небольшая игрушка на пенсии, чтобы он все равно себя ощущал как бы правителем, в кавычках, конечно же, но только в рамках маленького крохотного островка.
1: Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены.
0: Область знаний.
2: Наполеон прибывает туда, наводит там свои порядки, вводит свое законодательство, провозглашает реформы. И, в общем-то, он чувствует себя как рыба в воде на Эльбе. Ему вполне себе комфортно. Тем временем в Вене собирается Венский конгресс, представитель европейских государств, держав-победительниц, который очень скоро превратится в общеевропейскую свару. Потому что былые союзники, как это нередко бывает, немедленно между собой перессорились, каждый считал, что он достоин большего, нежели остальные, каждый желал упрочить свою власть. Что император Александр, что король Англии Георг, что представители новой французской власти, которые хоть и не мечтали о новых завоеваниях, но надеялись на то, что Францию все-таки не так сильно ограничит. И в результате было решено сохранить ее в границах 1792 года, то есть ряд завоеваний времен революции за нее остался. Там Авиньон, некоторые другие приграничные присоединения, они все сохранялись. Точно так же большую роль играет Пруссия, тогдашний король Пруссии Фридрих Вильгельм III, который претендует на завоевание в Германии и, в общем-то, на будущее объединение Германии. У каждого из лидеров свои собственные предпочтения и поползновения. Не слушают только малые народы. Там балканские народы, например, были совершенно выключены из принятия решений, хотя свой голос подавала, например, молодая Черногория в то время. И вопросы того, какие земли кому будут принадлежать, решаются, естественно, без всякого учета мнения местного населения. Венский конгресс, правда, утвердит нейтралитет Швеции, например, которого она придерживалась до нашего с вами времени, до недавних пор. Будет также подписан специальный документ, закреплявший нейтралитет Швейцарии, Швейцарской конфедерации. Но по вопросам о границах и влиянии, конечно, былые союзники очень между собой перессорились, и все это превратится в настоящий тупик. Эти сведения очень быстро дошли до Наполеона, у него были свои, конечно же, информаторы в Европе, и Бонапарт в 1815 году решил попытать счастье. Мол, а вдруг? И основания у него на это действительно были. Вскоре он бежал с острова Эльба с небольшой кучкой своих сторонников и высадился на юге Франции. Интересно отметить, как менялась тональность французских газет, которые сначала написали сообщение «Корсиканское чудовище высадилось на юге Франции». Потом «Наполеон следует на север», там «Узурпатор продолжает свое движение». И так постепенно тональность становится сначала нейтральной, потом положительной. И в конечном итоге газеты пишут: «Любимый народом император триумфально въехал в столицу, жители его горячо приветствовали». В общем-то, это было действительно так. Общественное мнение, как видите, оказалось очень переменчивым. Более того, Наполеон, конечно, обладал огромной харизмой, это невозможно отрицать, поскольку во время одного из столкновений, когда против его сторонников была брошена армия бурбонов, армия Людовика XVIII, то Наполеон вышел вперед к солдатам, буквально рванул рубаху у себя на груди и воскликнул: «Кто хочет, тот пусть стреляет в своего императора». Разумеется, никто не выстрелил, солдаты тут же перешли на сторону Наполеона и буквально на руках продолжали нести его вперед. Так что Людовик XVIII, новый король Франции, был вынужден снова покинуть Париж. Тем более, что, кстати говоря, он серьезной популярностью никогда не отличался. Про бурбонов позднее говорили, что они ничего не забыли и ничему не научились. Вели себя в Париже так, как будто никакой революции не было, и уроков они тогда не извлекли ровным счетом никаких. Поэтому неудивительно, что Людовика XVIII быстро вынесли из Парижа. Наполеон объявил свое предыдущее отречение незаконным, подписанным под давлением, и заявил, что теперь он снова будет властителем страны. После чего, конечно же, были открыты боевые действия против союзников. Он рассчитывал, что они по-прежнему будут ссориться на Венском конгрессе. Не получилось. Пока он шел к Парижу, союзники поняли, что это действительно опасно, и спешно, быстро заключили все-таки новое соглашение. Договорились о границах. Россия тогда получила Польшу, вот бывшее Великое герцогство Варшавское, то образование, которое некогда создал Наполеон. Пришлось кусочек отдать Пруссии в виде Познани, но Варшава, центральная часть, все это ушло России. Александр I дал Польше конституцию, вообще там проявил по полной программе либерализм. На самом деле это было очень большой ошибкой. Польша потом на много лет превратится в головную боль для Петербурга. Польша будет несколько раз поднимать восстание и будет такой серьезной проблемой для императорской власти вплоть до революции, вплоть до 17 года.
0: Область знаний.
1: Радиозвезда.
0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Крах Наполеона.
3: «От Парижа до Святой Елены». Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
0: Область знаний.
2: Другие союзники тоже получили свои кусочки, но ни один из них, кстати говоря, не получил всего, что хотел. Все поползновения полностью не были удовлетворены. То есть кто-то что-то получил, кто-то недополучил. Но в итоге на этом все договорились и единым фронтом опять выступили против Наполеона. Далее знаменитая битва при Ватерлоо, которую, кстати, он мог выиграть, если бы не проблема в согласованности войск. В результате император вновь терпит поражение, он вновь вынужден сдаться на милость победителей, вновь вторично подписывает свое отречение опять в пользу сына, и, естественно, сыну прийти к власти тоже не дают. Причем он сдается англичанам, надеясь на их милость, надеясь на то, что ему и сохранят жизнь, и его вновь отправят на Эльбу, ну или еще куда-то не так далеко. Ну а теперь уже союзники настроены куда более жестко. Во-первых, Франция теперь возвращается в более ранние границы. Ряд земель она вынуждена передать своим союзникам, в основном на востоке. И Наполеон теперь отправляется в ссылку куда более серьезную. Теперь он уже не император какого-либо острова. Он оказывается снова на острове, но теперь это не Эльба, а остров Святой Елены. Далеко-далеко за пределами Европы. На остров Святой Елены и сегодня очень трудно добраться, потому что расстояние до любой суши там составляет более 1000 километров. На сегодняшний день. То есть это тысячи и тысячи километров от самой Франции выходит. Когда Наполеон узнал о том, какая участь его ждет, он был совершенно шокирован и заявил: «Лучше бы меня убили». Или, по другой версии, «Лучше бы меня как Тамерлана заковали в клетку». В общем, он был готов на все, что угодно, но такой подлости от англичан он не ожидал, разумеется. Поэтому он предпочел бы, наверное, смерть. Поговаривали даже, что он пытался отравиться тогда, но яд, который был при нем, тогда испортился, и его довольно-таки быстро откачали. Но делать нечего, он вынужден отправиться в ссылку на остров Святой Елены с маленькой кучкой своих сторонников, за которыми зорко присматривают английские власти. Тем не менее, он проживет на острове Святой Елены еще несколько лет, до 1821 года, в относительно сносных условиях. Занимался садоводством, огородничеством, наблюдал за природой, мило общался с местным губернатором, англичанином, покровительствовал его дочери. То есть такая тихая жизнь на пенсии. Но усиливались его проблемы со здоровьем. Существует такой распространенный миф, что, мол, Наполеона отравили англичане. Что они ему постоянно, месяц за месяцем, год за годом, потихонечку давали крохотные порции мышьяка, который в итоге и накопился в его организме, и его в результате убил. Это все-таки неправда. Сегодня эта теория уже опровергнута. Мышьяк давали в медицинских целях. Ну, в то время мышьяком действительно нередко лечили. И умер он совсем не от мышьяка. Умер он от рака желудка. Последствия его непростой солдатской жизни. Целый ряд болезней, а болезней у Наполеона было много, он заработал еще в юные годы, когда учился и когда принимал участие в первых военных кампаниях. Например, в Тулоне, где взошла его звезда еще в 1793 году, он заработал чесотку. И до конца своих дней периодически она его мучила, в том числе на острове Святой Елены. Вот из тех же времен и желудочные проблемы, которые его свели в могилу. При этом Наполеона, видимо, пытались тоже освободить, во всяком случае, заговоры в его поддержку существовали. Это действительно так. Причем не только со стороны французов, но даже были некоторые англичане, настроенные вполне пронаполеоновски. Планировалось создать даже нечто вроде подводной лодки, такой один из первых проектов, которая могла бы вывести Наполеона в новый свет, ну, то есть в Америку, а оттуда начать уже наступление в Европу и потом позволить ему снова триумфально войти в Париж уже не в первый раз. Но не случилось, все эти заговоры в итоге были купированы, да и сам Наполеон к концу жизни уже не так был настроен оптимистично в отношении успешности этих предприятий.
3: Крах Наполеона. От Парижа до Святой Елены.
0: Область знаний.
2: Наполеон умирает в 1821 году. Последними его словами были армия, глава армии Жозефина. Свою любимую супругу он помнил до последнего своего вздоха. Первоначально его похоронили там же, на острове Святой Елены, и англичане не хотели, чтобы было паломничество к его могиле. Но история распорядилась совершенно по-другому, и в результате в 1840 году прах Наполеона все-таки перенесен во Францию. Причем в это время еще нет Второй империи, формально остается королевство французское, но на престоле либеральный король французов, или либеральный король, как его еще называли, король-гражданин Луи Филипп I. Он знает, что Наполеон по-прежнему популярен среди народных масс и хочет, ну, несколько задобрить такую бонапартистски настроенную часть общества и предлагает перенести его прах обратно в Париж и похоронить торжественно в доме инвалидов, что и было в результате сделано. Более того, порфир, такой особый красный гранит, очень сочного цвета, был привезен для этого из Российской империи, из Карельского перешейка сегодняшнего. Говорят, что когда император всероссийский Николай Павлович, Николай I, узнал, что у него просят материал для гробницы Наполеона, он ехидно заметил: «Мы с удовольствием положим последний камень на могилу Наполеона». Ну, мол, окончательно его закопаем. Неизвестно, правда это или нет, но шутку эту повторяли потом в Европе еще достаточно долго. Так что прах Наполеона перевезен в Париж и действительно похоронен в доме инвалидов. Сегодня это одна из крупнейших достопримечательностей французской столицы. Там же впоследствии будет покоен, кстати, и его сын. Наполеон II никогда не получит власти. Воспитывать его будут в Австрии при дворе его матери, называть именем Франц, и всячески будут стараться убрать, стереть из его памяти упоминание об отце. Но тот прекрасно знал, чей он сын на самом деле. Его прочили в новые императоры, его хотели избрать королем Бельгии. Этого не случилось, не произошло. Юноша умер очень молодым в результате и был похоронен изначально в Вене. Но когда Австрия была оккупирована нацистами, а потом случилась оккупация Франции, то Гитлер, который, кстати, боготворил Наполеона, приказал перенести прах его сына из Австрии в Париж и похоронить подле отца в доме инвалидов. После окончания Второй мировой войны решили уже ничего не менять, так что сын Наполеона так и остался там, в Париже. Сегодня его гробница там же остается. И подле гробницы Наполеона существуют очень пышные барельефы, изваяния, тоже на античную тематику, как и любил император французов. И есть список всех военных побед, которых он достиг. Там, среди прочего, упомянуты Витебск, Смоленск и даже Москва. Именно так подписано, потому что Наполеон считал и Бородинскую битву, и в целом кампанию в Москве победой, несмотря на то, что она окончилась для него прахом. Так что с тех пор уже прах императора французов никто не беспокоил, и несмотря, опять-таки, на его финал, он остается достаточно популярной фигурой в сегодняшней Франции, если хотите, даже иконой поп-культуры отчасти, потому что создаются и бренды, символы с Наполеоном, он сам стал своего рода брендом, создаются чашки, подушки, разного рода аксессуары, и наполеоновская тема в сегодняшней Франции продается очень и очень хорошо. Французы никогда не вычеркивали Наполеона из своей истории, и сегодня тоже вовсе не стремятся это делать.
3: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
0: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
4: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
5: О врачах и пациентах. С иронией и грустью. Но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на Радио Звезда.
6: Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
7: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении. Запуск космических аппаратов на орбиту. Управление и наблюдение за работой спутников.
6: 4 октября.
8: Этот день в истории.
7: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
6: Этот день в истории.
8: 1787 году князь Михаил Андреевич Голицын венчался с графиней Прасковьей Андреевной, урожденной Шуваловой.
9: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
8: Молодожены были счастливы. Они подходили друг другу. Жених — старший сын княгини Елизаветы Борисовны Голицыной Юсуповой. Невеста — старшая дочь графини Екатерины Петровны Шуваловой-Салтыковой. В этом браке родились 7 детей. Средний сын, Михаил, дослужился до звания генерал-майора и женился на Марии Аркадьевне Суворовой, внучке великого русского полководца. Многодетный дом Голицыных любили посещать разные известные люди: Вяземский, Пушкин. Хозяйка, княгиня Прасковья Андреевна, была очень красивой, приветливой и образованной женщиной. Именно она перевела на французский несколько глав Евгения Онегина. Автор перевод одобрил, но так и не опубликовал его. Голицыны, Шуваловы, Суворовы.
10: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Образ жизни беспорядочный, отношения с женщинами сложные, отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко, ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войска и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате была повреждена проезжая часть и теплотрасса. Движение по нему временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, вооруженные силы России поразили два сухогруза в северо-западной части Черного моря, которые доставляли военное имущество в порт Одессы, а также склад лекарств в Сумах. Ситуация на мировых нефтяных рынках остается сложной по причине дефицита предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей». Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ полностью выполняют свои обязательства, несмотря на действующие ограничения. Министр отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил тревогу по причине атак на энергетическую инфраструктуру и нарушений в морских перевозках и логистике. Было решено предпринять все необходимые меры для стабилизации ситуации на глобальном рынке, добавил вице-премьер. Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери оказался 47-летним фитнес-тренером, уроженцем Грузии. Он проводил персональные тренировки, силовые и функциональные занятия. Мужчину задержали в Воронежской области и доставят в Москву на допрос в Следственный комитет. Его подозревают в убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери. Вместе с подозреваемым задержали 40-летнюю женщину, которую проверяют на причастность к преступлению. В гараже задержанного нашли целый арсенал оружия, автоматы Калашникова, ручные подствольные гранатометы, гранаты, запалы и пистолеты. Также там обнаружили тротиловые шашки. Европейцы начали активно интересоваться покупкой жилья в нашей стране. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В комментарии агентству ТАСС она добавила, что иностранные путешественники регулярно посещают Москву, Санкт-Петербург и Калининград.
2: Есть граждане Германии, которые довольно активно, ну, по сравнению, конечно, с гражданами других европейских стран и по сравнению с общей картиной въезда, довольно активно граждане Германии приезжают в Калининградскую область, например. И, судя по последним данным, на Балтийском туристическом форуме мы это обсуждали, есть даже кейсы, когда люди приезжают в качестве туристов, но при этом начинают интересоваться приобретением недвижимости.
1: Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что траты россиян на зарубежный отдых увеличились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Где находится шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
0: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив.
5: Сегодня мы будем говорить о русских городах в отечественной литературе. Москва, Петербург, Тверь, Казань, Нижний Новгород. О них мы расскажем чуть позже. А пока знакомьтесь или вспоминайте, кто читал. Миргород, Акуров, Калинов, Градов, Малинов. Все это вымышленные литературные населенные пункты, которые были специально придуманы, чтобы показать типичную российскую жизнь в провинции 19-го, начала 20-го столетий. Вопрос: зачем было что-то сочинять? Почему не заявить конкретно? Это Урюпинск и точка. А чтобы открыто сказать то, о чем литераторы не могли когда-то сказать прямо. Мещанство, отсталость, нищета, взяточничество и неорганизованность. Именно поэтому писатели и придавали своим неодушевленным героям черты реальных мест, но при этом никогда не называли ни размера города, ни места его расположения.
7: Город никак не уступал другим губернским городам. Сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнело серое на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа.
5: Это Гоголь, «Мертвые души». А это Островский, Александр и его «Гроза».
8: На первом плане узкой галереи со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. Кое-где трава и кусты за арками, берег и вид на Волгу.
5: Да уж, сориентировал. Волга большая. Где именно находится город? Неизвестно. А вот еще один пример. Ильф и Петров, 12 стульев.
9: В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть.
5: Такие вот вымышленно реальные города располагались, как правило, вдали от столицы, на окраине цивилизации. И все они до единого были на одно лицо. Центральный парк, главная улица, небольшой сад, гостиница, собор, богадельня, трактир и пристань.
10: «Резюмирую положение», — сказал Остап жизнерадостно. «Пассив. Ни гроша денег. Три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив. Путеводитель по Волге, издание 1926 года. Пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте. Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани». Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя. На правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыка, рогожа, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги. В городе 8 тысяч жителей, государственная картонная фабрика с 320 рабочими, маленькие чугунолитейные, пивоваренные, кожевенные заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум. «Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал», — сказал Остап. «Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее 30 рублей. Во-первых, нам нужно питаться. И, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде». Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником, кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон. Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Многие литературные населенные пункты были настолько похожи на реальные, что некоторые читатели свято верили, город НН из мертвых душ на самом-то деле Нижний Новгород, однозначно. А что? Это же явно угадывается между строк. Как там у Гоголя-то?
9: «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад. Чужой кучер сделал то же. Лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись.
5: Что ж, вроде как похоже на правду. Тем не менее, это домыслы. У Гоголя получился собирательный образ. Типичный русский город своего времени. Однако все же найдутся упрямцы, которые будут с пеной у рта утверждать: это никакой не Нижний Новгород, это Тверь. А что еще может располагаться между Москвой и Петербургом? И таких примеров множество.
11: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
12: «Все приплыли».
11: В России, в республике Марий-Эл, на правом берегу Волги расположен город Козьмодемьянск. Именно здесь ежегодно проводится юмористический фестиваль «Бандериада» в честь знаменитого героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Народ веселится от души. Однако помимо смеха, люди еще и спортом занимаются. Канат перетягивают, бегают, плавают, кому что нравится. Но лишь в одних состязаниях участвуют абсолютно все, от мала до велика. И это шахматный турнир. Спрашивается, почему шахматы, а не футбол, например, волейбол или баскетбол? Рассказываю. Дело в том, что жители этого самого Козьмодемьянска считают свой родной город прообразом Васюков. Да-да, тех самых Васюков из романа «12 стульев». О как! Ладно, пусть. Считают и считают. Нам-то что? Вроде бы ничего. Правда, есть одна маленькая, но немаловажная проблема. Жители другого города, Васильсурска, расположенного чуть выше по течению Волги, с криками «Постойте! У нас все ходы записаны!» утверждают, что только именно их прекрасный город, Васильсурск, можно смело назвать прообразом литературных Васюков. Вот чем там люди занимаются? Им что, делать больше нечего? Эх, лишь бы не передрались права. А мы дальше плывем. Когда человеку скучно, начинаются проблемы. А что делать, если у целого народа мозги закипели? Вот что? Например, совсем недавно две замечательные страны Конго и Заир подписали между собой соглашение. В нем, в частности, говорится, внимание, цитирую, «Все космическое пространство над территориями двух наших государств считать нашим суверенитетом». Точка. Нормально. То есть ребята решили таможенный сбор получать со всех пролетающих над их головами космических спутников и кораблей. Ай, как здорово! Решили в Колумбии и, по примеру Заира и Конго, даже внесли особое орбитальное положение в свою колумбийскую конституцию. А вы говорите, Васюки, вот где беда, и не одна. Может, ребятам шахматы выслать, а? Глядишь, думать начнут.
12: Бросай якорь. Все, приплыли.
13: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
17: Любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать. Марлен Дитрих.
5: С этим трудно не согласиться. Так, например, Михаил Салтыков-Щедрин долгое время был рязанским и тверским вице-губернатором. Занимался сбором налогов. Под впечатлением от увиденного писатель решил создать обобщенный образ самого плохого города России. Причем литератор специально не описывал какое-то конкретное место.
18: В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того малооживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись за письменным столом, и все что-то скребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» и опять садится за стол и опять скребет.
4: Исторические заметки.
5: Еще один очень известный русский писатель отправился однажды в путешествие по России. В ходе продолжительного турне литератор такого насмотрелся, что в своих комментариях скрывать ничего не стал и назвал вещи своими именами.
19: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте.
20: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томь, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде. В пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и... босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
4: Имя на карте.
20: Весной 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. Как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом. Но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнение. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
14: Тумск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь.
20: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
4: Имя на карте. Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Хочу щекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и придобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло.
5: Это вновь Салтыков-Щедрин и его «Истории одного города». В своем сатирическом романе «Хроники» писатель рассказал сразу о нескольких столетиях существования того самого вымышленного глупого.
21: Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки. И в согласность древнему Риму на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а нас кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас начальники. И еще скажу. Летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса. Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к господину Бартеневу и дабы не напечатал он их в своем архиве. А затем, Богу слава и разглагольствованию моему, конец.
5: Город на семи горах построен. Ничего не напоминает? А может быть, на семи холмах? О каком населенном пункте идет речь, догадаться вроде бы нетрудно. Да вот загвоздка. Салтыков-Щедрин несколько раз менял географию своего глупого. Изначально он был якобы основан на болотах, а затем вдруг стал перемещаться по всей карте России, пока не оказался на границе Византийской империи.
18: Очень наивные и очень невинные люди утверждают, что я под Глуповым разумею именно Пензу, Саратов или Рязань. Глупов есть Глупов. Это большое населенное место, которого аборигены именуются глуповцами. И больше ничего.
19: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить о русских городах в отечественной литературе. Александр Грин и его «Гринландия». Произносится через букву «И», не перепутайте. Это не просто вымышленные города. Это целый придуманный полуостров. Самое настоящее государство. Сразу 20 различных поселений и колоний, в том числе город Зурбаган. При этом автор с точностью мог объяснить, что называется на пальцах, где расположены те или иные объекты. Реки, озера, города и даже провести виртуальную экскурсию. Вспоминал один из современников Грина.
0: «Я помню, как он отловил меня в каком-то закоулке. Хочешь, — говорит, — я тебе сейчас расскажу, как пройти из Зурбагана в...» И назвал какое-то место, знакомое по его произведениям, но я уж не помню, какое именно. Затем Грин стал спокойно, не спеша объяснять мне, как объясняет хорошо знакомую дорогу человеку, собирающемуся по ней пойти. Он упоминал о поворотах, подъемах, распутьях, указывал на ориентирующие приметы, вроде группы деревьев, бросающихся в глаза строений и тому подобное. Дойдя до какого-то пункта, он сказал, что дальше надо идти до конца прямой дорогой. Я был в шоке. Вот это фантазия.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: И мира.
1: Военнослужащий, инженер пропаганды,
2: страны Евросоюза,
3: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1340.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
9: События, происходившие в жизни.
10: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом. Верю в будущее.
11: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
12: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В кольце окружения противника в Харьковской области идут бои за населенные пункты Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резняково, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки окруженные подразделения Украины потеряли свыше 35 боевиков. Поражены склады военного имущества и места хранения беспилотников, уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. Российские средства ПВО сбили 4 авиабомбы, 3 реактивных снаряда установки «Хаймерс» и более 1200 украинских беспилотников самолетного типа. Ситуация на мировых нефтяных рынках остается сложной по причине дефицита предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей». Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ полностью выполняют свои обязательства, несмотря на действующие ограничения. Министр отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил тревогу по причине атак на энергетическую инфраструктуру и нарушений в морских перевозках и логистике. Было принято решение предпринять все необходимые меры для стабилизации ситуации на глобальном рынке, добавил вице-премьер. Диабет в России превратился в неинфекционную эпидемию, особенно по причине диабета второго типа. В этом случае организм производит инсулин, но клетки тела не реагируют на него должным образом, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Что провоцирует развитие заболевания, в эфире «Радио Звезда» рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
13: Если мы говорим о сахарном диабете первого типа, это сахарный диабет, который возникает на фоне какого-либо заболевания у детей. Провокатором может являться краснуха, ветрянка, вирусные, бактериальные заболевания. Сахарный диабет второго типа может возникать как на фоне, скажем так, у здорового человека, так, как правило, возникает у людей с абдоминальным ожирением, с избыточным весом. Основные признаки – это, безусловно, потеря веса, сухость во рту, повышение температуры, запах ацетона, повышенная потливость. Но сахарный диабет – достаточно коварное заболевание, и все может начинаться просто с боли в ногах. Поэтому измерение глюкозы должно стать рутинным домашним мероприятием.
12: Эксперты напоминают, полностью вылечить сахарный диабет нельзя, но современные технологии позволяют держать его под контролем и жить полноценной жизнью. Во Франции во время протестов старшеклассников разрушили 24 школы, сообщил министр образования Эдуард Жефре. Он отметил, что по причине беспорядков остановили работу до 500 учебных заведений. Причиной стали материальный ущерб и нападение на персонал. «Пострадали 78 сотрудников образования», — сказал Жефре. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются с конца сентября. Они выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Часто митинги сопровождаются беспорядками и поджогами. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
14: Ростов, тебе на «вы».
15: Владимир.
16: На «р». Рыбинск.
14: Ха, Кострома.
15: Арзамас.
16: Суздаль.
17: Подъезжаем.
18: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
19: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы. И выясните, почему в городе так любят лягушек.
18: Путеводитель по Золотому кольцу России.
20: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
21: Реклама.
22: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12.

0: плюс. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем разговор о русских городах в отечественной литературе. Санкт-Петербург. О нем писали Гоголь, Достоевский, Пушкин.
4: Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво.
3: Вроде бы один и тот же город, но у каждого литератора он свой, особенный и неповторимый. Вот вам примеры. Что называется, почувствуйте разницу.
5: Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто иной, как наш Северный Мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9:00 утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их.
3: Это Гоголь. Питер у него такой, холодный и морозно-трескучий, что правда. А вот Достоевский и... совсем уже иная картина.
6: На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины.
3: Литературный Петербург XIX века предстает перед нами как какое-то очень мрачное, холодное или очень жаркое место. Складывается ощущение, что город хочет выгнать людей. Он словно отторгает их своим мерзким состоянием. Что, конечно же, не совсем так. Это специально созданный образ для всего лишь одного конкретно взятого произведения. Сейчас объясню. Вот смотрите. Атмосфера духоты в романе Достоевского «Преступление и наказание» намеренно усугубляет отношения между петербуржцами. Невыносимая жара давит на них, буквально съедает и уничтожает. Зачем такие крайности? Да потому что именно в таком городе Раскольников еще больше чувствует себя полным ничтожеством. Вот и весь секрет.
7: Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темнорус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которые он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порой мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромную ломовую лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и с самым безобразнейшим углом, заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал», — бормотал он в смущении, — «я так и думал. Это уж всего сквернее. Вот эдакая, какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь. Весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит. За версту заметят, запомнят. Главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главное. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все». Идти ему было немного, он даже знал, сколько шагов от ворот его дома, ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе. И несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Николай Васильевич Гоголь мечтал приехать в северную столицу, еще будучи в гимназии. Вот его письмо матери от 1827 года.
8: «Ежели об чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург».
3: Однако первое время, когда юный писатель бедствовал и делал первые, пока еще неудачные шаги на поприще литературы, город показался ему весьма бездушным и очень мрачным. Зато потом, когда Гоголь, что называется, пообвыкся, ситуация резко изменилась.
9: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно шитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о русских городах в отечественной литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, наши праздники.
11: И каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому
12: пусть. Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
3: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Аркадий Райкин.
2: Народный артист СССР, сыгравший целую галерею пьяниц и забулдык, сам не пил и не выносил пьющих людей. Если актер хоть раз приходил на службу выпивший, его немедленно увольняли. О театре «Миниатюр», которым он руководил, говорили: «Это единственный театр, который твердо стоит на ногах».
1: На первый взгляд.
2: Алкоголь совершенно не привлекал Аркадия Исааковича. Максимум, что он мог себе позволить, это бокал сухого вина или рюмку коньяка по большим праздникам. И то после долгих и мучительных уговоров.
1: В чем изюминка?
2: Он и со сцены боролся за трезвость. После миниатюры про человека, который пришел в Эрмитаж и пытался выпить, артист решил действовать напрямую.
3: Я пошел в соответствующее учреждение. Посоветовал открыть на западный манер много кафетериев, бистро. Ну, чтобы людям было где посидеть в удовольствие, побеседовать с друзьями, почитать. На меня посмотрели, как на фантазера, несущего околесицу.
2: Лишь один раз Райкин сделал исключение. Выяснилось, что новый, но очень хороший актер попивает. Увольнять его не хотелось. Как-то Райкин заметил, что артисту несут в гримерку стакан водки. Буфетчик испугался, забормотал, оправдываясь, что это вода. «Оу, меня как раз мучает жажда», — сказал Райкин. Взял и выпил стакан водки, как воду, медленными глотками. Артист был престыжен и больше в театре не пил. Ну, а Аркадий Исаакович пришел в свой кабинет, рухнул на диван и моментально заснул.
1: Аркадий Райкин. Человек с изюминкой. Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
4: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
1: 4 октября. Этот день в истории.
4: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр Академии.
1: Этот день в истории. Тайное и неизведанное.
5: Зеркало. Пожалуй, нет другого предмета, с которым было бы связано столько преданий, суеверий и примет. Мы смотримся в зеркало, когда возвращаемся домой за ключами или мобильным телефоном. Занавешиваем зеркала в доме, где прощаются с умершим. Почтительное отношение к зеркалам передалось нам от предков. Стекло, покрытое амальгамой, они считали окном в потусторонний мир. С Согласно древнему поверью, такое зеркало могло принести в дом беду. Многие из нас, живущих в 21 веке, посмеются над этими страхами. Но так ли безосновательны были опасения наших предков? В 1997 году во французских газетах появилось странное объявление. Сообщество антикваров призывало любителей старины проявлять осторожность при покупке зеркал. Причиной для тревоги послужила пропажа так называемого зеркала Арпо. Вещица, которая свела в могилу 38 человек, была украдена из департамента полиции, где хранилась с 1910 года. Эта загадочная и мрачная история началась в середине 18 века. Известный парижский мастер Луи Арпо изготовил зеркало необычайной красоты. Овальное стекло было помещено в позолоченную раму, которую украшали два очаровательных ангела. Кто стал первым владельцем зеркала, неизвестно. Но дальнейшее развитие событий позволяет предположить, что судьба его была незавидной. Впервые о проклятии Арпо заговорили после таинственного исчезновения банкира по фамилии Ганзакетти. Как зеркало попало к ростовщику, не знал никто. Но после этого Ганзакетти словно помешался. Он всюду возил зеркало с собой и мог часами просиживать перед ним. 30 сентября 1769 года пустую карету банкира обнаружили в лесу недалеко от Парижа. Ценные вещи, в том числе и зеркало, были не тронуты. Сам Ганзакетти бесследно исчез. Последующих владельцев зеркала тоже преследовал злой рок. Одни внезапно умирали в расцвете лет, другие сводили счеты с жизнью, третьи сходили с ума. Череду несчастий прервали полицейские. Но вот в конце 20 века кто-то похитил таинственное зеркало. Где сегодня находится зеркало Арпо? И успел ли его хозяин узнать об опасности, которой себя подверг? Ответа на этот вопрос нет.
1: Тайное и неизведанное.
0: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: That's the boy.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В кольце окружения противника в Харьковской области идут бои за населенные пункты Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки окруженные подразделения Украины потеряли свыше 35 боевиков. Поражены склады военного имущества и места хранения беспилотников. Уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. Российские средства противовоздушной обороны сбили 4 авиабомбы, 3 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 1200 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Производимое Россией оружие прежде всего направляется для достижения победы в специальной военной операции. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности озвучил подробности в интервью для гостелерадио Исламской Республики Иран.
3: Россия находится в состоянии военных действий, проводит специальную военную операцию. Сражается огромное количество наших парней, находится на фронте. И даже то же самое оружие, которое мы производим, я лично этим в том числе занимаюсь, контролем над вот этой сферой, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом.
2: Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что за последние годы оборонная промышленность России очень сильно изменилась. По его словам, к моменту начала спецоперации в стране было плохо развито производство беспилотников. Однако за несколько лет мы получили совершенно другую отрасль. В Кремле начали готовиться к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для обработки обращений граждан активно используют искусственный интеллект. Песков подчеркнул, что нейросеть Сбербанка за год значительно улучшилась, что позволит обрабатывать больше вопросов. Точную дату мероприятия пока не объявили. В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась 4,5 часа. Во Франции во время протестов старшеклассников разрушили 24 школы, сообщил министр образования Эдуард Жефре. Он отметил, что по причине беспорядков остановили работу до 500 учебных заведений. Причиной стали материальный ущерб и нападение на персонал. Пострадали 78 сотрудников образования, сказал Жефре. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются с конца сентября. Они выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Часто митинги сопровождаются погромами и поджогами. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Дмитров. Пройдитесь по земляному валу Кремля. Познакомьтесь с бронзовыми жителями Кропоткинской улицы и выясните, почему в городе так любят лягушек.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина. Мы отправляемся в Дмитров, один из древнейших городов Подмосковья. Был основан в XII веке, сохранил кремлевские валы и немало историй. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Геннадий Герасимов. Здравствуйте, Геннадий.
3: Добрый день.
2: Геннадий, начну с необычного вопроса. Почему Дмитров называют городом лягушек?
3: Некоторым дмитровчанам не нравится это сравнение, что у нас лягушачий край, но на самом деле, мне кажется, оно очень приятным, красивым. Более того, Владимир Даль, когда писал свою книжку «Пословицы и поговорки великорусского народа», я про эту историю тоже в своей экскурсии рассказываю, говорю, что он к нам приезжал, а мы ему и пословицы, и поговорки, и были небылицы, и сказки, и присказки, все рассказывали. Он единственное, что в свою книжку взял, так в ней и написал: «Дмитровцы, лягушатники, болотники». Все. Но мы на него не в обиде, мы своих лягушек любим, обожаем. Уважаем и уважаем, у нас в городе два фонтана, посвященных лягушкам, у нас в городе музей, посвященный лягушке, у нас в городе большая многоэтажная гостиница, которая называется «Принцесса Лягушка». И живых лягушек огромное количество, невероятное абсолютно, и они есть, встречаются и в центре города, но уж в близлежащих селах и деревнях это полчища.
2: Почему? Болотистая местность?
3: Болотистая местность, да. Довольно много воды, много водоемов. Дмитровский край вообще считается одним из самых водных краев Подмосковья, поэтому много лягушек.
2: Уверена, что у таких городов, как Дмитров, немало своих историй, которые передаются из уст в уста. Вот об этом давайте поговорим.
4: Городские легенды.
2: Геннадий,
3: да.
2: Есть ли какая-то легенда, которую вы лично очень любите рассказывать туристам?
3: Легенда недавняя, 20 лет назад она родилась, в тот момент, когда Валерий Васильевич Гаврилов, тогдашний глава города, решил установить еще один памятник Юрию Долгорукому. Памятник почти незаметный, крупный камень, и я тогда в культуре работал, пришел запрос: давайте что-нибудь придумаем про Юрия Долгорукого и его коня. На камне еще и подкова расколотая есть. Мы были в веселом расположении духа, и нас понесло. Что цыгане у князя с коня с подворья свели, да погоня была организована. Да конь не захотел от князя уходить, остановился, начал копытом по камню бить. Подкову свою сломал, так у князя и остался. В администрации над нашей версией посмеялись, на камне написали надпись: «Родил князю Юрию сына, град основал крепок в Полюде, на реке Наяхрам, да со княгинью своей повелел заложить город. И кто до подковы прикоснется, тому и благо будет». Ну вот мы такую легенду сочинили, над нашей легендой посмеялись, взяли версию попроще, а нашу, подозреваю, кто-то потом слил в мультик про трех богатырей. Там это все есть, да. И князь, и цыгане, и подкова, и камень. И конь, кстати, есть.
2: А где сейчас этот памятник стоит?
3: Он стоит у нас в валу, в Дмитровском Кремле. Небольшой памятник, такой еще один памятник Юрию Долгорукому и его коню.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Ну, скорее всего, и у Кремля есть какие-то свои истории.
3: Есть свои истории. Ну, наш Кремль, он довольно необычный в том плане, что это... Многие приезжают и спрашивают: а где у вас Кремль? Я говорю: ну вот, это вот он Кремль. Ой, а он вот так у вас выглядит? Да, он у нас выглядит вот так. Это земляной вал, высотой от 8 до 10 метров. Построен он был с конца 12 по начало 13 века. Про него тоже, кстати, есть легенда. В 1301 году приехали четыре князя в город Дмитров. Это был первый съезд русских князей с целью положить конец междоусобице и совместными усилиями внешнему неприятелю отпор давать. Посидели, поговорили, мед пиво попили, пофоткались, разъехались. Через 4 года междуусобная война вспыхнула с новой силой. Но вот две легенды это подарило. Точнее, даже два факта подарило. Первый – это наш герб и флаг. На горностаевом фоне 4 короны как символ первого в истории съезда русских князей. Второе же, что подарило, это легенду интересную. А легенда такая. Князья приехали, естественно, не одни, с дружинами своими. Ну, никто же друг другу не доверял. Ну, и пока князья сидели, мед пиво пили да разговаривали, дружинники их от нечего делать, взяли да своими шаломами, наносили этот земляной вал. Спрашиваю потом, говорю, если кто в математике силен, попробуйте посчитать, сколько шеломов надо было принести, чтобы такой вал создать. Вот. А тогда он назвал довольно необычный, как Кремль он смотрится, и иногда спрашивают, а почему здесь не построили каменный? Ну, камня не было. Когда уже можно было строить из камня, тут в Москве началось каменное строительство. Естественно, камни в большей степени везли в Москву.
4: Путеводитель на радио «Звезда». История места.
2: Дмитров был основан в 1154 году, верно?
3: Да.
2: И его появление связано с Юрием Долгоруким.
3: Да.
2: И, в принципе, было бы логичнее назвать город, ну, я не знаю, Юрьев, например. Почему назвали Дмитров?
3: История такая. Князь в 1154 году поехал осмотреть западные владения своего княжества. Поехал он, естественно, не один, а с дружиной своей немалой, да с обозом большим. Ехал, выехал как-то вечером на берег речки, посмотрел по сторонам, залюбовался. Красота необыкновенная, птички поют, листочки шуршат, лягушки квакают так, что уж птичек заглушают. Посмотрел он по сторонам, оглянулся назад на чуть подотставшую дружину и обоз и увидел, что в середине обоза ехала его супружница, его княгиня, которая вот-вот должна была родить князю ребенка. Вдруг от середины обоза отсоединяется всадник и стремглав скачет к князю. Не доезжая чуть-чуть до Юрия Долгорука, он кричит: «Княже, останавливаться надо! Повитух сказала, княгиня рожай!» Растерялся князь. Что делать? Как быть? Сейчас его супружница, его княгиня. Родит ему ребенка где-то среди озер, болот, лягушек. Не расположиться удобно, ни костер развести, ни воду нагреть. Что делать? И вдруг увидел князь в наступающих сумерках вдалеке на пригорке загорелся огонек. И повелел он дружине и обозу двигаться туда. И вот здесь, в старой русской избе, в старинном русском селении, княгиня родила князю ребенка, мальчика, которому дали имя Всеволод. Позднее, с течением времени, при крещении дано было ему второе имя – Дмитрий, в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. А князь Юрий Долгорукий повелел заложить на месте рождения своего сына город и назвать его Дмитров, в честь сына. А из тех самых пор святой великомученик Дмитрий Солунский является небесным покровителем нашего города. Так вот, так это было не так неизвестно. Тогда же соцсетей не было, нельзя было снять сторис и залить в соцсети. Но летопись того времени говорят.
2: Все-таки это летопись, а не легенда, потому что это слушалось, как будто я легенду слушаю об основании.
3: Ну, я ее немножечко разукрашиваю, да, понятно, красивыми историями, но в летописи сказано, в году 6663 от сотворения мира родил князь Юрию сына. В Полюде на реке Наяхрами да с княгиней своей повелел заложить город и назвать его Дмитров, а сына назвать Всеволод. Так что вот в честь сына и назван.
2: Дмитров чуть постарше Москвы, да?
3: Нет, помладше, на 7 лет.
2: Да, 1147-1154, конечно. Но, тем не менее, два города, 12 век, находятся недалеко друг от друга. А в чем их задачи были похожи в то время, и в чем они отличались?
3: Задача княжеская вотчина. Постепенно они разделялись. Всеволод, кстати, отдал Дмитровское княжество своему сыну, старшему Константину. И какое-то время они соперничали, какое-то время были равными, но потом Москва пошла с середины дистанции вперед и, соответственно, стала столицей нашей Родины.
2: Но Дмитров удачное было расположение, географическое?
3: Географически очень хорошее, стоит на реке Яхрома, судоходная река, можно переплавлять грузы, можно собирать налоги с проплывающих.
2: Я почему задала этот вопрос? Как вы считаете, Геннадий, почему Дмитров все-таки не стал большим столичным городом?
3: Возможно, из-за той самой влажности, которая у нас достаточно большая, возможно, из-за того, что он все-таки деревянный. Камней там нету. Это под Москвой потом нашли каменное строительство, смогли сделать. А возможно, это скопление каких-то случайностей, когда чей-то князь оказался чуть более сильным, чем его сосед.
2: Удачливее, да.
3: Да.
2: Если представить Дмитров несколько столетий назад, кто здесь чаще всего встречался на улицах? Князья, торговцы, не знаю, купечество. Кто?
3: Купцов было огромное количество, их было действительно очень много. У нас купеческий город, большой купеческий город. До определенного момента, естественно, была и дружина у нашего князя. Наверное, все-таки в большей степени купцы и люди с ними связаны, потому что, ну, на самом деле, все центральные улицы у нас, они купеческими домами были застроены.
2: Мы начали с лягушек, пришли к городу, который строили на важном перекрестке дорог и водных путей, но после небольшой паузы выйдем в центр Дмитрова и разберемся, почему его Кремль совсем не похож на привычную туристическую открытку.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Я сегодня в Дмитрове. Мой путеводитель, гид-экскурсовод Геннадий Герасимов. Геннадий, прежде чем мы отправимся гулять по городу, я хотела бы все-таки вернуться к истории и задать вот какой вопрос. Как вы считаете, какой момент истории города незаслуженно остается в тени?
3: Ну, если можно, я очень кратко два момента воспроизведу. Первый – это 1610 год, когда пришли польско-литовские войска под руководством Лисовского и Сапеги. Пришли они после осады Троице-Сергиевого монастыря, и то, что они устроили в Дмитрове, это по-другому как геноцид народа не назвать. Выжжено было практически все, убиты практически все люди. Дмитров перестал быть как городом. А второй момент – это 1932-37 год. Дмитров – это центр Дмитлага, центр по строительству канала имени Москвы. По сути дела, с этого момента начинается рост Дмитрова, потому что на момент начала Дмитлага в Дмитрове проживало около 8 тысяч человек. Сейчас мы вышли уже на 80, и вышли мы довольно быстро. И самое главное, площадь Дмитрова серьезно увеличилась, и такая большая стройка, как Дмитлаг, да, с канала, она все-таки повлияла, очень серьезно повлияла на развитие Дмитрова.
2: А сколько по площади Дмитров, кстати?
3: Навскидку сейчас не скажу, он достаточно серьезно вытянут вдоль канала и вдоль реки Яхрома. А еще один момент, невозможно не упомянуть, это 41-й год, потому что мы как-то совсем забыли, что немец был остановлен возле Дмитрова, возле Яхрома, на Перемиловской высоте. И не зря наш знаменитый поэт написал: «Запомните, от этого порога в лавине крови, да мои невзгод, здесь, в 41-м, началась дорога». Победоносный 45-й год.
4: Прогулка по городу.
2: Геннадий, как вы считаете, на Дмитров достаточно одного дня для прогулки или все-таки лучше два дня заложить?
3: Я бы посоветовал приехать в Дмитров и остаться там навсегда. Но если ставится цель прогуляться по Дмитрову, то, наверное, и за один день можно многое увидеть. Но за два дня я бы все-таки повел людей не в промышленную какую-то часть, а по старинным улочкам провел. По городку, который у нас остался в разных местах города Дмитрова от того самого Дмитлага, улица Инженерная, Шлюзовая, где стоят дома с барачного типа. Я бы завел их обязательно в Борисоглебский монастырь. Два дня – это хороший вариант.
2: Есть ли в современном Дмитрове место, где особенно легко представить древний город Юрия Долгорукова?
3: Ну, наверное, все-таки это деревня Святогорова рядом с Дмитровым. Вот там прямо реально можно представить древний город Юрия Долгорукова.
2: То есть не исторический центр Дмитрова.
3: Ну, исторический центр Дмитрова, если бы восстановили деревянные крепость на валах, то да, это было бы очень похоже. Но если хотите именно княжеский город увидеть, то это вот Святогорова. Уникальное абсолютно место, оно входит в Радонежскую тропу, это тропа, по которой Сергей Радонежский ходил из Сергиева Посада в Москву и так далее. В 80-х годах 20 века государство построило несколько домов в старинном русском стиле, это абсолютно...
2: Далеко от Дмитрова?
3: 15 минут езды.
2: На машине?
3: Да.
2: А все-таки, что осталось от Юрия Долгорукова именно в Дмитрове? Представим тот самый город Юрия Долгорукова, вернемся в Дмитров, может быть, рядом с каким-то памятником Юрию Долгорукову или, извините, сейчас за глупость скажу, музей-квартиру какую-нибудь зайти.
3: Все-таки, наверное, вал это в наибольшей степени, оно попозже него, естественно, было построено. Селение, в которое приехал Юрий Долгорукий, оно вообще считается, что это где-то 8-9 век нашей эры. То есть он не на пустое место приезжал. Естественно, от того момента ничего не сохранилось, но вот вал – это, наверное, самое главное.
2: Кстати, вот эти кремлевские валы, я на картинке, правда, видела, они как-то окружают собор.
3: Да.
2: Вообще он длинный по площади?
3: 990 метров в длину он у нас, и от 7 до 10 метров в высоту. И построен по законам фортификационным тогдашнего времени в форме яйца.
2: Можно подняться на этот вал?
3: Да.
2: И какой обзор открывается?
3: Я всегда советую после своей экскурсии людям подняться на вал, прогуляться по нему, потому что он действительно как-то по-другому раскрывает город.
2: То есть как по крепостной стене, да?
3: Да, и красиво, невероятно. И самое главное, что город немножечко меняется в плоскостях, то есть по-другому на него смотришь. И еще один интересный и красивый момент, не про Юрия Долгорукого, но про 19 век. Если поднимаешься на вал, то идешь по нему от Юрия Долгорукого к Никольским воротам, то с левой стороны видишь современный город Дмитров, а с правой стороны видишь город Дмитров 19 века, потому что все здания, которые там стоят, они в большинстве своем были построены в 19 веке.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Внутри Кремлевского вала находится Успенский собор. Вот если смотреть на него как на памятник архитектуры, то что в нем особенно интересно?
3: Он очень необычный. Я всегда говорю, что мы, конечно, дмитровчане, может быть, как тот Кулик, который свое болото хвалит. Но он действительно очень необычный, второй такой найти практически невозможно. Я, по крайней мере, не нашел нигде, хотя много путешествую. Построен он в 16 веке, 1507-1533 год. Приблизительно он строился, проект этого храма нарисовал, начертил для города Дмитрова итальянский зодчий Оливис Новый, который приехал в Москву, чтобы достроить, доделать кремлевские стены нашего центрального московского Кремля. Также он построил и Большой Кремлевский дворец предыдущий, и Архангельский собор московского Кремля, усыпальницу русских царей. Так что человек большой, огромный, и приложил немножечко руку к становлению нашего города.
2: Ну, то есть обойти вокруг Успенского собора, можно туда внутрь, как я понимаю, зайти.
3: Да, да.
2: А что еще внутри этого Кремлевского вала?
3: Внутри этого Кремлевского вала дворик присутственных мест. Это там, где государеву службу исполняли в XIX веке. Казначейство, городская тюрьма, невероятные красоты Елизаветинская тюремная церковь, бывшее дворянское собрание. В общем, там есть что посмотреть, есть где побродить. Очень красивый, очень уютный яблоневый сад. Дмитров вообще очень славится своими яблоками. Настолько славится, что раз в два года у дмитровчан есть проблема, где бы найти знакомых, незнакомых, кому можно
2: отдать, яблоки.
3: Сбагрить яблочки.
2: Выходим из Кремля, куда идем дальше?
3: Я бы прошелся по улице Кропоткинской, зашел и прошел потом мимо музея лягушки, тот, о котором я уже упоминал, очень уютное место.
2: А там, что там, кстати, находится, музей лягушки?
3: Там немного собрано истории города Дмитрова и огромное количество лягушек со всего света. Каменные, деревянные, тряпочные, какие угодно лягушки, их везут со всего света, отдают в музей. Есть лягушки с Новой Зеландии, с Австралии, с Америки, с Бразилии и так далее и тому подобное. Огромное количество работ дмитровских мастеров, сувенирной продукции и картинная галерея. Далее проходим еще чуть дальше и доходим до дома князя Голицына, в котором он жил в завершении своей жизни. Разворачиваемся в обратную сторону, идем по улице Лиры Никольской до Борисоглебского монастыря. Я в монастырь завожу людей, точнее, подвожу к монастырю и отправляю их туда прогуляться. И мне всегда очень интересно наблюдать за тем, как люди возвращаются обратно. Вот у них начинается вот это одухотворенное лицо.
2: Другие глаза?
3: Да. Я ничего им не говорю. Для меня Борисоглебский монастырь место такое сакральное. Я его очень люблю. Мне там очень уютно, мне душа там отдыхает. Людям я этого ничего не говорю. Говорю просто, что вот сейчас зайдите в монастырь, прогуляйтесь там, я вас здесь жду. Возвращайтесь, 5-10 минут вам хватит. Тут они возвращаются, горящие глаза, какое-то такое умиротворение на лице. Далее возвращаемся, опять же, по улице Минина, допустим. Проходим на улицу Кропоткинскую, подходим к памятнику Петру Алексеевичу Кропоткину. Смотрим на два дома наших купцов, которые, к сожалению, сейчас затянуты сеткой. Их начинают реставрировать, и, надеюсь, когда их доделают, когда их достроят, это будет необыкновенной красоты. Они действительно красивые, они достойны этого купца Клятого и Новожиловых. А дальше можно вернуться, опять же, к дому, в котором жил Петр Алексеевич Кропоткин.
2: Мы сегодня в Дмитрове. Мой путеводитель Геннадий Герасимов, гид-экскурсовод.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
4: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войск и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате были повреждены проезжие части и теплотрасса. Движение по мосту временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, российские войска с помощью дронов «Герань-4 «Сикер» поразили 4 сухогруза, которые использовались противником в порту Черноморск, в акваториях Бугского лимана и Черного моря, сообщили в Министерстве обороны. Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции, сменив на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер. Во время торжественной церемонии Мейер передала Дуброву символический ключ от станции. Эта традиция подчеркивает ответственность и преемственность в управлении орбитальным комплексом. Петр Дубров отметил, что для него этот день особенно значим. Ровно 69 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, открывший космическую эру. В ближайшие месяцы под руководством Дуброва экипаж продолжит реализацию научной программы, в том числе серию экспериментов по изучению влияния микрогравитации на живые организмы. Российские гимнасты Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали золото в синхронных прыжках среди мужчин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии. В финале российский дуэт продемонстрировал технически сложную программу и набрал более 53 баллов. Этого результата хватило для уверенной победы. Серебряные медали завоевали спортсмены из США, а бронзу взяли представители Азербайджана. Российские атлеты выступали на турнире в нейтральном статусе. Российские туристы и представители туристического бизнеса с нетерпением ждут открытия прямых рейсов из России в Малайзию. Также они надеются на увеличение числа полетов в Индонезию. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Любая возможность куда-то уехать воспринимается нашими гражданами с невероятным энтузиазмом. Любые шансы тут же реализуются туристическими целями. И в этом контексте, накануне зимнего сезона, конечно, хочется подчеркнуть ожидания и чаяния наших туристов относительно Индонезии, Малайзии. То есть прямое авиасообщение с этими странами не то чтобы приветствовалось, это гарантированно обеспечило бы увеличение потока. Поэтому вот сейчас абсолютно очевидно, весь интерес сосредоточен в странах Юго-Восточной Азии.
1: Кроме того, российские туристы интересуются запуском прямых рейсов в Республику Корея и Японию, уточнил эксперт. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Помните легендарные слова Василия Теркина?
4: Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
3: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты – все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УТЗ, лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-02-2022 года.
9: Телефон для размещения.

0: размещение рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Я сегодня в одном из древнейших городов Подмосковья – Дмитров. Мой путеводитель Геннадий Герасимов, гид-экскурсовод. Геннадий, продолжаем гулять. Что за скульптуры на Кропоткинской улице?
3: Символизируют они горожан 19 века, установлены были в 21 веке. И, кстати, когда их открывали, там целая инсталляция у нас большая была, большое городское мероприятие. Возле каждой из этих скульптур это крестьянка-огородница, учительница, странник-богомолец, купеческая пара и молодые люди.
2: Сколько всего скульптур? Я пыталась посчитать, не получилось.
3: Давайте считать. Крестьянка. С кошкой, странник, учительница, купеческая пара и молодые люди. В народе, кстати, этих молодых людей называют Пушкин и Натали. Они действительно на них очень сильно похожи. Вот когда устанавливали эти памятники, целая большая инсталляция была, возле каждой из этих скульптур стояли люди, одетые точно так же. Начинала играть музыка, эти люди начинали двигаться, и потом играла общая музыка, и вся эта композиция сплеталась в один общий рисунок.
2: Они в человеческий рост скульптуры, да?
3: Да, и вот в страннике-богомольце как раз стоял я. А это в тулупе, в шапке, в валенках, с посохом. Я думал, у меня история со странником-богомольцем закончилась, но в 2004 году я заявился на всероссийский конкурс гидов-экскурсоводов, и надо было снять трехминутный видеоролик. Почему я, почему город Дмитров и так далее. Я как бы решил, что у меня будет несколько переодеваний, такая... Я буду с разных своих образов рассказывать об этом. Ну и вот в главном этом образе в своем решил, что я буду странником-богомольцем, все бы нормально было, если бы не август месяц 2004 года. 35 градусов жары, я в тулупе, в валенках.
2: Не повезло.
3: Да, оператор меня снимает, несколько дублей. Я говорю, я сейчас упаду здесь и все. Закончим все съемки. Да, скульптуры, они любимые в городе Дмитрове, любимые приезжими, любимые местными жителями, потому что, ну, они действительно такие очень уютные, добрые.
2: Скорее всего, какие-нибудь приметы связаны с этими скульптурами?
3: Есть приметы, ну, если хотите дома благосостояние и уют, вот нужно котику носик потереть, который возле крестьянки стоит. Если собираетесь в путешествие дальнее и хотите, чтобы оно удачным было, то нужно верхушку посоха богомольца. А если кому учеба нужна, она хорошо и отлично идет к учительнице и труд линейный. А богатство купцу с купчихой натираете им сундучок. Ну, а если кто хочет удачи в любви, успеха в любви, любовь на всю оставшуюся жизнь...
2: Богомольцу нет?
3: Нет. Идут к Пушкину и Натали и натирают им ботиночки. Мальчики натирают Натали, девочки Александру Сергеевичу, и по-другому делать не рекомендуется, потому что в народе у нас это не приветствуется.
2: Вон оно как.
3: Да. Так что да, вот такая примета есть у нас с этими скульптурами связанная.
2: Кропоткинская улица – это центральная или нет?
3: Нет, это пешеходная улица, как мне иногда говорят, Дмитровский Арбат. Я говорю, да, это Дмитровский Арбат.
2: Я так и поняла. Известный факт, что последние годы жизни в Дмитрове провел Петр Кропоткин. Напомню всем, что это прежде всего ученый, географ, который предсказал землю Франца Иосифа, но он также известен как теоретик анархизма. Каким образом Петра Кропоткина занесло в небольшой город Дмитров?
4: Гений места.
3: По основной версии, он, во-первых, очень долгое время был в изгнании в Европе. А после февральской революции 17-го года приехал в Россию, вернулся летом. И на вокзале в Санкт-Петербурге его встречал Александр Керенский, глава правительства, предлагал Петру Алексеевичу должности во временном правительстве. Петр Алексеевич отказался. В Петербурге была жизнь довольно суетливой, он уехал в Москву. А после Октябрьской революции большевики предлагали Петру Алексеевичу квартиру в Кремле, чтобы он там жил. Он отказывается, ему граф Алсуфьев предлагает свой домик, чтобы он там пожил в городе Дмитрове, а позже продает за какую-то абсолютно смешную сумму дом Кропоткину. И последние свои годы, годы своей жизни Петр Алексеевич Кропоткин жил в Дмитрове. Мне иногда говорят, ну а что он тут уже, ему возраст-то какой был? Да что вы... Он такой активный товарищ был до последних дней своей жизни. Очень много сделал в Дмитрове, организовывал музей, участвовал в кооперативном обществе, собирал гербарии.
2: Музей Петра Кропоткина, да, есть,
3: да,
2: в Дмитрове? Что там можно увидеть?
3: Во-первых, музей полностью воссоздан по временам, когда жил там Петр Алексеевич Кропоткин. И можно прямо притронуться к вещам, которые были, остались от Кропоткина. Можно посмотреть на камни, которые собирал Петр Алексеевич Кропоткин в своих сибирских поездках. Почитать, посмотреть фильм. Музей очень интересный, я туда очень люблю ходить, там люди работают безумно, мне кажется, любящие свою работу. Вот это же всегда заметно, когда человек любит свою работу, и к этому человеку хочется тянуться и хочется возвращаться.
2: Кого бы еще вы назвали человеком Дмитрова?
3: 26 лет возглавлял город наш Валерий Васильевич Гаврилов. Родился на Дмитровской земле, всю жизнь посвятил Дмитровской земле. 26 лет, в 17 году только ушел с должности главы и возглавлял ее, естественно, там с 91-го года. То есть вот эта вся тяжелая история нашей страны, она прошла через него. И город Дмитров с его помощью, с его настойчивостью обрел те черты, которые сейчас нравятся всем людям. Он стал невероятно красив, невероятно уютен и невероятно добрый, такой домашний. Фонтанами расцвел, цветами расцвел. Поэтому, наверное, он человек Дмитрова.
2: Которого любят дмитровчане,
3: до сих пор. При этом он очень-очень простой человек, очень с ним всегда можно пообщаться при встрече на улице, всегда здоровается, всегда мы с ним перекидываемся несколькими словами.
2: Кстати, Геннадий, по поводу слов. Есть ли какие-то слова или интонации у местных жителей, по которым можно определить, что да, ты местный, а не приезжий?
4: Что вы говорите?
3: Особо много таких слов нету, но, допустим, есть слово «дезик».
2: Что это? Не дезодорант?
3: Нет, не дезодорант, это микрорайончик Дмитровского экскаваторного завода, ДЭС. И ДК также называлось, и, соответственно, все шли в ДЭЗик.
2: Все, на этом все, да? Все остальное мы...
3: Все остальное, да, такое достаточно обычное.
2: Время паузы. Аппетитный.
4: Приятного аппетита.
2: Есть ли у Дмитрова свое главное блюдо?
3: Да нет, наверное, такого главного блюда нету. Точнее, оно было когда-то до революции, и это были дмитровские пряники, которые действительно очень ценились не только на Руси, но и за границей. Лондон, Париж и Берлин знали наши пряники. И более того, когда Александр II приезжал в город Дмитров, встречали его не только хлебом с солью, но и огромным двухпудовым пряником в форме герба Российской империи двуглавого орла. Император восхищен был и поражен красотой идеи и ее исполнения. Но, к сожалению, рецепт дмитровского пряника сейчас утеряно, и уже только на моей памяти лет 18-20 энтузиасты пытаются в архивах отыскать рецепт, пока еще не нашли. Да, и боюсь, что чем больше времени проходит, тем меньше шансов, что найдут. Но в некоторых местах города Дмитрова вам будут говорить, вот у нас те самые аппетичные пряники.
2: Ну, может быть, пора изобрести новый какой-то рецепт?
3: Ну, возможно... Возможно, изобретут новый рецепт дмитровского пряника. Возможно, он будет близок даже к тому, который и был.
2: Но вы сказали, что Дмитров славится яблоками. Неужели же из яблок ничего не делают в Дмитрове? Свое, уникальное,
3: да,
2: аутентичное.
3: Удивительно, но нет. Яблок действительно много, но, наверное, нужны какие-то сады большие, в которых было бы выращивать. То есть производство нужно. А яблоки растут в садах, и в садах это завалы.
4: Путеводитель. На радио «Звезда».
2: Тем не менее, вы как гид-экскурсовод. Что рекомендуете больше попробовать в Дмитрове? Первые блюда или выпечку, или, может быть, какие-то напитки?
3: Ну, смотрите, мне бы все-таки хотелось, чтобы люди у нас какое-то время проводили, да, и, соответственно, что-то кушали. У нас есть замечательные заведения с неповторимой своей кухней. Шикарное мясо у нас готовят, абсолютно шикарное, которое буквально тает во рту. Есть заведение, опять же, не буду рекламировать, но с невероятным, абсолютно невероятным красивым видом. А если туда попадаешь, то забыть этот вид абсолютно невозможно. Это вот такая Древняя Русь, да. Древняя Русь, Натуральная Древняя Русь с большим парком, который находится рядом, в который можно побродить, погулять, где деревянные дома, домики хоббитов. вот мостики каменные. То есть,
2: это все в Дмитрове или за пределами?
3: Это возле Дмитрова.
2: А, возле Дмитрова,
3: да. Возле Дмитрова, да, в селе Ильинское. У нас большое количество горнолыжных курортов, так что у нас есть где провести время, приезжайте.
2: Кстати, о видовых площадках. Где самый прекрасный вид именно в городе? Куда стоит пойти?
3: Наверное, все-таки возле города Перемиловская высота, одна из самых высоких точек Клинско-Дмитровской гряды. Вот там виды открываются невероятные абсолютно, на город Яхрому, на окрестности.
2: То есть практически с высоты птичьего полета, как говорится.
3: Да.
2: Угу. Ну и в конце вопрос, который возникает почти у каждого путешественника.
4: Увезем с собой.
2: Есть ли сувенир, Геннадий, который особенно точно передает сам город?
3: Конечно, лягушка. У нас огромное количество всяких сувениров, связанных с лягушками. У нас лягушки есть вязаные, которые вы можете купить. У нас есть кружки, магнитики, пряники с лягушками в форме лягушек. Лягушку везите к себе домой и всегда будете вспоминать Дмитров.
2: Ну а что, кроме лягушки,
3: кроме
2: еще
3: лягушки,
2: посоветуете?
3: Что еще посоветовать? Ну, сейчас у нас начинают возрождаться дмитровские костинские бусы, поэтому можете еще бусы привезти себе.
2: Что-то такое костинские бусы?
3: Село Костино, производство бус. Из камушков бусы, и сейчас их начинают делать, и это действительно очень древнее производство у нас, и до революции звенело на всю Русь.
2: Ваше самое любимое место в городе? Куда вы приходите отдохнуть от всех?
3: Наверное, все-таки Борисоглебский монастырь. Вот мне там действительно по-настоящему уютно. Оно мне задает какую-то разгрузочку. Инженерные пруды. Не летом. Не летом, наверное.
2: А где находятся инженерные пруды?
3: Прямо в городе, да, в центре города практически два пруда. Не летом. Летом там все-таки суетно. Людей довольно много. Но вот по осени там очень огромное количество уток, которые там плавают. Они от нас не улетают. Им у нас уютно, нравится.
2: Все, инженерные пруды, все, да?
3: Ну, наверное, да, так вот, навскидочку. Ну, центр города, он всегда прекрасен. Яблоневый сад, я уже про него говорил, в самом центре города. Там стоят скамеечки, можно посидеть, полюбоваться на яблони, цветущие весной, на яблони, плодоносящие летом, на яблони, опадающие осенью, и немножечко помедитировать.
2: Так все-таки, в какое время года лучше всего посещать Дмитров? Потому что я услышала: весна, осень, красота. Зима и лето?
3: Зима и лето, да. Зима и лето, это тоже красиво, это все замечательно. Зимой у нас город необыкновенно сверкающий, кипельно-белый Успенский собор, который освещается, вокруг которого снег такой же кипельно-белый, необыкновенной красоты. Летом вы можете посетить Дмитров и поехать покупаться. Не так много мест в Подмосковье есть, где можно много купаться и красиво. А можно приехать весной, когда город цветет. У нас город цветущий невероятно. Огромное количество садов, плодовых деревьев, и все это цветет. Ну, а осень, это ж... Надо ездить везде. Осенью клены, наши цветущие красные клены, которые опадают и покрывают город красной листвой.
2: Дмитров – город, который можно увидеть за один день, но трудно понять за одну прогулку. Согласны, Геннадий? Сегодня нашим путеводителем по Дмитрову был гид-экскурсовод Геннадий Герасимов. Геннадий, спасибо вам за эту удивительную экскурсию. А я отправляюсь дальше по Золотому кольцу России.
3: Спасибо вам. Приезжайте в Дмитров.
4: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
0: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Образ жизни беспорядочный, отношения с женщинами сложные, отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко, ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Этот день в истории. 4 октября. День космических войск России.
6: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
4: 4 октября. Этот день в истории.
6: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
4: Этот день в истории.
7: 5-то.
8: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
9: Его называют последним великим королем Иерусалима. Про него слагают легенды и снимают фильмы. Заклятый враг Саладина и защитник христианства. Балдуин IV прокаженный.
4: Как появилось это необычное прозвище?
9: На картинах XII века его всегда изображали в перчатках, а иногда и в железной маске. Юный король Балдуин с детства неизлечимо болен проказой. Но видимый изъян он с лихвой компенсирует воспитанием, храбростью и умом.

0: во время знаменитой битвы при Монжезаре ему всего-то 16, а он командует баронами вдвое старше себя и громит армию султана Саладина. Иерусалим спасен. С противником удалось заключить выгодный мир. Балдуин будет править 11 лет. А когда его не станет, священный город быстро падет. И тогда многие вспомнят славные времена Балдуина IV, прокаженного.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Вся приплыли».
2: Давным-давно жили на востоке Африки племена арабов. Плохо жили, чего скрывать. Кругом озера соленые, пески, камни да вулканы. Брюкву, капусту не посадишь, урожай не соберешь. Зато море Аравийское под боком. Рыбы ловить не переловить. Свою землю аборигены называли Габути, что в переводе с арабского означает «лодка причаливает к берегу». Но некоторые свято верили, что их страну назвали в честь таинственного призрака – женщины Бути. Она видела, как трудно живут кочевники, и постоянно плакала. Джоб или гоб на местном наречии означает «скорбь». Если сложить два слова вместе, получится «гоб-бути». Но есть еще одна версия. Жили себе туземцы, не тужили. И вдруг, приблизительно в 16 веке, кто-то приехал их открывать. Теперь уже точно и не скажешь, кто именно. Испанцы, португальцы или французы какие-нибудь. Высадились европейцы на берег. Глянь, а их не встречает никто. Оркестра нет, цветов нет, да вообще никого нет. Хотя, постойте, вон там сидит на берегу старый кочевник. Рыбную похлебку на костре варит. Гости спросили на плохом арабском: «Что это за место?» А сами на огонь указывают. Старик с трудом понял вопрос и, не отрывая взгляда от похлебки, произнес: «Джибути, то есть мой котелок». Это, конечно, легенда, но в каждой легенде есть доля правды. Джибути. Именно так назвали сначала небольшой морской порт на побережье Восточной Африки, а впоследствии в 1977 году молодое независимое государство. Интересно, что и сегодня на языке кочевников афаров слово «Джибути» действительно переводится как «котелок, который кипит». И европейцам, которые, собственно, и дали название новой стране, нужно было понимать, что котелок у них на плечах может не только иногда кипеть, но и должен хотя бы немного варить. Истории с географией. Джибути.
3: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит – или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
5: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войск и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате были повреждены проезжие части и теплотрасса. Движение по мосту временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, российские войска с помощью дронов «Герань-4 Сикер» поразили 4 сухогруза, которые использовались противником в порту Черноморск, в акваториях Бугского лимана и Черного моря, добавили в Министерстве обороны. В ОПЕК Плюс обеспокоены атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушениями международных морских перевозок. Об этом заявил Александр Новак. Вице-премьер озвучил подробности в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Важным составляющим нашего диалога будет проведение в Ариаде 12 октября Международного нефтяного конгресса, на полях которого мы также обсудим и текущую ситуацию на рынке, и в целом прогнозы по окончанию 2026 года и прогнозы на 2027 год.
1: Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Об этом шла речь на недавней встрече Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, добавил вице-премьер. Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции, сменив на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер. Во время торжественной церемонии Мейер передала россиянину символический ключ от станции. Эта традиция подчеркивает преемственность в управлении орбитальным комплексом. Петр Дубров отметил, что для него этот день особенно значим. Ровно 69 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, открывший космическую эру. В ближайшие месяцы под руководством Дуброва экипаж продолжит реализацию научной и технической программ Международной космической станции. Российские гимнасты Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали золото в синхронных прыжках среди мужчин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии. В финале российский дуэт продемонстрировал технически сложную программу и набрал более 53 баллов. Этого результата хватило для уверенной победы. Серебряные медали завоевали спортсмены из США, бронзу взяли представители Азербайджана. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Образ жизни беспорядочный. Отношения с женщинами сложные. Отношения с алкоголем еще сложнее. Пишет стихи, публикуется крайне редко. Ежедневно занимает по 3 рубля. Это советская богема. Об этом явлении мы поговорим с писателем Александром Васькиным.
0: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи. Но средь Карелии и Дальнего Востока я понял,

0: Радио «Звезда».
1: Вопрос огромные достижения в промышленности.
2: Дорогие товарищи, приближается время.
3: Архивные тайны.
4: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Сегодня в нашей исторической программе мы поговорим об истории вечно молодой и даже бессмертной богемы. Само сочетание этих слов прекрасно. Советская богема, а не какая-либо еще. В студии писатель Александр Васькин. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Владимир.
4: Вот вы встали утром, вы можете сесть за компьютер и писать новую книгу, можете опрокинуть стопку коньяка и ничего не делать, потому что вы человек, который не ходит ежеутренне на работу, коль скоро вы писатель. Вы относите себя к богеме?
5: Нет, конечно. Богема – это все-таки нечто более такое далекое, я бы сказал, французское и слово именно этого происхождения. Ну и коньяк вредно с утра потреблять в любых количествах, лучше, наверное, к вечеру, пусть это не будет воспринято как реклама. Конечно, богема советская, была ли она? Этот вопрос может возникнуть у радиослушателей. Если богема, так сказать, она зародилась на Монмартре, да, в Париже, богема, действующее лицо одноименной оперы, где же у нас такая богема, а была ли она? Но это сложный вопрос. Книга моя изначально должна была бы называться «Повседневная жизнь советской творческой интеллигенции». Но очень-очень длинное название. Это более для диссертации подходит. А вот богема... И потом я еще и объяснил, почему я все-таки называю эту богему. И в кавычках. Лучше в кавычках употреблять слово «советская богема». Это очень специфическое явление.
4: В словаре Ожегова богема – это не имеющие устойчивого заработка интеллигенты. Актеры, художники, музыканты, литераторы, ведущие беспорядочную жизнь. Что важно, да?
5: Да.
4: Ну, а какое определение богемы дали бы вы? Потому что ставить знак равенства между творческой, тем более советской интеллигенцией, и богемой, ну, невозможно. Богема, в моем представлении, это некое духовное состояние и образ жизни.
5: Образ жизни, скорее всего. Как бы я коротко определил, что такое богема. Богема никогда не знает, где она закончит день. Вот утром просыпается богемный персонаж. А где он вечером будет, он не знает. И где он проснется на следующий день. Вот очень хорошее определение. И у нас в Советском Союзе были такие персонажи. Я могу их назвать. Это знаменитый художник Зверев, например. Или замечательный поэт Шпаликов. Это типичная богема. Да, со свойственным ей образом жизни, вот то, что вы сказали. А все же остальные, ну что ж, это не богема, это такая творческая интеллигенция, которые хотели бы быть богемой, но им до богемы далеко. За это нужно дорого заплатить, прежде всего, своим здоровьем. Там есть специфические, вот с чего вы начали, особенности этого образа жизни, к сожалению, да.
4: Книга ваша называется, если полностью, «Советская богема от Лили Брик до Галины Брежневой». Что касается Галины Брежневой, ну, не знаю, тут крайне сомнительно, что Галина Брежнева относилась к богеме, потому что я не вижу в ней творческого посыла, в этой женщине. В Лили Брик он, безусловно, был, что Лиля Брик – это как бы вот знамя советской богемы ранних послереволюционных времен. Расскажите, пожалуйста, об этой незаурядной женщине.
5: Да, женщина незаурядная и до сих пор не дает покоя очень многим. Уже не ее потомкам, нет, а, скорее всего, все-таки исследователям, ну и просто любителям
4: жареного,
5: ну и вообще тем, кому это близко. Лили Брик – женщина, которая пленила многих достойных мужчин, и она знала, как помогать, и очень многих не то чтобы вытащила, нет, это неверное определение. Маяковский, мы знаем прекрасно ее роль в судьбе Маяковского. А кто-то скажет наоборот. Не она сыграла для Маяковского важную роль, а он, да, он в ее жизни. Поэт совсем другого поколения, Андрей Вознесенский, которому она очень помогла в свое время, когда его травили в период оттепели, и она протянула ему руку, да, пригласила к себе в эту свою квартиру на Кутузовском проспекте, где собирались люди очень разные. Тот же Луи Арагон, лауреат Ленинской премии, да, большой друг Советского Союза, или знаменитый кинорежиссер Параджанов, да, французов там, правда, было побольше. Вот такая женщина необычная, необыкновенная, осмелилась написать Сталину и отстаивать, скажем так, значение Маяковского, чуть ли не в мировой литературе, благодаря чему Владимир Владимирович стал вот тем...
4: Да, она ему обеспечила посмертную славу.
5: Мы знаем,
4: причем, не имея официального титула, не имея никакого официального поста в государстве, она себя поставила на такую высоту, с которой уже не сходила до последнего дня своей жизни. Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Давайте поговорим о богеме послереволюционной, когда был голод, нищета, разруха и была свобода. Очень много свободы и очень много художественных течений. По-моему, это расцвет богемы вот 20-е годы.
5: Да, вот вы правильно, Владимир, отметили расцвет, потому что богеме нужна свобода, прежде всего, свобода творчества. Это позволяет ей проявить свои лучшие качества, свой талант. Но ведь надо что-то и кушать еще. Завтрак, на обед, на ужин, питать свои силы. И вот здесь мы можем вспомнить, что на Монмартре богема художники, поэты, ну, тот же Пикассо или Пикассо, как кому нравится, Гийом Аполлинер, они жили коммуной, такое общежитие. Их кормил владелец местного ресторана, такое было большое, ну, можем сказать, из общего котла, но вкусно было. Но не просто, конечно, не просто. Там у них такая баржа это называлась, там чуть ли не прачечная была. Ну, вот так они жили, представители французской богемы. А вот богема советская, первые послереволюционные годы. Голодно, холодно, и невозможно издаваться, прежде всего, вот, ну, поэтам. Прозаикам.
4: Да и бумаги-то особо не было.
5: И бумаги нет. Но все равно они, так сказать, кучкуются и вот тоже живут коммуной. Кто им помогает? Ну, та же советская власть.
4: Луначарский.
5: Луначарский, да, который озаботился тем, что голодают эти замечательные люди. И вот первый такой дом коммуна, в кавычках все-таки говорю, чтобы было понятно, появился в Москве. Это так называемый дом Ростовых, знаменитый.

0: Да, там вот находили они приют, и художники, и поэты. Там выдавали пайки, которые не позволили умереть с голоду той же Марине Цветаевой. В Петербурге, Петрограде, свой был ковчег на Невском, там Дом искусства знаменитый, диск. Там морковный чай давали, воблу, на обед, на ужин, ну что-то давали.
1: Но позволили умереть практически с голоду Блоку.
0: Да, Блок, ой. И до сих пор это есть история, как он сжег конторку Менделеева. Так было холодно, понимаете, в своей печке. Но вот чтобы дальше не умирали, Луначарский просит Ленина прикрепить творческую богему к распределителям и, в общем-то, кормить их. Иначе будет совсем плохо. Да, и в Европе могут писать совсем не то, что нужно. Дескать, то, что советская Россия заморила деятелей культуры. Как же так? Вот это такое богемное состояние, потому что, ну никак по-другому. Даже французские художники, даже Матисс тот же самый, он не мог бы прожить без помощи нашего купца, как они называли его, князь Щукин. Он не князь, он купец, Сергей Щукин. Он, по сути, открыл Матисса не только для российской публики, но и для мировой аудитории еще до революции.
1: Существованию коллекции импрессионистов мы обязаны Щукину, да, и еще одному человеку.
0: Морозову.
1: Вот, да.
0: Вот как это объяснить? Вот богема любит творческую свободу. Ну, а кормить-то кто ее будет?
1: Меценаты.
0: Меценаты, да, вот они тоже нужны. Или это частные граждане, или государство.
1: Шаляпин остался за рубежом. Вскоре после того, как получил первым звание народного артиста Советской России, сказав: «Мне надоело петь царя Бориса за дюжину яиц и полмешка крупы». Действительно, великий оперный певец, привыкший к многотысячным гонорарам. Маяковский его, в свою очередь, заклеймил: «С барина белого сорвите наркомпросцы народного артиста лавровый венок». Как вы считаете, кто прав? Мне кажется, что правы оба. О том, как свободных творцов наша партия, коммунистическая партия, перековывала в инженеров человеческих душ, мы поговорим позже.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Архивные тайны. На радио «Звезда».
1: Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Разговор о советской богеме. Партийный функционер Поликарпов курировал Союз писателей Советского Союза и пожаловался Сталину. Один писатель развелся, другой пьет, третий развратничает. Сталин подумал и ответил: «Других писателей у меня для вас нет, товарищ Поликарпов». Мой вопрос к вам, Александр: насколько либерально относилась тогдашняя власть, очень жесткая власть, сталинская власть, к облику морали деятелей культуры?
2: Ну, я бы так сказал. Моральный облик интересовал власть не в первую очередь. Вот это все-таки не так важно. А важно другое, что...

0: Что говорят эти люди в официальной обстановке? Вот это надо понимать. Как себя ведет Фадеев дома, это, в общем-то, его личное дело. Он может пить водку, как ему хочется, понимаете? Недаром же Сталину приписывают известную фразу, что не могли бы вы все-таки как-то, товарищ Фадеев, ну, с вашими болезнями, как-то организовать их. Ну, потому что он звонит ему раз, ему говорят, Александр Александрович болен. Второй раз опять болен. И вот однажды он попросил так довольно-таки корректно, что как-то вот вы, то ли надо упорядочить их, да. Не то чтобы прекратить, ни в коем случае. Но вот это интересный момент. Фадеев говорил то, что от него требовали, и был необходим этим обстоятельствам, да. Поэтому вот, ну да, были аморалки, которые разбирали на парткомах в Союзе писателей. Но это не грозило каким-то, что ли, наказанием большим. Только если временно отстранят там от той же кормушки. Все-таки на первом месте была способность приспосабливаться. Вот такое у меня получилось несколько. Тавтология такая. Способность приспосабливаться, понимаете?
1: Способность приспосабливаться, прекрасно сказано. Было столкновение идей. Потому что вот социалистический реализм родился не просто так. Была организация под названием «Пролеткульт». Да?
0: Вот, конечно, да, и была борьба серьезная.
1: Была серьезная борьба, и вставал вопрос, какой должна быть советская литература? Насколько она была, должна быть доступной простому народу? Должна ли она вести народ за собой? Или, так сказать, подлаживаться под его устремления? Вот задержимся на этой теме.
0: Здесь нужно вспомнить, на каком фоне экономическом и политическом происходило это. Конечно, НЭП большой оказал влияние на, как ни странно, да, экономическая политика, при чем здесь, о чем мы говорим о творчестве, но, тем не менее, огромное влияние, как бы пробудив вот эти силы, дремавшие частного капитала на время. А что такое частный капитал? Это и частное издательство. То есть вы издаете все, что хотите. Есенин принимал участие в организации одного из таких издательств, ну, можно сказать, частных. Было непросто продавать свои книги, жить на это. И вот как-то все они постепенно пришли к такой точке зрения, что государство – это лучший меценат. Государство требует от них творить в стиле соцреализм. То есть все-таки обслуживать государственный интерес. Да? Писать не о том, что происходит, а как это должно быть. Знаете, есть хорошее определение соцреализма. Что это такое? Это стиль, понятный нашему руководству, который рассказывает не как мы живем, а как мы будем жить, ну, или должны жить в обозримом будущем. И многие смогли подстроиться. Да, так или иначе.
1: А многие нет. Булгаков не смог.
0: Не смог и был лишен этой возможности жить в писательском доме в Лаврушинском переулке. Хотя там кто только не жил. Мы и фамилии-то их не вспомним. А может быть, это и хорошо, что Михаил Афанасьевич не получил там квартиру. Но вот вам богемный персонаж. 100% Булгаков. Почитайте дневник Елены Сергеевны, вдовы, как она описывает эти муки, куда сегодня идти ужинать, в Националь. А вот приглашает американский посол Спаса Хаус фильм посмотреть. А потом поедем покатаемся, всю ночь будем кататься на машине на его, на Крымский мост поедем. Это вот, это другая жизнь, да, другая жизнь. И, кстати, вот и отношения Сталина и Булгакова – это отдельная тема, да, когда он позвонил ему, и они пришли к выводу, в общем, что русский писатель жить вне Родины не может. Это отдельная тема. Булгаков, я думаю, Сталин понимал, с кем он имеет дело, конечно.
1: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Вот тема «Сталин и советская литература» – это совершенно отдельная тема, она не помещается в наш разговор. Кстати, это, наверное, единственный генсек, который знал этих людей и читал их произведения, а не выжимки из них, из дайджестов. Об оттепели я бы тоже хотел с вами поговорить, потому что диагноз той эпохи, хрущевской эпохи, очень спорный диагноз поставил Пастернак Борис Леонидович. Раньше нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья. И тут не обида Нобелевского лауреата на Хрущева и не его благодарность Сталину, который, собственно, сохранил ему жизнь, а могло бы быть иначе. Тут что-то другое. Вот этот вот слом эпох, оттепель. Как чувствовала себя советская интеллигенция, советская богема в ту эпоху?
0: Да, чувствовала себя довольно сложно. Не сказать, чтобы свободнее. Другая фраза есть одного писателя. «Был культ, но была и личность». И вот эти слова Пастернака, нехорошие слова про свинью, говорят, что они дошли до Никиты Сергеевича. Добрые люди донесли. И потому вот реакция Хрущева была такой, скажем так, запредельный, да, что Бориса Леонидовича затравили. Но вот как можно назвать это время оттепелью, когда идет травля, причем здесь выдающийся или невыдающийся писатель, просто травля человека идет отовсюду, в газетах, по радио, на собраниях не только в Союзе писателей, на ткацких фабриках, да, на заводах везде проходит собрание, заклеймить, лишить его гражданства. Лужники собирают огромный стадион, кстати, построен в том числе и для этой цели, а не только для проведения спартакиады народов СССР. В хрущевскую эпоху там вот проводились такие сборища, на которых выступали идеологи партийные, и вот осуждали Пастернака и ему подобных. Оттепель – это все-таки так называемое, я бы сказал, время. Я бы не стал вот говорить «оттепель», потому что, когда вспоминаешь о Пастернаке, как Никита Сергеевич орал с трибуны, Сталин себе так не позволял, согласитесь, орать.
1: А он был спокойнее.
0: Да, он, правда, делал более худшие вещи, да, отправляя людей за Можай. Вот. А этот все-таки и унижал, и считал себя вправе вот так вот разговаривать с деятелями культуры. Быть может, понимая, что не встретит отпор от них. Да, и тот же Вознесенский, который пытается с ним спорить, что-то говорить на собрании с деятелями культуры. Это очень странно вообще со стороны Никиты Сергеевича. Вот это его желание вот так поучать уму-разуму людей профессиональных, знающих больше, чем он. Быть может, это связано с его натурой, которая лезла всюду. И в кукурузу, и в космос, и в том числе в литературу.
1: Ну, есть свидетельство, что уже потом, после отставки, он глубоко раскаялся в том, что вот каких дров он наломал и на встречах с творческой интеллигенцией, и на выставке в Манеже. Вот, возможно, он просто беспокоился из-за себя, потому что вот эта вот старая сталинская гвардия некоторых вещей не могла простить и генеральному первому секретарю. Беспокоился и о себе. В вашей книге просто характерный штрих. Владимиру Карпову, председателю Союза писателей, дали квартиру застрелившегося министра МВД Щелокова. И тот, значит, Карпов пишет: «Брежневы жили над нами, а Андроповы под нами». Вот как это можно понимать, что писатель, пусть и литературный генерал, живет в доме, где квартиры высшей партийной номенклатуры? Это в голову не пришло бы никогда.
0: Как это получилось? В то время решалась судьба руководства Союза писателей. Я напомню, что Владимир Карпов, герой Советского Союза, очень смелый, храбрый человек, бывший штрафник, да, искупивший кровью, хотя, наверное, ему нечего было искупать, но тем не менее, герой Великой Отечественной войны. Горбачев поддерживал выдвижение его в руководители Союза писателей, подразумевая все-таки, что изменится ситуация. Да, и среди инженеров человеческих душ, что они начнут писать не то, что от них требуют, а то, что есть на самом деле. И потому, вот, чтобы показать, что внимание партии и правительства не ослабло к руководству творческих союзов, Карпову дают квартиру в этом доме.
1: Советская богема и творческая интеллигенция. На эту тему мы беседуем сегодня с писателем Александром Васькиным. Как жили творцы в вегетарианскую и умеренно строгую эпоху Леонида Ильича Брежнева? Об этом мы тоже поговорим.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: рассказала лингвист Мария Равинская.
1: Наша жизнь становится быстрее, поэтому и речь тоже становится быстрее. Изменился не только темп речи, но и организация этой самой речи. У нас стали меньше, короче, паузы, у нас появилась невероятная компрессия, мы сжимаем смыслы в самые компактные формы. Не говоря уже о молодежи, которая вместо «человек» произносит «чел», вместо ресторана «ресты» и так далее, появляются даже вот такие вот слова.
0: По мнению ученых, в русском языке система гласных упрощается, а система согласных усложняется. Поскольку гласных осталось довольно мало, сокращать их количество и дальше не представляется возможным, поэтому начало меняться качество звуков. Российские зоологи обнаружили новые виды ракообразных в галечных отложениях под руслами крымских рек. Найдены редкие амфиподы. Ранее считалось, что некоторые из них обитают только в пещерах и подземных водах. Ученые описали два новых для науки вида. Анализ показал, их родственные линии разделились миллионы лет назад. Специалисты предупреждают, расчистка русел и добыча гравия могут уничтожить эти уникальные экосистемы. Рельеф Земли меняется из-за вулканической деятельности и землетрясений. В результате появляются и исчезают острова. Это обычное явление, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. С 2015 года в Арктике открыто более 15 новых островов. Наиболее перспективные для их появления районы Новой Земли и Земли Франца Иосифа. Американские ученые выяснили, что напряжение в разломах Сан-Андреас и Сан-Хасинто в Южной Калифорнии достигло максимума за 1000 лет. Особое внимание ученые уделили перевалу Кахон, так называемым сейсмическим воротам, которые могут либо блокировать разрыв, либо пропускать его между двумя разломами. Высокое напряжение не позволяет предсказать дату землетрясения, но указывает на критическое состояние системы. Сценарий с разрывом обоих разломов затронет Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и густонаселенные районы. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
3: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
4: Огромные достижения в промышленности.
5: Дорогие товарищи, приближается время.
6: Архивные тайны.
7: Писатель Александр Васькин у нас в гостях. Мы продолжаем беседу то ли о странной субкультуре, то ли вот о нравственном состоянии людей, которые именуются богема, советская богема. Вот, Александр, народ обожает такие анекдоты. Битов и Ахмадулина зимою крепко выпили в Переделкино, надо же еще накатить, а магазины закрыты. Пошли к Вознесенскому. «Андрюша, открой!» Дверь не открывает, открывает форточка, оттуда вылетает бутылка водки, падает в сугроб, все, без слов, их счастье обеспечено. Почему люди так любят вот такую желтуху? Смотрите, я сейчас назвал имена очень уважаемых и очень талантливых людей. Вот не это надо узнавать о них, их надо читать. Почему, откуда это?
8: Откуда это? Это, скорее всего, от невоспитанности, наверное, от желания... Я не знаю, копаться в грязном белье, непроверенные факты приводить в своих публикациях. Я почему такой список литературы в книге поместил, да и ссылки, чтобы люди всегда могли проверить, где это и что это. Ведь далеко не каждому интересны подобные анекдоты. Я с вами согласен. И мне кажется, куда уж лучше взять сборник стихов Андрея Вознесенского в руки и прочитать. Или Ахмадулина, которые очень любили люди самого разного рода. То есть, понятно, что и представитель творческой, научной интеллигенции, и самый простой народ. Когда однажды она забыла паспорт... Вот мне, например, было об этом интересно писать. Белла Ахатовна пришла за гонораром, и паспорт она забыла. Но она была рассеяна немножко.

0: Не должны были выдать гонорар. Но кассирша и бухгалтерии сказал, ну, как же мы можем не выдать вам деньги? Понимаете, это очень трогательно, правда? Сама Ахмадулина, вот столкновение ее с советской действительностью, это, конечно, все очень трогательно, когда она идет в магазин Новоарбатский и все время пропускает людей впереди себя. Об этом рассказывал Борис Мессерер. Ее было нелегко отправлять в магазин за продуктами. Но это настоящий поэт, каких мало в России. А уж сейчас-то я не знаю, можно ли найти, кого-то рядом поставить. Мы можем поэтов 20 века, правда, сравнивать Ахматову и Ахмадулину, согласитесь, да? Цветаев, например, и Ахмадулин. Это абсолютно справедливо. А вот сегодня мы разговариваем с вами и вправе задаться вопросом, о ком будут писать в следующем веке, вспоминая
1: сегодняшнюю
0: дни. Творческую интеллигенцию.
1: А Бог его знает. Может, кого-то и найдут. Время, оно меняет фокус.
0: Не согласен. Знаете почему? Хрущев прекрасно знал, на кого орать. Да, как знаменитая эпиграмма на Евтушенко, по-моему, на Вознесенского. На тебя орал Хрущев. Ну, чего тебе еще? Он же знал, кого вытаскивать на трибуну. Не соцреалистов, а вот этих молодых, как он считал, наглых, понимаете, юнцов. Именно по ним бил. Так они же и стали классиками. Вот что поразительно.
1: Другой вопрос. Вот эти самые наглые юнцы, которые стали классиками советской литературы, уже в молодости своей стали классиками. И был ли протест, преднамеренный протест в нарушении моральных норм, правил поведения и вот этой вот грандиозной фиги в кармане, антипартийные,
0: да,
1: антисоветские,
0: да,
1: которые они всегда держали, изредка вынимая даже. Это был протест, осознанный протест. А чего протестовать-то? У тебя тиражи, у тебя пайки, у тебя дома отдыха. Чего тебе надо?
0: А мало всегда. Всегда мало человеку, понимаете, творческому человеку. Ему хочется еще больше. Всегда что-то не устраивает. Здесь вот главлит обидел, а вот тут не пустили в командировку в очередной раз во Францию. И обидно же. Как и Юрий Нагибин. Дневник его – это удивительное свидетельство, очень интересное, советской повседневности и того, как жила интеллигенция и богема.
1: И его жена как жила, она жила разнообразно.
0: Да, сам человек был очень сложный и талантливый к тому же. Как он переживает? Опять не пустили за границу. Там в Польшу пускают, а в Бельгию нет. Ну, что еще сделать? Казалось бы, да? Много пишешь, много работаешь, называют халтурщиком. Свои же коллеги, своя же Белла Ахмадулина, понимаете, при людях, халтурщик. Ну как халтурщик? Просто трудолюбивый человек, Юрий Маркович Нагибин. Вот и все. Ну, зависть какая была к нему. Но это уже не связано с политической системой. Заметьте, отношение к Нагибину как к халтурщику. Прекрасный прозаик, мне кажется, замечательный человек.
1: Заметьте также, что диссидентское движение появляется все-таки не при Хрущеве, а при более позднем Брежневе. И эмиграция, массовая эмиграция с роскошной шуткой «Еврейская жена не роскошь, а средство передвижения». Да?
0: Да.
1: При Брежневе это появляется. Почему при Леониде Ильиче в большей степени, а при Хрущеве в меньшей?
0: Да, хороший вопрос. С каждым новым вождем советская интеллигенция творческая получала больше свободы. И вот это вряд ли можно опровергнуть. При Сталине о каком вообще выйти за границу можно вести речь?
1: Только если ты Оренбург, там,
0: да,
1: конечно.
0: Как минимум. Или вышлют как Троцкого, да?
1: Угу.
0: А при Хрущеве начинают отпускать творческие командировки, даже в капиталистические страны. И, наконец, еще большая степень свободы при Брежневе, Леониде Ильиче, который, так вот сказать, как бы искоса поглядывает на деятелей культуры, которые хотят остаться там. Ну, езжайте, вы хотите? Езжайте, говорят Галине Павловне Вишневской и Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. Брежнев вообще не лез в эти игры. Ему даже в голову не пришло бы с трибуны орать на писателей, художников, приходить на выставку и обзывать нехорошими словами участников войны, да, коими были некоторые наши скульпторы. Он не стремился к конфликту, он не любил открытых писем. Он никак не мог встретиться с Шолоховым, они были на «ты». У Михаила Александровича были огромные проблемы с продолжением его романа «Они сражались за Родину». И он пишет все это, что он не может до него достучаться, до Брежнева. Они были на «ты», еще с войны. Брежневу не до этого, он вообще не любил. И открытые вот эти письма в защиту Твардовского, он не понимал, зачем это надо. Но вам что, плохо живется? Как бы мог он сказать деятелям культуры. И сам в итоге стал таковым.
1: Простой и добрый
0: получив
1: человек.
0: премию за книгу.
1: Простой и добрый человек Леонид Ильич Брежнев. Это «Радио Звезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». У Довлатова один истопник спрашивает у другого. Ну, есть такой момент, помните, наверное. Что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона? Значит, два истопника обладают высшим искусствоведческим образованием. Давайте поговорим о деклассированной творческой интеллигенции, которая уходила в истопники, в слесари, в сантехники, в дворники. Ведь это была целая субкультура. Я таких людей знаю, я их помню. Ну, я и сам отчасти таким был однажды.
0: Это очень интересное явление. 70-е годы.
1: 70-е, да? 70-е. Середина.
0: Такие где-то котельные. С этой точки зрения я вот в книжке-то исследовал судьбу знаменитого художника Зверева. А как вообще ему жилось? Был ли он свободен? Оказалось, что был. Даже засыпая летним вечером на скамейке где-нибудь на Чистопрудном бульваре, понимаете? Или на газетке у дверей своего друга, художника, признанного, да, у которого была мастерская. На Зверева, так сказать, охотились, но не охотились в буквальном смысле, а пытались заманить его в лучшие дома высших советских чиновников, чтобы он запечатлел всю семью, понимаете, тещу написал любимую, собаку. Он с удовольствием это делал, но он не считал деньги. Он не считал. То есть вот эта истинная богемность проявляется при Брежневе, да, как это ни странно. Работай в котельной, пожалуйста, главной работой. Иначе ты можешь быть объявлен тунеядцем, да? Как Бродский.
1: Да, как Бродский, и ссылка.
2: Архивные тайны. На радио «Звезда».
1: Отдельная совершенно тема, вы ее затронули, а она интереснейшая. Номенклатурные покровители творческой интеллигенции были всегда. Нарком ОГПУ Ежов патронировал Бабеля, что не помешало Бабелю потом расстрелять, но это другая история. А Бухарин прикрывал Мандельштама и очень его любил, любил его стихи. Андропов, генсек, председатель КГБ СССР, очень любил театр на Таганке, тоже слегка диссидентский. Фурцева на гулянке расплакалась, любила Рихтера. Ну, что там
0: да,
1: говорить?
0: Но укоряла его, что он не может исполнять, любите, да, бублички.
1: За что мы вам Ленинскую премию дали, вы бублички не можете играть.
0: Купите бублички.
1: Щелоков министр МВД покровительствовал Глазунову. Скажите, почему власть так тянется к людям, которые создают культурные ценности?
0: Очень интересный вопрос, на него, конечно, не ответишь. Не за 2 минуты,
1: не ответишь?
0: Не за 20.
1: Постарайтесь.
0: Я постараюсь. Представьте себе большой начальник, который всю жизнь посвятил вот борьбе за власть, за карьеру. Тут он видит некоего творческого деятеля, по его мнению, необычайно талантливого. И он не понимает причину успеха того. И как тому удается создавать легко, на первый взгляд, шедевры, да, настоящие. И вот он начинает все ближе и ближе приближаться, да, к этому человеку. Нет, не то чтобы дружить, но интересно, интересно. Это как бы человек с другой планеты. Как это так? Человек не хочет занять кресло в высоком кабинете. Он хочет одного – творить. Ведь тот же Щелоков, министр, помог очень Вишневский Ростроповичу. Обедал у них неоднократно в доме Старояли. Ну, их-то что могло связывать? Но Галина Павловна так легко пишет об этом, что он за обедом зашел разговор, что ее не награждают. Большой театр к юбилею не представил Галину Павловну. Ничего, дали орден Ленина. Представляете слово Щелокова? Он же, оказывается, помог Солженицыну с картами эпохи Первой мировой войны. Желание приблизиться. Наверное, осознание в чем-то своей ущербности. Чем занимался я, думая о карьере, да, вот как забирался я на эту лестницу, и вдруг совершенно другие люди о карьере не думают. Совсем об ином. Хотят написать картину, книжку пишут, странные какие-то. И вот это непонимание приближает. Да? Вот странные люди, на взгляд чиновника, они очень интересны, они какие-то не такие. И уже говорят, а вот я дружу с тем-то. Уже можно в разговоре подчеркнуть. А, конечно, супруга Мандельштама, она рассказывала совсем другое. Мы ходим к Николаю Ивановичу, знаете, вот это вот. А вы к кому ходите? А мы к Николаю Ивановичу, Бухарину. То есть все к кому-то ходили. Ну, конечно, Бухарин ближе Мандельштаму, чем Троцкий, наверное, правда? И вот это постоянное желание быть поближе к творческой интеллигенции, но
1: давайте,
0: настоящей.
1: Давайте вспомним еще более старые времена. Николай Павлович, который первый проговорив с Пушкиным 2,5 часа, да, сказал: сегодня я говорил с умнейшим человеком России. То есть он сам был достаточно умен, чтобы понять, кто такой Пушкин и какой вот диапазон, вес и бессмертие вот у его собеседника. Еще такая штука, тоже штука 70-х годов, это так называемые отдушины клапанные. У нас их было несколько. Это литературная газета под редакцией Чаковского, это «Современник» и это «Любимовская Таганка». Вот какие-то органы, да, которым разрешалось, ну, очень много. По сравнению
0: Таганка это яркий с пример.
1: Таганка, наверное, ярче.
0: Яркий пример. Почему? Как давали возможность Любимову работать до тех пор, пока он был необходим и нужен? Видите ли, в чем дело? У Леонида Ильича Брежнева были помощники либерального плана. Да, он держал их специально. И они ходили в этот театр. Сам он не ходил. И ему говорили, что да, товарищ Любимов ошибается, но, тем не менее, он пытается вот как-то исправиться. И вот однажды Леонид Ильич укоряет одного из чиновников, чуть ли не Гришина, который говорил, что надо закрыть Таганку. Но вот видите, ругали Любимова, а теперь он поставил очень важный спектакль «А зори здесь тихие». И за это, так сказать, ему чуть ли не орден можно дать. Вот так было по выражению Брежнева это истолковано. Поэтому это была политика, понимаете, постоянных компромиссов со стороны того же Юрия Петровича Любимова. Постоянных. Он знал, как с ними надо общаться, чтобы ему дали работать. А потом просто все в один прекрасный момент ему стало...
1: Взял и не вернулся.
0: Взял и не вернулся. Да. Так что это было, это очень интересно. Но опять же, это должны были быть очень умные люди, как Любимов.
1: Последний вопрос. Главные ценности богемы, на ваш взгляд, и вот сочувственно ли вы к ней относитесь? К богеме я имею в виду и ценностям.
0: Ну, главная ценность, пожалуй, одна – это свобода творчества. Когда ты делаешь все, что ты хочешь, пишешь ту картину, которая тебе вздумается. Конечно, сочувственно, понимая, что мне далеко до истинных представителей богемы, коих совсем мало было в нашей стране. Около богемных персонажей больше, безусловно.
1: Сейчас богемы есть?
0: Нет, сейчас есть гламур. Вот меня спрашивают, а где богемы? Сейчас гламур, сейчас другая эра, эра гламура. Вот. Гламур и богема – совершенно разные явления.
1: Хорошо, будем различать
0: эти... те весовые категории.
1: Разные весовые категории и разный привкус в этих двух понятий. Спасибо вам огромное за этот разговор. С вами, друзья, были труженик пера Александр Васькин и Владимир Туз. Мы не богема. Всего доброго, до свидания.
2: Дорогие товарищи, приближается время. Архивные тайны. На радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио «Звезда» ВКонтакте».
4: Уровень воды в реке Урал,
5: центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государственную думу после проекта о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Александр Фахтовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
10: Этот день в истории.
11: 4 октября. День космических войск России.
12: Праздник установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года с территории космодрома Байконур. Космические войска самые молодые в составе российской армии. Основные задачи – наблюдение за космическими объектами, анализ угроз и возможное противодействие им, контроль запуска баллистических ракет в мире и предупреждение о ракетном нападении, запуск космических аппаратов на орбиту, управление и наблюдение за работой спутников.
11: 4 октября.
10: Этот день в истории.
12: Будущих офицеров космических войск России готовят в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Праздничным утром 4 октября курсанты строятся на плацу, где проходит торжественный митинг. Руководство академии перед строем выступает с речью, после чего личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. Днем проходят встречи с ветеранами, а вечером в клубе гостей ждет праздничный концерт. Традиционно выступает оркестр академии.
10: Этот день в истории.

0: Валенки в годы Великой Отечественной войны. Теплые войлочные сапоги из валеной шерсти. Они согревали бойцов в холодное время года, в окопах, в походе и в карауле. Форма и содержание.
1: В России валенки стали популярны в 18 веке. Правда, тогда это были низкие валеные ботинки без голенищ, да еще и со швом. Бесшовная шерстяная обувь вошла в моду только столетия спустя. В былые времена валенки создавались вручную и считались вещью дорогой. Их носили даже зажиточные помещики и правители государства российского. Екатерина II спасалась в них от сильных болей в ногах. А императрица Анна Иоанновна и ее фрейлины надевали валенки даже под платье и таким образом согревались в морозные дни. В нашей армии валенки, как обязательный элемент зимней экипировки, появились в 1939-м, в ходе Советско-финской войны, когда безвозвратные потери от переохлаждения многократно превысили число убитых и раненых. Именно тогда стало ясно: сражаться без теплой обуви – самоубийство.

0: обмундирования.
1: Валенки в годы Великой Отечественной войны.
2: В тылу советская промышленность выпустила более 11 миллионов пар теплой обуви. Бойцам валенки выдавали с наступлением холодов. А когда начиналась оттепель, зимнее обмундирование сдавали на склад. Все валенки подвергались обязательной дезинфекции, а те, что не подлежали ремонту, отправляли на заплатки. Валенки официально оставались в нормах снабжения советской, а затем и российской армии до 2013 года. К этому времени они уже не являлись повседневной обувью. Их выдавали для несения постовой службы, караула в зимнее время или при затяжных полевых учениях на севере. Шапка-ушанка, теплый полушубок, плащ-палатка, валенки. Без них нельзя представить себе советского солдата-победителя. Поэт Александр Безыменский написал стихи о валенках. А визитной карточкой артистки Лидии Руслановой стала известная на всю страну песня.
3: Валенки-то валенки, большие дальники.
2: Напела ее в окопах, землянках, госпиталях, в осажденном Ленинграде и возле стен поверженного Рейхстага.
1: Форма и содержание. Валенки в годы Великой Отечественной войны.
4: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны.
6: Контора пишет, сказал Остап.
5: Это возмутительно, заорал Одноглазый. Отдайте мою ладью.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
4: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк, я, листая старенький альбом, с комом в горле слез сдержать не мог.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войска и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате была повреждена проезжая часть и теплотрасса. Движение по нему временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, вооруженные силы России поразили два сухогруза в северо-западной части Черного моря, которые доставляли военное имущество в порт Одессы, а также склад лекарств в Сумах. Ситуация на мировых нефтяных рынках остается сложной по причине дефицита предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей». Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ полностью выполняют свои обязательства, несмотря на действующие ограничения. Министр отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил тревогу по причине атак на энергетическую инфраструктуру и нарушений в морских перевозках и логистике. Было решено предпринять все необходимые меры для стабилизации ситуации на глобальном рынке, добавил вице-премьер. Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери оказался 47-летним фитнес-тренером, уроженцем Грузии. Он проводил персональные тренировки, силовые и функциональные занятия. Мужчину задержали в Воронежской области и доставят в Москву на допрос в Следственный комитет. Его подозревают в убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери. Вместе с подозреваемым задержали 40-летнюю женщину, которую проверяют на причастность к преступлению. В гараже задержанного нашли целый арсенал оружия, автоматы Калашникова, ручные подствольные гранатометы, гранаты, запалы и пистолеты. Также там обнаружили тротиловые шашки. Европейцы начали активно интересоваться покупкой жилья в нашей стране. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В комментарии агентству ТАСС она добавила, что иностранные путешественники регулярно посещают Москву, Санкт-Петербург и Калининград.
2: Есть граждане Германии, которые довольно активно, ну, по сравнению, конечно, с гражданами других европейских стран и по сравнению с общей картиной въезда, довольно активно граждане Германии приезжают в Калининградскую область, например. И, судя по последним данным, на Балтийском туристическом форуме мы это обсуждали, есть даже кейсы, когда люди приезжают в качестве туристов, но при этом начинают интересоваться приобретением недвижимости.
1: Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что траты россиян на зарубежный отдых увеличились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Человек в кадре. История одной фотографии.
6: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
7: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
5: История одной фотографии.
6: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже.
8: Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
0: Человек в кадре. А вот была история.
9: Когда философ Дени Дидро жил во Франции, там в обход цензуры часто издавались некоторые из его сочинений. Цензоры ворчали, а Дидро уверял, что это не его идея. Рукопись украли неизвестные злоумышленники. Выслушав в очередной раз подробные объяснения философа, цензор заявил: «Господин Дидро, с сегодняшнего дня я навсегда запрещаю вас обкрадывать».
0: Да уж, была история.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда».
0: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Два романа». Читает Иван Литвинов.
10: Первое. Роман доктора. «Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то рецепт. Бери одну жену и приданого сколько хочешь». Я так и сделал. Взял одну жену, двух брать не дозволяется, и приданого. Еще древние порицали тех, которые, женясь, не берут приданого. Ихтиозавр, глава 12, стих 3. Я прописал себе лошадей, билетаж, стал пить красное французское вино и купил себе шубу за 700 рублей. Одним словом, зажил по правилам искусства. Ее стан неплох. Рост средний, окраска накожных покровов и слизистых оболочек нормально, подкожно-клетчатый слой развит удовлетворительно, грудь правильная, хрипов нет, дыхание везикулярное, тоны сердца чисты. В сфере психических явлений заметно только одно уклонение — она болтлива и криклива. Благодаря ее болтливости я страдаю гиперестезией правого слухового нерва. Когда я смотрю на язык больного, я вспоминаю жену, и это воспоминание производит во мне сердцебиение. Прав был тот философ, который сказал: «Язык — враг людей и друг дьявола и женщин». Тем же недостатком страдает и мать жены, теща из разряда млекопитающих. И когда они обе кричат 23 часа в сутки, я страдаю наклонностью к умопомешательству и самоубийству. По свидетельству моих уважаемых товарищей, 9 десятых женщин страдают болезнью, которую Шарко назвал гиперестезией центра, заведующего речью. Шарко предлагает ампутацию языка. Этой операцией он обещает избавить человечество от одной из страшных болезней. Но, увы, Бельрот, неоднократно делавший эту операцию, говорит в своих классических мемуарах, что женщины научались после операции говорить пальцами, и этим образом речи действовали на мужей еще хуже. Они гипнотизировали мужей. Мемуары Академии, 1878 год. «Я предлагаю другое лечение. Смотри мою диссертацию». Не отвергая ампутации языка, предложенной Шарко, и давая полную веру словам такого авторитета, как Бельрот, я предлагаю ампутацию языка соединить с ношением рукавиц. Мои наблюдения показали, что глухонемые, носящие рукавицы только с одним пальцем, бессловесны даже и тогда, когда бывают голодны. Второе. Роман репортера. Прямой носик, дивный бюстик, чудные волосы, прелестные глазки и ни одной опечатки. Прокорректировал и женился. «Ты должна будешь принадлежать только одному мне», — сказал я ей, женясь. «Розничную продажу, безусловно, запрещаю. Помни». На другой день после свадьбы я уже заметил в своей жене некоторую перемену. Волосы были жиже, щеки не так интересно бледны, ресницы не адски черны, а рыжи. Движения уже были не так мягки, слова не так нежны. Увы, жена есть невеста, наполовину зачеркнутая цензурой. В первом полугодии я застал у нее Фендрика, который лобызал ее. Фендрики любят даровые удовольствия. Я объявил ей первое предостережение и во второй раз строго-настрого воспретил розничную продажу. Во втором полугодии она подарила меня премией. У меня родился сынишка. Я поглядел на него, поглядел на себя в зеркало, опять поглядел на него и сказал жене: «Сюжет заимствован, матушка, по роже вижу, не обманешь». Сказал и объявил ей второе предостережение с воспрещением попадаться мне на глаза в продолжении 3 месяцев. Но эти меры не подействовали. На втором году у моей жены был уже не один Фендрик, а несколько. Видя ее нераскаяние и не желая делиться со своими сотрудниками, я объявил ей 3-е предостережение и выслал ее вместе с премией на родину под надзор родителей, где она находится доселе. Гонорар родителям за кормление жены высылается ежемесячно.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Два романа». Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории болезней».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Попрыгунья». Читает Игорь Тарадайкин.
2: На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. «Посмотрите на него. Не правда ли в нем что-то есть?» говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. Ее муж, Осип Степанович Дымов, был врачом, имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах, в одной сверхштатным ординатором, а в другой прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на 500 в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна, ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью. Или же, хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать. Певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя. Если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица. Затем несколько художников, и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский. Очень красивый белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за 500 рублей. Он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк. Затем виолончелист, у которого инструмент плакал, и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна. Затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильевич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос. На бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни, и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким. Хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником,

Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил: «Может, чаю хотите?» Дымову хотелось и пить, и есть, но чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех. Хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за ней, с большим зонтом и со складным стулом, вошел веселый, краснощекий Рябовский. «Дымов!» — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. «Дымов!» — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. «Это ты! А чего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего? Когда же мне, мама? Я всегда занят. А когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит. Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня. Завтра будет здесь преоригинальная свадьба», — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. «Женится молодой телеграфист на станции, некто Чекильдеев. Красивый молодой человек, ну, не глупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильные, медвежьи. Можно с него молодого варяга писать. Мы все дачники принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе. Человек небогатый, одинокий, робкий. Конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчание, потом из церкви все пешком до квартиры невесты. Понимаешь? Роща, пение птиц, солнечные пятна на траве. И все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне. Преоригинально. Во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь?» Сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. «У меня здесь ничего нет, буквально ничего. Ни платья, ни цветов, ни перчаток. Ты должен меня спасти. Если приехал, то значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое. Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль-тюль-тюль и разные лоскутки. А под ними цветы. Цветы все вынь, осторожно, постарайся Дуся не помять. Их потом я выберу. И перчатки купи». «Хорошо», — сказал Дымов. «Я завтра поеду и пришлю». «Когда же завтра?» — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. «Когда ж ты успеешь? Завтра. Завтра отходит первый поезд в 9 часов, а венчание в 11. Нет, голубчик, надо сегодня. Обязательно сегодня. Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же. Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, Дуся». «Хорошо. Ах, как мне жаль тебя отпускать», сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. «И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?» Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер. В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, ввиду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни — и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного. Хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно. А эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега,
черная тень и безотчетная радость, наполнявшая

0: ее душу. Говорили ей, что из нее выйдет великая художница. И что где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа. Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, Божий избранник. Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно. А то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко. И это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы. «Становится свежо», — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально: «Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?» Он все время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него. «Я безумно люблю вас», — шептал он, дыша ей на щеку. «Скажите мне одно слово, я не буду жить. Брошу искусство», — бормотал он в сильном волнении. «Любите меня, любите». «Не говорите так», — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. «Это страшно. А Дымов?» «Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова. Ах, я ничего не знаю. Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение. Один миг». У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким. В самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, и не сон ли он только? Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, думала она, закрывая лицо руками. Пусть осуждают там, проклинают. А я вот назло всем возьму и погибну. Возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо. Ну что, что, бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. Ты меня любишь, да? Да. О, какая ночь! Чудная ночь! Да, какая ночь! Прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез. Потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.
1: «Кинешми, подходим!» — сказал кто-то на другой стороне палубы.
0: Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета. «Послушайте», — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья. «Принесите нам вина». Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь: «Я устал». И прислонился головой к борту.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Антона Павловича Чехова «Попрыгунья».
0: 2 сентября день был теплый и тихий.
1: но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после 9 часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство. Что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант. И вдруг ни с того ни с сего схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все-все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазное отражение лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и дразнили ее. «Голая! Голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо, и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. Одним словом, он был не в духе и хандрил. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа. Воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь. Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Ха, милый Дымов. Как кротко и детски жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он посылал ей по 75 рублей. А когда она написала ему, что задолжала художникам 100 рублей, то он прислал ей эти 100. Какой добрый, великодушный человек. Путешествие утомило Ольгу Ивановну. Она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости, и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо. «Боже мой!» — простонал Рябовский. «Когда же, наконец, будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца». «А у тебя есть этюд при облачном небе», — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. «Помнишь, на правом плане лес, а на левом — стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить». «А-а-а», — поморщился художник. «Кончить. Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать?» «Как ты ко мне переменился», — вздохнула Ольга Ивановна. «Ну и прекрасно». У Ольги Ивановны задрожало лицо. Она отошла к печке и заплакала. «Да, не доставало только слез. Перестаньте. У меня 1000 причин плакать, однако же я не плачу». 1000 причин», — всхлипнула Ольга Ивановна. «Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной». «Да», — сказала она и зарыдала. «Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили. Хотя этого скрыть нельзя. Им все давно уже известно». «Ольга, я об одном прошу вас», — сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу. «Об одном. Не мучьте меня. Больше мне от вас ничего не нужно. Но поклянитесь, что вы меня все еще любите». «Это мучительно», — процедил сквозь зубы художник и вскочил. «Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума. Оставьте меня! Ну, убейте! Убейте меня!» — крикнула Ольга Ивановна. «Убейте!» Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол. Потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы. По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвую. Потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа, и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой. И как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке тик-тик-тик. Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат. И слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки. Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку, и бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза. «Я устал», — сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки. Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его. «Что такое?» — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. «Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас!» Он отстранил ее руками и отошел. Ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами. И Ольга Ивановна видела, как она обмочила в щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно: «Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду».
3: «На чем? На палочке? Верхом?»
1: «Сегодня четверг, значит, в 9:30 придет пароход».
3: «А, да, да. Ну что ж, поезжай», — сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. «Тебе здесь скучно и делать нечего. И надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай. А после 20-го увидимся».
1: Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. «Неужели это правда?» — спрашивала она себя, что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью. У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника. «Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша», — говорила она. «Что останется, привезешь. Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша». В 9:00 Рябовский на прощание поцеловал ее, для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее. Приехала она домой через 2.5 суток.
0: Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, оттуда в столовую. Дымов, без сюртука, в расстегнутой жилетке, сидел за столом и точил нож о вилку. Перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа, и что на это хватит у нее умения и силы. Но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить. И она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо. «Что? Что, мама?» — спросил он нежно. «Соскучилась». Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще. Но страх и стыд помешали ей говорить правду. «Ничего», — сказала она, — «это я так». «Сядем», — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. «Вот так. Кушай, рябчика. Ты проголодалась, бедняжка». Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика. А он с умилением глядел на нее и радостно смеялся. По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею. И чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища, Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, тот в смущении расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал. И потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывший труп с диагностикой злокачественной анемии, нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему: «Эх, брат, ну да что, сыграй-ка что-нибудь печальное». Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором: «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал». А Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался. В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит, и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа, и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского. Потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг. Но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием. И вообще, благодаря ее влиянию, он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке. И спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив. Или, быть может, так показалось. И был ласков с ней. Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую Прибовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своей, в самом деле, великолепной картиной. Он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо: «Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно». Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета. Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствия мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличные, что даже стриженный Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти. «Куда вы идете?» — спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью. Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель. От ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать.
2: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Попрыгунья».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В кольце окружения противника в Харьковской области идут бои за населенные пункты Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки окруженные подразделения Украины потеряли свыше 35 боевиков. Поражены склады военного имущества и места хранения беспилотников. Уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. Российские средства противовоздушной обороны сбили 4 авиабомбы, 3 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 1200 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Производимое Россией оружие прежде всего направляется для достижения победы в специальной военной операции. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности озвучил подробности в интервью для гостелерадио Исламской Республики Иран.
2: Россия находится в состоянии военных действий, проводит специальную военную операцию. Сражается огромное количество наших парней, находится на фронте. И даже то же самое оружие, которое мы производим, я лично этим в том числе занимаюсь, контролем над вот этой сферой, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом.
1: Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что за последние годы оборонная промышленность России очень сильно изменилась. По его словам, к моменту начала спецоперации в стране было плохо развито производство беспилотников. Однако за несколько лет мы получили совершенно другую отрасль. В Кремле начали готовиться к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для обработки обращений граждан активно используют искусственный интеллект. Песков подчеркнул, что нейросеть Сбербанка за год значительно улучшилась, что позволит обрабатывать больше вопросов. Точную дату мероприятия пока не объявили. В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась 4,5 часа. Во Франции во время протестов старшеклассников разрушили 24 школы, сообщил министр образования Эдуард Жефре. Он отметил, что по причине беспорядков остановили работу до 500 учебных заведений. Причиной стали материальный ущерб и нападение на персонал. Пострадали 78 сотрудников образования, сказал Жефре. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются с конца сентября. Они выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Часто митинги сопровождаются погромами и поджогами. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте на радио «Звезда».
3: «Ты кому продал стул?» — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты «Все включено». Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-0-891-65-02-2022 года.
7: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Что вы говорите?
8: Хижина. Это слово очень старое. Его знали еще в XI веке, то есть в Древней Руси. Происходит оно из старославянского языка. А что означает, и так ясно. Дом. Деревянный, совсем не богатый, крыша соломенная, даже не изба, а так, лачуга. Хыжа. Вот как произносили это существительное наши далекие предки, имея в виду жилую постройку. Но постойте, в звучании угадывается что-то знакомое. Давайте-ка еще раз. Хыжа. Ну, конечно, тут вам и английский, и немецкий. Хаус. Это ведь тоже дом. Вот так дела. Неужели русская хижина может иметь хоть малейшее отношение к европейской недвижимости какого-нибудь бюргера? Да, представьте, это действительно так. Лингвисты считают, что мы имеем дело с корнем, родившимся в древнегерманском языке. Только звучал он немного иначе. Хус. Вот его-то и позаимствовали славяне. Произношение со временем поменялось. А вот что касается смыслового наполнения слова. Как известно, любой дом с годами стареет, особенно если за ним не ухаживать. Именно так старая добрая хижина, стоявшая где-то на околице деревни, превратилась в заброшенное, малопригодное для жизни пространство с покосившимися стенами, плохо закрывающимися дверьми, протекающей крышей. В итоге дом остался домом, а слово «хижина» обрело свое современное значение.
0: «Да что вы говорите!»
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
9: Глава 12. Знойная женщина, мечта поэта. За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клёцках. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и, снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах Сорбонны зашумели. В номере, обставленном с деловой роскошью, две кровати и ночной столик, послышались конские храпы и ржание, и Полит Матвеевич весело умывался и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах. «Кстати, — сказал он, — прошу погасить задолженность». Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми без пенсне глазами. «Что вы на меня смотрите, как солдат на вож? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, 70 рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда 35 рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях». Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. 30-рублевая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы. Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новые, построенные на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. «А святой отец?» — мысленно ехидствовал он. «Дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как свои бады!» Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал.
10: «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!»
9: Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил.
10: «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?»
9: «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича.
10: «О, бедню, небось, уже не служите?»
9: спросил он при следующей встрече. «Где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут».
10: «Заметьте, свои сокровища, свои!»
9: «Мне неизвестно, чьи, а только ищут!» Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно прослал.

0: следовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного, Остап Бендер, в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха, коробочки от ваксы».
1: «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор.
0: «Мне угодно продать вам старые брюки». Священник оледенел и отодвинулся. «Что же вы молчите, как архиерей на приеме?» Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо, а?» Дверь за служителем культа закрылась. Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: «Сам ты дурак!» «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:
2: «Почем опиум для народа?»
0: За дверью молчали.
2: «Папаша, вы пошлый человек!» —
0: прокричал Остап. В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились. «И враг бежит, бежит, бежит!» — пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся. Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать.
3: «О, где он на гобелен пастушка?» — сказал Ипполит Матвеевич мечтательно. «Я купил этот гобелен у петербургского антиква!»
0: «К черту пастушку!» — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу.
3: «Стол круглый, как видно, гарнитура!»
0: «Дайте сюда столик, к чертовой матери столик!» Остались два ордера. Один на 10 стульев, выданный Музею мебельного мастерства в Москве, другой на 1 стул товарищу Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова, 15. «Готовьте деньги», — сказал Остап. «Возможно, в Москву придется ехать».
1: «Но тут ведь тоже есть стул».
0: «Один шанс против 10, чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку».
1: «Не шутите так, не нужно».
0: «Ничего, ничего, либерфатер Конрад Карлович Микельсон. Найдем». «Святое дело, батистовые портянки будем носить, крем-марго кушать».
1: «Мне почему-то кажется, — заметил Ипполит Матвеевич, — что ценности должны быть именно в этом стуле».
0: «Ах, вам кажется! Что вам еще кажется? Ничего? Ну ладно, будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом 15». «Не отставайте, Конрад Карлович, план составим по дороге». Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента.
1: «Как бы он за нами не пошел», — испугался Ипполит Матвеевич.
0: «После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится».
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
0: Друзья вернулись только к вечеру, и Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка.
1: «Есть-то он есть», — сказал Ипполит Матвеевич,
0: вспоминая визит к вдове Грицацуевой.
1: «Но как этот стул достать? Купить?»
0: Как же!

0: — ответил Остап. «Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?»
1: «Что же делать?»
0: Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет. «Шик модерн», — сказал он. «Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит».
1: «Нет, вы знаете, — оживился Ипполит Матвеевич, — когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое, а не там, ей-богу, там. Ну вот, ей-богу ж, я чувствую».
0: «Не волнуйтесь, гражданин Михельсон.
1: Его нужно ночью выкасть, ей-богу, выкасть.
0: Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный НССР с набором отмычек? Выбросьте из головы. Это типичное пижонство — грабить бедную вдову». Ипполит Матвеевич опомнился.
1: «Хочется ведь скорее», — сказал он умоляюще.
0: «Скоро только кошки родятся», — наставительно заметил Остап. «Я женюсь на ней».
1: «На ком?»
0: «На мадам Грицацуевой».
1: «Зачем же?»
0: «Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле».
1: «Но ведь вы себя связываете на всю жизнь».
0: «Чего не сделаешь для блага концессии».
1: «На всю жизнь», — прошептал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось. Показались нечищенные со дня отъезда из города Н. голубые зубы. «На всю жизнь», — прошептал Ипполит Матвеевич. «Это большая жертва!»
0: «Жизнь!» — сказал Остап. «Жертва? Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели! Это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не сможет открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре-схимнике?» Ипполит Матвеевич не слыхал. «Буланов, не слыхали? Герой аристократического Петербурга, сейчас услышите». И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы. Рассказ о гусаре-схимнике. Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследство их увеличивали и без того огромное состояние гусара. Женщины травились из-за него, мужчины завидовали, и внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног, но все было тщетно. Следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века, принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. В обители граф Алексей Буланов
1: принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму – клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движение. С благословения игумена он стал носить эту форму, но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в 3 месяца. Так прошло 20 лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжении 20 лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел 4 дня. На 5-й день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика, светлый и тихий. Он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь. В следующую ночь его кто-то разбудил. Он проворочился до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно. В этот же день пришел старик с сухарями, и вот подвижник, молчавший 25 лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни, но через 2 месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло 1/2 в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арагац против клопов. Но и арагац не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить 25-летнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он сжег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство – продукты братьев Глик, розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием клопин. Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через 2 года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся. Жизнь, так же, как и 25 лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глинцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая: «Мои маленькие друзья». «Где вы были?» — спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У вдовы», — глухо ответил Остап. «Ну?» — Ипполит Матвеевич оперся на локоть. «И вы женитесь на ней?» Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек!» Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. «Знойная женщина, — сказал Остап, — мечта поэта, провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются.
2: Когда же свадьба?»
1: «Послезавтра. Завтра нельзя, 1 мая, все закрыто».
2: «Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву?»
1: «Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается».
2: «А жена?»
1: «Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите! Завтра у нас свободный день».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
1: Глава 13. Дышите глубже, вы взволнованы. В утро 1 мая Виктор Михайлович Полесов, с недаемой обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало, и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к 9 в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Колонна музработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Ща», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики: «Где ваш распорядитель? Вам разве по красноармейской? Не видите, влезлись, создали пробку!» Тут на горе музработников в дело вмешался Виктор Михайлович. «Конечно же, вам сюда, в тупик, надо сворачивать! Праздника даже не могут организовать!» — надрывался Полесов. «Сюда, сюда! Удивительное безобразие!» Стучали пионерские барабаны, допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц. Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле 3 комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.
4: «Васька!» — кричали с тротуара. «Буржуй! Отдай подтяжки!»
1: Девушки пели. В толпе служащих собеса шел Альхин с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил:
5: «На тайги до британских морей Красная армия всех сильней».
1: Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. В Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая. Никто в точности не знал, когда начали строить Старгородский трамвай. Фамилия инженера была Триухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Триуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Триухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали НЭП, хозрасчет,

0: снова подданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрения или неодобрения, покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали. «Это варварство!» — кричал Трюхов на жену. Его блеклые усы гневно обвисали, курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо и 12 трамвайных линий. Черт, с ними с 12 потерпит. Но три линии, без них Старгород задохнется. Трюхов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалования уходила у Трюхова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. Потащил он свой проект и к новому заведующему старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Трюхова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал: «А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках ездят. Ешак 3 рубля стоит, дешевка. А подымает пудов 10. Маленький такой ешачок, даже удивительно». «Вот это есть Азия», — сердито сказал Трюхов. «Ешак 3 рубля стоит, а скормить ему нужно 30 рублей в год. А на трамвае вашем вы мною на 30 рублей наездите? 300 раз, даже не каждый день в году». «Ну и выписывайте себе ваших ишаков!» — закричал Трюхов и выбежал из кабинета, ударив дверью. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Трюховым задавать ему насмешливые вопросы. «Ну как? Будем выписывать ишаков или трамвай построим?» Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили. Месяца через 2 Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему: «У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет. А трамвай не ешак, его за 3 не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Трамвай через сколько лет должен окупиться?»
1: «Со дня пуска в эксплуатацию 3 линий первой очереди через 6 лет».
0: «Ну, будем считать через 10. В пятницу на президиуме госполкома разговор будет. Если решимся, за вами остановка».
1: Трюхов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущество трамвайного транспорта перед гужевым.
0: В пятницу вопрос решился благоприятно. «Ну, товарищ Трюхов, — сказал Гаврилин, — начинай. Чувствуешь, что можешь построить то-то? Это тебе не ешака купить».
1: Трюхов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. В Старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист принц датский, писавший теперь под псевдонимом «Маховик». Не меньше 3 раз в неделю «Маховик» раздражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками «Мало пахнет клубом», «По слабым точкам», «Осмотры нужны, но при чем тут блеск и длинные хвосты», «Хорошо и плохо», «Чему мы рады и чему нет», «Подкрутить вредителей просвещения» и «С бумажным морем пора покончить», стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков «Маховика». «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее в том же духе.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Трюхов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки. Поднимаюсь по стропилам, ветер шумит в уши. Наверху он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый.

0: Лосый человек в затрапезной фуражке с молоточками. Вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. Подхожу, ни единого ветерка, стропила не шелохнутся. Спрашиваю, как выполняются задания? Некрасивое лицо строителя инженера Триухова оживляется. Он пожимает мне руку, он говорит, 70% задания уже выполнено. Статья кончалась так. Он жмет мне на прощание руку. Позади меня гудят стропила. Рабочие снуют там и сям. Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя? Маховик! Спасало Триухова только то, что на чтение газеты времени не было, и иногда удавалось пропустить сочинение товарища Маховика. Один раз Триухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. «Конечно, — писал он, — болты можно назвать трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить товарищу Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах — все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и прочь». После этого неугомонный принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных. 15 тысяч рублей ржавеют, жилищные комочки, материал плачет и курьезы и слезы. Строительство подходило к концу. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к 9-й годовщине октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до 1 мая. К этому дню решительно все было готово. Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть, как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле. По светлому залу депо, в котором стояли 10 светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губосполкома. Принц датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по Перу. Ждали приезда московских кинохроникеров. «Товарищи, — сказал Гаврилин, — торжественный митинг по случаю открытия Старгородского трамвая. Позвольте считать открытым!» Медные трубы задвигались, вздохнули и 3 раза подряд сыграли «Интернационал». «Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину!» — крикнул Гаврилин. Принц датский, маховик и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки. Торжественный митинг открылся докладом председателя старкомхоза товарища Гаврилина. Толпа обратилась вслух. Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за 40-й. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маховик датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вываленные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. «Трамвай построить!» — сказал он. «Это не ешака купить!» В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали: в образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза. Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. «Я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депо, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Триухова. Ему тоже спасибо». Стали искать Триухова, но не нашли. Представитель маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали шумные аплодисменты, переходящие в овацию. Потом подумали над тем, что переходящий в овацию будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил. Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл тушь. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие, и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая, но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Триухова. Он был испачкан, и прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. «Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Триухову!» — радостно возвестил Гаврилин. «Ну, говори, а то я совсем не то говорил», — добавил он шепотом. Триухов хотел сказать многое и про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. Триухов открыл рот и, запинаясь, заговорил: «Товарищи, международное положение нашего государства...» И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Триухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно», — подумал он, — «абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно». И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера», — восклицал он, — «эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин». Первую часть речи француз произносил в тоне «ля», вторую часть в тоне «до» и последнюю патетическую в тоне «ми». Жесты его были умеренны и красивы, а мы... «Только муть разводим», — решил Триухов. «Лучше б совсем не говорили».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
0: Было уже совсем темно, когда председатель губосполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Триухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл «Марш Буденного». На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. «Воздушный тормоз работает неважно», — заявил Полесов с торжеством, поглядывая на пассажиров. «Не всасывает». «Тебя не спросили», — ответил вагоновожатый. «Авось засосет». Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Трюхова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов 6 и высоко не летал, его скоро отпустили. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно, глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полисов заметил, что его держат за ногу и смеется гадким смехом никто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полисов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда все уже кончилось, и Гаврилин в своем лиловеньком фиате поджидал отдававшего последнее распоряжение Триухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в 12-угольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамового яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. «Внимание!» — крикнул бородатый армяковладелец. «Коля, ставь Юпитера!» Трюхов заолелся и двинулся к ночным посетителям. «Это вы кино?» — спросил он. «Что ж вы днем не приехали?»
2: «А когда назначено открытие трамвая?»
0: «Он уже открыт».
2: «Ну да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась, масса работы. Закат солнца. Впрочем, мы и так справимся. Коля, давай свет. Вертящееся колесо. Крупно. Двигающиеся ноги толпы. Крупно. Люда, милочка, пройдитесь. Коля, начали. Начали. Пошли. Идите, идите, идите, идите. Довольно, спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Трюхов, будьте добры. Товарищ Трюхов, ну... Нет, нет, не так, не так. Вот так. В 3/4. Вот так, пооригинальней. На фоне трамвая. Коля, начали. Говорите что-нибудь.
0: Ну, мне, правда, так неудобно.
2: Великолепно! Хорошо! Еще говорите. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая, Люда. Войдите в рамку. Так. Дышите глубже. Вы взволнованы. Коля, ноги крупно. Начали. Так, да, да, большое спасибо. Стоп!
0: С давно дрожавшего фиата тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился.
2: «Коля, сюда! Прекрасный типаж! Рабочий! Пассажир трамвая! Дышите глубже, вы взволнованы! Вы никогда прежде не ездили в трамвай? Начали! Дышите!»
0: Гаврилин с ненавистью засопел.
2: «О, прекрасно! Милочка, иди сюда! Привет от комсомола! Дышите глубже, вы взволнованы! Так! Прекрасно! Коля, кончили!»
0: «А трамвай снимать не будете?» — спросил Трюхов застенчиво.
2: «А, видите ли, — промычал кожаный режиссер, — условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую!»
0: Кинохроника молниеносно исчезла.
2: «Ну, поедем, дружок, отдыхать», — сказал Гаврилин.
0: «Ты что, закурил?»
2: «Закурил», — сознался Трюхов.
0: «Не выдержал».
2: На семейном вечере голодный, накурившийся Триухов выпил 3 рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали.
0: Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил: «Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты! Это замечательная наука! И, главное, абсолютно простая! Мост через Гудзон!»
2: Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес филиппику, направленную против буржуазной прессы. «Эти акробаты фарса! Эти гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин!» — кричал он.
0: Домой его отвезла жена на извозчике.
2: «Хочу ехать на трамвае!» — говорил он жене. «Ну как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать! Почему? Во-первых, это выгодно!»
0: Полисов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову. «Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич», — сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе.
3: «Не имею чести», —
0: пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту. «Но-но», — сказал он, — «что вы хотите сказать моему другу?» «Вам не надо беспокоиться», — зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. «Я от Елены Станиславовны».
3: «Как? Она здесь?»
4: «Здесь. И очень хочет вас видеть».
0: «Зачем?» — спросил Остап. «А вы кто такой?»
3: «Я... Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню».
5: «Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне», — нерешительно сказал Воробьянинов.
3: «Она чрезвычайно просила вас прийти».
5: «Да но откуда она узнала?»
3: «Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал, знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь. Все будет совершенно тайно».
0: «Знакомая женщина?» — спросил Остап деловито.
4: «Да, старая знакомая».
0: «Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать. А все закрыто».
4: «Пожалуй».
0: «Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец». И Виктор Михайлович, проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки в Перелешинский переулок.
1: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: По гостиному двору в Петербурге шагал удивительный человек. Густая кладистая борода, длинные волосы до плеч, щегольское модное пальто, в руке дорогая сигара, а на ногах копеечные деревенские валенки. Наблюдая за странным гражданином, один купец поинтересовался.
2: И это что за фигура?
3: Сам ты фигура! Таких людей знать надо! Это мастер чемоданных дел Менделеев.
1: Действительно, Дмитрий Менделеев в свободное время клеил чемоданы, шкатулки и дорожные сумки. Но весь мир его знает, конечно, как автора периодического закона и знаменитой таблицы элементов. Однако химия вовсе не была любимым занятием Менделеева. За всю жизнь ученый написал 1500 научных трудов, из которых по химии всего 40.
0: Благое дело.
1: Российский министр финансов Витте шага не мог ступить без великого энциклопедиста, консультировался с ним практически по любым вопросам. Кажется, Менделеев знал все. Вместе с адмиралом Макаровым он спроектировал первый в мире ледокол «Ермак», который прослужил Отечеству до 1964 года. Благодаря Менделееву в российском Пошехонье построили первые сыроварни. В сельском хозяйстве стали применять минеральные удобрения. Он же рассчитал первый в мире нефтепровод. Чем только не занимался этот гениальный человек. Даже промышленным шпионажем. И все на благо Отечества. Как-то по поручению Витте Дмитрий Менделеев отправился во Францию. Там ему предоставили возможность ознакомиться с заводом по производству бездымного пороха, химический состав которого французы скрывали. Но русский профессор быстро сделал тайное явным и совсем не химическим способом.
4: «Я раскрыл секрет изготовления французского пороха, воспользовавшись тем, что пороховой завод стоял на отдельной железнодорожной ветке. Взяв годовой отчет железнодорожной компании о движении грузов, я нашел нужное мне соотношение входящих в производство пороха веществ».
1: Кажется, неутомимый Менделеев успевал везде. И центральное место в его исследованиях, как позже признавался сам ученый, всегда занимала Россия, ее будущее. Крупные промышленники и государственные чиновники не раз обращались к профессору за советом. Он охотно откликался, но твердо следуя своим принципам, никогда не искал выгоды. И вообще к доходам относился как к чему-то второстепенному. Как-то Дмитрию Ивановичу предложили постоянное место работы с весьма достойным годовым окладом в 30 тысяч рублей.
4: «Буду работать, если станете платить 2000. 30 тысяч – это кабала, а 2000 – тьфу, захочу и уйду».
1: И ведь ушел. Всем кабинетам и академиям он предпочитал дупло старого дуба в парке в своем имении Баблова под Клином. Распорядился затащить его чрево стул и небольшой столик. Говорят, что именно там он придумал пикнометр. Этим прибором для измерения плотности веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии сегодня пользуются все физики мира.
0: Благое дело.
1: Легенду о том, что свою таблицу Менделеев увидел во сне, случайно знают все. Услышав такое, ученый возмущался.
4: «Что значит случайно? Я о ней 20 лет думал».
1: Во сне он увидел лишь результат 20-летних размышлений.
4: «Я тут же проснулся и набросал увиденное на первом же подвернувшемся клочке бумаги».
1: Под конец жизни Менделеев почти ослеп. Даже книги теперь ему читали вслух. Особое предпочтение старик отдавал французским любовным романам. А вот Толстого и Достоевского не жаловал.
4: Терпеть не могу этих психологических анализов. Убьют человека, а потом два тома мучений.
1: В первую годовщину смерти Менделеева его вдова была страшно рассержена. Метала громы и молнии. До истерик каменщики из-за мороза не успели выбить на граните все регалии. Поэт Александр Блок, женатый на дочке Менделеева, по этому поводу отчаянно негодовал.
2: «Кто-нибудь, да объясните же, наконец, этой женщине, что больше ничего не надо писать на могиле гения!»
4: Дмитрий Менделеев.
0: «Благое дело». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войск и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате были повреждены проезжие части и теплотрасса. Движение по мосту временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, российские войска с помощью дронов «Герань-4 Сикер» поразили 4 сухогруза, которые использовались противником в порту Черноморск, в акваториях Бугского лимана и Черного моря, добавили в Министерстве обороны. В ОПЕК Плюс обеспокоены атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушениями международных морских перевозок. Об этом заявил Александр Новак. Вице-премьер озвучил подробности в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Важным составляющим нашего диалога будет проведение в Ариаде 12 октября Международного нефтяного конгресса, на полях которого мы также обсудим и текущую ситуацию на рынке, и в целом прогнозы по окончанию 2026 года и прогнозы на 2027 год.
1: Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Об этом шла речь на недавней встрече Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, добавил вице-премьер. Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции, сменив на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер. Во время торжественной церемонии Мейер передала россиянину символический ключ от станции. Эта традиция подчеркивает преемственность в управлении орбитальным комплексом. Петр Дубров отметил, что для него этот день особенно значим. Ровно 69 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, открывший космическую эру. В ближайшие месяцы под руководством Дубровой экипаж продолжит реализацию научной и технической программ Международной космической станции. Российские гимнасты Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали золото в синхронных прыжках среди мужчин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии. В финале российский дуэт продемонстрировал технически сложную программу и набрал более 53 баллов. Этого результата хватило для уверенной победы. Серебряные медали завоевали спортсмены из США, бронзу взяли представители Азербайджана. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: Эта специя когда-то считалась поистине королевской. За один ее килограмм давали килограмм серебра. Ваниль дорога и сегодня, пусть и стала более доступна. Европейцы узнали о существовании ванили во времена Колумба, когда тот привез ее из своего плавания на североамериканский материк. Сначала пряности ценили испанцы и португальцы, а ближе к 18 веку и остальные жители Старого Света. Тогда же она оказалась и в России. Но из-за дороговизны ваниль могли себе позволить лишь при дворе. Например, императрица Елизавета Петровна, которая обожала балы и шикарные ужины, распорядилась добавлять ваниль в выпечку. Другие представители высшего света предпочитали горячий шоколад с ванилью, а кто-то даже приправлял ею суп. Европа страдала от цен на специю, но отказаться от нее уже не могла. Завозили лианы, на которых растет ваниль. Они приживались, цвели, но вот заветных стручков не появлялось. Не хватало особых пчел-опылителей, но те обитали только в Мексике. Неизвестно, что стало бы с мировым потреблением ванили, если бы не открытие 12-летнего слуги одного ботаника, датированное 19 веком. Наслушавшись рассказов ученого, мальчик сам увлекся растениями, и в один из дней его внимание привлекла перегородка в цветке ванили. Оказалось, что именно она мешает самоопылению, и убрав ее вручную, этот герой поспособствовал распространению пряности за пределами естественного произрастания. Сегодня сложно представить себе выпечку без ванильного аромата. Классика. Разрезать стручок вдоль, достать семена острием ножа и отправить в тесто. Пряность используется и в виде экстракта. Целые стручки помещают в крепкие алкогольные напитки. Получается настойка, которую тоже добавляют в ходе приготовления блюд.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Джордано Бруно послу королевы Англии сеньору Микелю ди Кастельнову о преследовании инквизиции. 1591 год. Венеция. «Если бы я владел плугом, пас стадо, обрабатывал сад или чинил одежду, то никто не обращал бы на меня внимания. Но я пытаюсь измерить поле природы, мечтаю обработать ум, исправить привычки интеллекта. Вот почему тот, кто наблюдает за мной, на меня нападает. Тот, кто меня догоняет, неизменно кусает. А тот, кто меня схватывает, меня пожирает». Джордано Бруно.
6: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
7: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
8: Глава 19. Чем развлекался герцог Буфор в Винсенском замке? Узник, наводивший такой страх на кардинала и смущавший покой всего двора своими 40 способами побега, немало не подозревал о страхах, которые внушала в Пале-Рояле его особа. Его стерегли так основательно, что он понял всю невозможность вырваться на свободу, и месть его заключалась только в том, что он всячески поносил и проклинал Мазарини. Он даже попробовал было сочинять на него стихи, но скоро принужден был отказаться от этого. В самом деле, господин де Буфор не только не обладал поэтическим даром, но даже и прозой изъяснялся с величайшим трудом. Недаром Бло, известный сочинитель сатирических песенок того времени, сказал про него: «Гремит он и сверкает в сече своим врагам, внушая страх, когда ж его мы слышим речи, у всех усмешка на устах. Гастон к сражениям непривычен, зато слова ему легки. Зачем Бафор косноязычен? Зачем Гастон лишен руки?» После этого понятно, почему Бафор ограничивался только бранью и проклятиями. Герцог Бафор был внук Генриха IV и Габриэля де Стре, такой же добрый, храбрый и горячий, а главное, такой же гасконец, как его дед, но далеко не такой образованный. После смерти Людовика XIII он был некоторое время любимцем и доверенным лицом королевы и играл первую роль при дворе. Но в один прекрасный день ему пришлось уступить первое место Мазарини и перейти на второе. А на другой день, так как он был настолько неблагоразумен, что рассердился, и настолько неосторожен, что высказал громко свое неудовольствие, королева велела арестовать его и отправить в Винсен, что и было поручено Гито, тому самому Гито, с которым читатель познакомился в начале нашей повести и с которым он будет иметь случай еще встретиться. Само собой разумеется, что, говоря «королева», мы хотим сказать «Мазарини». Таким образом, не только избавились от Бафора и его притязаний, но и совсем перестали считаться с ним, невзирая на его былую популярность. И вот Он уже 6-й год жил в Винсентском замке в комнате, весьма мало подходящей для принца. Эти долгие годы, в течение которых мог бы одуматься всякий другой человек, нисколько не повлияли на Бофора. В самом деле, всякий другой сообразил бы, что если бы он не упорствовал в своем намерении тягаться с кардиналом, пренебрегать принцами и действовать в одиночку, без помощников, за исключением, по выражению кардинала Дореца, нескольких меланхоликов, похожих на пустых мечтателей, то уж давно сумел бы либо выйти на свободу, либо приобрести сторонников. Но ничего подобного не приходило в голову герцогу Бофору. Долгое заключение только еще больше озлобило его против Мазарини, который получал о нем ежедневно не слишком приятные для себя известия. Потерпев неудачу в стихотворстве, Бофор обратился к живописи и нарисовал углем на стене портрет кардинала. Но так как его художественный талант был весьма невелик и не позволял ему достигнуть большого сходства, то он во избежание всяких сомнений относительно оригинала подписал внизу «Ритратто dell'illustrissimo Faccino Mazarini» — портрет светлейшего негодяя Мазарини. Когда господину де Шевиньи доложили об этом, он явился с визитом к герцогу и попросил его выбрать себе какой-нибудь другое занятие или, по крайней мере, рисовать портреты, не делая под ними подписей. На другой же день все стены в комнате были испещрены и подписями, и портретами. Герцог Бофор, как, впрочем, и все заключенные, был похож на ребенка, которого всегда тянет к тому, что ему запрещают. Господину де Шевиньи доложили о приросте профилей. Недостаточно доверяя своему умению и не пытаясь рисовать лицо анфас, Бофор не поскупился на профили и превратил свою комнату в настоящую портретную галерею. На этот раз комендант промолчал, но однажды, когда герцог играл во дворе в мяч, он велел стереть все рисунки и заново побелить стены. Бофор благодарил Шевиньи за внимательность, с какой тот позаботился приготовить ему побольше места для рисования. На этот раз он разделил комнату на несколько частей и каждую из них посвятил какому-нибудь эпизоду из жизни Мазарини. Первая картина должна была изображать светлейшего негодяя Мазарини под градом палочных ударов кардинала Бентиволио, у которого он был лакеем. Вторая — светлейшего негодяя Мазарини, играющего роль Игнатия Лойолы в трагедии того же имени. Третья — светлейшего негодяя Мазарини, крадущего портфель первого министра у Шевиньи, который воображал, что уже держит его в своих руках. Наконец, четвертая — светлейшего негодяя Мазарини, отказывающегося выдать чистые простыни камердинеру Людовика XIV Лапорту, потому что французскому королю достаточно менять простыни раз в 3 месяца. Эти картины были задуманы слишком широко, совсем не по скромному таланту художника. А потому он пока ограничился только тем, что наметил рамки и сделал подписи. Но для того, чтобы вызвать раздражение со стороны господина де Шевиньи, достаточно было и одних рамок с подписями. Он велел предупредить заключенного, что если тот не откажется от мысли рисовать задуманные им картины, то он отнимет у него всякую возможность работать над ними. Бофор ответил, что, не имея средств стяжать себе военную славу, он хочет прославиться как художник. За невозможностью сделаться боярдом или трибульцием он желает стать вторым Рафаэлем или Микеланджело. Но в один прекрасный день, когда господин де Бофор гулял в тюремном дворе, из его комнаты были вынесены дрова, и не только дрова, но и угли, и не только угли, но даже зола. Так что, вернувшись, он не нашел решительно ничего, что могло бы заменить ему карандаш. Герцог ругался, проклинал, бушевал, кричал, что его хотят уморить холодом и сыростью, как уморили Пюи-Лоранса, маршала Арнано и великого приора Вандомского. На это Шевиньи ответил, что герцогу стоит только дать слово бросить живопись или, по крайней мере, обещать не рисовать исторических картин, и ему сию же минуту принесут дрова и все необходимое для топки. Но герцог не пожелал дать этого слова и провел остаток зимы в нетопленной комнате. Более того, однажды, когда Бафор отправился на прогулку, все его надписи соскоблили, и комната стала белой и чистой, а от фресок не осталось и следа. Тогда герцог купил у одного из сторожей собаку по имени Пистаж. Так как заключенным не запрещалось иметь собак, то Шевини разрешил, чтобы собака перешла во владение другого хозяина. Герцог по целым часам сидел с ней взаперти. Подозревали, что он занимается ее обучением, но никто не знал, чему он ее учит. Наконец, когда собака была достаточно выдрессирована, господин де Бафор пригласил господина де Шевиньи и других должностных лиц Винсена на представление, которое намеревался дать в своей комнате. Приглашенные явились. Комната была ярко освещена. Герцог зажег все свечи, какие только ему удалось раздобыть. Спектакль начался. Заключенный выломил из стены кусок штукатурки и провел им по полу длинную черту, которая должна была изображать веревку. Пистаж, по первому слову хозяина, встал около черты, поднялся на задние лапы и, держа в передних камышинку, пошел по черте, кривляясь, как настоящий канатный плясун. Пройдя 2-3 раза взад и вперед, он отдал палку герцогу и проделал то же самое без балансира. Умную собаку наградили рукоплесканиями. Представление состояло из 3 отделений. Первое кончилось, началось второе. Теперь Пистаж должен был ответить на вопрос, который час. Шевини показал ему свои часы. Было 7:30. Пистаж 6 раз поднял и опустил лапу, затем в 7-й раз поднял ее и удержал на весу. Ответить яснее было невозможно, и солнечные часы не могли бы показать время точнее. У них, к тому же, как всем известно, есть один большой недостаток. По ним ничего не узнаешь, когда не светит солнце. Затем Пистаж должен был объявить всему обществу, кто лучший тюремщик во Франции. Собака обошла 3 раза всех присутствующих и почтительнейше улеглась у ног Шевини. Тот сделал вид, что находит шутку прелестной, и посмеялся сквозь зубы. Окончив смеяться, закусил губы и нахмурил брови. Наконец, герцог задал Писташу очень мудреный вопрос. Кто величайший вор на свете? Пистаж обошел комнату и, не останавливаясь ни перед кем из присутствующих, подбежал к двери и с жалобным воем стал в нее царапаться. «Видите, господа, — сказал герцог, — это изумительное животное, не найдя здесь того, о ком я спрашиваю, хочет выйти из комнаты. Но будьте покойны, вы все-таки получите ответ. Пистаж, друг мой, — продолжал герцог, — подойдите ко мне». Собака повиновалась. «Так кто же величайший вор на свете? Уж не королевский ли секретарь Ле Камю, который явился в Париж с 20 ливрами, а теперь имеет 10 миллионов?» Собака отрицательно мотнула головой. «Тогда, быть может, министр финансов Эмери, подаривший своему сыну господину Торе к свадьбе ренту в 300 000 ливров и дом, по сравнению с которым Тюильри Шалаша Лувр Лачуга?» Собака отрицательно мотнула головой. «Значит, не он», продолжал герцог. «Ну, поищем еще. Уж не светлейший ли это негодяй Мазарини де Пишина? Скажи-ка». Пистаж с 10 раз поднял и опустил голову, что должно было означать «да». «Вот, видите, господа», — сказал герцог, обращаясь к присутствующим, которые на этот раз не осмелились усмехнуться даже криво. «Вы видите, что величайшим вором на свете оказался светлейший негодяй Мазарини де Пишина?» Так, по крайней мере, уверяет Пистаж.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
8: Представление продолжалось. «Вы, конечно, знаете, господа, — продолжал де Буфор, пользуясь гробовым молчанием, чтобы объявить программу 3-го отделения, — что герцог де Гиз выучил всех парижских собак прыгать через палку в честь госпожи де Понс, которую провозгласил первой красавицей в мире. Так вот, господа, это пустяки, потому что собаки не умели делать разделение, — господин де Буфор хотел сказать «различие», — между той, ради кого надо прыгать, и той, ради кого не надо». Пистаж сейчас докажет господину коменданту, равно как и всем вам, господа, что он стоит несравненно выше своих собратьев. Одолжите мне, пожалуйста, вашу тросточку, господин де Шевиньи». Шевиньи подал трость господину де Бофору. Бофор сказал, держа трость горизонтально на фут от земли: «Пистаж, друг мой, будьте добры прыгнуть в честь госпожи де Монбазон». Все рассмеялись. Было известно, что перед своим заключением герцог де Бофор открыто состоял любовником госпожи де Монбазон. Пистаж без всяких затруднений весело перескочил через палку. «Но Пистаж, как мне кажется, делает то же самое, что и его собратья, прыгавшие в честь госпожи де Понс», — заметил Шевиньи. «Погодите», — сказал де Бофор. «Пистаж, друг мой, прыгните в честь королевы». И он поднял трость дюймов на 6 выше. Собака почтительно перескочила через нее. «Пистаж, друг мой», — сказал герцог, поднимая трость еще на 6 дюймов, — «прыгните в честь короля». Собака разбежалась и, несмотря на то, что трость была довольно высоко от полу, легко перепрыгнула через нее. «Теперь внимание, господа», — продолжал герцог, опуская трость чуть не до самого пола. «Пистаж, друг мой, прыгните в честь светлейшего негодяя Мазарини де Пишина». Собака повернулась задом к трости. «Что это значит?» — сказал герцог, обходя собаку и снова подставляя ей тросточку. «Прыгайте же, господин Пистаж!» Но собака снова сделала полуоборот и стала задом к трости. Герцог проделал тот же маневр и повторил свое приказание, но на этот раз Пистаж вышел из терпения. Он яростно бросился на трость, вырвал ее из рук герцога и перегрыз пополам. Бофор взял из его пасти обломки и с самым серьезным видом подал их господину де Шевиньи, рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление окончено, но что месяца через 3, если ему угодно будет посетить представление, Пистаж выучится новым штукам. Через 3 дня собаку отравили. Искали виновного, но, конечно, так и не нашли. Бофор велел воздвигнуть на могиле собаки памятник с надписью «Здесь лежит Пистаж, самая умная из всех собак на свете». Против такой хвалы возразить было нечего, и Шевиньи не протестовал. Тогда герцог стал говорить во всеуслышание, что на его собаке проверяли яд, приготовленный для него самого, и однажды после обеда кинулся в постель, крича, что у него колики, и что Мазарини велел его отравить. Узнав об этой новой проделке Бофора, кардинал страшно перепугался. Винсентская крепость считалась очень нездоровым местом. Госпожа де Рамбулье сказала как-то, что камера, в которой умерли Пюи-Лоранс, маршал Арнано и великий приор Вандомский, ценится на вес мышьяка. И эти слова повторялись на все лады. А потому Мазарини распорядился, чтобы кушанье и вино, которые подавались заключенному, предварительно пробовались при нем. Вот тогда-то и приставили к герцогу офицера Ла-Раме в качестве дегустатора. Комендант, однако, не простил герцогу его дерзостей, за которые уже поплатился ни в чем не повинный Пистаж. Шевиньи был любимцем покойного кардинала, уверяли даже, что он его сын, а потому притеснять умел на славу. Он начал мстить Бофору и прежде всего велел заменить его серебряные вилки деревянными, остальные ножи — серебряными. Бофор выказал ему свое неудовольствие. Шевиньи велел ему передать, что так как кардинал на днях сообщил госпоже де Вандом, что ее сын заключен в замок пожизненно, то он, Шевиньи, боится, как бы герцог, узнав эту горестную новость, не вздумал посягнуть на свою жизнь. Недели через 2 после этого Бофор увидел, что дорога к тому месту, где он играл в мяч, усажена 2 рядами веток толщиной в мизинец. Когда он спросил, для чего их насадили, ему ответили, что здесь когда-нибудь разрастутся для него тенистые деревья. Наконец, раз утром к Бофору пришел садовник и, как бы желая обрадовать его, объявил, что посадил для него спаржу. Спаржа, как известно, вырастает даже теперь, через 4 года. А в те времена, когда садоводство было менее совершенным, на это требовалось 5 лет. Такая любезность привела герцога в ярость. Он пришел к заключению, что для него наступила пора прибегнуть к одному из своих 40 способов бегства из тюрьмы и выбрал для начала самый простой из них — подкуп Ла-Раме. Но Ла-Раме, заплативший за свой офицерский чин 1500 икю, очень дорожил им. А потому, вместо того, чтобы помочь заключенному, он кинулся с докладом к Шевиньи, и тот немедленно распорядился удвоить число часовых, утроить посты и поместить 8 сторожей в комнате Бафора. С этих пор герцог ходил со свитой, как театральный король на сцене. 4 человека впереди и 4 позади, не считая замыкающих. Вначале Бафор смеялся над этой строгостью, она забавляла его. «Это приуморительно», — говорил он, — «это меня разнообразит». Господин де Бафор хотел сказать «меня развлекает», но, как мы уже знаем, он говорил не всегда то, что хотел сказать. «К тому же», — добавлял он, — «когда мне наскучат все эти почести, и я захочу избавиться от них, то пущу в ход один из оставшихся 39 способов». Но скоро это развлечение стало для него мукой. Из бахвальства он выдерживал характер с полгода, но в конце концов, постоянно видя возле себя 8 человек, которые садились, когда он садился, вставали, когда он вставал, останавливались, когда он останавливался, герцог начал хмуриться и считать дни. Это новое стеснение еще усилило ненависть герцога к Мазарини. Он проклинал его с утра до ночи и твердил, что обрежет ему уши. Положительно страшно было слушать его. И Мазарини, которому доносили обо всем происходившем в Венсене, невольно поглубже натягивал свою кардинальскую шапку. Раз герцог собрал всех сторожей, и, несмотря на свое неумение выражаться толково и связно, неумение, вошедшее даже в поговорку, обратился к ним с речью, которая, сказать правду, была приготовлена заранее. «Господа!» — сказал он. «Неужели вы потерпите, чтобы оскорбляли и подвергали низостям, он хотел сказать унижением, внука доброго короля Генриха IV? Черт раздери, как говаривал мой дед. Знаете ли вы, что я почти царствовал в Париже? Под моей охраной находились в течение целого дня король и герцог Орлеанский. Королева в те времена была очень милостива ко мне и называла меня честнейшим человеком в государстве. Теперь, господа, выпустите меня на свободу. Я пойду в Лувр, сверну шею Мазарини, а вас сделаю своими гвардейцами, произведу всех в офицеры и назначу хорошее жалование. Черт раздери! Вперед, марш!» Но как ни трогательно было красноречие внука Генриха IV, оно не тронуло эти каменные сердца. Никто из сторожей и не шелохнулся. Тогда Бафор обозвал их болванами и сделал их всех своими смертельными врагами. Всякий раз, когда Шевиньи приходил к герцогу, а он являлся к нему 2-3 в неделю, тот не упускал случая постращать его. «Что сделаете вы, — говорил он, — если в один прекрасный день сюда явится армия закованных в железо и вооруженных мушкетами парижан, чтобы освободить меня?» «Ваше высочество, — отвечал с низким поклоном Шевиньи, — у меня на валу 20 пушек, а в казематах 30 000 зарядов. Я постараюсь стрелять как можно лучше. А когда вы выпустите все свои заряды, они все-таки возьмут крепость, и мне придется разрешить им повесить вас, что мне, конечно, будет крайне прискорбно». И герцог, в свою очередь, отвешивал самый изысканный поклон.
9: «А я, ваше высочество, — возражал Шевиньи,
8: — как только первый из этих бездельников взберется на вал или ступит в подземный ход, буду принужден, к моему величайшему сожалению, собственноручно убить вас, так как вы поручены моему особому надзору, и я обязан сохранить вас, живого или мертвого». Тут он снова кланялся его светлости. «Да», — продолжал герцог, — «но так как эти молодцы, собираясь идти сюда, предварительно, конечно, вздернут на виселицу Джулио Мазарини, то вы не посмеете ко мне прикоснуться и оставите меня в живых из страха, как бы парижане не привязали вас за руки и за ноги к 4 лошадей и не разорвали на части, что будет, пожалуй, еще похуже виселицы». Такие кисло-сладкие шуточки продолжались 10 минут, 15 минут, самое большее — 20 минут. Но заканчивался разговор всегда одинаково. «Эй, Ла-Раме!» — кричал Шевиньи, обернувшись к двери. Ла-Раме входил. «Поручаю вашему особому вниманию герцога де Бафора, Ла-Раме», — говорил Шевиньи. «Обращайтесь с ним со всем уважением, приличествующим его имени и высокому сану, и потому ни на минуту не теряйте его из виду». И он удалялся с ироническим поклоном, приводившим герцога в страшную ярость. Таким образом, Ла-Роме сделался непременным собеседником герцога, его бессменным стражем, его тенью. Но надо сказать, что общество Ла-Роме, разбитного малого веселого собеседника и собутыльника, прекрасного игрока в мяч и, в сущности, славного парня, имевшего с точки зрения господина де Бофора только один серьезный недостаток — неподкупность, вовсе не стесняло герцога и даже служило ему развлечением. К несчастью, сам Ла-Роме относился к этому иначе. Хоть он и ценил честь сидеть в заперти с таким важным узником, но удовольствие иметь своим приятелем внука Генриха IV все-таки не могло заменить ему удовольствие навещать от времени до времени свою семью. Можно быть прекрасным слугой короля и в то же время хорошим мужем и отцом. А Ла-Роме горячо любил свою жену и детей, которых видел только с крепостных стен, когда они, желая доставить ему утешение, как отцу и супругу, прохаживались по ту сторону рва. Этого, конечно, было слишком мало, и Ла-Роме чувствовал, что его жизнерадостности, которую он привык считать причиной своего прекрасного здоровья, не задумываясь над тем, что она скорее являлась его следствием, хватит ненадолго при таком образе жизни. Когда же отношения между герцогом и Шевиньи обострились до того, что они совсем перестали видеться, Ла-Роме пришел в отчаяние. Теперь вся ответственность за Бофора легла на него одного. А так как ему, как мы говорили, хотелось иметь хоть изредка свободный денек, то он с восторгом отнесся к предложению своего приятеля, управителя маршала Граммона, порекомендовать ему помощника. Шевиньи, к которому Ла-Роме обратился за разрешением, сказал, что охотно даст его, если, разумеется, кандидат окажется подходящим. Мы считаем излишним описывать читателям наружность и характер Гримо. Если, как мы надеемся, они не забыли,

говорить, но тот, объяснявшийся знаками в течение 10 или 15 лет, так привык к молчанию, что эта привычка стала его второй натурой.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 20. Гримо поступает на службу. Итак, обладающий столь благоприятной внешностью Гримо явился в Винсенскую крепость. Шевиньи мнил себя непогрешимым в умении распознавать людей, и это могло, пожалуй, служить доказательством, что он действительно был сыном Ришелье, который тоже считал себя знатоком в этих делах. Он внимательно осмотрел просителя и пришел к заключению, что сросшиеся брови, тонкие губы, крючковатый нос и выдающиеся скулы Гримо свидетельствуют как нельзя больше в его пользу. Расспрашивая его, Шевиньи произнес 12 слов, Гримо отвечал всего 4. «Вот разумный малый, я это сразу заметил», — сказал Шевиньи. «Ступайте теперь к господину Лараме и постарайтесь заслужить его одобрение. Можете сказать ему, что я нахожу вас подходящим во всех отношениях». Гримо повернулся на каблуках и отправился к Лараме, чтобы подвергнуться более строгому осмотру. Понравиться Лараме было гораздо труднее. Как Шевиньи всецело полагался на Лараме, так и последнему хотелось найти человека, на которого мог бы положиться он сам. Но Гримо обладал как раз всеми качествами, которыми можно прельстить тюремного надзирателя, выбирающего себе помощника. И, в конце концов, после множества вопросов, на которые было дано вчетверо меньше ответов, Лараме, восхищенный такой умеренностью в словах, весело потер себе руки и принял Гримо на службу. «Предписание?» — спросил Гримо. «Вот. Никогда не оставлять заключенного одного, отбирать у него все колющее или режущее, не позволять ему подавать знаки посторонним лицам или слишком долго разговаривать со сторожами».
3: «Все?»
2: — спросил Гримо. «Пока все», — ответил Лараме. «Изменятся обстоятельства, изменятся и предписания».
3: «Хорошо»,
2: — сказал Гримо. И он вошел к герцогу де Буфору. Тот в это время причесывался. Желая досадить Мазарини, он не стриг волос и отпустил бороду, выставляя на показ, как ему худо живется и как он несчастен. Но несколько дней тому назад, глядя с высокой башни, он как будто разобрал в окне, проезжавшей мимо кареты, черты прекрасной госпожи де Монбазон, память о которой была ему все еще дорога. И так как ему хотелось произвести на нее совсем другое впечатление, чем на Мазарини, то он, в надежде еще раз увидеть ее, велел подать себе свинцовую гребенку, что и было исполнено. Господин де Буфор потребовал именно свинцовую гребенку, потому что у него, как и у всех блондинов, борода была несколько рыжевата. Расчесывая, он ее одновременно красил. Гримо, войдя к нему, увидел гребенку, которую герцог только что положил на стол. Гримо низко поклонился и взял ее. Герцог с удивлением взглянул на эту странную фигуру. Фигура положила гребенку в карман. «Эй, там, кто-нибудь, что это значит?» — крикнул Бафор. «Откуда взялся этот дурень?» Гримо, не отвечая, еще раз поклонился. «Не мой ты, что ли?» — закричал герцог. Гримо отрицательно покачал головой. «Кто же ты? Отвечай сейчас, я приказываю!»
3: «Сторож», —
2: сказал Гримо.

0: «Сторож», — повторил герцог. «Только такого висельника и не доставало в моей коллекции. Эй, Лараме, кто-нибудь!» Лараме торопливо вошел в комнату. К несчастью для герцога, Лараме, вполне полагаясь на Гримо, собрался ехать в Париж. Он был уже во дворе и вернулся с большим неудовольствием. «Что случилось, ваше высочество?» — спросил он. «Что это за бездельник? Зачем он взял мою гребенку и положил к себе в карман?» — спросил де Бофор. «Он один из ваших сторожей, ваше высочество, и очень достойный человек. Надеюсь, вы оцените его так же, как и господин де Шевиньи. Зачем он взял у меня гребенку?» «В самом деле, с какой стати взяли вы гребенку и его высочество?» — спросил Лараме. Гримо вынул из кармана гребенку, провел по ней пальцами и, указывая на крайний зубец, ответил только: «Колет». «Верно», — сказал Лараме. «Что говорит эта скотина?» — спросил герцог. «Что король не разрешил давать вашему высочеству острые предметы». «Что, с ума сошли, Лараме? Ведь вы же сами принесли мне эту гребенку». «И напрасно. Давая ее вам, я сам нарушил свой приказ». Герцог в бешенстве поглядел на Гримо, который отдал гребенку Лараме. «Я чувствую, что сильно возненавижу этого мошенника», — пробормотал де Бофор. «Действительно, в тюрьме всякое чувство доходит до крайности, ведь там все, и люди, и вещи, либо враги наши, либо друзья, поэтому там или любят, или ненавидят, иногда имея основания, а чаще инстинктивно. И так, по той простой причине, что Гримо с первого взгляда понравился Шевиньи и Лараме, он должен был не понравиться Бофору, ибо достоинства, которыми он обладал в глазах коменданта и надзирателя, были недостатками в глазах узника. Однако Гримо не хотел с первого дня ссориться с заключенным. Ему нужны были не гневные вспышки со стороны герцога, а упорная, длительная ненависть. И он удалился, уступив свое место четырем сторожам, которые, покончив с завтраком, вернулись караулить узника.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
0: Герцог со своей стороны готовил новую проделку, на которую очень рассчитывал. На следующий день он заказал к завтраку раков и хотел соорудить к этому времени в своей комнате маленькую виселицу, чтобы повесить на ней самого лучшего рака. По красному цвету вареного рака всякий поймет намек, и герцог будет иметь удовольствие произвести заочную казнь над кардиналом, пока не явится возможность повесить его в действительности. При этом герцога можно будет упрекнуть разве лишь в том, что он повесил рака. Целый день де Бофор занимался приготовлениями к казни. В тюрьме каждый становится ребенком, а герцог больше, чем кто-либо другой, был склонен к этому. Во время своей обычной прогулки он сломал нужные ему 2-3 тоненькие веточки и после долгих поисков нашел осколок стекла, находка, доставившая ему большое удовольствие. А вернувшись к себе, выдернул несколько ниток из носового платка. Ни одна из этих подробностей не ускользнула от проницательного взгляда Гримо. На другой день утром виселица была готова, и чтобы установить ее на полу, герцог стал обстругивать ее нижний конец своим осколком. Лараме следил за ним с любопытством отца семейства, рассчитывающего увидеть забаву, которой впоследствии можно будет потешить детей. А четыре сторожа с тем праздным видом, какой во все времена служил и служит отличительным признаком солдата. Гримо вошел в ту минуту, когда герцог, еще не совсем обстругав конец своей виселицы, отложил стекло и стал привязывать к перекладине нитку. Он бросил на вошедшего Гримо быстрый взгляд, в котором еще было заметно вчерашнее неудовольствие, но тотчас же вернулся

0: своей работе, заранее наслаждаясь впечатлением, какое произведет его новая выдумка. Сделав на одном конце нитки мертвую петлю, а на другом скользящую, герцог осмотрел раков, выбрал на глаз самого великолепного и обернулся, чтобы взять стекло. Стекло исчезло. «Кто взял мое стекло?» — спросил герцог, нахмурив брови. Гримо показал на себя. «Как? Опять ты?» — воскликнул герцог. «Зачем же ты взял его?» «Да», — спросил Лараме. «Зачем вы взяли стекло у его высочества?» Гримо провел пальцем по стеклу и ограничился одним словом. «Режет». «А ведь он прав, монсеньор», — сказал Лараме. «Ах, черт возьми, да этому парню цены нет!» «Господин Гримо, прошу вас в ваших собственных интересах держаться от меня на таком расстоянии, чтобы я не мог вас достать рукой», — сказал герцог. Гримо поклонился и отошел в дальний угол комнаты.
1: «Полноте, полноте, монсеньор», — сказал Лараме. «Дайте мне вашу виселицу, и я обстругаю ее своим ножом».
0: «Вы?» — со смехом спросил герцог.
1: «Да, я. Ведь это вы и хотели сделать?»
0: «Конечно. Извольте, мой милый Лараме, это выйдет еще забавнее». Лараме, не понявший восклицания герцога, самым тщательным образом обстругал ножку виселицы. «Отлично», — сказал герцог. «Теперь просверлите дырочку в полу, а я приготовлю преступника».
1: Лараме опустился на одно колено и стал ковырять пол. Герцог в это время повесил рака на нитку. Потом он с громким смехом водрузил виселицу посреди комнаты. Лараме тоже от души смеялся, сам не зная чему, и сторожа вторили ему. Не смеялся один только Гримо. Он подошел к Лараме и, указывая на рака, крутившегося на нитке, сказал:
0: «Кардинал?»
1: «Повешенный его высочеством, герцогом де Бофором», — подхватил герцог, хохоча еще громче, «и королевским офицером Жаком Кризостомом Лараме!»
0: Лараме с криком ужаса бросился к виселице, вырвал ее из пола и, разломав на мелкие кусочки, выбросил в окно. В торопях он чуть не бросил туда же и рака, но Гримо взял его у него из рук.
2: «Можно съесть»,
0: — сказал он, кладя рака себе в карман. Вся эта сцена доставила герцогу такое удовольствие, что он почти простил Гримо роль, которую тот в ней сыграл. Но затем, подумав хорошенько о намерениях, которые побудили сторожа так поступить, и признав их дурными, он проникся к нему еще большей ненавистью. К величайшему огорчению Лараме история эта получила огласку не только в самой крепости, но и за ее пределами. Господин де Шевиньи, в глубине души ненавидевший кардинала, счел долгом рассказать этот забавный случай двум-трем благонамеренным своим приятелям, а те его немедленно разгласили. Благодаря этому герцог чувствовал себя вполне счастливым в течение нескольких дней. Между тем герцог усмотрел среди своих сторожей человека с довольно добродушным лицом и принялся его задабривать. Тем более, что Гримо он ненавидел с каждым днем все больше. Однажды поутру герцог, случайно оставшись наедине с этим сторожем, начал разговаривать с ним, как вдруг вошел Гримо, поглядел на собеседников, затем почтительно подошел к ним и взял сторожа за руку.
1: «Что вам от меня нужно?» — резко спросил герцог.
0: Гримо отвел сторожа в сторону и указал ему на дверь.
2: «Ступайте»,
0: — сказал он. Сторож повиновался.
1: «Вы несносны!» — воскликнул герцог. «Я вас проучу!»
0: Гримо почтительно поклонился.
1: «Господин шпион, я переломаю вам все кости!» — закричал разгневанный герцог.
0: Гримо снова наклонился и отступил на несколько шагов.
1: «Господин шпион, я задушу вас собственными руками!»
0: Гримо с новым поклоном сделал еще несколько шагов назад.
1: «И сейчас же! Сию же минуту!» — воскликнул герцог, находя, что лучше покончить разом.
0: Он бросился, сжав кулаки, к Гримо, который поспешно вытолкнул сторожа и запер за ним дверь. В ту же минуту руки герцога тяжело опустились на его плечи и сжали их, как тиски. Но Гримо, вместо того, чтобы сопротивляться или позвать на помощь, неторопливо приложил палец к губам и с самой приятной улыбкой произнес в полголоса: «Тсс». Улыбка, жест и слово были такой редкостью у Гримо, что его высочество от изумления замер на месте. Гримо поспешил воспользоваться этим. Он вытащил из-за подкладки своей куртки изящный конверт с печатью, который даже после долгого пребывания под одеждой господина Гримо не окончательно утратил свой первоначальный аромат и, не произнеся ни слова, подал его герцогу. Пораженный еще более, герцог выпустил Гримо и взял письмо.
2: «От госпожи де Монбазон!» — вскричал он, узнав знакомый почерк.
0: Гримо кивнул головою. Герцог, совершенно ошеломленный, провел рукой по глазам, поспешно разорвал конверт и прочитал письмо.
2: «Дорогой герцог, вы можете вполне довериться честному человеку, который передаст вам мое письмо. Это слуга одного из наших сторонников, который ручается за него, так как испытал его верность в течение 20-летней службы. Он согласился поступить помощником к надзирателю, приставленному к вам, для того, чтобы подготовить и облегчить ваш побег из Винсентской крепости, который мы затеваем. Час вашего освобождения близится. Ободритесь же и будьте терпеливы. Знайте, что друзья ваши, несмотря на долгую разлуку, сохранили к вам прежние чувства. Ваша неизменно преданная вам Мария де Монбазон. Подписываюсь полным именем. Было бы слишком самоуверенно с моей стороны думать, что вы разгадаете после 5-летней разлуки мои инициалы». Герцог с минуту стоял совершенно потрясенный. 5 лет тщетно искал он друга и помощника, и, наконец, в ту минуту, когда он меньше всего ожидал этого, помощник свалился к нему точно с неба. Он с удивлением взглянул на Гримо и еще раз перечел письмо. «Милая Мария», — прошептал он, — «значит, я не ошибся. Это действительно она проезжала в карете, и она не забыла меня после 5-летней разлуки. Черт возьми, такое постоянство встречаешь только на страницах Астреи. Итак, ты согласен помочь мне, мой милый?» — прибавил он, обращаясь к Гримо.
0: Тот кивнул головою.
2: «И для этого ты поступил сюда?»
0: Гримо кивнул еще раз.
1: «А я-то хотел задушить тебя!» — воскликнул герцог.
0: Гримо улыбнулся. «Но погоди-ка!» — сказал герцог, и он сунул руку в карман.
1: «Погоди!» — повторял он, тщетно шаря по всем карманам. «Такая преданность внуку Генриха IV не должна остаться без награды!»
0: У герцога Бафора было, очевидно, прекрасное намерение, но в Винсене у заключенных предусмотрительно отбирались все деньги.
1: Видя смущение герцога, Гримо вынул из кармана набитый золотом кошелек и подал ему. «Вот что вы ищете», — сказал он.
0: Герцог открыл кошелек и хотел было высыпать все золото в руки Гримо, но тот остановил его.
2: «Благодарю вас, монсеньор», — сказал он. «Мне уже заплачено».
0: Герцогу оставалось только еще более изумиться. Он протянул Гримо руку. Тот подошел и почтительно поцеловал ее.
2: Аристократические манеры Атоса отчасти перешли к Гримо.
3: «А теперь что мы будем делать?» — спросил герцог. «С чего начнем?»
4: «Сейчас 11:00 утра», — сказал Гримо. «В 2:00 пополудни ваше высочество выразит желание сыграть партию в мяч с господином Лараме и забросит 2-3 мяча через вал».
3: «Хорошо, а дальше?»
4: «Дальше ваше высочество подойдет к крепостной стене и крикнет человеку, который будет работать во рву, чтобы он бросил вам мяч обратно».
3: «Понимаю», — сказал герцог.
2: Лицо Гримо просияло. С непривычки ему было трудно говорить. Он двинулся к двери.
3: «Постой», — сказал герцог. «Так ты ничего не хочешь?»
4: «Я бы попросил ваше высочество дать мне одно обещание».
3: «Какое, говори?»
4: «Когда мы будем спасаться бегством, я везде и всегда буду идти впереди. Если поймают вас, монсеньор, то дело ограничится только тем, что вас снова посадят в крепость. Если же попадусь я, меня самое меньшее повесят».
3: «Ты прав», — сказал герцог. «Будет по-твоему. Слово дворянина».
4: «А теперь я попрошу вас, монсеньор, только об одном. Сделайте мне честь ненавидеть меня по-прежнему».
3: «Постараюсь», — ответил герцог. В дверь постучались.
5: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Диккенс. Записки пиквикского клуба. Сначала накрыть банку ваксы промасленной бумажкой, потом синей бумажкой, завязать бечевку, подрезать края, наклеить этикетку. 6 шиллингов в неделю. Неплохой заработок для 13-летнего мальчишки. В 16 лет будущий писатель Чарльз Джон Хаффам Диккенс уже был помощником адвоката, а в 19 – репортером лондонской «Утренней хроники». Он начал писать и публиковать в той же газете короткие сатирические рассказы под псевдонимом «Босс». В начале 1836 года в доме 15 по Фернивалс-Инн в неуютных комнатах был только стол, 2-3 стула и несколько книг. В одной из этих комнат произошла встреча, обеспечившая писателя работой на 34 года. Участниками разговора были Диккенс и Уильям Холл, молодой издатель. И вот 31 марта 1836 года появился первый выпуск книги под названием «Посмертные записки Пиквикского клуба», содержащие правдивую летопись прогулок, путешествий, приключений и спортивных предприятий его членов под редакцией Боза с 4 иллюстрациями Сеймора. По словам Джона Эккеля из Филадельфии, самого тщательного биографа Диккенса, «Пиквик» с момента своего появления стал по популярности на 4-е или даже на 3-е место среди английских книг, уступая только Библии, Шекспиру и, как полагают некоторые, молитвеннику. А если посчитать, многие ли в самом деле читали Шекспира, Библию и молитвенник, то, скорее всего, получится, что записки «Пиквикского клуба» — самая читаемая книга в мире.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Поедешь в командировку?
3: Я бы с радостью. Да сам знаешь, железный занавес.
4: Железный занавес. Политические преграды между странами, полная изоляция.
2: Выражение известное. Часто употребляется в средствах массовой информации. Но было так не всегда. В странах Европы занавес из железа выполнял совсем другие задачи. Использовался он в целях противопожарной безопасности в средневековых театрах. Дело в том, что в те далекие времена для освещения сцены использовался открытый огонь, свечи или масляные светильники. И возгорания в храме искусства были не редкостью. В случае возникновения пожара между сценой и залом как раз и опускался специальный железный занавес. Это позволяло зрителям безопасно покинуть места и защитить зал от пожара. Политическую окраску выражение приобрело позже, во время Первой мировой войны. Историки даже обнаружили точную дату метаморфозы. Это случилось 23 декабря 1919 года, когда Жорж Клемансо, французский политический деятель, заявил Палате депутатов: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес». Аналогия понравилась. Словосочетание, преодолев все границы, попало в Россию. С тех пор не только в Европе, но и у нас на родине любые политические преграды между странами, ведущими к полной изоляции, так и называют «железный занавес».
0: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войска и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате была повреждена проезжая часть и теплотрасса. Движение по нему временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, вооруженные силы России поразили два сухогруза в северо-западной части Черного моря, которые доставляли военное имущество в порт Одессы, а также склад лекарств в суммах. Ситуация на мировых нефтяных рынках остается сложной по причине дефицита предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей». Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ полностью выполняют свои обязательства, несмотря на действующие ограничения. Министр отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил тревогу по причине атак на энергетическую инфраструктуру и нарушений в морских перевозках и логистике. Было решено предпринять все необходимые меры для стабилизации ситуации на глобальном рынке, добавил вице-премьер. Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери оказался 47-летним фитнес-тренером, уроженцем Грузии. Он проводил персональные тренировки, силовые и функциональные занятия. Мужчину задержали в Воронежской области и доставят в Москву на допрос в Следственный комитет. Его подозревают в убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери. Вместе с подозреваемым задержали 40-летнюю женщину, которую проверяют на причастность к преступлению. В гараже задержанного нашли целый арсенал оружия – автоматы Калашникова, ручные подствольные гранатометы, гранаты, запалы и пистолеты. Также там обнаружили тротиловые шашки. Европейцы начали активно интересоваться покупкой жилья в нашей стране. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В комментарии агентству ТАСС она добавила, что иностранные путешественники регулярно посещают Москву, Санкт-Петербург и Калининград.
2: Есть граждане Германии, которые довольно активно, ну, по сравнению, конечно, с гражданами других европейских стран и по сравнению с общей картиной въезда, довольно активно граждане Германии приезжают в Калининградскую область, например. И, судя по последним данным, на Балтийском туристическом форуме мы это обсуждали, есть даже кейсы, когда люди приезжают в качестве туристов, но при этом начинают интересоваться приобретением недвижимости.
1: Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что траты россиян на зарубежный отдых увеличились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Парк Горького. В праздничные выходные дни от метро «Парк Культура» через Московский Крымский мост плывет шумная разноцветная людская река. В любое время года, в жару и в холод, желание москвичей и гостей столицы посетить самый, наверное, популярный в России парк отдыха не пропадает с момента его открытия, с конца 20-х годов прошлого века. В советские времена он назывался длинно «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького».
1: Имя на карте.
2: В начале 20-х годов прошлого века пространство между Крымским валом и берегом Москвы-реки занимала обширная свалка. Мусор, грязь, останки деревянных строений. К 23-му году свалку расчистили и организовали на этом месте временную всероссийскую сельскохозяйственную выставку «Предтечу ВДНХ». Выставка кончилась, и следующие 5 лет эта территория пустовала. Но некоторые павильоны сохранились. Их решили использовать для нового парка культуры и отдыха.
1: Имя на карте.
2: Как всегда, со сроками сдачи объекта партийные лидеры торопили. В марте 28 года постановили начать работы и потребовали их завершения уже к августу. Архитекторы и строители умоляли дать больше времени, хотя бы год. Но их мнение никого не интересовало. При этом на протяжении всего строительства будущий парк активно рекламировали. И в первый день, в день открытия, его посетили более 100 тысяч человек. Это было что-то невероятное. В парке организовали Ленинскую площадь и детский городок. Работали ясли, несколько театров. Первый в стране аттракцион «Спиральный спуск». С 35-метровой башни люди съезжали на специальных ковриках. Для посетителей были открыты аллеи гамаков, кафе, физкультурные танцевальные площадки, кино и разнообразные аттракционы. Вход на территорию для взрослых стоил 10 копеек, для детей – 5. Однако уже через месяц парк закрылся. Из-за неготовности к наплыву такого количества людей. Персонал разогнали, руководство отстранили от работы. Как водится, все недоделки устраняли потом, в течение долгих-долгих лет и с разным руководством.
1: Имя на карте.
2: В честь Горького парк назвали в 1932 году. Писатель сам приехал посмотреть на это чудо, пообщался с посетителями и подытожил.
3: Когда старые и малые говорят хорошо, значит, действительно хорошо.
2: И сегодня там замечательно. Правда, от первоначальной архитектуры почти ничего не осталось. Разве что планировка и центральная точка парка Горького, чаша фонтана архитектора Власова. От нее отходят все аллеи и дорожки. Москва. Парк Горького.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Вверх от стола пополз, вытянулся подбородок Ушатикова, переставшего кормить кошку на коленях, и над банкой консервов всколыхнулись рыжеватые усы осавелого Таткина, который слезливо-влажно взглянул куда-то в пространство, вздохнул. Жить бы ему да жить, царство ему небесное. Строг, но справедлив был. Кошку он принес, помните? Накормите, говорит. Зачем же он к немцам проклятым пошел? Удивленный и протестующе залепетал Ушатиков, заморгав. Себя не пожалел, а они, ух, проклятые.
3: Вот то-то и оно. Виноватых, выходит, когда стреляют, нет.
2: Заключающий уронил Меженин и в развалку подошел к своему месту, плотно сел около Гранатурова, налил в кружку водки.
3: «Оба умные, аж мозги светятся», —
2: проговорил старший сержант Зыкин в угрюмой раздумчивости, катая комочки хлеба на клеенке.
3: «Один про кошку, другой, мол, вины ничьей нет. Нету с нами лейтенанта. Вот тебе вся правда сполна, Меженин. А живые, они завсегда за мертвых отвечают. Видел я, как ты сперва, когда по самоходкам стреляли, себя-то потерял. Первый раз видел тебя таким. Смерть представил свою, небось, перед концом-то войны, а потом немца бородатого ухлопал. Это ты не за лейтенанта, за свой страх мстил». «Вот она тебе правда, сержант, ежели так».
2: Желваки выпукло обозначились на скулах Меженина. Длинные ресницы пропустили свинцовый свет глаз.
3: «Заткнулся бы ты, ангел без крылышек», — выговорил он, и медленная полуухмылка натянула кожу на его висках. «Чего гундишь понапрасну? Молчи себе в тряпочку, понял? Да я бы всех их ухлопал, всех на тот свет, если б некоторые жалостливые не вмешивались. О, комбат, как они фрицев защищают, а!»
2: Немецкая гостиная, керосиновая лампа и стол плыли в пелене перед Никитиным, и зыбко виден был под светом лампы Гранатуров. Сидел, чернее косыми бачками, мрачный, не размыкая большого рта, и в полутени абажура проступали, меркло лоснясь испаренной, собранной злобой скулы Меженина, этого давнего среди командиров орудий его любимца, явно уверенного в своей непогрешимой законной правоте, данной ему присутствием Гранатурова. Языкин в сердцах смахнул крошки хлеба с клеенки.
3: «По-русски говоря, убивец ты, ежели в безоружного немца запросто пальнул. Сам, выходит, вроде палача какого стал», — сказал он истово. «Вот тебе и весь сказ. Смотреть на тебя неудобно. Не могу я тебя уважать, сержант, после этого. При солдатах говорю, да и при комбате сказано». «Молчать, Зыкин! Развели антимонию Иисуса Христа! Это мой приказ был! Пока война идет, никакой церемонии с немцами! Как что, в овечек превращаемся? Да они нас бы всех до одного, а мы еще будем разводить всякое сюсю!» Взбешенно вмешался Гранатуров. «Если уж всю правду матку говорить, Никитин!» Гранатуров загремел стулом, поднялся, забинтованная его рука вскинулась на перевязи. «То Книжко пожалел этих сосунков, а они в ответ на благородство очередь из автомата! Нет, такое рыцарство к Богу в рай! Щечку подставлять, ударь меня! К кому жалость? К тому, кто из тебя кишки выпустит! Он был лучше всех, говоришь, Никитин? Ладно, пусть так. Прочитай его письмо. В общем, неважно, к кому оно, сам поймешь.
2: Я любил Книжко за многие качества не меньше тебя и уважал, но... Зачем ему нужно было? Он сам смерть искал. Это я тоже сегодня понял.
4: Врешь, комбат. Чушь порешь. Ты его любил. Ты его ревновал и боялся.
2: Оборвал Никитин, заражаясь гневом и непримиримостью, грубо переходя на «ты». Поэтому тебе не сиделось в медсанбате. Тебе никогда не быть таким, как он, никогда и ни в чем. Что касается Меженина, то лучше возьми его, комбат, к себе в ординарце, пока не поздно. Терпеть во взводе я его уже не намерен. Видеть я его во взводе не могу.
3: Это что, Никитин, угроза Меженину?
4: Штрафную роту грозит меня сплавить, ухмыльнулся Меженин. Вон как, товарищ старший лейтенант.
2: Удушливо спертая тишина пала в комнате. Ощущалось, как физическое давление воздуха, как преграда, как выросшая стена, которую не было сил преодолеть. А он надеялся, что придет момент облегчения после высказанной им всем правды о Книжко. Но не стало легче. Все, связанное с сегодняшним днем, с Межениным, Гранатуровым, приехавшим не ко времени, все, связанное с гибелью Книжко, было стянуто в крепкий узел, сплетенный из трех дней предательски коварного отдыха, мгновенно отбросивших войну куда-то в недосягаемо отдаленное. На предельной скорости, на полном ходу война ложно закончилась». А это был жестокий обман, которому поверили они 3 дня назад, когда вывели их из боев, из горящего Берлина. Да, их обманули. И потом, сегодня утром, наступило безумие. И Никитин, чувствуя бесповоротность случившегося сегодня, выговорил с тоскливым отчаянием ярости.
4: Противно. Отвратительно. И ты, комбат, противен, и ты, Меженин, как трусы расхрабрились перед пленными. Противно, отвратительно, а Книжко погиб. Нет, мы все виноваты, все до одного, и я, и все вы. Отвратительно.
2: Его злые в бессилии, сжигающие самого себя слова, срывались и падали острыми камнями, и будто без всплеска уходили в глубину до звона в ушах спрессованной тишины, а из сероватого ее тумана смотрели на Никитина и плотно и душно окружали его молчанием удивленные глаза солдат.
3: «Не умеешь пить!» — загудел бас Гранатурова. «Говори, говори, но сперва проспись!»
4: «Не ори, комбат, плевать я хотел!»
3: «Никитин, попридержи язык, забываешься, хоть ты и пьян. Знаешь, что за это?»
4: «Неужели ты думаешь, что я боюсь тебя, комбат? А потом, ты сейчас не командуешь батареей. Ты в медсанбате и уезжай к черту!»
2: С тошнотным головокружением Никитин взял сумку Книжко, стараясь не пошатнуться, повернулся и усилием тела, сохраняя равновесие, шагая чересчур ровно, пошел из комнаты. При выходе его качнуло, ударило плечом о косяк, и он выругался. Захлопнул за собой дверь.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Галина, твои частые посещения батареи после моей выписки из медсанбата в высшей степени не нравятся мне. То, что было между нами, нельзя назвать тем, что бывает раз в жизни. Я относился к тебе в медсанбате, как ко всем врачам и медсестрам, а тот разговор ночью ты, наверное, поняла не так, как надо. Поэтому я вынужден высказать все. Я не имею права тебя любить, и ты не имеешь этого права, потому что на войне нет ни замка, ни дворца для Джульетты и Ромео в погонах. Извини за грубую насмешку, но каждый раз, когда
4: выражаясь военным языком, я принимаю решение. Я делаю, может быть, не то, что мне хочется. Возможно ли это понять? А заставляю себя быть не тем, кто я есть на самом деле. И все-таки я сам не знаю, кто я есть на самом деле. Больше всего не хочу показаться слабым перед самим собой. Зачеркнута фраза. Тогда ночью ты сказала, что я презираю или боюсь женщин, или отношусь к ним по-книжному. Что ж, какая прекрасная бывала тишина в кабинете отца, и как прекрасно было лежать на старом уютном диване в какой-нибудь зимний день с метелью и сугробами во дворе и читать или листать книги. Я был влюблен в девушек Тургенева, как это ни странно, и я был влюблен в Наташу Ростову. Ты права. На войне по-книжному ничего нет. А жаль. Я хотел бы быть или рыцарем, или Андреем Болконским, мой тезка. Хотя это смешно сейчас, и даже смешно очень. Я терпеть не могу разные фронтовые флирты, эту постыдную любовь в окопной грязи, разговоры солдат по поводу этих всяких историй, и ненавижу откровенности полковых донжуанов. Омерзительно до предела. Я не хочу и не могу им уподобляться. Я дал себе слово еще 2 года назад. Зачеркнута фраза. Не хочу и не могу. Поэтому ничего серьезного между нами быть не может. Война есть война. И на войне не может быть никакой настоящей любви. Какое странное и прекрасное слово. А только видимость любви. Пошлость. Гадость. Прошу тебя понять все правильно. Кроме того, меня ждут. Зачеркнута фраза. Лейтенант Книжко. Не зажигая керосиновую лампу, он прочитал это неотправленное письмо при свете ручного фонарика. А прочитав, погасил фонарик, ощупью сунул письмо в сумку Книжко, не находя воли встать, зажечь лампу, раздеться, и лежал распластанно на неразобранной постели. Его мутило, щекотное мерзко теснило в груди, и постель головокружительно ныряла под ним, соскальзывала в бездну, тошнота подкатывала к горлу, но его не выташнивало, и не приходило успокаивающее освобождение от тяжкого и непривычного хмеля, который не помогал ему забыться. «Значит, он ее не любил», — соображал Никитин, ворочая головой на подушке. «Или все-таки любил, но не хотел, чтобы между ними было что-то. Он был влюблен в книжных женщин. Кто эти тургеневские женщины? Кажется, изучали в 9 классе. А что изучали? Хорошо, что он не передал письмо Гале. Ни разу не видел, чтобы он писал в Москву письма». А ему, я помню, писала мать очень редко. Звездная ночь смотрела в окно мансарды. Близкий пожар от еще не взошедшей луны багрово тлел за высокими соснами, за кирхой, светился наклонными в тени улиц бликами на скатах черепичных крыш такого же мирного, как и вчера, провинциального немецкого городка. Но, казалось, прошло несколько лет со вчерашней ночи. И то далекое, давнее и сегодняшнее возникало в сознании Никитина невнятными отблесками лиц, зеленой травы, стрельбой орудий, звуками моторов, обрывками фраз, криками, отдельными словами. Они колючими буравчиками копошились в ушах, сверлили голову изнурительной болью. Томясь рвотным давлением в горле, пытаясь найти какую-то осмысленную прочность, одну решающую мысль, ничем не исправимую логику вчерашнего и настоящего, только что прожитого дня, он кривился, стонал, будто совершил нечто преступное, постыдное, позорное, чему не было прощения и оправдания.
2: «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten». Навязчиво появлялась, и мерцающим готическим шрифтом черной змейкой плыла и исчезала в коричневой темноте перед закрытыми глазами, и вновь появлялась протянутая змейка заученной фразы, и в ней был запах туалетного мыла, которым почему-то уже пахла эта неуловимая бархатная пустота. «Эмма!» Внезапно толкнула его, и он заметался на подушке, готовый спрятать лицо, зарыться в горячую ее мягкость от невыносимого чувства стыда, угрызения и раскаяния. «Что я наделал? Как это могло быть? Я не знаю, почему это произошло. Это не имело права быть. Я с немкой, а Книжко погиб. Нет, это было предательство с моей стороны». Его затошнило, он успел вскочить с постели и, словно на качающих его волнах, подбежал к раскрытому окну, перегнулся через подоконник. Он давился, мычал, слезы заливали его лицо, он, проклиная себя, плакал. Он хотел облегчения, хотел освобождения от несчастья, стыда, предательства, от давящей его тоскливой тяжести. И был противен самому себе в собственной слабости, в ненависти к этой физической беспомощности, к своему неумению пить, ко всей непонятной лживой запутанности последних дней, которые недавно имели, а теперь потеряли всякий смысл. Потом он нащупал в потемках котелок с водой, оставшийся после утреннего бритья, облил голову и лицом вниз упал на постель. Он стонал и терся губами о подушку. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten». И опять эта фраза, однообразно мелькающей каруселью, завертелась в коричневом пространстве, из туманца, вытекая над зеленой травой, плыла вверх и куда-то вправо, в сумеречную пустыню, окрашенной розоватыми бликами освещенных низкой луной крыш, пропадала за незнакомо странным силуэтом кирхи, за островерхими вдали кровлями и вновь выскальзывала слева, повторяла однообразное свое обморочное кружение, вызывая металлическую горечь, неразрешимое желание понять, зачем она, откуда она, почему она преследует неотвязно. Затем уплотненная темнота свалила его в удушливый провал, и на жестком дне, на земляных комьях глубокого этого провала, он, не находя удобного положения, лежа на спине, задыхаясь в сырости могильного запаха, с замороженным от ужаса сердцем, услышал, как заскрежетали лопаты, и сверху кидаемая на него влажная земля начала засыпать ему лицо, глаза и неповоротной толщей наглухо заваливать, сковывая грудь. А он знал, что только его одного после боя принесли на плащ палатки и опустили в вырутую яму на неизвестном кладбище. Но никто не знал, что он был еще жив, что произошла непоправимая роковая ошибка, и его молча хоронили вместо кого-то. Там наверху, где зловеще заскребли штыковыми лопатами, непроглядная подступала мгла. Не видно было никого, не звучало ни единого человеческого голоса, а ему во что бы то ни стало надо было крикнуть, предупредить, что он не погиб, что его по ошибке хоронят живого. Его задавливало землей, и было уже нельзя набрать для крика воздуха. И тут сверху нависло из пустынного мрака, вгляделось в провал чье-то ухмыляющееся, беспощадное лицо с обнаженными попорченными зубами. И это лицо стало угрожающе кричать, торопить кого-то, командовать, чтобы быстрее засыпали могилу, потому что в ней никого нет. И он едва собрал последние силы, чтобы громко застонать, позвать на помощь невидимых солдат, но они не слышали ничего. И быстрее заработали, заскрипели лопаты, и твердые комья застучали ему в лоб, шею, забивая дыхание запахом мокрой глины, и кто-то там наверху по-женски заплакал навзрыд, прощаясь с ним, и одновременно с тупыми ударами земли в его тело кто-то запричитал в черной тьме печально и протяжно. «А-а-а-а!» И, вырываясь из задушья смерти, он меркнущим сознанием понял, кто был виновником этой ошибки, кто приказал солдатам похоронить его и, придавленный глыбами земли, ее непроницаемой чернотой, он захлебнулся горькими слезами жалости к себе, исчезающим дыханием жизни заглотнул воздух и почувствовал, как кто-то трогает, гладит его грудь, плача над ним, тихонько поскуливает: «Герр-лейтенант, герр-лейтенант». И тогда он рванулся к этому голосу, шепчущему из живого мира, и весь охолонутый ледяным одиночеством смерти, такой явный минуту назад, очнувшись, вскрикнул: «Кто это?» Вокруг была ночь, тишина, луна стояла высоко, в верхнем углу рамы освещала мансарду. Нет, он был жив, он дышал. Он, открыв глаза, лежал на постели, и возле постели темнела чья-то наклоненная к нему фигурка, выделяясь силуэтом на стуле перед кроватью. Прохладные пальцы равномерно гладили его потную грудь, и неразборчивый голос шептал, прерываемый слезными всхлипами: «Герр-лейтенант, герр-лейтенант». «Неужели? Кто это? Как она здесь? Это она? Эмма? Как она могла прийти? Да, это она!» Подумал он тягостно, вспомнив, еще не стряхнув кошмарный гнет сна, и пот стекал по его вискам. Он был раздет, накрыт теплой и мягкой периной. Видимо, она раздевала его, стягивала сама пропотевшую, пропахшую толовой гарью гимнастерку, заляпанные грязью сапоги, укладывала на постель под перину, видя его в состоянии безобразного опьянения. И он, испытывая ожог стыда, резкую неприязнь к ней, будто был окончательно втянут в откровенное предательство, грубо сбросил ее руку со своей груди и сел на кровати. «Век! Уходи отсюда!»
5: «Найн! Найн! Герр-лейтенант!»
2: Она вся собралась комочком, сгорбилась и вдруг упала головой ему на плечо, осыпав его подбородок волосами, пахнущими туалетным мылом, истерично заплакала, водя мокрыми в слезах губами по его щеке, умоляюще целуя мокрыми прикосновениями. А он чувствовал, как дрожало, судорогами напрягалось ее тело, выговаривал хриплым шепотом: «Уходи сейчас же, зачем ты пришла? Век, век отсюда!»
5: «Их бин траурик, их бин траурик! Мне грустно, мне грустно!»
2: Он оттолкнул ее, непримиримо усмехнулся.
5: «Траурик, у тебя печаль? Какая? Ты, может, скажешь, что тебе жалко русского офицера? Ну что тебе до него, что? И какое отношение ты имеешь ко мне? Я сказал тебе, уходи, век!»
2: Она как-то пришибленно замерла, услышав в его речи жесткие нотки, и при этом понятном ею слове «век», опять всхлипывая, вскрикивая, так жалко виновато, обняла его за шею, ища примирения, оправдания, снисхождения, так горячо обливая его щеки обильными слезами, что он, сначала сделав попытку вырваться, оторвать ее руки, вдруг с закрытыми глазами стиснул зубы, растерянный, сломленный этим детским испуганным плачем, каким-то страстным порывом сочувствия, ее запинающимся шепотом, который убеждал, просил о чем-то, умолял его и вырывал этой мольбой из бредового отчаяния одиночества, из ледяной жути, не исчезнувшего в сознании сна.
5: «Их бин траурик, Вадим, entschuldige мин, майн Вадим, прости меня.
2: Нет, нет, я никого не предал. Нет, я умер бы, если бы кого-нибудь предал. Что же это? Она не лжет. Она не может так лгать», — подумал Никитин с томительной, дурманной мукой, ощущая ее слезы на своем лице, ее мокрый кончик носа.

0: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
1: Она лежала, истомленно вытянув руки вдоль тела, чуть повернув в сторону заплаканное лицо. Волосы рассыпались на подушке, тягуче и мягко отливали под солнцем желтой медью. Дышала спокойно и ровно, как во сне, а он видел, что она не спала. Сквозь полудремотно шевелящиеся ресницы следила за легкой игрой чистого света по белизне потолка, по цветочным обоям мансарды, и подумал: опять, неужели все опять повторилось? А было уже утро, весеннее, свежее, безоблачное. Где-то рядом, казалось, возле подоконника, трещали крыльями в саду птицы. Слабо тянуло по комнате прохладным запахом обсыхающих после росы яблонь. И в сладком светоносном воздухе, золотисто вспыхивая, искорками рассыпая мельчайшую пыльцу, порхала под потолком, садилась на обои бабочка, залетевшая через раскрытое окно из сада. Никитин впервые за войну видел этот живой осколочек когда-то бывшего зеленого и милого дачного лета, теплого, покатого к реке луга около забора, заросшего малиной, пушистыми островками одуванчиков среди полуденной травы, и, лежа на спине, долго наблюдал порхание бабочки, не двигаясь в оцепенении усталости, неизвестно зачем, вспоминая знакомое со школы слово, которое Эмма могла понять, и сказал шепотом: «Баттерфляй». «Баттерфляй». Она раздвинула полудремотные ресницы, еще мгновение сонно не понимая его, затем с робким удивлением обратила к нему лицо, пальцем коснулась его губ, поцеловала этот палец и прошептала: «Баттерфляй инглиш, дойч, битте, лерне дойч, шметерлинг, шметерлинг». Проговорила она по слогам и опять пальцем тронула, погладила его губы, с той же робостью ожидая, как он произнесет это слово. «Бабочка, баттерфляй», сказал тихо Никитин. «Очень похоже. Шметерлинг. Нет, не похоже. Какое-то темное слово. Ты права, я плохо учил в школе немецкий. Ничего не помню. Отдельные слова и фразы вроде «Ich gehe in die Schule». Я иду в школу». Она сморщилась совсем по-мальчишески, поняв лишь эту одну сказанную им фразу: «Я иду в школу», но продолжала смотреть внимательно, вслушиваясь в его голос, и все не отнимала легонького пальца от нижней его губы, словно осязанием проверяла звучание чужого языка.
2: «Bitte sprich»,
1: — попросила она. «Пожалуйста, говори». «Кажется, в 7-м классе, — проговорил Никитин, не рассчитывая полностью, что она могла понять его, — нам задали выучить стихотворение Генриха Гейне из учебника немецкого языка. Ты знаешь такого поэта Генриха Гейне?»
2: «Генрих Гейне?»
1: Она скорчила жалобную гримаску, выражая недоумение, и быстро и доказательно заговорила что-то, однако тут же, смеясь, приподнялась, показала на свое ухо, на язык, поболтала меж зубов языком, как это делают дети, «бли-бли-бли», и, притворно запротестовав, ладонью зажала рот ему. Она убеждала его этим, что говорить сейчас так долго на разных языках не надо, и упала навзничь, запредельно синея глазами, стала отыскивать на потолке бабочку, выговаривая суеверно и молитвенно:
2: «Шметерлинг, шметерлинг, либер Гот, шметерлинг».
1: Она соединила кисти рук лодочкой перед подбородком и с осторожным вдохом и выдохом

0: торопливо зашептала непонятные бегучие слова, будто на самом деле облегченно молилась, заклинала и страстно благодарила кого-то, может быть, случайную эту бабочку, по суеверной примете залетевшую из сада в комнату, или же после ужасной ночи необычно тихой, светообильная, как радость, майское утро, или, может быть, счастливую судьбу в облике русского лейтенанта, ведь он первый защитил ее и вчера не погиб вместе с другим русским лейтенантом, позволившим ей и ее брату остаться в доме, занятом враждебными солдатами. То, что Никитин не знал, о чем шептала она, а только воображением силился предположить, все же ревностно царапало его душу точно в ее недавних слезах, сочувствие к нему, робкой и виноватой нежности, проскальзывало нечто ложное, искусственное, заранее настроенное на возможность защиты с его стороны в доме, где стояли озлобленные вчерашним боем солдаты, которыми он командовал. «Шметерлинг, Шметерлинг», — шептала она, провожая взглядом неслышное порхание бабочки под потолком. А Никитин, уже хмурясь, вопросительно глядел на ее лицо. Оно неуловимо менялось, как тогда на допросе, то отблеск страха, то чистое выражение надежды появлялись и стирались в ее взгляде, то маленькими зеркальцами светились в грустной улыбке зубы, и, отражая улыбку, сине загорались глаза, заблудившиеся где-то в солнечном сверкании потолка. «Что я делаю? Что же будет дальше? Чем это кончится?» В растерянном поиске ясности думал Никитин. «Мы не знаем друг друга, но как будто уже знаем и не стыдимся. И она лежит рядом со мной. Их вайс, нихт вам зорлес, бедоет, дас их зо траурик бин. Не знаю, что это такое, почему я так печален». Да, да, это стихотворение Гейне, которые я вызубрил в школе, я не досказал ей. А как дальше? Что дальше? The traurig bin. Как же дальше? Du bist Schmetterling. Ты бабочка. Вдруг задумчиво проговорила она, и, похоже, было жалея благодарным нажатием мягко расслабленных губ, поцеловала ему руку, подышала в ладонь, подумала и добавила, отделяя слова для понимания. «Und ich bin Schmetterling. И я бабочка. Вадим und Эмма. Verstehst du mich?» «Бабочка?» — догадался и усмехнулся Никитин. «Какая-то непонятная философия, Эмма. Меня можно сравнить с бабочкой?» «Философии? Кайна философии?» «Философия? Никакая не философия». Она, не выпуская его руки, проворно села на постели, откинув волосы, склонила голову, излишне серьезно изучила его ладонь, потом провела ноготком две скрещенные кривые линии, неуверенно сказала:
1: «Мэтхен Эмма und ein Ungerleutnant, Krieg, Schmetterling und das Мэтхен Эмма».
0: Девушка Эмма и молодой лейтенант, война, бабочка и девушка Эмма. «Это, может, и правильно, — сказал Никитин. — Только ты, конечно, не права насчет этой Шметерлинг». Он удивленный повел головой на потолок, где желтым бликом прилепилась бабочка, и тотчас замолчал. В запасе не было ни одного нужного немецкого слова. Это сравнение с бабочкой было, разумеется, чересчур сентиментальным, несерьезным, чересчур легковесным для него, четырежды награжденного боевыми орденами офицера, воевавшего 3 года, видевшего многое, что можно увидеть на войне, наученного принимать решения, отдавать приказы солдатам, подчиненным ему. Он считал себя вполне самостоятельным, опытным человеком, бывал порой самолюбив, вспыльчив и строг, соответственно, обстоятельствам. Однако ни за что не признался бы никому, что вся его офицерская привычная жизнь была неестественной и вынужденной, а вся еще не прожитая жизнь, оборванное прошлое, летнее, солнечное, подробно неизвестное другим, о чем он иногда говорил одному только Книжко, оставалось где-то радостным светом позади, в заросших старыми липами переулках лучшей в мире улицы Ордынки. В той особенно прекрасной, едва начавшейся жизни, будущее которой представлялось прерванным продолжением счастливых школьных лет. Но эта жалость Эммы, когда она поцеловала ему руку, и этот вроде бы намек на возраст, юнгер-лейтенант, задели его, как напоминание о вероятной неопытности. Она видела меня беспомощным, когда раздевала и укладывала в постель. «Насчет бабочки, Эмма, какая-то ерунда», — заговорил Никитин, пасмурно, тщетно силясь найти немецкие слова. «Не в этом дело. А, черт, язык. Но как же тебе объяснить?» Он хотел сказать, что его невозможно так воздушно сравнивать с бабочкой, потому что он советский офицер и не боится ни бога, ни черта, ни немецких танков, ни осуждения солдат за то, что с ним случилось вчера, что он отвечает за поступки. В этом даже был подчеркнутый вызов. Но в долгих муках поисков нашел лишь несколько ученических слов. «Ich bin 20 Jahre alt». «Мне 20 лет». «Глупость и ерунду парю. К чему это я сказал о своем возрасте?» — подумал он, недовольный неуклюжим ответом. «Совсем не то говорю, сплошную говорю ересь».
2: «О, 20!»
0: Она просияла, обрадовалась и сейчас же для убедительности приложила щепотку пальцев к своей груди, сообщила о себе в третьем лице.
2: «Эмма 18. Ein, zwei, drei, und so weiter.
0: Эмме 18. Раз, два, три и так далее. 17 или 18, сосчитал в уме Никитин, нечетко помня счет от 10, а она, улыбаясь влажными зеркальцами зубов, перегнулась к краю постели, взяла его ручные часы, положенные им в изголовье на стуле, отметила на циферблате ноготком 3 деления за цифрой 15, педантично отсчитала точно ученику на уроке математики в школе. «Also, 15, 16, 17, 18». И, придавливаясь виском к его виску, воскликнула со смехом притворного испуга.
2: «О, mein Gott, ich bin so alt. Eine richtige Großmutter. Verstehst du mich?»
0: «Вот 15, 16, 17, 18, господи, я такая старая, настоящая бабушка, ты меня понял?» «Без 10:08». С тревогой бросилась в глаза Никитину, через 10 минут подъем. «Неужели сейчас постучат?» Он, не выдав беспокойства, прислушался к невнятным звукам внизу и начал застегивать на запястье ремешок часов, думая, как сказать ей, что нельзя оставаться больше. «Пора уходить, сейчас уходить». Но его беглый взгляд в сторону двери, его скрываемая напряженность сразу же чутко передалась ей, отразилась страхом на веснушчатом лице, будто непредвиденное что-то вошло, незаметно прокралось в комнату тенью затаенной угрозы обоим.
2: «Was ist los? Soldaten? Was?»
0: «Эмма», — сказал он, затрудненно подбирая в памяти немецкие слова, — испытывая новой, шершавой болью, ноющую вину перед ней. «Эмма, тебе надо идти. Ком цурюк. То есть мне, то есть нам пора. Сейчас подъем батареи.
2: Ком, Эмма. Auf Wiedersehen.
0: Я не хочу, чтобы тебя увидели здесь». Она затравленным зверьком озиралась на дверь, на распахнутое окно, где в чистейшей глубизне погожего майского утра пылало солнце над садом, над красными черепичными крышами. Потом на миг в тишине мансарды тоже прислушалась к завозившимся голосам на первом этаже, заглушенным полом, и с жалобным всхлипом, как к защите, приникла лбом к его плечу, обвела руками его шею, шепча по слогам:
2: «О, Вадим, mein lieber Вадим! Auf Wiedersehen, Эмма! Тебе пора, уже утро, Эмма! Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen!»
0: Она вскочила с постели, торопливо надела халатик на голое тело и, завязывая поясок, клоня голову смиренной поступью кроткой подчиненной девочки, пошла к двери, а он лежал ослабленный, еще невесомо окутанный теплым ватным туманом, еще ощущая протяжный шепот ее «Wiedersehen» и млечно-нежный запах ее шеи, горько-мятную конфетную сладость туалетного мыла, исходившую от ее желтых волос, но вновь подспудное мучительное чувство бессознательно случайного, ничем не оправданного, совершенного им и ею в беспамятной отрешенности от всего, что было вчерашней и сегодняшней действительностью. Тоненьким предупредительным колокольчиком тревоги звенело в нем, вызывая томящую, как неизвестность судьбы, опасность перед тем, что он знал и не знал. Потом внизу грозно всколыхнутой волной прокатилась команда «Подымай, второй взвод!» И вскоре загалдели непроспанные голоса солдат, а минут через пять на лестнице зашаркали, приближаясь, шаги. Послышалось покашливание, шаги замялись за дверью, и проник голос Ушатикова одновременно с несмелым стуком.
3: «Подъем! Вставайте, товарищ лейтенант!»
0: «Да, я слышу», — ответил Никитин. «Я встал. Сейчас спущусь».
3: «Комбат ждет вас, товарищ лейтенант. Приказал к нему срочно».
0: «Гранатуров? Он здесь», — подумал Никитин, при этом ворвавшимся из внешнего мира голосе и стуке Ушатикова. «Меня к комбату? Значит, он не уехал в медсанбат и ночевал в доме».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: В гостиной было по-утреннему просторно от солнечного света, и весело сверкала в окна ослепительной зеленью молодая трава на лужайке, как в то первое неожиданно благостное утро пробуждения после Берлина. И все было таким же мирным, весенним, обогретым. Только табачная вонь, кислый запах шнапса, неопрятный стол, заставленный пустыми бутылками, банками консервов, из которых торчали воткнутые в них ложки, окурки самокруток, растоптанные на полу, только эта неприбранность и невыветренный дух солдатских гимнастерок напоминали о том, что было здесь вчера. Весь опухший до щелочек глаз, свекольно-багровый, вроде бы с виновато поникшими усами наводчик Таткин, прибирал посуду на столе, тыкался в разные углы руками, стараясь не звенеть бутылками, складывал их в весь мешок. Ушатиков помогал ему, держал мешок, то и дело оглядываясь на диван недоуменными глазами. Там, в уголке, соединив колени, кругло очерченной юбкой, откинувшись затылком, сидела Галя, курила сигарету. Ее взгляд безучастно бродил по потолку, не замечая ни солдат, ни старшего лейтенанта Гранатурова, неподвижной глыбой стоявшего около нее. Когда вошел Никитин и сказал коротко «прибыл», они молчали. Гранатуров лишь хмуро повел бровями, нездоровая серизна проступила сквозь смуглоту его лица, выделялись темные одутловатые круги в подглазьях, старели его. Несколько секунд продолжалось молчание, пока Гранатуров против обыкновения, ощупывающий недоверчиво с ног до головы, разглядывал Никитина как бы совершенно незнакомого нового офицера из запасного полка, прибывшего в его батарею для прохождения службы.
5: «Да»,
0: — произнес густо Гранатуров и мотнул головой солдатам, которые все возились вокруг стола.
5: «Выйдите, потом уберете».
0: При этом положении полы бы вымыть полагается, товарищ старший лейтенант, ежели по-русски. Втискивая бутылки в вещмешок, сказал Таткин и покосился на Галю. Чать не в блиндаже, не в окопе, а тут он в доме со всеми был, лейтенант-то наш. Земля ему пухом.
3: «В немецком доме мыть полы? Что-то не понимаю», — зарокотал Гранатуров. «Он погиб, как солдат на поле боя, а не в этом доме, в теплой постели». «Пришел Иисус Христос», — обратился он к Никитину. «Садись, правдолюбец, ты мне очень нужен. И вот Гале нужен. Она нас обоих хотела видеть. Садись, выясним кое-что необходимое».
0: «Благодарю, мне удобнее будет стоя», — сухо ответил Никитин, еще внутренне не приготовленный к продолжению вчерашнего разговора, и подумал неприязненно: «Но зачем она, зачем понадобилось ее присутствие для выяснения наших отношений?» «А надо быть, товарищ старший лейтенант», — сказал не без убеждения Таткин и, крякнув, взвалил вещмешок на плечи, заковылял к двери. «С родственником и женщинам завсегда это полагается делать, а то нехорошо как-то, не в окопе, а в доме жили».
3: «Идите!» — отрезал Гранатуров. «Хватит тут лазари петь!»
0: Он сам закрыл за солдатами дверь, медленно вернулся к столу и, продлевая медлительность движения, посмотрел с долгим выпытывающим вниманием на Никитина, проговорил, криво улыбаясь:
3: «Как спалось, лейтенант? Ты помнишь, что вчера говорил? Ты вчера правду говорил, так?»
0: «По-моему, да. Но стоит ли сейчас повторять?» — ответил Никитин, не очень последовательно помня подробности своего впервые испытанного тяжкого опьянения, когда ему в бессилии и отчаянии перед незаполнимой пустотой хотелось вызвать на ссору Гранатурова и обвинить себя и всех, кто остался в живых, кто, казалось, не сознавал на поминках, что случилось вчера. Гранатуров сел, привалился локтем к столу и уже острым обрезающим взором глянул на Галю, которая молчала по-прежнему безжизненно, откинув руку с забытой сигаретой в пальцах.
3: «Так вот, правда так правда, Никитин, до конца», — выговорил Гранатуров и повторил. «До конца. В сумке лейтенанта Книжко было письмо. Да. Письмо Галине. Где оно? Принеси его и отдай. Ей отдай. Галине».
0: Никитин никак не ожидал, совсем не рассчитывал, что причина его вызова к комбату может быть связана с письмом, что разговор пойдет о письме Книжко. Увидел тотчас же, как, уронив пепел на кожаное сиденье дивана, чуть-чуть вздрогнула, сместилась рука Гали, и ее блестящие сухим блеском глаза точно в ту секунду неспокойно заметили его и поняли, что он должен что-то сделать, объяснить, сообщить ей. «Что, Никитин, что вы узнали о нем и обо мне, и нужно ли это?» Но Никитин, соображая, что необходимо сейчас сказать Гранатурову, не отвечал ей, и она, наконец, спросила голосом крайнего утомления: «Какое письмо, лейтенант?» «Письмо?» — проговорил механически Никитин, будто скользя по кромке отвесного обрыва, за которым лежал весь вчерашний день и где была смерть Книжко.
3: «Ну что раздумываешь?» — раздраженно загудел Гранатуров. «Что стоишь, ей-богу, как памятник? Отдай по адресу письмо. Не ясно, о чем говорю?»
0: «Нет».
3: «Дурочку ломаешь, Никитин. Что не ясно? Где письмо?»
0: «А что должно быть ясно?» — сказал Никитин, вспыхнув злостью, как вчера на поминках, теперь явственно отдавая себе отчет, зачем ему, Гранатурову, надо было показать письмо Гале. «Во-первых, — проговорил он, захлестнутый неподатливым сопротивлением, — во-первых, комбат лучше по уставу, на «вы». Во-вторых, о чем вы спрашиваете? Никакого письма в документах лейтенанта Книжко не было. Вы, как и я, вчера слишком много выпили, и вам, комбат, привиделось какое-то письмо. Значит, он до моего прихода мог сказать о письме Гале, а я лгу, пронеслось у Никитина. Значит, на самом деле он требует от меня голую правду, чтобы это письмо доказало ей отношение к Книжко. Простите, Галя, договорил он умереннее, оборачиваясь к ней. Это ошибка.
5: Ты, Никитин, льешь воду, врешь, где письмо? Порвал?
0: Если вы будете тыкать, комбат, и орать, я уйду немедленно.
4: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В кольце окружения противника в Харьковской области идут бои за населенные пункты Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки окруженные подразделения Украины потеряли свыше 35 боевиков. Поражены склады военного имущества и места хранения беспилотников. Уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения воздушных целей. Российские средства противовоздушной обороны сбили 4 авиабомбы, 3 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 1200 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве. Производимое Россией оружие прежде всего направляется для достижения победы в специальной военной операции. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности озвучил подробности в интервью для гостелерадио Исламской Республики Иран.
2: Россия находится в состоянии военных действий. Проводит специальную военную операцию. Сражается. Огромное количество наших парней находится на фронте. И даже то же самое оружие, которое мы производим, я лично этим в том числе занимаюсь, контролем над вот этой сферой, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом.
1: Ранее Дмитрий Медведев говорил о том, что за последние годы оборонная промышленность России очень сильно изменилась. По его словам, к моменту начала спецоперации в стране было плохо развито производство беспилотников. Однако за несколько лет мы получили совершенно другую отрасль. В Кремле начали готовиться к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для обработки обращений граждан активно используют искусственный интеллект. Песков подчеркнул, что нейросеть Сбербанка за год значительно улучшилась, что позволит обрабатывать больше вопросов. Точную дату мероприятия пока не объявили. В прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря и длилась 4,5 часа. Во Франции во время протестов старшеклассников разрушили 24 школы, сообщил министр образования Эдуард Жефре. Он отметил, что по причине беспорядков остановили работу до 500 учебных заведений. Причиной стали материальный ущерб и нападение на персонал. Пострадали 78 сотрудников образования, сказал Жефре. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются с конца сентября. Они выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования. Часто митинги сопровождаются погромами и поджогами. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Василий Иванович Немирович Данченко. Главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
4: Вот как все было. Наступающие две роты за 40 шагов дошли до траншеи незамеченными. Тут часовые дали по ним два залпа. Они крикнули «Ура!» и смело бросились на бруствер. Турки разбежались направо и налево, точно отхлынули от нашей атаки. Солдаты, вскочив в траншею, перекололи в ней оставшихся и, согласно программе, захватив ружья, перешли опять через бруствер и залегли за ним. В это время один из командиров рот, в деле были две, Цитович, падает и опять подымается. Пуля прошла ему в ногу. Он под влиянием жгучей боли теряет на минуту сознание и инстинктивно идет назад. Его догоняет фельдфебель. «Ваше благородие, вернитесь! За вами вся рота хлынула! Отступают!» Цитович ничего не слышит. Другая рота лежит и выжидает неприятеля. Только что он двинулся, встретила его залпом. Но таборы турок растут и растут. Точно туча выплывает из-за горизонта, приходится отступать и этой роте. Все пространство между нашей траншеей и турецкой покрывается возвращающимися назад солдатами. Раненых большей частью подбирают, двух убитых несут. Неприятель захватывает опять свою траншею. Торжествующе «Алла!» его раздается по окрестностям. Залпы оттуда. Оказывается, раненым и второй ротный командир. Солдаты отступают медленно, отстреливаясь, чтобы удержать неприятеля от атаки с его стороны. Это удается пока. Все ли раненые здесь? Двое, кажется, там остались. Санитаров посылают за ними. Те покорно перелезают за бруствер, раненых собирают. Вернувшихся из огня солдат, натерпевшихся страху, отсылают в соединительные траншеи. Турки, наверное, перейдут в наступление и очень энергичное. А раз уже побывавшие в огне и отступившие войска только распространяют панику между защитниками траншеи. «Ну что?» — набрасываются на Кашина, когда он показывается в траншее. «А вот!» И он к самому носу вопрошающего поднес рукав своего мундира, простреленный. «А рука сама цела?» «Рука цела!» «Ах, подлецы!»
1: «Да кто подлецы?»
4: «Нет!» «Где моя шапка?» Хватается он за голову. «Напрасно вы думаете, что дело не удалось!» Слышится в стороне чей-то хладнокровный голос. «Солдаты исполнили все, что им было приказано. Ворвались в траншею, перекололи, кого застали там, взяли несколько турецких ружей и вернулись назад. Ведь в этом и была суть сегодняшнего предприятия. Я боюсь, за левый фланг иду туда», — слышится голос Скобелева. Куропаткин принимает на себя правый, в центре распоряжается Мельницкий. Траншея уже в порядке. Солдаты оправились, ждут. «Мы в одном ошиблись. Хотели наказать турок и вызвали их решительную атаку. Видимо, они готовятся броситься на нас превосходными силами. Таким образом, мы сегодня наказываем их своими боками, и если они одолеют, то поплатимся вновь приобретенными позициями. Сейчас должен решиться вопрос, кому будет принадлежать первый кряж Зеленых гор». Густой огонь турецких выстрелов все ближе и ближе. Турки идут на нас в атаку со всех сторон. Силы их громадны. Стройных, красивых атак я не видал. Все это делается в величайшей суматохе. Кучка решительных людей идет вперед. Остальные мечутся, снуют, бегут назад, поселяя в резервных частях панику. В безобразном хаосе все делается как бы стихийно, само собой. Иногда сами атакующие думают, что дело потеряно, когда оно выиграно. Часто в траншеях позади громко бронят наступающие роты, судя по рассказам бежавших назад трусов, а между тем, в конце концов, предприятие оказывается исполненным хорошо. Так точно и в ночь на 3 октября. Где же тут изображение наших баталистов со стройными рядами солдат, красиво рвущихся вперед, за картинно развивающимися в воздухе знаменами? Не успели наши солдаты вскочить на бруствер, как на правом фланге, в 40 шагах, на левом, в 60, открылась линия неприятельского огня. С неистовыми криками в количестве самое меньшее 12 таборов турки ломились на нас. Ломились беспорядочной массой, осыпая нас тысячами пуль, точно рои пчел, жужжавших над головами. Огонь был так силен, что освещал не только дуло, но лица и линии неприятельской атаки. Одновременно с этим показали себя и кришинские пушки. С пронзительным стоном перелетали гранаты и рвались далеко позади. Там же лопались в высоте и шрапнели, вспыхивая красными огнями над погруженными в мрак лощинами. Только одна граната лопнула против нашей батареи между ней и бруствером, выхватив из траншеи 6 жизней. Признаюсь, в тот самый момент, когда я ждал беспорядочной защиты, суматохи, судя по недавней нашей атаке, солдаты в траншее поразили меня изумительной правильностью действий. Что значит разница между нападением и обороной? Те же самые, которые бежали тогда назад в паническом страхе, теперь хладнокровно стояли на банкетах бруствера, выдерживая на себя неприятеля. «Ребята, не стрелять без команды. Возьми дуло ниже слышались позади приказания офицеров. «Неприятель близится. Мертвое молчание нашей линии точно не наводит ужаса на таборы. Сам Осман-паша здесь. Слышатся приветственные крики Низама и ободряющие властные слова. Огонь турецких выстрелов выдает эти таборы, освещая даже массу атакующих. Они вот-вот здесь, у самой траншеи. И жутко стоять тут лицом к лицу, но ноги точно приросли. Не хочется сойти назад за бруствер.
5: Рота! Пли!»
4: Так и село у меня в ушах. Оглушающий треск залпа. «Рота, пли!» слышится правее, и такой же грохот там. Команда точно удаляется от нас к флангам. «Заряжай, ребята, скорее!» В сером пороховом дыму я вижу нервно-порывисто работающих солдат. В течение 6 минут оттуда, где стою я, уже 4 залпа пустили прямо в лицо турецкой атаки. Вдруг новые команды. Но в ответ слышатся рассеянные одиночные выстрелы.
5: «Это что?» «Да экстракторы не действуют», — жалуется один из солдат.
4: Ружья Крынка показали себя. После 4-го выстрела щелкает солдат экстрактором. Патрон все сидит себе в дуле. Нужно выбивать его шомполом. И теряется в самую горячую кипень масса дорогого времени. Атака на правом фланге подошла к нам на 20 шагов. Но тут уже не роте, а целому батальону скомандовал сам Скобелев: «Батальон, пли!» И 1000 выстрелов слилась в один оглушающий хаос. 1000 пуль из хорошо положенных дул вырвало десятки, сотни жизней в неприятельских таборах. Момент молчания, затем только стук экстракторов. Громкие стоны и вопли впереди, во тьме перед траншеей, и точно вся местность всколыхалась там. Топот, крики, удаляющийся шум людной массы. Атака отбита. Но ненадолго. Не прошло еще и 5 минут, как мы слышим опять впереди движение лавины, в шагах 100, останавливающейся перед нами.
5: «Их строят для нового наступления. Я боюсь одного, чтобы они не прорвали где-нибудь траншею. Положение серьезно, может быть, придется лично защищаться каждому. Советую вынуть револьверы», — говорит нам Скобелев шепотом.
4: «Мы это и делаем». Нервное волнение растет. С лихорадочным нетерпением стараемся рассмотреть, что такое впереди за черной линией бруствера. Унылые рожки турок запели свои сигналы, и во тьме вспыхнула опять густая полоса ружейного огня. Полоса эта все ближе и ближе, но она движется гораздо скорее, чем в первый раз. Видимо, что турки хотят взять стремительностью натиска. У нас с глухими стонами падают люди вглубь траншеи из брустверов. Раненых окажется много. Прямо навстречу мне идет кто-то, шатаясь, как пьяный. Уже лицом к лицу различаю я солдата, схватившегося рукой за грудь. Точно он хочет удержать в ней что-то, а сквозь прижатые груди пальцы струится нечто, кажущееся ночью черным. Он даже не стонет. Скобелев проходит мимо. Залпы наши идут стройно. Атака турецкая и на этот раз отбита. Я отправляюсь за генералом.
6: «Сегодня они, очевидно, задались целью выбить нас. Они еще никогда не нападали так настойчиво. Сейчас, верно, начнется 3-я атака. Ай!»
4: Схватывается генерал за бок. Я услышал перед этим только звук, точно что-то шлепнуло около.
5: «Что такое? Что с вами?» — заговорили все.
4: «Тише!»
6: «Меня сильно задело». Скобелев прижимает ладонь к боку.
4: Мельницкий подхватывает его.
5: «Оставьте! Разве можно? Солдаты видят!» — шепотом говорит он.
7: «Здорово, молодцы!»
4: — особенно громко приветствует он солдат.
7: «Поздравляю вас! Славно отбили атаку!»
5: «Рад стараться!» — слышится с бруствера.
7: «Смотрите же, честно стоять! Послужите, братцы России!
4: еще бросятся, еще отобьем. Ведь турки — сволочи, ребята!»
8: «Точно так, вашество!»
4: «Ну, то-то же! Чего их бояться?»
8: «Вы ранены?» — подбегает Гренквист.
4: «Ваше превосходительство! На свое место!»
8: «Что бы ни случилось, ребята, дружно стоять! Держись один другого! Помните умереть на местах и не отдать траншеи! Вся Россия смотрит теперь на нас!»
4: «Ура!» — вспыхивает около Скобелева, и гулкими перекатами разносится по флангам.
8: «Ах, как больно, однако!» — шепчет Скобелев под этот крик.
4: «Идите в землянку скорей!»
8: «Нет,
4: весть, что я ранен, распространится по всей траншее. Нужно идти на левый фланг». И он отправляется туда ободрять солдат.
8: «Сохраним это место для наших братьев! Мы его кровью добыли! Недешево оно нам стоит!»
4: Минута была действительно торжественная. В эту ночь, будь турки посмелее и понастойчивее, они могли бы броситься в самую траншею, и нам, каждому, пришлось бы самому защищать себя лично. Разумеется, мы бы опять отняли траншею, но чего бы нам это стоило?
8: «Не отдадим, вашество!» —
4: слышится отклик. Траншея была пройдена, мы все, наконец, вошли в землянку. При огне лицо Скобелева казалось слегка побледневшим. Снимают полушубок, Скобелев раздевается и...
8: «Да где же она?»
4: «Что такое? Кто она?»
8: «Раны нет!»
4: — радостным голосом замечает Куропаткин.
8: «Как нет?»
4: — кровь кидается в лицо Скобелеву.
8: «Так! Поздравляю с контузией!»
4: — громко выкрикивает кто-то. Тут только Скобелев опускается на кровать. Но как больно было, как далеко отдалась, а я думал, что она оцарапала глубоко. Скорее одеваться. Болит, да делать нечего. Нужно идти. Мы осматриваем полушубок. Оказывается, что пуля ударилась в правый бок, там, где клапан застежки. Отодрала его и, пробив полушубок, сильно ушибла тело. Контужен был Скобелев внутри траншеи, где спят обыкновенно, где считалось пребывание самым безопасным.
8: «Здорово, молодцы! Спасибо за службу!»
4: Через несколько мгновений уже звучал опять в траншее голос Скобелева под гвалт и треск новой атаки турок. Она теперь гораздо неистовее, чем в первые два раза, и направлена главным образом на фланги. Скобелев, Мельницкий, Куропаткин берут подкрепление и кидаются туда усилить их. Неопытные ротные командиры делают ошибку, торопят стрелять. От этого опять много возни с экстракцией ружья Крынка, и огонь не так густ. В эту минуту я наблюдаю в первый раз залп у турок. До сих пор они стреляли сплошным огнем, часто, но не залпами. Впрочем, это был из очень неудачных и больше не повторялся. Фитильные гранаты из гладкоствольных турецких орудий, как ракеты, взвиваются над нами, оставляя огнистый след в высоте. Турки переняли нашу «Ура!» и выкрикивают его на своем правом фланге. Еще несколько минут, и атака отбита. Неприятель уходит, чтобы не возобновлять ее сегодня, но из своих траншей бьет нас ружейным огнем. Все с томлением ждут утра. Всех мучит одна мысль о потерях этой ночи. Хорошо, если выбыло человек 200. Только что рассвело, произвели поверку, и оказалось, что эта ночь стоила нам 130 человек убитыми и ранеными. Еще одни сутки я провел здесь, и на следующую ночь Скобелев был вновь контужен в плечо. Эта контузия в первый момент сшибла его с ног. Зеленогорская траншея уже теряет для меня, как для корреспондента, интерес. Дело в том, что окончательно решена блокада, и штурмовать мы ничего не будем. Все жертвы, принесенные здесь, оказались напрасными. 8 ноября я уехал в Бухарест отдохнуть дня 3-4.
9: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
4: Скобелев обладал редкой справедливостью по отношению к своим подчиненным. Он никогда не приписывал себе успеха того или другого дела. никогда не упускал случая выдвинуть на первый план своих ближайших сотрудников. Всякий раз, когда его благодарили, он и в частном разговоре, и при официальных торжествах заявлял прямо: «Я тут ни при чем. Все дело сделано таким-то». Несколько раз он при подобных случаях прямо указывал на Куропаткина как на виновника данного успеха и в самых сердечных выражениях, так что никому не приходило в голову, что это только скромность победителя. «Я вам, братцы, обязан. Это вы все сделали. Мне за вас дали мои кресты», — говорил он солдатам, и не только для того, чтобы воодушевить их. Он действительно верил в громадное значение солдата. «Генерал может только подготовить свой отряд, дать ему боевое воспитание, затем выбрать позицию и наметить первые моменты боя. Потом вся его роль в массировании войск, в сохранении резерва наготове. В каждом сражении ставят момент стихийный. Тут уже никто ни при чем. Можно подавать пример личным мужеством, находчивостью, но это и каждый офицер тогда может и должен. Действует масса. Она идет. Она как-то бессознательно выбирает направление. Она крушит неприятеля. Она выигрывает победу. И зачастую генерал здесь уже ни при чем». Все время после занятия Зеленых гор, вплоть до падения Плевну, Скобелев дружится и, как говорят, на короткую ногу сходится со своими солдатами. Да и не со своими, с чужими также. В этом не было заискивания популярности, нет. Его органическая потребность тянула его к солдату. Он хотел изучить его до самых последних изгибов его преданного сердца. Он не ограничивался биваками и траншеями. Сколько раз видели Скобелева, следующего пешком с партиями резервных солдат, идущих на пополнение таявших под Плевна полков. Бывало, едет он верхом. Слякоть внизу, снег вверху, холодно, небо в тучах. Впереди, в белом мареве, показываются серые фигуры солдат, совсем оловянных от голодовки, дурной погоды и устали. «Здравствуйте, кормильцы! Ну-ка, казак, возьми коня!» Скобелев сходит с седла и присоединяется к хребтам. Начинается беседа. Солдаты сначала мнутся и стесняются, потом генералу удается их расшевелить, и, беседуя совершенно сердечно, они добираются до позиции. В конце концов, каждый такой солдат, попадая в свой батальон, несет вместе с тем и весть о доступности белого генерала, о любви его к этой серой, невидной, но упорной силе. Войска, таким образом, еще не зная Скобелева, уже начинают платить ему за любовь любовью. Или, бывало, едет он навстречу партии молодых солдат, по-прежнему новобранцев. «Здравствуйте, ребята!»
10: «Здравия желаем, вашество!» «Эка молодцы какие! Совсем орлы! Только что из России?»
11: «Точно так, вашество!»
4: «Жаль, что не ко мне вы! Тебя как зовут?» Останавливается он перед каким-нибудь курносым парнем. Тот отвечает: «В первом деле, верно, Георгия получишь, а? Получишь, Георгия?»
11: «Получу, вашество!»
4: «Ну вот, видимое дело, молодец! Хочешь ко мне?»
11: «Хочу!»
4: «Запишите его фамилию. Я его к себе в отряд возьму». И длится беседа. С каждым переговорит он, каждому скажет что-нибудь искреннее, приятное.
11: «Со Скобелевым и умирать весело», — говорили солдаты. «Он всякую нужду твою видит и знает».
4: И действительно видел и знал. От интендантов он отделывался всеми мерами. Просто не пускал их к себе иной раз. Ротные и батальонные командиры были озабочены продовольствием своих солдат.
11: «Они наживаться ведь могут», — заметил ему как-то сторонник интендантского режима в армии.
4: «Кто? Командиры? Да мне до этого дела нет».
11: «Как это дела нет?»
4: «Разумеется, нет. Если солдат получает у меня хлеба и мясо в волю, чай и водку,
11: Если на моих офицеров нет жалоб ниоткуда, если население ими довольно, что же мне за дело до остального?»
5: И действительно, его солдат кормили как нигде. Меньше всего болела его дивизия. И после Балканского перехода и двухдневного боя под Шейновым среди истомленных, бледных и голодных других отрядов, Скобелевский предстал перед главнокомандующим в таком виде, что великий князь изумился и воскликнул: «Это что за краснорожие? Видимо, сытые совсем. Слава Богу, хоть одни на мертвецов не похожи». Зато же и солдаты понимали и ценили эту заботливость. Если кто-нибудь из чужих генералов спрашивал их: «Вы какой дивизии?» или «Какие вы?», они не называли ни дивизии, ни полка, ни роты. На все был один ответ: «Мы Скобелевские, вашество!» И в этих немногих словах звучала гордость, слышалось сознание своих заслуг, своего привилегированного, добытого кровью положения. Скобелевцы-солдаты были совершенно отдельными типами армии. Эти и ходили козырями, и говорили молодцами, не стесняясь, и вообще ни при каких обстоятельствах не роняли своего достоинства. «Это что за петухи такие? Ну и ферты!» — вырывались восклицания у тех, кто еще не был знаком с ними. К солдатам других отрядов, даже к гвардии, они относились с некоторым превосходством. Они и одеты были чище, и больше следили за собой. Нравственность их не оставляла желать ничего лучшего. Когда был занят Адрианополь в течение первой недели исключительно 16-й дивизии, ни в городе, ни в окрестностях не случилось ни одной кражи, ни одного грабежа. Уже потом, когда на смену пришли другие войска, началось другое хозяйничание. С пленными скобелевцы обращались тоже гораздо лучше, чем другие. Те ели с ними из одного котла. «Такие же солдаты, как и мы, только в несчастье, значит. Ему ласка нужна». Не раз я сам слышал эти сердечные выражения их сочувствия к участи бедняков-аскеров. «Бей врага без милости, пока он оружие в руках держит», — внушал им Скобелев. «Но как только сдался он, амину запросил, пленным стал, друг он и брат тебе. Сам не даешь, ему дай, ему нужнее, и заботься о нем, как о себе самом». И заботливость эта сказалась после Шейновского боя, когда пленные были распределены поротно и ели у солдатских котлов вместе с нашими. Я помню в этом отношении один весьма разительный пример. Когда на Шейновском кургане был уже поднят белый флаг, Скобелев поскакал по направлению к круглому редуту, навстречу партии пленных. Один из сопровождавших ее солдат ударил турецкого аскера прикладом. Боже мой, как разом освирепел Скобелев! «Это что за нравы, господин офицер?» Конвоировавший офицер подошел к Скобелеву. «Я отниму у вас саблю вашу. Вы позор русской армии. Зачем вы смотрите? Стыд! У вас солдаты бьют пленных. Это черт знает, что такое». Офицер что-то забормотал в свое оправдание. «Молчать!» И он дал шпоры своему коню. Я думал, что он растопчет офицера. «Еще оправдываться! Бывают случаи, когда в плен нельзя брать, когда силы малы и пленные могут быть опасны. Тогда пленных по печальной необходимости расстреливают. Слышите? Но не бьют! Бить пленных может только мерзавец и негодяй. Офицер, спокойно глядящий на такую подлость, не должен быть терпим. Палачи. Фамилия ваша?» Тот пробормотал ее. «Не советую вам никогда попадать в мой отряд». «А ты? Как ты мог ударить пленного?» — наскочил он на солдата. «Ты делал ему честь, дрался с ним одним оружием. Он такой же солдат, как и ты. И только потому, что судьба против него, потому что сила на твоей стороне, ты бьешь безоружного». После уже я говорю ему:
4: Как согласить это противоречие? Вы сами говорите, что врага добить надо.
11: Да, врага вооруженного, врага, который может еще вредить.
4: Врага слабого, разбитого, беззащитного нельзя тронуть.
11: Пленный, раз вы его взяли в плены, а не убили, святой человек, о нем надо заботиться, так же, как и о своих.
4: И действительно, пленные всегда были накормлены и укрыты от непогоды у Скобелева. Только не под Плевной. Там сразу на наших руках осталось 40 тысяч пленных. И при таких обстоятельствах, когда продовольствие даже своей армии внушало серьезные опасения, для пленных ничего не было приготовлено. Главнокомандующий поручил их отцу Скобелева, и между ним и сыном были постоянные препирательства из-за этого. Скобелев, сын, назначенный военным губернатором Плевны, постоянно добивался у отца. «Ну чем, ваше превосходительство, вы сегодня накормите турок?»
11: «А тебе что за дело?»
4: «Одного барашка на 40 тысяч человек прислали?»
11: «Ну уж, пожалуйста, к тебе не обратимся».
4: «Да мне и дать вам нечего. Я тебе, отец, знаешь, что посоветую в интересах военной дисциплины и нравственного воспитания вверенных тебе турок?»
11: «Что?»
4: «А ты им брось барана. Они с голоду на него накинутся. Ты за беспорядок барана назад. Таким образом и бараны будут целы, и туркам жаловаться не на что. Сами виноваты». Он тогда же предложил поместить пленных в их редуты, где бы в землянках они могли бы укрыться от снега и холода. Но это почему-то не было принято. На его позицию не раз являлись турки-перебежчики. И этих кормили, прежде чем отправить дальше. Когда четвертый акт плевенской трагедии окончился и Плевна пала, румыны бросились в город и начали грабить, кого не попало. Тотчас по назначению Скобелева военным губернатором он позвал румынских офицеров. «Господа, я должен вас предупредить, чтобы не ссориться больше с вами. Ваши солдаты грабят город».
11: «Мы победители, а победители имеют право на имущество побежденных».
4: «Ну, во-первых, вы с мирными жителями не воевали, следовательно, и не побеждали их. А во-вторых, пойдите и предупредите своих, что я таких победителей буду расстреливать. Всякий, пойманный на мародерстве, будет убит как собака, так и помните. Постойте, ваши обижают женщин. Предоставляю вам судить, насколько это гнусно. Знаете, ни одна жалоба не останется без последствий, ни одно насилие не будет безнаказанно». Турки его прозвали справедливым.
11: «Для него нет различия, что свои, что чужие. Если мирные, он не даст в обиду», — говорили они об Ак-Паше. «Одно только, зачем он болгарским дружинам приказал конвоировать пленных?»
4: Когда Скобелеву передали это, —

0: до сознания своей независимости и равноправности с нами. В Плевне мы нашли массы турецких раненых и больных. Частью они уже умирали, частью уже умерли, частью подавали надежды на выздоровление. Болгары забили окна и двери этих госпиталей, да и сам Осман, пока был еще в городе, не обращал на них особенного внимания. «Когда нужно драться, лечить некогда», — говорил он. «Раненые и больные — лишняя тягость. Султану и Турции они не нужны. Лучше, если скорее умрут. И без них дела много». Скобелев относился иначе. Он сейчас же принялся за устройство гигиенических пунктов и командировал целую тучу врачей и санитаров, занявшихся турками. После его посещения мечети, где были сложены раненые турки, они говорили: «У вас лучше, чем у нас. Теперь мы видим это».
1: «Почему?»
0: «Ваш Ак-Паша и турок посещает врагов своих, а наш Осман никогда не видал нас».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: В день боя под Плевно, последнего, закончившего эту страшную эпопею плевнинского сидения, Скобелеву было приказано принять в командование гвардейскую бригаду. По первоначальной диспозиции она должна была составить резерв. Когда полковник Куропаткин доставил Михаилу Дмитриевичу приказание Ганецкого вести ее за середину расположения гренадерского корпуса вместе с 16-й пехотной дивизией, и они уже двинулись, тогда на месте боя залпы замерли, тишина сменила недавний стихийный грохот сражений, и только опонецкие орудия изредка еще посылали свои гранаты за реку Вит. Скобелеву дали знать, что турецкая армия сдается. Гвардейская бригада и 16-я дивизия остановились. Это потом поставили в упрек Скобелеву. Командующий этой бригадой написал даже рапорт на Скобелева, обвиняя его в том, что он не хотел дать возможность отличиться его войскам, не ввел ее в бой сейчас же, желая будто бы выгодно выделить свою 16-ю дивизию. Уже по пути на Балканы я спросил об этом у Скобелева. Да, во-первых, и 16-я дивизия не принимала никакого участия в деле, возразил Скобелев. А во-вторых, я почитаю за величайший военный талант того, кто, возможно, меньше жертвует людьми. Достигать больших результатов с, возможно, меньшими потерями — вот моя задача, как я ее понимаю, не так ли? Я сам думаю, что солдаты этой гвардейской бригады далеко не разделяли воинственных претензий своего командира. Еще бы! Сверх того, знаете, удайся осману прорваться, все ведь нужно было предвидеть. Важнее всего было бы иметь под руками свежие войска. Что тут рассказывать? Вот вам пример. При Маренго Мелос везде прорвал линии французов. Австрийцы считали уже сражение выигранным. Поручив победоносно шествующую вперед армию и преследование французов Цаху, генерал Мелос сам уехал в Александрию писать реляцию о полном поражении французов. Наполеон тоже считал дело проигранным, но соперник его по военным талантам Дезе остановил первого консула. «Одно сражение мы проиграли. Начнем сейчас же другое». У Дезе оставалась нетронутой и не потерпевшей одна дивизия в 9000 человек. Остановил он в тот же момент австрийцев, они бы его разом смяли. Но ведь никакой победоносный марш не выдерживает расстояний. Через несколько верст австрийцы запыхались. Дезе отступил и занял Маренго. Австрийцы, наконец, из развернутого боевого строя свернулись в походные колонны, и когда поравнялись с Маренго,

0: Дезе бросился на них с консульской гвардией и разбросал недавних победителей, так что реляцию о поражении врага нужно было писать уже Наполеону.
1: Что ж из этого?
0: А то, что в сражениях такого рода всегда надо иметь под руками сосредоточенный и свежий резерв, который и решит в случае чего победу.
1: Если бы я ввел, то есть если бы я имел время ввести в боевую линию свою дивизию и гвардейскую бригаду, у нас резервов бы уже не было вовсе. А, впрочем, если бы я получил приказание как следует, я бы его исполнил. В таких случаях не дело подчиненного рассуждать.
0: Хотя, разумеется, есть таланты, которые не могут быть подчиненными. Слишком рано они обнаруживают орлиный взгляд и насквозь видят промахи своих начальников. Как при этих условиях беспрекословно исполнять их приказания? При первой встрече с Османом Пашой в Плевну Скобелев обратился к нему с искренним приветствием. «Я рад видеть доблестного турецкого генерала, отваги и талантам которого так завидовал во время осады».
1: Осман тоже не остался в долгу. «Русский генерал еще молод, но слава его уже велика. Скоро он будет фельдмаршалом своей армии и докажет, что другие могут ему завидовать, а не он другим».
0: В Плевну Скобелев занимал небольшой дом. В первые же дни государь Александр II выразил желание по пути на смотр гренадерского корпуса позавтракать у Михаила Дмитриевича. Он приехал к нему в полдень. Самого генерала к завтраку не пригласили. Он как хозяин только распоряжался им. Скобелев было принял это за немилость, как вдруг к нему обращается император. «Покажите-ка мне свой дом. Вы, господа, оставайтесь». Скобелев повел его в другие комнаты. Затем государь порывисто обнял и поцеловал его. «Спасибо тебе, Скобелев, за все. За всю твою службу спасибо». И еще раз поцеловал его. Михаил Дмитриевич глубоко ценил расположение его. В данном случае он и понял, и душевно благодарен остался государю. Явно при всех обнаруженная милость наделала бы генералу еще более врагов, которых у него было и без того достаточно. Еще более потому достаточно, что в это время Михаил Дмитриевич был уже любимцем главнокомандующего великого князя. В Плевне Скобелеву не пришлось отдыхать совсем. Готовился переход через Балканы. Ему доставалась в этом блистательном деле прошлой войны одна из главных ролей. Он писал в главную квартиру, делал заготовки, исполнял вооружение и снабжение своего отряда целой массой необходимых вещей. В то же время ему приходилось заботиться о порядке в только что занятом городе, водворять на жительство возвращавшихся туда турок, мирить их с местными жителями. В последнем случае он, впрочем, не церемонился. Тех, кто обижал возвращавшихся, подвергали строжайшей ответственности. «Это, ребята, помните?» — говорил он своим солдатам. «Это уже не враги, это друзья. Пока это такие же подданные государи, как и вы. И обязаны вы поэтому защищать их, как своих родных. А кто их обидит, так будет иметь дело со мной. Чего я не советую вам». Отдыхал он только за обедом. И тогда к столу его собиралась самая разношерстная публика. Тут были и генеральские погоны с вензелями, и полушубки случайно толкавшихся в Плевну армейских офицеров. Бархатный воротник генерального штаба рядом с оборванным кафтаном вольно определяющегося солдата, черные сюртуки корреспондентов – с бараньими куртками какого-нибудь болгарина, тоже приглашенного сюда. Но не одно это отличало общество, собиравшееся у Скобелева. Здесь всюду чувствовался дух боевого товарищества. Различий не было, не было и исключительных вниманий. Шум стоял в столовой, говорил и возражал, кто хотел. Полуграмотный казацкий хорунжий чувствовал себя дома, как дома чувствовал себя наезжавший сюда образованнейший из прусских военных лигниц.
1: «У тебя кухмистерская какая-то!» — шутил старик Скобелев, попадая в эту разношерстную толпу. Сам Скобелев с каждого своего объезда Плевны возвращался к себе с целой толпой гостей. Случайно встреченный офицер, ординарец, молниеносный марс полевого казначейства — все это привлекалось к законной ответственности, то есть к обеду. «У меня всем за столом есть место», — говорил он, и гости, потеснясь немного, пропускали вновь приехавших. Ввиду такого широкого гостеприимства не последним лицом был Жозеф. Тип всесветного авантюриста, несколько месяцев тому назад на осле приехавшего к Скобелеву и через месяц на осле же уехавшего от него. Это был полуфранцуз, полуитальянец, уроженец Каира, воспитавшийся в Бруссе, бывший поваром в Тунисе, открывший потом кафе в Варне. Не заплатив своим кредиторам, из Варны он бежал в Индию. Там занимался какими-то темными промыслами и в конце концов попал в Румынию. Оттуда явился поваром к Скобелеву. Это был какой-то шут гороховый, потешавший всех, от генерала до денщика. Когда Скобелев был в Зеленогорской траншее, этот тип ни разу не решался посетить его, отсылая свой обед с казаками. Когда турки довольно старательно начали обстреливать Брестовец, Жозеф совсем потерял голову. Желая пошутить над ним, Скобелев потребовал личного его появления в траншее. «Скажите генералу, что если он прикажет мне самому пойти в это глупое место, то я возьму свой чемодан и осла и скажу адье». Немного погодя, он прислал другое заявление. «Мон генерал, мой генерал». Форма обращения к старшим по званию во французской армии. «Мне надоели и турецкие пули, и русские солдаты, которые даже и под гранатами спят, comme les ours, как медведи. Это не входило в наши условия, почему я и прошу ваше превосходительство принять меры, чтобы турки отнюдь не обстреливали моей кухни, ибо я человек свободный и умирать вовсе не желаю». В следующий раз, когда Скобелев приехал в Брестовец сам, к нему явился мосье Жозеф. «Ну, мосье Жозеф, что вам угодно?» «Я пришел узнать, мол, генераль, вошли ли вы в соглашение с турками, чтобы они не стреляли в мою кухню?» «Входил. Но Осман-паша сказал, чтобы я лично послал вас к нему для объяснений. Будьте готовы. Завтра утром вам завяжут глаза, и я не согласен. Я не могу быть парламентером, я не хочу, наконец. Завяжут глаза и отведут в Плевно. Я буду протестовать, я обращусь ко всей Европе». Кругом расхохотались. Жозеф понял, что над ним смеются. «Вы трус, месье Жозеф. Быть храбрым я не обязывался по условию». Когда Плевно пало, месье Жозеф опять подал повод к бесконечным насмешкам на свой счет. Как-то является он к Скобелеву. «Что вам? Я пришел требовать должного». И Жозеф принял мрачный вид. «Именно. Я месяц держался здесь под огнем. В мою кухню специально стреляли турки. Для них, вы знаете, мол, генераль, для них нет ничего святого. Но я все-таки держался. Вы на Зеленых горах, а я здесь, в Брестовце. И потому мне следует крест».
2: «Какой крест?»
1: «Георгиевский, Сен-Жорж, какой дается всем храбрым».
2: «Да, но ведь вы не обязались быть храбрым по условию».
1: «Если бы это входило в условия, то за храбрость мне бы полагалось жалование. Так как это сверхусловие, то я требую себе крест. Вы всем медведям-солдатам дали кресты, я тоже себе хочу».
2: «Вы с ума сошли, месье Жозеф?»
1: «Мон генераль, у меня есть в Каире престарелая мама. Обрадуйте ее. Если она увидит меня с крестом, она простит мне увлечение моей юности». Увы, так его «маман» и осталась необрадованной. «Денщик со мной не разлучался и не выходил из огня, а я и ему не дал креста, потому что он слуга, а не солдат. Этак мы до того дойдем», — намекал он на всем известные факты, «что и кучеров, и поварят, и всякую сволочь украсим военными орденами, а те, кто за нас умирает, никогда не дождутся знака отличий».
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
1: В скобелевском отряде ни разу не практиковался обычай вешать кресты на прислугу. В других крестами щеголяли денщики и кучера разных генералов. Здесь никогда. Круковский, денщик Скобелева, живший с ним в траншее, не смел и думать о таком отличии. Раз был, он заикнулся. «Ступай в строй и заслужи. За чистку сапог георгиевские кресты не вешают». Вообще, тут они доставались недаром. Обыкновенно, когда присылают голосовые кресты на роту, то солдаты приговаривают их не наиболее храбрым, а наиболее влиятельным и богатым вольноопределяющимся. Скобелев никогда не допускал ничего подобного. Вот как это делалось. Подъезжает он к роте. «Выбрали, ребята, кому кресты?» «Выбрали, вашество». «Кому же?» «Фельдфебелю первый», — рапортует ротный командир. «Потом вольноопределяющемуся такому-то». «Вы что, ребята, кресты должны доставаться не фельдфебелям, а тем, кто действительно стоит этого, слышите, самым храбрым, поняли меня?» «Поняли, вашество». «Ну вот, так опять сделайте-ка выбор при мне. Господа офицеры, уйдите, пусть солдаты сами». По второму выбору кресты достаются тем же. «Смотрите, ребята, нечестно, если вы лучших оставите без крестов. Сделайте еще раз выбор». И если по третьему все-таки кресты достаются влиятельным людям, тогда Скобелев и навешивал их. Раз в одном таком случае на вопрос Скобелева «Кому, молодцы, кресты приговорили?» «Я назначил их такому-то и такому-то», — сунулся был ротный командир. «А вы какое право имеете на это? Вы капитан. Чего суетесь не в свое дело? Отнюдь не сметь вперед. Назначать голосовой крест — священное право солдата, а не ваше». Зачастую, если, несмотря на перегласовку, кресты все-таки доставались вольно определяющимся и фельдфебелям, Скобелев приказывал представить этих отличившихся каменным, а голосовые все-таки давали простой армейской кирилке. А то им ничего и никогда не достанется. На георгиевские кресты Скобелев смотрел в высшей степени серьезно. «Главное, чтобы они не попадали шулерам, — говорил он, — или осторожным игрокам». «Как это?» «А так, часто иной при генерале бросится вперед, ну и крест, а так он за другими прячется. Это и есть шулера. Осторожными игроками я называю тех офицеров, которые храбры до креста. Получив же его, успокаиваются и начинают опочивать на лаврах, берегут свою драгоценную жизнь. Поняли вы меня? Это все равно, что игрок сорвет крупный куш и забастует. Георгиевский крест обязывает. Кто носит его на груди, должен быть во всем примером. Его место в бою впереди». И действительно, такой взгляд на кавалеров был и у скобелевских солдат. Во время сражений в смутные моменты, когда человеческому стаду нужны вожаки, солдаты сами кричали: «Егорьевцы, вперед! Кавалеры, показывай дорогу!» Таким образом, Серебряный крест был зачастую только вестником предтечи креста деревянного. Во всяком бою первыми убитыми оказывались в свалке георгиевские кресты. «Отчего вы не дадите такому-то георгиевского креста?» — часто просили Скобелева люди, власть имущие. «Почему? Да мой Круковский больше его заслуживает. Хоть в траншеях со мною был. Да ведь солдатский крест, чего он стоит?
2: Стоит, если мои солдаты за него жизнью жертвуют. Пускай в других дивизиях он достается даром, я у себя этого разврата не потерплю. И тотчас же начинается потеха. Круковский, ты хочешь крест?
4: Хочу, вашество.
2: Ну, иди в строй, заслуживай.
4: В строй не хочу.
2: А я тебя отправлю от себя.
4: Как же вы-то сами без меня обойдетесь? Не может этого быть.
1: С близкими к нему лицами Скобелев был совсем юношей. Избыток жизни сказывался в этом. Он постоянно шутил, смеялся, школьничал. Если не с кем было, с денщиком.
2: Обезьяна.
1: Курковский не отзывается, молчит.
2: Обезьяна, тебе говорят.
1: Тоже молчание.
2: Круковский.
1: Тот мрачно подходит.
2: А чего же ты не являлся?
4: Потому, вашество, обезьяну кликали.
2: Значит, ты обиделся?
4: Известно, обиделся.
2: Ну, так поцелуй меня.
1: И Скобелев протягивает ему щеку.
2: Круковский целует. Ну, теперь не обижаешься?
4: Никак нет.
2: А все-таки обезьяна.
1: Особенное удовольствие доставляло Скобелеву выходить по утрам умываться в промежуток между нашей и турецкой траншеей. Круковский должен был следовать туда, за ним. Турки, разумеется, тотчас же начинали обстреливать их.
4: «Ваше превосходительство! А, ваше превосходительство!»
2: «Ну, чего тебе?»
4: «Чего я вам сказать хочу?»
2: «Что?»
4: «Вы бы шли в траншею мыться».
2: «Мне и здесь хорошо. А хочешь, я тебя тут за трусость на часы поставлю?»
1: Круковский мнется.
2: «Ну, чего ж ты молчишь? Хочешь?»
4: «Не хочу».
2: «А я все-таки поставлю?»
4: «А тогда кто ж вам служить будет? Кто?»
2: «Ну, пошел вон, трус!»
1: И осчастливленный позволением уйти с опасного места, Круковский живо убирался оттуда.
3: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Осел и мужик.
1: Мужик на лето в огород, наняв осла, приставил ворон и воробьев гонять нахальный рот. Осел был самых честных правил. Ни с хищностью, ни с кражей не знаком. Не поживился он хозяйским ни листком. И птицам грех сказать, чтобы давал потачку. Но мужику барыш был с огорода плох. Осел, гоняя птиц со всех ослиных ног, по всем грядам и вдоль и поперек, такую поднял скачку, что в огороде все примял и притоптал. Увидя тут, что труд его пропал, крестьянин на спине ослиной убыток выместил дубиной. И ничто, все кричат, скотине по делам, с его умом за это дело браться. А я скажу, не с тем, чтоб за осла вступаться. Он точно виноват. С ним сделан и расчет. Но кажется, неправ и тот, кто поручил ослу стеречь свой огород.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Осел и мужик. Читал Алексей Шулин.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войск и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате были повреждены проезжие части и теплотрасса. Движение по мосту временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, российские войска с помощью дронов «Герань-4 Сикер» поразили 4 сухогруза, которые использовались противником в порту Черноморск, в акваториях Бугского лимана и Черного моря, добавили в Министерстве обороны. В ОПЕК Плюс обеспокоены атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушениями международных морских перевозок. Об этом заявил Александр Новак. Вице-премьер озвучил подробности в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это, в свою очередь, серьезно влияет на неопределенности на нефтяном мировом рынке, волатильность. Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Важным составляющим нашего диалога будет проведение в Ариаде 12 октября Международного нефтяного конгресса, на полях которого мы также обсудим и текущую ситуацию на рынке, и в целом прогнозы по окончанию 2026 года и прогнозы на 2027 год.
1: Ситуация на мировом рынке нефти остается напряженной. Об этом шла речь на недавней встрече Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, добавил вице-премьер. Российский космонавт Петр Дубров стал новым командиром Международной космической станции, сменив на этом посту астронавта НАСА Джессику Мейер. Во время торжественной церемонии Мейер передала россиянину символический ключ от станции. Эта традиция подчеркивает преемственность в управлении орбитальным комплексом. Петр Дубров отметил, что для него этот день особенно значим. Ровно 69 лет назад был запущен первый искусственный спутник Земли, открывший космическую эру. В ближайшие месяцы под руководством Дубровой экипаж продолжит реализацию научной и технической программ Международной космической станции. Российские гимнасты Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали золото в синхронных прыжках среди мужчин на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии. В финале российский дуэт продемонстрировал технически сложную программу и набрал более 53 баллов. Этого результата хватило для уверенной победы. Серебряные медали завоевали спортсмены из США, а бронзу взяли представители Азербайджана. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Алексеевич Кузьмин. Глава из книги «Подвиги великого Александра». Читает Дмитрий Оргин.
4: Книга первая. Вступление. Некоторых к прославлению подвижет добродетель излюбленных ими героев. Других – славные воинские подвиги. Третьих – мудрость. Четвертых, наконец, чудесные события и знамения. Но, перебрав все имена прошлых и более близких к нам веков, никого не найти, где бы все эти достоинства так удивительно сочетались, кроме великого Александра. Я осознаю всю трудность писать об этом после ряда имен, начиная от преснопамятного Калисфена, Юлия Валерия, Викентия из Баве, Гуалтерия де Кастильоне, вплоть до немца Ламбрехта, Александра Парижского, Петра де Эсклу, Рудольфа Эмского, превосходного Ульриха фон Ешенбаха и непревзойденного Фирдуси. Но желание мое не столько возобновить в памяти людей немеркнувшую славу македонца, сколько облегчить преисполненную восторгом душу, заставляет меня действовать как богомольцы, которые, шепча слова молитв, не вспоминают, какими великими святыми сложены эти песнопения. Глава первая. В древнем Египте был царь Нектанеп, кроме царской крови, отличавшийся мудростью и большими знаниями в магии и звездочетстве. Его войска всегда одерживали победу, но никто не знал, что во время битвы царь волжбой предопределял исход сражений. Затворившись в тайный покой, он облекался в жреческие одежды, брал жезл и делал из воска изображения людей, если битва была на суше, или лодок с воинами, пустив которые в медный таз с водою, он ловко топил под заклинание, сухопутных же пронзал тонкою иглою. И производимое над бездушным и мягким воском чудесным образом отражалось на далеком поле брани. Но однажды, когда гонцы донесли царю о приближении новых врагов, духи воды и воздуха, вызванные искусством венчанного мага, объявили, что пробил час его поражения и бессильна их власть. Нектанеп снял привязанную бороду и, надев простую одежду, отплыл тайком из Египта, так что, когда непривыкшие к поражениям полководцы вернулись в столицу, они нашли дворец пустым, и лишь опрокинутый таз, кусочки воска и борода, плавающие в луже воды, напоминали о недавнем присутствии здесь царя. Сметенному народу бог Серапис через свой оракул ответил: «Царь Нектанеп вас покинул на долгие годы. Снова воротится к вам, юностью новый одет». Эту надпись начертали на статуе пропавшего царя, которую поместили в пустой гробнице и, подождав немного, выбрали нового временного владыку. Меж тем царственный беглец, прибыв в Македонскую Пелу, долго жил, снискивая себе пропитание гаданиями и ворожбою, и вскоре прославился как искусный прорицатель и кудесник. В той стране царствовал тогда король Филипп, женатый на Олимпиаде, которая была неплодна. Однажды, гуляя в отсутствие мужа по дворцовому саду, королева поверяла свое опасение старой верной служанке, как бы Филипп не развелся с нею, не имея столько лет детей, на что прислужница ей рассказала о волшебной силе приезжего египтянина. Послать за ним было делом немногого времени. Придя в сад, он низко поклонился Олимпиаде и, вынув из-за пазухи золоченую дощечку с изображением планет цветными камнями, причем Гермесу соответствовал изумруд, а госпоже Венере — синий сапфир, долго молчал. Молчала и королева, опустив глаза в ожидании. Наконец египтянин сказал: «Филиппу не разрешить твоего неплодия. Только бог Амон может тебе помочь. Готова ли ты на все?» «Говори», — произнесла королева, не поднимая глаз. «Я помолюсь, а ты с покрытой головою ожидай ливийского бога. Когда раздастся змеиный шип, вышли всех вон и прими гостя. Он будет с золотыми кудрями и бородою, золотую грудью и с рогом на лбу. Во время свидания безмолвствуй. Тогда ты зачнешь и в урочное время родишь себе мстителя и владыку вселенной». Олимпиада, помолчав, остро глянула на кудесника и сказала: «Бойся, если ты лжешь». Подняв руки к уже засветившимся звездам, Нектанеп воскликнул: «Клянусь, я дам тебе ответ завтра». Маг остановил ее, сказав: «Необходимо, чтобы я неустанно молился близ тебя это время. Нет ли тайного помещения рядом со спальней? Там есть гардеробный чулан, ты можешь находиться там. Прощай, никому не говори». По уходе королевы Нектанеп сорвал гвоздику, проколол на ее лепестках имя Олимпиады и, подняв цветок к звездам, долго взывал к небесам, чтобы они склонили мысли и сердце жены Филиппа к затеянному им Нектанебом обману. Все совершилось по желанию египтянина, явившегося в рогатой маске к безрассудной королеве. И так много раз, пока она не почувствовала себя непраздной и стала ожидать короля с радостью и с тревогою. Глава вторая. Меж тем король Филипп в дальнем походе имел странное сновидение, смутившее его покой. Вавилонский толкователь, находившийся в свите, объяснил его так, что Олимпиада зачала от египетского бога. Не очень обрадованный такой новостью, король поспешил домой, где встретившие его служанки сказали, что госпожа лежит в болезни. Войдя в полутесную опочивальню, Филипп подошел к супруге и сказал: «Я все знаю, не огорчайся. Воле богов мы должны покоряться». Олимпиада тихо заплакала, поцеловав руку мужа и не зная в точности, все ли ему известно. «Позовите сюда астролога», — вымолвила она наконец, и когда вошедший Нектанеб дал объяснение, совершенно совпавшее с толкованиями вавилонского мага, удивленный, хотя и сумрачный Филипп, обнял все плачущую супругу, и так они просидели молча до вечера, когда в окно глянули нежные рога молодого месяца.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра».
4: Так королевская чета в мире, но без радости, ждала приближавшихся родин. Королева была бодра, гуляла по саду с дамами и изредка присутствовала на пирах, покуда Филипп не напивался до пьяна по обычаю македонцев. Однажды Олимпиада, пробыв в Перу дольше, чем ей приличествовало, была наказана за свое безрассудство, так как упившийся король стал упрекать, что она беременна не от него. Оскорбленная королева поднялась, чтобы удалиться, как вдруг из-под пиршественного стола появился огромный змей, подымавший голову со страшным шипением. Гости повскакали с мест, дамы, забыв стыдливость, влезли на стол, подбирая платье. Сам король готов был закрыть голову мантией, как вдруг змей, обернувшись орлом, взлетел на грудь королевы и, трижды клюнув ее в помертвелые уста, поднялся к небу через открытый потолок залы. Филипп на коленях вопрошал: «Кто ты? Амон, Аполлон, Асклепий?» Меж тем, как Олимпиада, окруженная нестроенную толпою дам, направилась к своим покоям. Никто не заметил, что это были не более как проделки египетского выходца. Но другие чудесные знамения, не менее удивительные, но уже без фокусов хитрого мага, уверяли Филиппа в замечательности, близкого к появлению младенца. Как-то раз от скуки кормил король своих любимых ручных птиц. Королева вышивала на балконе, изредка подымая голову, когда птицы взлетали вровень с балконом, и собачка у ее ног, насторожив уши, ворчала и тявкала, пугая шумящие стаи. Королева вскрикнула, когда одна из белых птиц вспорхнула к ней на шитье и мигом снесла яйцо, которое покатилось сверху под звонкий лай собачки. Из разбитого яйца выпал змееныш, медленно ополз свое недавнее жилище, будто желая снова войти в него, но лишь только сунул голову в скорлупу, как вздрогнул и сдохше. Королева, перевесившись через перила, не обращала внимания на начавшийся дождик, слушая объяснение Антифонта, что сын Филиппа обойдет весь мир и, вернувшись домой, умрет молодым. Печально собрала королева свое золотое шитье, уходя ожидать чудесного сына. Давно прошли сроки разрешения, а королева все носила свой большой живот и горько выговаривала Нектанебу, который нарочно задерживал роковой час, пока не сбудутся благоприятные небесные знаки. С утра садилась она на высокий родильный стул и даже спала на нем, плача и жалуясь. Наконец Нектанеб с башни крикнул: «Пора!» И Олимпиада взревела, как телка, не помня себя от боли, не слыша грома, не видя молнии, сверкнувшей из чистого неба. Бабка вынула из-под стула мальчика, не походившего ни на отца, ни на мать. Он был с длинными волосами, вроде львиной гривы, красен, один глаз вниз, другой глаз вбок, с большой головой и прямым носом. Таково было рождение Александра. Филипп не очень любил непохожего на него мальчика, рыжего, необузданного и своенравного. Но он успокоился на мысли о младенце еще от первой жены, давно умершем, и, получив предсказание от дельфийской Сивиллы, что после него царствовать будет великий герой, сумевший объездить коня с воловьей головой. В учителя отроку даны были книгам Поленик, музыке Левкип, геометрии Милен, красноречию Аксименит, воинскому искусству Военачальники, пестуном Леонид, кормилицей сестра Мелантова, философии Аристотель. С последним принц проводил большую часть своего времени, гуляя в числе других учеников, набранных из детей царедворцев, по аллеям дворцового сада. Аристотель не раз пророчил своему питомцу великую будущность и всемирную славу. Однажды старый философ обратился к детям с вопросом, что бы они дали ему, если бы стали царями. Один обещал то, другое иное, а Александр молчал, подбрасывая красный кожаный мячик. «А ты, принц, что бы сделал мне?» Тряхнув рыжей гривой, тот отвечал: «Что думать о будущем? Придет час, и ты увидишь сам, что я найду надлежащим сделать». Аристотель поцеловал его в лоб и продолжал медленную прогулку. Олимпиада беспокоилась за божественного сына и часто заставляла Нектанеба читать в звездах всю ту же судьбу. Однажды принц, заставший египтянина за подобным докладом, попросился сам посмотреть на звезды. Нектанеб согласился, и в следующую полночь они вышли на городской вал вдвоем. Египтянин объяснил сыну значение светил, как вдруг сильный толчок заставил его свергнуться с высокого вала в глубокий ров, а над ним раздался громкий голос принца. «Как ты можешь читать далекую судьбу других людей, не зная, что с тобою случится сейчас?» На стоны упавшего Александр быстро спустился и, наклонясь над отцом, спросил: «Ты ушибся? Прости мою шутку». «Ты не виноват. Твоя судьба была стать отцеубийцей». «Подлый раб, что ты говоришь?» «Я умираю, принц, и не солгу тебе. Слушай». И коснеющим языком Нектанеб рассказал Александру историю и обстоятельства его рождения. Долго смотрел принц при неверном свете звезд в застывшее лицо мага, не зная, верить ему или не верить. Наконец, вздохнув, взвалил тело на плечи и понес в покои королевы. Та еще не спала и, в ужасе выслушав рассказ сына, без стона опустилась в глубокое кресло. Утром объявлено было о несчастном случае с приезжим астрологом. Через положенное число дней погребли египтянина по греческому обычаю.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра».
4: Будучи 15 лет, весною, проходя мимо отцовских конюшен, Александр услышал ржанье, не похожее на ржание других коней. «Кто это ржет так ужасно?» — спросил королевич у конюхов. И будто в ответ раздалось снова ржание, такое звонкое, но нежное и приятное, как воркование горлиц, отданное далеким эхом. «Кто это ржет так прекрасно?» — снова воскликнул принц, нетерпеливо сдвигая брови. Конюхи объяснили, что это ржет Букефал, необъезженный конь, питающийся человеческим мясом осужденных на смерть преступников и сидящий в железной конюшне. Александр потребовал, чтобы открыли огромные засовы, вошел в стойло, полное обглоданных костей, и, схватив чудовищного коня за гриву, поставил его прямо глазами в слепящее солнце, вспрыгнул сзади на спину, не привыкшую к тяжести, и стрелой полетел ко дворцу. Конюхи с криком бросились за облаком пыли, но конь весь в пене стоял, кося глазами, с раскрасневшимся всадником у самого дворцового крыльца, с которого спешил король в домашней одежде. Спустившись, Филипп встал на колени, воскликнув: «Привет тебе, сын мой, обуздавший коня, владыка мира!» И королева из окна верхнего этажа, наблюдавшая эту сцену, конюхи и весь народ повторили: «Привет, владыке мира!» А Александр, улыбаясь, трепал по шее коня, косящегося на яркое солнце. Глава четвертая. Александр, сопровождавший не раз отца в недальние походы, давно желал попытать свои силы на славных Олимпийских играх. Король не особенно охотно, но отпустил принца с другом его Гефестионом, связанным самыми нежными чувствами с королевичем, снарядив особливый нарядный корабль. Прибыв в Пису, они узнали, что на состязание съехалось немало знатных витязей, как Ксанфий Беотийский, Кимон Каринфский, Клитоман, Аристиин, Алунфос, Пирий, Лаконит. Но самым замечательным был Николай, сын царя Арканского. С этим заносчивым юношей у Александра затеялась ссора почти тотчас по высадке на сушу. Встретясь с приезжими на улице Веселой Гавани, Николай, надменно красуясь, спросил: «Вы пришли посмотреть на игры?» «Мы пришли состязаться». «Ого, вы думаете, это детские игры?» Александр, вспыхнув, ответил: «Я с тобою готов сразиться». «Я Николай, сын царя Арканского», надменно возразил юноша. «А я царевич Александр, сын Филиппа Македонского. Ну что до наших царств? Все приходящее». «Ты верно говоришь, но понимаешь ли ты свои слова, дитя?» «Больше, чем ты, свои надутые речи». И разошлись в разные стороны, каждый плюнув налево. На следующий день Александр не только выступил в беге колесниц, но даже одолел всех участников. А Николай-царевич до смерти убился, свергнувшись с колесницы, зацепившейся за обломки других. Македонского принца венчали победным венцом, меж тем, как Зевсов жрец изрек: «Зевс Олимпийский гласит: многих врагов победитель будешь ты, чадо судьбы, гордость кичливых смирив». Радостный и увенчанный принц спешил на родину, где нерадостные новости ждали его. Он узнал, что в его отсутствие король задумал, отпустив королеву, жениться в третий раз на некой Клеопатре, сестре Лисия. На тот вечер был как раз назначен свадебный пир. Александр, не снимая венка, вошел в переполненный гостями чадный зал. Меж двух светильников на тронах сидели Филипп и Клеопатра в венцах и торжественных одеяниях. Принц остановился в дверях со словами: «Отец, вот венок первых трудов моих, прими его. Я счастлив, попав на твой свадебный пир. Когда я буду выдавать мать свою Олимпиаду, ты тоже, надеюсь, не откажешься прийти на вечерю». И сел напротив смущенной пары. Лисий с места крикнул: «Король сочетается с благородной Клеопатрой, чтобы иметь законных наследников». Он хотел продолжать, но вдруг откинулся, хрипя, так как тяжелый подсвечник, пущенный ловкою рукой Александра, разбил ему висок. Король с бранью вскочил, путаясь в мантии, поднялась Клеопатра, стали на ноги гости и слуги столпились на середине зала. Филипп, сделав несколько шагов, покачнулся и с грохотом рухнул со ступенек трона. Александр засмеялся, покрывая шум и крики. «Азию покорял, Европу в страхе держал, а двух шагов ступить не может». Друзья Филиппа и Лисия бросились к Александру, но тот, выхватив меч у бессильно лежавшего короля, стал махать им направо и налево, ловко нанося удары и крича. Удаляйся по добру, по здорову, незваная матушка. Советую тебе от души». Гости в страхе разбежались, роняя светильники, прячась под столы, скамейки и по темным углам. Испуганная Клеопатра, озираясь на короля и брата, поспешила удалиться с дамами. А Александр все махал мечом, покуда не увидел, что покой пуст, в окна сереет заря, и только король стонет, разбившись при падении. Тогда принц, отложив меч, наклонился к отцу и промолвил: «Зачем ты, король, задумал свершить это злое дело?» Но Филипп только охал, и Александр, не спрашивая больше, распорядился подать носилки, чтобы перенести больного в спальню. Олимпиада в темном траурном платье со слезами обняла сына, печалясь и радуясь его защите. Целые 10 дней ходил принц от короля к королеве и обратно, стараясь растопить их ожесточившиеся скорбью сердца. И, наконец, поцеловал Филипп Олимпиаду, с улыбкою та обвела его шею, и Александр отвернулся к окну, откуда виделись дальние горы, чтобы не мешать словам сладкого примирения. В народе же росла слава мудрости и мужества королевского сына. Глава 5. Александр теперь и один был посылаем укрощать то там, то здесь возмущавшиеся города, что делал он успешно или мирным путем, благодаря своей мудрости, или оружием, благодаря своей храбрости. Возвращаясь домой после одного из таких усмирений, он увидел на широком зеленом лугу палатки каких-то людей, ходивших поодаль в длинных одеждах и широких головных уборах. Ему доложили, что это посланные персидским царем Дарием собирать дань с греков. Не отвечая, Александр подскакал к высокому персу с крашеную бородою и крикнул: «Вы собираете дань царю Дарию?» «Да, господин», — отвечал спрошенный. «Так вот, я, Александр, сын Филиппа, короля Македонского, говорю царю Дарию, невместно эллинам, варварам дань платить. Пока отец один был, волен был делать, что хочет, но со мною дело иначе надо вести. Не только дани вам я не дам, но и что переплачено, назад верну». И Александр, подняв руку к солнцу, клялся богами. Меж тем, как персидский художник спешно на серебряной доске нежными красками делал изображение златокудрого принца, чтобы отвезти царю в далекий Вавилон. Между тем в столице Филиппа было неспокойно и тревожно. Павзаний, фессалоникийский правитель, составил заговор против короля, желая насильно овладеть Олимпиадой, которой, несмотря на ее лета, он уже давно досаждал своей любовью. И в один дождливый день, когда король отправился в театр без королевы, Павзаний и его приспешники, наполнившие почти наполовину места, ближайшие к царскому, решили нанести свой удар. По данному знаку юноша, державший опахало за Филиппом, вдруг, обнажив свой меч, поразил короля в плечо, меж тем, как одна часть заговорщиков с Павзанием бросилась к помещению Олимпиады, другие же рассыпались по городу, ища своих сторонников и подстрекая равнодушных граждан кричать: «Да здравствует король Павзаний! Смерть египетскому ублюдку!» Отбиваясь от наступавших злодеев, друзья с трудом пронесли раненого короля во дворец. На улицах, несмотря на дождь и сумерки, завязались схватки, как вдруг пронзительные звуки трубы возвестили прибытие Александровых войск к радости верных и трепету изменивших граждан. Быстро промчался он ко дворцу, оставя войско справляться на улицах. Быстро вошел в спальню матери, он увидел королеву в объятиях Павзания, безумно ее целовавшего. Крики Александра, не смевшего пронзить копьем насильника из опасности поранить мать, не достигали ушей исступленного правителя. Все крепче сжимая одной рукою королеву, другою пытаясь сорвать тяжелые темные одежды, Он повалил Олимпиаду на пол, уронив высокое кресло и не выпуская своей добычи. «Рази, сынок, рази, не бойся и меня! Не щади мою грудь, вскормившую тебя!» — вопила королева из-под неистового любовника. Ринувшись, Александр за шиворот оттащил полуобнаженного, ничего в страсти не сознающего Повзания, и, вонзив копье в голый живот, повернул раз и два и три, так что тот взвыл, как бык, шаря руками теплые груди возлюбленной. Олимпиада, завернувшись в полог, трепанная, кричала: «Не добивай! К отцу веди его, там убьешь!» «Так, королева!» — воскликнул сын и поволок полуживого Повзания с высокой лестницы за ноги. В комнате короля было темно и пахло зельями. На стук вошедшего принца Филипп открыл глаза, но снова тотчас завел их. Александр подошел к постели, поцеловал руку короля, тихо сказав: «Это я, батюшка. Вот враг твой. Отомсти!» Глаза Филиппа заблестели, и, взяв поданный сыном нож, он слабой рукою вонзил его в полумертвого вассала. Потом, закрыв глаза, улыбнулся и, сказав сыну: «Боги тебя хранят, я умираю отмщенный», вздохнул в последний раз. Поднеся зеркало ко рту короля, принц ждал несколько минут, потом, перешагнув через труп Повзания, распахнул окно на темную площадь, где под дождем чернели ждущие толпы, и громко крикнул: «Король Филипп умер отмщенный!» И громкий клик донесся из темноты: «Да здравствует король Александр!» Меж тем, как зарево от зажженных бунтовщиками предместий румянило густые тучи.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Алексеевич Кузьмин. Глава из книги «Подвиги великого Александра». Читает Дмитрий Оргин.
2: Книга вторая. Глава первая. Александру минуло 18 лет, когда он вступил на отцовский престол. Проведя надлежащее время в трауре и другое в пышных торжествах коронования, новый король созвал все войска и полной огня речью убеждал их сбросить персидскую власть. Он собрал юношей со всех городов, раздавая им оружие из открытых арсеналов, не забывая и ветеранов, как опытных советников в боях. Подсчитав свое войско, Александр, раньше чем двинуться на варваров, отправился, оставив на это время правителем за себя Антипатра, на греческие города, отложившиеся тогда от него, чтобы не оставлять врага в тылу. Особенным упорством в непризнавании нового властителя отличались фивы, которые Александр и разрушил до основания, пощадив только дом славного Пиндара, слагателя Од. И царь велел своим флейчикам и тимпанникам громко играть победные песни, когда разорялись стены, созидавшиеся при музыке Амфиона. Закрепив свою власть в Греции, вождь через Македонию направился к Геллеспонту, чтобы перейти в Азию.

и игрой в шахматы, спутал рукою все фигуры, велел высечь сторожей и стал собирать войска. Рати встретились у реки Граники свежим утром, когда солнце еще не всходило. Греческие всадники не решались вступить в неширокую, но быструю речку, обмениваясь только стрелами и ругательствами, далеко разносившимися. Тогда Александр сам первым ринулся на своем Букефале в стремительный поток, увлекая за собою и войска. Одержав победу над персами, Александр прошел Ионию, Карию, Лидию, Фригию, Памфалонию, забрал царские сокровища в Сардах и через Апантус направился в Сицилию, откуда достиг Италии. Воеводы этой страны выслали навстречу герою Марка с жемчужным венцом и дарами. Взяв у них воинов на подмогу, снова сел король на свои ладьи и дальше поплыл по открытому морю. Александру не давала покою мысль о его происхождении, но никому не поверял он заботы, ни даже другу своему Гефестиону. Однажды, не спав всю ночь, легкой дремотой забылся король под утро и видит, будто воочию, бог Аммон обнимает королеву Олимпиаду, сладко в уста ее целуя, и говорит к нему Александру: «Не бойся, чадо, я твой отец». Когда, проснувшись, король вышел на палубу, будто солнце, сияло его повеселевшее лицо. Друг спросил: «Что с тобою, король, сегодня?» Важно обнял его Александр и, лобзая, промолвил: «Целует тебя сын Аммонов». А вдали, из зеленого моря, все ближе и ближе желтели плоские пески, и чайки кружились над кораблем короля. Так они прибыли в Египет. Глава вторая. Александр новым видением был извещен, что на этой земле должен быть основан новый город, там, где остановится пораженный первая дичь или зверь. Удалившись от моря с немногими спутниками, король долго искал взором птиц или животных, но все было пусто в тростниках и мелких кустах, только лужи от недавнего половодья блестели на жарком солнце. Стрелок ехал рядом, имея стрелу наготове. Вдруг сдержанный крик возвестил желанную встречу, и, раздвигая камыш, показалась белая, как снег, лошадь с белым же рогом на лбу. Она так быстро скрылась, что могла считаться видением. Александр, Гефестион и лучник устремились за чудным зверем, шурша по гибким болотным травам, влекомые то появлявшимся, то исчезавшим единорогом. Первая и вторая стрелы не достигли цели, упавши в плоские озера. Наконец они выехали на открытое песчаное место, посреди которого рос куст смородины на болотце. Лошадь стояла прямо против короля и ржала умильно. Александр, выхватив у подоспевшего отрока лук, поразил в лоб чудесного зверя, который тотчас исчез. Там македонец молился под ясным небом, пока не подоспели войска с военачальниками. Тотчас отмерили площадь будущего города и направились вверх по реке, между тем как Гефестион с частью войска остались нанимать туземцев обжигать кирпичи и наскоро делать временные землянки из ивовых прутьев и глины для рабочих и их семейств. К вечеру король достиг островка, где находился заброшенный храм посреди нескольких лачуг. Никто из жителей не знал, кого изображает статуя прекрасного мужа из черного камня. Жрец сам в точности не мог этого объяснить. Но едва только Александр переступил порог святилища, как голос раздался: «Трижды блажен Александр, Сераписа храм посетивший, город великий создав, гроб себе славный создашь».

Мы читали главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Шукшин. Рассказ «Светлые души». Читает Владимир Антоник.
2: Михаил Обеспалов полторы недели не был дома. Возили зерно из далеких глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора. Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него. Из избы вышла жена Михаилы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила: «Ты б хоть поздороваться зашел». «Здорово, Нюся», — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами, в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.
3: «Ты чего?» — спросил Михайло.
2: «Ничего. Вроде сердишься». «Ну что ты, разве можно на трудящий народ сердиться?» С неумелой насмешкой и горечью возразила Анна. Михайло неловко потоптался на месте, сел на скамейку у печки, стал разуваться. Анна глянула на него и всплеснула руками.
4: «Ой, мамочка родимая, грязный-то!»
2: «Пыль», — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги. Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошкой небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.
4: «Ой, прямо места живого не найдешь, Господи ты мой!»
2: Жарко шептала она, близко разглядывая его лицо. Михайло прижал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел.
3: «Замараешь тебя всю, дуреха такая!»
4: «Ну и марай, не думай, побольше бы так марал!»
3: «Соскучилась, небось?»
4: «Соскучишься, уедет на целый месяц».
3: «Где ж на месяц? Эх ты, акварель!»
4: «Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься, белье вон на ящике».
2: Она ушла. Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки. Что-то искал. Потом вышел на крыльцо. Крикнул жене:
3: «Ань, ты случайно не видела карбюратор?»
4: «Какой карбюратор?»
3: «Ну такой, с трубочками».
4: «Не видала я никаких карбюраторов. Началось там опять».
2: Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было.
4: Пришла Анна. «Собрался?»
3: «Тут, понимаешь, штука одна потерялась», — сокрушенно заговорил Михайло. «Куда она, окаянная?»
4: «Господи!»
2: Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез.
4: «Ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме. Приедет раз в год, и то никак не может расстаться со своими штуками».
2: Михайло поспешно подошел к жене.
3: «Чего сделать, Нюся?»
4: «Сядь со мной».
2: Анна смахнула слезы. Сели.
4: «У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое. Хорошенькое. Видел, наверное. Она в нем по воскресеньям на базар ездит».
2: Михайло на всякий случай сказал:
3: «Ага, такое, знаешь,
4: Михаил хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит, вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене. «Вот, она это полупальто продает. Просит 400.
3: «Так, Михаил не знал, много это или мало.
4: Так вот я думаю, купить бы его, а тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно тянется мне, Миша. Я давеча примерила, как влитое сидит».
3: Михаил тронул ладонью свою выпуклую грудь. «Взять это полупальто, чего тут думать?»
4: «Погоди ты», — разлысил лоб. «Денег-то нету, а я вот что придумала. Давай продадим одну овечку, а себе ягненка возьмем».
3: «Правильно», — воскликнул Михайло.
4: «Что правильно?»
3: «Продать овечку».
4: «Тебе хоть все продать».
3: Анна даже поморщилась.
4: Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.
3: «Сама же говорит, елки зеленые».
4: «Так я говорю, а ты пожалей, а то я продать и ты продать. Ну и распродадим так все на свете».
3: Михаил открыто залюбовался женой. «Какая ты у меня головастая!»
4: Анна покраснела от похвалы. «Разглядел только».
1: Из бани возвращались поздно, уже стемнело. Михаил по дороге отстал.
4: Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины. «Миша!»
3: «Аньки, сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу».
4: «Замараешь белье-то!»
1: Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.
4: «Миша! Миша!»
3: «Одну минуту, Нюся!»
4: «Я говорю, замараешь белье-то!»
3: «Я же не прижимаюсь к ней!»
1: Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.
4: «Ну, сделал?»
3: «Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала».
4: «Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней. Черт ее надавал проклятую!»
3: — рассердилась Анна. «Ну вот, при чем она здесь?»
4: «Притом, жизни никакой нету».
1: В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар. Михайло прилег на кровать. Анна собирала на стол ужин. Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туиски, кринки и рассказывала последние новости.
4: «Он уж было закрывать собрался магазин свой, а тот то ли поджидал специально, тут и был. Здрасте, — говорит, — я ревизор».
3: «Ха, ну, — Михайло слушал. —
4: Ну, тот туда-сюда заягозил, тыр-пыр, семь дыр, а выскочить некуда. Да, хворым прикинулся».
3: «А ревизор что?»
4: «А ревизор свое гнет. Давайте делать ревизию. Опытный попался».
3: «Так, влопался, голубчик».
4: «Всю ночь сидели, а утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ».
3: «Сколько дали?»
4: «Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть. А сейчас ноет, ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. А Ганя ошибется».
1: Михайло задумался о чем-то. За окнами стало светло. Взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
4: «Садись, Миша».
1: Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью.
3: «У нас одеяло какое-нибудь старое есть?» — спросил он.
4: «Зачем?»
3: «А в кузов постелить. Зерна много сыплется».
4: «Что, они не могут вам брезенты выдать?»
3: Их пока жареный петух не клюнет, не хватится. Все обещают.
4: Завтра найдем чего-нибудь.
1: Ужинали, не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы.
4: «Ну-ка, оцени!»
1: Михаил одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул.
3: «Ах, хороша!»
4: «К празднику совсем дойдет. Ешь теперь, прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья, сытые, загляденье, а на тебя смотреть страшно».
3: «Ничего», — гудел Михайло, — «как у вас тут?
4: Рожь сортируем, полеща. Бери вон блинцы со сметанкой из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша, прямо страсть берет, куда уж его столько».
3: «Нужно. Весь СССР прокормить — это 1/6 часть».
4: «Ешь, ешь. Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то».
1: Михайло раскраснелся. Глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова. Спать легли совсем поздно. В окна лился негреющий серебристый свет. На полу в светлом квадрате шевелилось темное кружево теней. Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно на одной ноте гудел одинокий трактор.
3: «Ночь-то!» — восторженно прошептал Михайло.
4: Анна, уже полусонная, пошевелилась. «А?
3: Ночь, говорю.
4: Хорошая
3: сказка просто.
4: Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает», — невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. «До того красиво».
3: «Соловей?
4: Какие же сейчас соловьи?»
3: «Да, верно».
1: Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула. Михайло полежал еще немного. Потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор. Анна негромко окликнула его. Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих. Анна, устраиваясь около его бока, выговорила ему:
4: «На одну ночь приедет, и то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня».
1: Михайло ласково похлопал жену по плечу, успокаивал. Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом. «Там что, оказывается, маленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер. Там иголка не пролезет».
4: «Но теперь-то все хоть?»
3: «Конечно».
4: «Бензином опять несет. Ох, господи!»
1: Михайло хохотнул, но тут же замолчал. Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.
4: «Ты опять?»
1: — спросила Анна. «Я попить хочу».
4: «В сенцах в кувшине квас, потом закрой его».
1: Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас.
3: «Ой, елки зеленые, тебе надо?»
4: «Нет, не хочу».
1: Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней.
4: Стояла удивительная ночь, огромная, светлая, тихая. По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка. Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко: «Ты гляди, что делается ночь-то».
5: Мы читали рассказ Василия Шукшина «Светлые души».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Любимая тетушка братьев Гримм. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, очень любили свою маму, Доротею. Она баловала сыновей сладостями, разрешала подолгу гулять и даже немножко пошалеть. Другое дело родная тетушка братьев, Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина строгого нрава, дотошный учитель грамматики и деспотичный воспитатель. За каждый проступок она наказывала племянников без всякого сожаления. Могла и в чулан посадить, или розгами отходить по первое число. Днем Якоб и Вильгельм прятались от тетки, а по вечерам сочиняли страшные истории, главными отрицательными персонажами которых были кровожадные маги и волшебники. Прошло много лет. В конце 20-го столетия немецкие историки изучили около 200 произведений братьев Гримм. Специалисты заметили в них одну странную тенденцию. Оказалось, что женщины в сказках ведут себя гораздо хуже, чем мужчины. Судите сами. В творчестве братьев Гримм встречается 16 злобных матерей или мачех и всего 3 жестоких отца или отчима. Ведьм в сказках набралось 23 штуки, а колдунов всего 2. И еще один любопытный факт. Сразу 13 молодых женщин убивают или предают своих любимых, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего-то навсего один принц. И что же получается? Якоб и Вильгельм ненавидели женщин? В чем причина такого негативного отношения к слабому полу, пусть и сказочному? Как считают историки, ответ кроется в биографии братьев Гримм. Прототипом всех злых колдуний, ведьм и прочей нечисти была родная тетушка Якоба и Вильгельма Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина, которую так боялись в детстве великие немецкие сказочники.
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили реактивными дронами «Герань» по северному автотранспортному мосту в Киеве, через который проходит переброска войска и перевозка грузов. Об этом сообщает Министерство обороны. В результате была повреждена проезжая часть и теплотрасса. Движение по нему временно перекрыли. В Деснянском районе города отключили горячую воду. Кроме того, вооруженные силы России поразили два сухогруза в северо-западной части Черного моря, которые доставляли военное имущество в порт Одессы, а также склад лекарств в Сумах. Ситуация на мировых нефтяных рынках остается сложной по причине дефицита предложения. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей». Он подчеркнул, что страны ОПЕК+ полностью выполняют свои обязательства, несмотря на действующие ограничения. Министр отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ выразил тревогу по причине атак на энергетическую инфраструктуру и нарушений в морских перевозках и логистике. Было решено предпринять все необходимые меры для стабилизации ситуации на глобальном рынке, добавил вице-премьер. Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери оказался 47-летним фитнес-тренером, уроженцем Грузии. Он проводил персональные тренировки, силовые и функциональные занятия. Мужчину задержали в Воронежской области и доставят в Москву на допрос в Следственный комитет. Его подозревают в убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери. Вместе с подозреваемым задержали 40-летнюю женщину, которую проверяют на причастность к преступлению. В гараже задержанного нашли целый арсенал оружия, автоматы Калашникова, ручные подствольные гранатометы, гранаты, запалы и пистолеты. Также там обнаружили тротиловые шашки. Европейцы начали активно интересоваться покупкой жилья в нашей стране. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В комментарии агентству ТАСС она добавила, что иностранные путешественники регулярно посещают Москву, Санкт-Петербург и Калининград.
2: Есть граждане Германии, которые довольно активно, ну, по сравнению, конечно, с гражданами других европейских стран и по сравнению с общей картиной въезда, довольно активно граждане Германии приезжают в Калининградскую область, например. И, судя по последним данным, на Балтийском туристическом форуме мы это обсуждали, есть даже кейсы, когда люди приезжают в качестве туристов, но при этом начинают интересоваться приобретением недвижимости.
1: Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что траты россиян на зарубежный отдых увеличились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Леонид Андреев. Рассказ «Баргамот и Гараська» читает Александр Бурдуков.
3: Было бы несправедливым сказать, что природа обидела Ивана Акиндиновича Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамотом». Обитатели одной из окраин губернского города О, в свою очередь по отношению к месту жительства, называвшиеся Пушкарями, от названия Пушкарной улицы, а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «Пушкари проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одно из тех милых, но погибших созданий,